0: Первый вопрос вам задать, скажите, вы любите шутить?
1: Ну, конечно.
2: Да. Что не любите? Это как-то жизнь.
1: Это да, жизнь. Это. Да.
0: Вот вопрос. Для кого-то шутки – это прям целая жизнь, да? Это его жизнь вся полна шуток, смехом. Скажите, ну, прям, как часто вы шутите? И вот где вы считаете, нужно вот пошутить, а где лучше не шутить? Вот как разграничить это понятие?
2: Ну, как шутки не возникают. Шутки же сами по себе, когда какая-то ситуация там смешная, ну, где ты, когда твой мозг просто генерирует эту шутку, ага. И ты просто не можешь сдержаться и шутишь, вот. А, ну, заранее, специально, если... Нет, у меня был такой период когда-то в жизни, я что-то это...
0: Запланированно?
2: Ну, просто слышишь какие-то прикольные шутки, запоминаешь их, питаешься, вот. Но это все равно как-то, ну, так вот получается, неприкольно. Вот, настоящие истинные шутки, они идут из сердца.
0: Ты прям как профессионал шуточник, знаешь, сейчас высказала.
1: Учитель.
0: Девочки, хорошо, а в вашем мире женском как шутки обстоят вообще? Какое значение?
1: Они не такие жесткие, как, наверное, противоположного пола. Ну, вот даже если брать друзей, ну, парней между собой, они там будут шутить друг на друга, убьют друг друга, там, я не знаю, им будет весело.
3: Это норма будет.
1: Да, а у нас там неаккуратное слово какое-то скажешь там подруге, и все, может вообще драка быть, там, мясо. Ну, я имею в виду то, что...
0: От чего это зависит? От вашего восприятия женское?
1: Я думаю, да, разные.
0: Женский мир, да, он другой.
3: Просто, когда с лучшей подругой так... Так. Общаешься. Но лучше подруга, это же тот, кто тебя поддержит,
1: да,
3: тот,
1: да.
3: Кто постоянно тебе говорит, что там что-то комментирует, чтобы у тебя все хорошо было, а тут она тебе что-то скажет такое, так все, это значит, что она уже не лучшая подруга.
1: Ты как-то посмеешься, ну, может, а потом такое, ну, нет, да.
0: Ну, смотрите, у меня есть интересная фраза, сказал ее Бернард Шоу, если знаете, такой писатель, драматург английский. Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Вот так он сказал. И вопрос какой? Скажите, когда смех действительно может спасти ситуацию или что-то? Когда он действительно помогает, а когда он неуместен? Как вы считаете?
2: Ну, наверное, он неуместен в какой-то такой серьезной, ну, прям такой ситуации, от которой зависит жизнь какая-то.
4: Или уже не зависит, например, или... на похоронах. Вот, да. Не будешь ты шутить там, потому что там грустно.
1: Ну, на самом деле, есть много организаций, допустим, президент, он же не выйдет в народ и не начнет там, ну, можно чуть-чуть там подсмеяться, у нас же, как бы, это известно, что президент такой с юмором, да, но на самом деле, вот я считаю, что, ну, как по моему мнению, мне нравится, что 90% как бы всего, всей жизни человека должно быть шутками, а вот остальные...
0: Должно быть? Ну, это ты считаешь?
1: Ну, для меня, потому что я не могу, как бы, мне легче воспринимать человека, который веселый, мне легче ему открыться, ну, у кого как. Вот, мне нравится, когда люди шутят, потому что, ну, на самом деле это очень сильно располагает и, как бы, дает себя чувствовать комфортно, вот. Ну, если, конечно, грань не переходить, там, вот. Ну, есть, конечно, когда нужно быть серьезным, да, ну, допустим, ты в церкви, или у тебя какие-то проблемы в жизни, ты же не будешь над ними смеяться. Все зависит от ситуации. Но шутки — это на самом деле здорово. И как бы я бы перед смертью, вот как вот в этой, ну, цитате говорится.
0: Как цитате, да?
1: Я бы шутила перед смертью. А что еще делать, как бы?
0: Я хочу, чтобы попросить вас открыть некоторые стихи из Библии. Богдан, у кого из вас есть в телефоне Библия, пожалуйста, Ефесянам 5:4. Вот, получается, Богдан, Таша, да, и Екклесиаст 7:6. Вот там интересная фраза записанная, которая, можно так сказать, сейчас повернут нашу беседу в обратное русло. Мы говорим о том, что шутки – это хорошо, смех – это полезно, можно даже, так скажем, избежать каких-то наказаний и так далее, да? Но вот здесь что написано, пожалуйста, прочитайте, и мы обсудим с вами уже на этом фоне.
4: Какая глава?
0: Ефесянам 5:4. Угу.
4: Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение.
0: Смотрите, в один ряд сквернословие, плохие слова, пустословие, да, и смехотворство. Да. Вот как вы понимаете это? Потому что они прилично вам, они вредят вам. То есть в негативном свете здесь это нарисовано. А Наташ, можешь прочитать свой стих 67.6?
1: Я не нашла.
0: Не нашла, отлично.
4: Ну, смехотворство, это не обязательно шутки.
2: Это надсмешки.
0: Что называется смехотворством? Вот мы говорим о шутке, о смехе. Вот непонятно, когда наш

0: смех, радость, веселье может перейти, может ли оно перетечь в смехотворство? Что это такое?
1: Ну, в какой-то момент времени, конечно, можно, может, потому что, ну, как бы, ты смеешься там, а потом, ну, может быть, какие-то шутки о каком-то там вон другом человеке начнутся, но
2: это
1: они
2: может,
1: могут
2: будет...
1: быть...
2: Это начнется, не вернее так, начнется шутки, потом да. перейдет немножко в стёб, а уже из стёба перейдет уже прям в унижение какое-то, или даже, может быть, как бы один раз там ты пошутишь, ничего не будет, а если ты будешь это практиковать, то уже тогда да, тогда это будет как-то уже, ну, на человека давить.
1: Вот. Мне тоже так кажется.
0: Наташа, нашла свой стих?
3: Да я говорю, у меня Библия очень странная, ее надо мне.
0: А что, ты просто не нашла, да?
3: Нет, она мне, в общем, мне туда зашла и...
0: Ну что, Наташа, можешь почитать свой стих, пожалуйста?
3: Глава.
0: Экклесиаст 7:6. Угу. 7 глава, 6 стих, тоже сказано интересно о смехе.
3: Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета.
0: Смех глупых – то же самое, что треск хвороста под котлом, и это суета. Вот говорит самый мудрый человек на земле, Соломон написал эту книгу, и вот там он очень много говорит о смехе, о том, что на самом деле лучше дом плача, чем дом смеха, лучше там, чем... И он сравнивает, что смех с пустословием, смехотворством и так далее, и он это осуждает. Вот почему мудрые люди осуждают, и как вы считаете, что именно он осуждает, что сегодня лучше... До чего нам лучше не доходить в нашем смехе и шутках?
4: Так подожди, в Библии, если я не ошибаюсь, есть небольшой такой отрывок, что унылый дух сушит кости.
0: Вот, да. И кто это написал? Тот же Соломон.
1: Да.
0: Что тогда можно называть, так скажем, унылым духом? И что
2: он просто
0: можно,
2: разграничивает, мне кажется, шутки, как бы, ну, юмор с таким каким-то праздным,
3: да.
2: с какой-то такой праздностью, когда ты, я не знаю, просто на неделю куда-то там ушел, не знаю, непонятно, что делать там с друзьями, там у тебя может быть там семья дома, еще что-то, а ты там неделю где-то просто смеешься без конца, там, не знаю, вы что-то делаете, короче, веселитесь.
3: Ну да, вот. Мне кажется, в те времена просто это, ну, по-другому воспринималось. То есть для них веселье, это они собираются там, возможно, выпивают, они смеются, им хорошо, вот, и это как бы, ну, понятно, что это, ну, пустой смех. А если ты смеешься, допустим, подбадриваешь кого-то, вот, если ты шутка, ну, чтобы как бы атмосферу создать какую-то такую хорошую, ну, почему бы нет?
0: Ну, скажите, как мне интересно просто, я знаю людей, которые строят свое общение только на шутках. И, в принципе, это можно сказать, что, ну, хорошо, это, знаешь, жизнь веселее, да, там, не заморачиваться, так скажем, в конфликтах, но я вижу, насколько их общение не заходит дальше. Я вижу, что эти шутки часто мешают зайти отношениям в более глубокую стадию, то есть более крепче, чтобы они
2: шутки
0: были.
2: Это
0: и
2: вообще...
0: это было и в моей жизни, потому что я знаю, что вот я пытаюсь в обществе некоторых людей, например, своих друзей, стараться уже не шутить, чтобы о чем-то серьезном поговорить, но опять приходит все в шутку, и дальше я не могу говорить на серьезные темы, потому что уже такая атмосфера сложилась. Вот, как вы считаете, это хорошо и это можно, так скажем, этого избежать как-то?
2: Ну, шутки в отношениях – это начальная стадия самая. Да. Это когда очень просто пошутить, легко отделаться там, если что. Ну, такие лайтовые шутки, вот. А если ты уже как бы шутишь постоянно, я сам тоже как бы шутил, и я знаю людей, которым это не нравилось. Вот, ну, ты просто, когда вот уже везде, ты просто впихиваешь эти шутки, и ты не понимаешь, где как бы уже это вообще как бы, это зайдет, это будет смешно кому-то, но вот как бы это уже лишнее будет. Вот.
3: Это все поверхностно. Шутки воспринимает человека, ну, как бы не на глубине. Вот, и это, наверное, тоже какая-то одна из масок, тоже считается, то, что если человек постоянно шутит, то, ну, каждый человек, он как по себе глубокий, и можно, ну, про каждого можно что-то сказать, но вот эти шутки ты сам не даешь человеку, как бы, себя показать, ну, не показываешь себя человеку через эти шутки.
1: Вот. Я вот могу сказать, что да, такое вот бывает, что иногда вот с подругой или с друзьями там что-то делают, ну, у них есть такая вот привычка, как бы, они как начнут смеяться, они так не остановятся, а у нас дело. И они тут начнут что-то, давайте вот это вот сделать, и начнут смеяться. И я вот понимаю, что это начинает мне не нравиться. То есть
2: вот,
1: вначале...
2: тогда я и шутил.
1: Не, ну я так тоже иногда делаю.
0: На месте
1: Нади
0: ты шутил или на месте?
2: Нет, когда вот не надо было шутить.
1: Ну, да. Ну, просто вначале это заходило, это смешно, и вообще при начальном общении с людьми это очень хорошо располагает людей.
0: Да, хороший способ, чтобы вместе...
1: Да, совместные шутки, как будто совместное дело. Но потом, чтобы узнать человека, все равно важно поговорить серьезно, что у него там происходит. То есть не всегда смеяться все равно.
0: То есть лучше, в общем, шутки, так скажем, оставить на этом уровне, когда вы просто общаетесь, когда у вас знакомство, но когда ты хочешь поближе человека узнать, и лучше этого избегать, получается.
1: Ну, не совсем избегать, но просто чувствовать, мне кажется, атмосферу, когда начинается что-то серьезно нужно к этому воспринимать, нужно серьезно. А шутить, даже если, не знаю, есть лучшие подруги, например, какие-нибудь, они же все равно продолжают шутить, и у них шутки еще глубже, еще личнее становятся, но это не значит, что они серьезно не разговаривают.
0: Вот здесь вот фраза тоже красивая, сказал Гоголь, ее написал. Написал: часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слезы. Вот, то есть я сам тоже знаю многих людей, которые действительно, они шутят всегда, но наедине, когда они остаются, они плачут, потому что у них нет друзей, знаю очень много людей. То есть я сам чувствовал на себе. То есть я всегда тоже любил шутить, я до сих пор люблю, но я понимаю, что иногда ты можешь настолько дошутиться, что люди вообще не будут знать, что у тебя творится внутри, и ты сам это закрываешь от них. Когда ты шутишь, когда ты постоянно смеешься, когда ты постоянно не делишься какие-то серьезные, может быть, своими переживаниями, тогда люди, они не смогут тебе проникнуть, они не смогут узнать об этом, они будут думать, что ты весельчак такой, парень такой хороший, Серега, он с ним всегда весело, хорошо, а ты будешь от этого страдать. От того, что ты не допускаешь человека к себе внутри, тем самым вот эту атмосферу смеха, смехотворства постоянно вокруг себя делая. Вот как, скажите, вот у нас уже заканчивается программа, как нам вот эту золотую середину выдержать, и как вы это делаете, может, поделитесь каким-то опытом, когда нужно, так скажем, где можно шутить, а где лучше, так скажем, остаться?
4: Ну, вот смотри, на таком простом примере для человека всегда смешным было то, что как-то необычно, что как-то, ну, как-то выходит за какие-то небольшие рамки, то есть привычные для него. То есть это всегда было для него смешным. И самая крайняя степень, которую я видел шуток у людей, это когда шутка заходит за грани морали. То есть шутка становится аморальной. Она обычно...
2: Даже пошлые шутки?
4: За ними. Вот прямо вот... Которые могут оскорбить человека, которые могут оскорбить любимого человека у него. То есть, ну, вот эти шутки аморальные, это грань, мне кажется, ну, как нам...
0: С которую не надо даже заходить.
4: Потому что, во-первых, оно унизит тебя, во-первых, что ты, ну, как бы дошел до такого, что опустился до такого, и, во-вторых, оно, ну, развеет в тебе, скорее всего, привычку просто скрывать за этим свой внутренний мир, то есть что у тебя там внутри.
0: Спасибо. Вот, да. Это как раз подтверждает фразу, которую я слышал, потому что самая лучшая шутка – это та, которая не унижает другого. Да.
3: У меня была лучшая подруга, вот, и мы постоянно с ней шутили. Вот. Ну, мы как бы, для нас это было нормально, мы подкалывали как-то друг друга, может быть, даже оскорбляли, но мы понимали, что это все в шутку, и как бы это все хорошо, но вот мы достаточно долго дружили, и вот, не знаю, были родными душами стали, и не знаю, что так вот, как это так произошло, я неудачно подстриглась, вот. И как бы шутки, ну, со стороны продолжались, но почему-то я чувствовала, что мне плохо из-за того, что я сделала своими волосами. И, ну, она шутила, и так получилось, что я не могла это воспринимать. Теперь я просто не могла слушать эти шутки. Мы начали как-то так отдаляться, и после этого, ну, когда уже все вроде стало более-менее, шутки как бы продолжались и с моей стороны, и с ее стороны, но мы не смогли их воспринимать. То есть вот когда нужна была поддержка, а вместо этого, ну, были какие-то шутки.
0: Продолжались опять же.
3: Да, это как бы отношения, наверное, испортило, и теперь мы как бы, ну, просто знакомые. Ну, мы понимаем, что что-то произошло, но вот эти шутки очень важно чувствовать, где и когда их нужно применять, это очень важно, потому что это очень палка о двух концах. Можно либо так, либо она поможет, либо она тебя убьет.
0: Спасибо. Это на самом деле очень интересный опыт, что вот люди, которые дружили много лет и шутили, казалось бы, любили это, в какой-то момент может все испортить, даже та же самая шутка. А вот я вот на самом деле думаю, сегодня в мире, в котором мы живем, если вы согласитесь со мной, сплошь и рядом очень сильно развита индустрия смеха, индустрия шуток. Вот все шоу почти построены на том, что человека смешить с экранов телевизора, да.
2: Все, особенно что, пошлые всякие
0: шутки. Все, что смешно, и именно, да, в том числе, что сейчас очень много пошлятины, очень много пошлых шуток и так далее. И это все на нас влияет, и люди, как бы молодежь, думают, что если я буду шутить, я буду крутым, я буду интересным и так далее. Поэтому мы, наверное, сегодня будем заканчивать именно в этой мысли, что всегда все нужно в свое время, и смех, он тоже уместен тогда, когда он никого не оскорбляет, шутки, когда никого не оскорбляют, когда они сказаны в нужное время.
2: Надо думать, видеть человека и как-то, ну, понимать, что надо, что не надо.
0: Спасибо вам, друзья, за то, что вы поделились своим опытом, за то, что вы участвовали сегодня. С вами была программа «Пит-стоп», и в гостях у нас был Богдан, Наташа, Надя, Андрей и я, Сергей. Мы говорили о шутках, о смехе. Всего вам хорошего, до свидания.
1: Пока!
0: Пока.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Слава Господу, нашему Спасителю, что Он нам даровал это прощение и это избавление от наших грехов и принимает нас в свою семью, в свою обитель. Мы перед тем, как приступим к принятию символов тела Христова и крови Христовой, ну и, конечно же, перед этим много омовения будем участвовать с вами, мы поразмышляем над текстом из Священного Писания. Находится он в Евангелии от Луки, в 7 главе, с 36 по 50 текст. Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 50 текст. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, который более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не давал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ей многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежащие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Потрясающая история, которую оставил нам евангелист Лука. Вообще, я скажу так, что евангелист Лука, мастер вот таких историй и притч, очень много притч в Евангелии от Луки и очень много таких рассказов, которые наполнены вроде бы с одной стороны такой простотой, но в то же время очень глубоки. Давайте мы посмотрим на трех героев в этой истории. Это Симон, фарисей, женщина-грешница, ну и, наконец, Иисус. И, конечно же, потом мы попробуем ответить на вопрос, который будет в конце проповеди. Давайте попробуем вначале посмотреть на Симона фарисея. Вообще, если мы чуть-чуть отмотаем Евангелие от Луки на 13 главу вперед и прочитаем стих 31, то мы увидим, что не все фарисеи были настроены враждебно против Иисуса. Даже были те, которые Иисусу симпатизировали и даже хотели ему помочь. Смотрите, в 31 стихе 13 главе читаем. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“». Это фарисеи делают. Приходят к Иисусу и говорят: удались отсюда, тебя хотят, Ирод хочет тебя убить. То есть мы видим, что есть фарисеи, которые Иисус симпатизирует и искренне, ну, поддерживает его. Если мы посмотрим на 7 главу, стих 16, то мы увидим, что перед тем, как Симон, фарисей, пригласил Иисуса к себе в дом, кое-что произошло очень грандиозное. В 7 главе описывается история, как Иисус воскрешает из мертвых молодого человека. Помните, да, эту историю, эту сцену? Что с 12 стиха: «Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“. И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его». Что происходит с людьми, которые были очевидцами этого? «И всех объял страх. И славили Бога, говоря: „Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой“». Великий пророк восстал, Бог посетил свой народ. Поэтому вот эти, то, что сделал Иисус, это, скорее всего, дошло до Симона Фарисея. И он хотел убедиться сам, действительно ли Иисус пророк, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Поэтому Симон приглашает Иисуса в дом. Но, как мы видим из 39 стиха, Симон делает слишком поспешные выводы. Какие он делает выводы? Когда приходит на этот пир женщина-грешница и прикасается к Иисусу, плачет, вытирает слезами, волосами ноги и мажет маслом, миром, да, ну, благовонным вот этим маслом, то что думает про себя Симон? Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Вот в понимании фарисеев действительно того времени благодать Божья и милость Божья дается тому, кто верен Торе. Вот тот, кто чист ритуально, кто выполнил все предписания Торы, к нему проявит Бог свою милость. Но Симон в этом отношении очень сильно ошибается, и более того, он ошибается насчет Иисуса, пророк ли он засомневался. Но мы видим, еще есть одна проблема у Симона, которая состоит в том, что почему-то, мы не знаем по какой причине, Симон не дает масло, чтобы умастить волосы. Так делали, то есть был такой обычай. Если к тебе пришел человек в гости, ты даешь масло, чтобы он голову помазал, если это уважаемый человек. Если это равви, которого ты приглашаешь к себе в дом, то ты обязательно его поцелуешь. Это уважение. Ну и, конечно же, обязательным было условием и требованием это дать того, кому ты приглашаешь в себе дом, воду, чтобы человек омыл ноги, потому что нужно было возлежать. То есть был такой ритуал. Но мы видим с вами, почему-то Симон, несмотря на то, что хочет, вроде бы с одной стороны проявляет интерес к Иисусу и приглашает его к себе в дом, вроде бы мы видим его, он стремится к этой ритуальной чистоте, осуждает не только женщину, но и самого Иисуса, что он никак не реагирует на ее действия. И мы видим, что он никак не проявляет, не высказывает какого-то особого уважения и почтения к самому Христу. Мы не знаем, может быть, там кто-то в этом доме был очень важный, кого Симон засмущался. Я не знаю, потому что евангелист Лука не говорит. Но это странно, не высказать такого уважения к почетному гостю. Так ведь? Женщина, грешница. Второй герой. Да, на Востоке во время пира любой человек мог прийти в дом. Любой. Возлежали у стола только приглашенные, то есть люди особые, да, кого хозяин удостоил этой чести. Если это какой-то раввин, да, какой-то известный человек, все приходили туда, в этот дом, чтобы послушать, что скажет раввин, что скажет мудрец. И, соответственно, люди могли, заходя в дом, стоять просто вот где-то там в стороне, но наблюдать за тем, что происходило, как люди ели, и, естественно, что мудрец, что раввин говорил. Этим и воспользуется женщина. Она действительно приходит в дом, как мы видим. Посмотрите, да, что мы читаем. «Узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром». То есть мы видим с вами, что цель этой женщины Иисусу помазать, то есть высказать ему особое почтение, особое уважение. Но, как мы видим, происходит что-то незапланированное, и она, находясь, но вы знаете, да, как люди ели, был посередине специальный маленький стол невысокий, вокруг стола были подушки, и люди на боку лежали, вытягивая ноги в разные стороны. Получается, ну, как ромашка такая выходила, да, как ну, звездочка такая вот в разные стороны. Соответственно, человек, который стоял за этим столом, ну, то есть вдали, то он видел перед собой ноги, да, то есть что делает женщина? Вместо того, чтобы помазать ноги, первое, что происходит с ней, она начинает плакать. Она рыдает. И вся в слезах, не знает, что делать, естественно, распускает волосы и начинает именно волосами отирать ноги Иисусу. Потом их мажет и целует. И на самом деле в действиях женщины очень скандальная выходит ситуация, очень скандальная. Сегодня современные люди, они видят в этом сексуальный контекст, ну, потому что люди не знают той культуры. На самом деле женщина выказывает Иисусу Христу очень глубокое уважение. Настолько она тронута с тем, что с ней произошло, что случилось, что она это делает, несмотря на то, что скажут про нее другие люди. Она приходит в дом, она плачет, вытирает волосами ноги, целует и мажет маслом. Мы не знаем точно, кто это была женщина, потому что на самом деле фраза «грешница» может означать, либо она была проституткой, либо она изменяла своему мужу, либо она была женою мытаря, которых тоже называли грешниками, то есть предателями, да, которые служили Риму, и обдирали людей, ну, последние забирали. Мы не знаем вот всех тонкостей и деталей, потому что Лука не называет, но просто. И не важно, что она сделала, сейчас здесь главное не это. Но она, вот в этом глубоком уважении, забывая все, ну, скажем так, в кавычках, правила, принятые в том обществе, она выражает, что свою любовь и благодарность. Известный библеист Том Райт пишет: «Социальные условности отбрасываются прочь. Прощение и любовь становятся новой нормой и рождают новые надежды. Человек оказывается не таким, каким его сконструировало общество, а таким, каким его видит Бог». Не таким, каким его хотят видеть люди, да, общество. Пусть общество и правильное, религиозное, вот такое, построенное на чистоте, на выполнении определенных предписаний. Да, это вот такое общество. Но мы видим, что здесь что-то меняется. И очень важный момент, что меняется вообще в самом Евангелии от Луки. Если мы посмотрим на 4 главу, то вспомним, что когда Христос находится в синагоге, и он читает отрывок из книги пророка Исаии, то помните, какой отрывок пророка Исаии читает Иисус? «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенного сердца, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот это «лето Господне» – это не совсем точный перевод. Это юбилейный год. Христос, когда находится в синагоге, хочет сказать, что время исполнилось. Теперь этот юбилейный год, где Бог раздает свою благодать, свою милость и свое прощение, раздает ее. И любой человек, который хочет, нуждается в Божьем прощении, в Божьей милости, просто приходит и ее берет. Понимаете? Пользуется этим. Вот это и происходит с женщиной. Ее благодать, милость Божия и любовь Божия накрыла, простите меня за такой сленг, она просто захватила ее. И женщина ничего не может с собой поделать. Нету никаких норм приличия. Она плачет. Но это слезы радости, братья и сестры. Это слезы обретения, прощения, милости Божией и Божьей любви. И теперь Иисус, последний герой в этой сцене. Иисус хочет показать Симону, который себя считает религиозно чистым, что на самом деле, в действительности, он не заботится должным образом о чистоте. Ведь он не смог увидеть в Иисусе больше, чем пророк. Он не смог увидеть в этой женщине покаяние, хотя надо было бы увидеть этого. Он не может разглядеть покаяние в человеке, который действительно сокрушается. Ему трудно это сделать. Грешница, как мы видим, получает прощение и выполняет обязанности хозяина. Помните, да? Она моет ноги слезами, она мажет маслом, и она целует ноги Иисуса, выражая тем самым то, что должен был сделать хозяин. А Иисус распространяет свою милость на женщину. И вспомните, пожалуйста, какие слова в конце этого говорит ей Христос. «Женщина, вера твоя спасла тебя». А до этого что он ей скажет? «Женщина, прощаются тебе грехи». Поразительно. Это то, что говорит Христос. Но эти слова, они относятся к ней, но не к Симону. И еще мне нравится одно высказывание еще одного библеиста, я их прочитаю. «Учение Иисуса о прощении не было новым, но Он дал прощающим грешникам новый опыт прощения. Он не сказал той женщине в доме Симона, что Бог прощает ее, и не стал объяснять, как ей достичь спасения. Он просто объявил, что ее грехи прощены. Это и было ее спасением. Иисус сделал то, что провозглашал. Присутствие Царства Божьего не было новым учением о Боге. Это было новое деяние Бога в лице Иисуса». Потрясающие слова. Давайте мы попробуем с вами ответить теперь на последний вопрос, очень важный. Помните, я говорил о новом подходе к чтению Священного Писания. Когда мы читаем какой-то отрывок и спрашиваем себя, кем мы себя видим в этой истории. Посмотрите сейчас на три этих персонажа. Фарисей Симон, грешница, женщина и Иисус. Кто вы в этой истории? Я понимаю, непросто ответить на этот вопрос. Но тем не менее, попробуйте. На этот вопрос нужно на самом деле ответить, и нужно себя как-то, ну, как это такое слово есть, идентифицировать, да? Нужно поискать, кто ты. Я понимаю, что этот вопрос нужно ответить перед Богом, в присутствии Божьем. Но очень важно на него дать ответ, потому что на самом деле сама эта история в Евангелии от Луки, она ставит перед нами вопрос. И вопрос непростой. Знаете какой? Посмотрите. Люди, которые увидели то, что сделал Иисус, начинают ставить этот вопрос, и обратить внимание, этот вопрос остается без ответа. Кто это, кто и грехи прощает? Кто это, кто и грехи прощает? Как ты ответишь на этот вопрос? Это важно. И здесь ответ на этот вопрос в современном обществе можно ответить двояко. Сейчас я объясню как. Очень часто мы привыкли отвечать на вопрос вот как. Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Что мы в ответ говорим? Верую. Это первый ответ. А второй ответ – это когда твоя вера делает этот шаг навстречу к самому Христу, чтобы обрести это прощение и его пережить. В чем разница первого ответа от второго? Скажите, пожалуйста. В первом случае я произношу просто слова, умственно соглашаясь с формулировкой, пусть даже она и правильная. А во втором случае я делаю шаг веры и действительно переживаю это прощение Божье. О чем как раз Христос и хочет показать про женщину. Что она сделала этот шаг веры. Вы посмотрите, как только она узнала, что Иисус находится в доме, она идет туда. Она преодолевает толпу, встает туда, плачет. Она не думает сейчас в этот момент о том, что про нее подумают и скажут люди. Понимаете, она не думает об этом. Она грешница. Боже мой, какой, как это вообще? Ой, Иисус молчит, ничего не говорит. Блин, как это так? Вообще ужас-то какой? Боже мой, что теперь будет? А все устои попраны, все правила и традиции разрушены. Как так? Это Симон. Это Симон фарисей, да? Который осуждает и Иисуса, и женщину, и грешницу. Который сейчас не думает о каком-то религиозном выполнении долга, а думает о том, что единственное, что она хотя бы может сделать со Христом, это омыть ему ноги. Вот да, вот таким способом, потому что воды нет в доме. Хотя бы так омыть слезами. Так кто для тебя Иисус? Это вопрос, на который нужно дать ответ. Но дать ответ каким-то действием, а не просто формулировкой, повторением вот этой фразы. Кто ты в этой истории? Женщина? Симон? Или Иисус, который готов заступиться за грешника, готов отстоять грешника и не боится тоже за свою репутацию. Ну и что? Это важно. Почему? Потому что если на этот вопрос мы ответим так, как действительно ожидается от нас, то мы переживем на себе то, что пережила женщина. Эту Божию благодать. И нам не нужно никаких ни слов, ни аргументов, ни объяснений, ни наставлений, потому что будет действительно опыт Царства Божьего, опыт вот этого прощения. И вот сегодня, когда мы присутствуем с вами на этой вечере, братья и сестры, это тоже своего рода юбилейное служение, где сейчас Божья милость и Божья благодать, она открыта для тебя. Вот сейчас Христос распахивает свои двери. Что ты сделаешь? Сделаешь ли ты этот шаг больше, чем просто? Посмотрите, кто любит больше всего в этой притче, которую рассказывает Иисус? Тот, кому прощено больше. Хочешь ли, чтобы тебе Господь простил больше всех? Сколько Он простит тебе? Подумайте, сколько Он простил тебе? Вот с этим благодарным сердцем и приди к Господу, Господу, ко Христу, приди к Нему, как эта женщина. И пусть ты будешь омывать ноги на ногоомовении и так далее, не так, как это делала эта женщина. Мы не говорим о том, что нужно сейчас кому-то слезами тоже ноги мыть. Речь немножечко идет о другом, о твоем внутреннем шаге. И пусть этот шаг случится. Давайте мы помолимся Господу сейчас в нашем заключении и предстанем перед Ним. Помолимся. Господи, загляни в наше сердце. Ты знаешь, что в душе каждого из нас и что мы за люди. Но Ты сейчас готов нас простить и проявить к нам свою милость и благодать. И даже любовь свою Ты нам являешь. Пусть, Господи, эта любовь, эта милость и эта благодать будет пережита нами с новой силой, по-новому. Чтобы мы поняли не из слов, а из опыта, что это такое на самом деле. Ради Христа молимся. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. В жизни каждого из нас рано или поздно встает вопрос: идти собственным путем или последовать за голосом Бога? Как Бог может преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом. Вы смотрите новогодний праздничный выпуск, и сегодня у нас в гостях ведущий многих программ телеканала «Три ангела» Михаил Севастьянов. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что пришли к нам, нашли время. У вас очень плотный график, вы являетесь ведущим многих программ, детских программ, потрясающих просто. Расскажите об этом немного, как вы к этому пришли?
2: Ну, в основном детских. Я занимаюсь детскими программами, в силу своего прошлого. Я в прошлом когда-то учился на театральном факультете, это было в городе Саратове. Собственно, это мой родной город, я там когда-то жил. Я давно уже там не живу, и в силу обстоятельств.
1: Но детство прошло там, в Саратове,
2: да? Детство прошло там, там с Саратовом много связано, и учился я. Там есть чудесная консерватория имени Собинова. И вот на базе этой консерватории был организован театральный факультет. Вот, и в свое время я мечтал туда попасть, и, в общем-то, год три туда поступал, взял измором кукольное отделение, к сожалению, так набрал.
1: А сами определили отделение или так получилось?
2: Вот вы понимаете, это затронули очень больной вопрос. Да, получилось. На драму я не смог поступить.
1: Почему? Жесткий был отбор?
2: Жесткий отбор был в силу каких-то... Вот, и что было обидно, я и экзамены все сдал, и три отборочных тура прошел, и там преподаватель был хорошая женщина, актриса из Саратовского театра. Ну, все, но в самый последний момент как-то вот взяли вместо меня девочку. Я не поступил, на следующий год меня срезали со второго тура. Вот, и на третий год меня пригласила, в общем-то, Татьяна Александровна, это супруга очень именитого режиссера Александра Семеновича Чертова. Его уж нет в живых.
1: Но он актер, я так понимаю, то есть как-то вот все равно у вас вот в эту сферу, да, привело?
2: Да, я встретил Татьяну Александровну на улице, вот, и она пригласила меня, чтобы тебе не заняться куклами и не посвятить себя театру для детей. Ну, тогда я не думал об этом. И почему-то, а почему бы и нет?

0: Вот то, чем мама занималась.
1: Да, она сама участвовала в самодеятельности, и дома были фотографии. И она тоже мечтала в театральный поступить, но я родился уже второй в семье, и как-то с двумя детьми она не сделала выбор в эту пользу, но на всю жизнь осталась работником клуба. Она была заведующей детским сектором клуба имени Карла Либкнехта, клуб железнодорожников. Сейчас этого клуба нет. Здание вернули православной семинарии, которая там когда-то была. И, в общем-то, если кто будет в Саратове, то и будете в городском парке. Это мое любимое место. Там дубы, которые сажали пленные французы войны 1812 года. Вот сколько лет этим дубам. Там белки по ним бегают. И там есть эта гимназия сейчас. И рядом с ней вот это вот здание клуба, где моя мама работала. Угу.
0: Так, Михаил, и как же вот так сложилось, что все-таки вы пошли в театральное, да, получается, вот на кукольное отделение?
1: Вы знаете, захотел.
0: Вот, все-таки желание, оно вот, вот это вот
1: мне
0: было
1: как-то вот так вот затронули тему, когда не я сам хочу, а за меня кто-то. Вот это меня терзало всегда. Учился я плохо. И, ну, так, тройки, двойки. Даже когда списывал контрольные у отличников. И учителя ставили тройки с таким вот присловием. Ну, с него и троечка, хлеб. Ну, списал, не знаю, не пойман, не вор. Хотя списывал я много и часто. Вот, рядом со мной сидел отличник, друг мой. Да я у него часто списывал, да. Есть такой грех. Вот. И в восьмом классе, когда я закончил восьмилетку, в Советском Союзе 10 лет учились. И обычно, ну, как-то вот так вот повелось в то время, когда я восьмой класс закончил, что, ну, если видят, что человек не тянет там, то в десятый класс почему-то вот это те, кто потом пойдут дальше в институт. А Михаил, ну, нет. И мне сказали, что в девятом классе тебе делать нечего, вручили мне направление в 22-й ПТУ. Вот. И мне вот это не понравилось. За меня решили, как я должен жить. Ну, в 22-й я не пошел, и опять же сработал какие-то вот моменты. Я пошел на токарев, 51-й ПТУ. Вот. Сказать, что мне это нравилось, нет, не нравилось.
0: Ну, внутри, в общем, вы не ощущали комфорт какой-то, да, чтобы вот, ну, нравилось это дело?
1: Передо мной нарисовалась жизнь уже, которую я знаю наперед. Это к половине восьмого там оборонное предприятие на работу. Объединение корпус было. И потом с работы по звонку, вся жизнь по звонку. Правда, с двумя выходными.
0: Михаил, ну вы ведь творческая личность. Но это ведь
1: я не выдержал.
0: Все-таки определенно.
1: Я не выдержал. Мне нужно было... Я не служил в армии по болезни. И должен был 2 года отработать. Но я и тогда не выдал. Эти 2 года в театральный поступал. Летом выпрашивал свободное время, чтобы... Хотя прекрасно знал, что я не имею права. Я все-таки пытался поступить в театральный.
0: Так, а в театральном, смотрите, когда вы уже пришли, да, начали уже там учиться, все получалось? Ну, вот вы пришли, да, казалось бы, из одной сферы, уже совершенно в другую.
1: Да там, знаете как, там все зависит от того, какие данные даны. Кому-то дано, кому-то нет. Если у человека есть какие-то данные, ну, да, их увидят. Там, когда мастер, режиссер набирает курс, они уже знают, какой спектакль дипломный он будет ставить. Он выбирает уже конкретных людей на конкретные вещи. Там даже об этом разговор идет. Кто-то там инженю, кто-то травестит, типажи, девчонки плачут.
0: Но режиссер он всегда наперед видит, это все правильно.
1: Они, да,
0: да,
1: они вот кто пройдет, кто не пройдет. А потом, когда на экзаменах выходит декан факультета зачитывать те, кто прошли на следующий тур, все... Ну, там Иванов, Сидоров, Петров, там Козлова, там, да, все. И все. И пол толпы в слезы сразу. не поступила.
0: Конечно, все. Творческие личности собрались, естественно, все сентиментальные. Еще бы. Михаил, ну вот смотрите, вы учились, у вас все получалось. В принципе, потенциал свой раскрыли, да? Вот,
1: ну,
0: творческий.
1: Мне, в общем-то, было амплуа

0: смешного папаши. Комедию сказали, на комика тянешь. Вот. И где-то дело в том, что я, в общем-то, целью моей не было заработать деньги. Мне этого ничего нет. Я из семьи, где много денег, никогда не был. Я хотел просто вкусно прожечь свою жизнь.
1: Это что значит? Что для вас вот вкусно вот на тот момент?
0: А вот знаете, прожечь? Вот хорошо жизнь. Так. Вот у меня был... Мне нравился Владимир Семенович Высоцкий.
1: Чем нравился? Что именно нравилось
0: в нем? Ездил на «Мерседесе», который был только у руководителя, кто там, что-то я слышал, что точности не помнит. Но у кого-то там такой «Мерседес», как у него, еще кто-то один только был. А вот у Высоцкого он был. Он любил красивую женщину. Да, он умер, если я не ошибаюсь, в 42 года. Если я не ошибаюсь сейчас, навскидку. Он делал то, что он хотел. Он пел песни, какие хотел, его любили. И вот мне нравилось.
1: То есть вы хотели стать известной личностью?
0: Нет, неизвестной. Так. Неважно. Мне хотя бы вот, ну, как это, лишь бы вот к этому миру вот...
1: То есть вам интересен был итог, результат?
0: Да, отношения иметь. Ага. Я в этом просто хотел быть. Нравилось смотреть в этом направлении. И, ну, вот, когда я на втором курсе учился, произошел ряд событий. Вообще интересно, позже один психолог, это женщина, она из Беларуси, рассказала мне про меня. Я вообще не понимал, что происходит.
1: Но со стороны всегда видно.
0: Да, она описала четыре темперамента: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. И она объяснила, что они отличаются по быстроте реакции. Нейронная связь в мозгах по-разному работает. Самый большой холерик – это вот те, кто с флагами в бой идут, там вершат дела, президенты там. Сангвиники – такие веселые люди, там обычно какие-нибудь менеджеры. Там. Есть флегматики – это усидчивые люди, любящие уютное кресло, там спокойно думают, бухгалтера. А вот есть меланхолики. И это оказался я. Это человек, который не понимает, что происходит, стоит и грустит. Я говорю, да! Она в детском садике говорит, мальчик, выходит воспитательница, внесет мячик. И говорит, холерик сразу понял, что если он мячиком не завладеет, то завладеет кто-то другой. Он уже бежит, Марья Ивановна, а можно мячик? Она, да, на, Сережа, поиграй. Сережа уже собирает команду в футбол, идет, собирайся, народ. Вот, собирает народ. Рядом стоит сангвиник, он за мячиком не успел, но он присмотрел мишку плюшевого. А у меня вот что есть. Вот. Ну, ладно. Флегматик подумал, если я сейчас еще какую-то игрушку найду, я уже оригинально не буду. Он сказал, а мне и так хорошо. А рядом стоит представитель и не понимает, что происходит. Но у него есть время оценить березу, рябину, на которой скворец допевает песню перед улетом на юг. И у него в душе рождаются стихи. Я говорю, вы знаете, да.
1: А вы стихи писали, кстати?
0: Пробовал. Наверное, надо начать, продолжить, вернее.
1: Вот смотрите, ваш собственный путь, вот он весьма понятен, да? То, что вы
0: сейчас,
1: выбрали.
0: А тогда нет.
1: Сейчас анализируете вот эту вот, да, свою жизнь до встречи,
0: да,
1: с Богом.
0: Да.
1: А вот когда уже вы познакомились с Богом, что вы почувствовали и как это вообще произошло?
0: Это ряд стечений обстоятельств. Ну, я думал об этом. Оно как-то к этому все сводилось, но как-то на уровне культуры народа.
1: Угу.
0: Купола, кресты, вот крестные знамения. Но в литературе, нельзя обойти, литература пропитана вся. И, конечно же, в определенный момент меня что-то побудило прийти в православный храм. Это Троицкий собор в Саратове, на Музейной площади, он на набережной.
1: Что-то побудило, а что? Это какая-то жажда была внутренняя?
0: Да, это я не знаю как. Это что-то вот, ну... Что-то такое, что-то потребность какая-то, которую не могу осознать. Я пришел в храм, поставил свечку за упокой и за здравие моим родственникам, угу, живым и упочившим. И помнится, руки за спиной так скрестил, а это нельзя. оказывается. И бабушка одна подошла, меня так за руку потрогала, посмотрела на меня, сказала: «Ну, молодец!» Я радостный такой выхожу. Ох ты! И я с этих пор понял, и еще я попал на концерт духовной музыки, впервые разрешили в консерватории, где я, а я за бесплатно мог на концерт ходить, студенческий билет консерваторский позволял, ну, неважно, что там театральный факультет, а не музыкальный, меня пускали, всех пускали по студенческому, консерваторскому, там красненькая книжечка была. Вот, и впервые я почувствовал мощь. Да, вот это.
1: То, что нужно.
0: Нет, христианство – это все. Но был один момент.
1: Так.
0: Немножко мистический. Я до сих пор не знаю, что это было. Кстати, я тогда не думал об этом. Сейчас анализирую, вспоминаю. Я выпивал. И мы собрались однажды на день рождения к моему другу. Ну и выпивки там было мало. И мы все выпили до 12 часов ночи. А еще всю ночь сидеть. День рождения было такое вот. Там и девушки были, и я даже одну присмотрел. Красивую, с родинкой на щечке. И там прилобзанился к ней. Понравилась она мне. И навязался ее домой потом провожать. Но было нечто. Вот ночью делать было нечего. И один из нас, мы не все были знакомы, был медиумом. Он: «Давайте духов вызывать». Но вообще-то я слыхал, что это нельзя. Но куда деться? Домой, что ли, в час ночи? Советский Союз, это же транспорт уже не ходит. Я остался и видел, как это все происходит. Я не буду описывать.
1: То есть вы не участвовали? Это все делали ребята?
0: Я рядом сидел, я там за столом сидел.
1: Вы просто присутствовали как-то?
0: Присутствовал, да.
1: Но не нравилось, да, вот это все?
0: Это страшно. Дело в том, что он обряд совершил там какой-то незатейливый. Написали буквы, цифры. И там повесил иголочку на ниточке, она удивительно так отклонялась в сторону, втыкая в буквы. И мы видели, как с нами кто-то общается, действительно. Общались разумно, и когда мы хотели проверить, не шарлатанство ли это, двое из нас, кого мы не знали, говорит: «Мы знаем обстоятельства смерти одной девочки. Мы сейчас напишем на листе бумаги, перевернем, и когда иголочка ответит, вы сравните». Иголочка это не просто написала то, что там было написано. Она ей предсказала адрес могилы на кладбище и номерной знак грузовика, который ее насмерть сбил. Вот тут стало страшно.
1: Что вы почувствовали в тот момент, когда все это увидели?
0: Не просто почувствовали, меня понесло дальше.
1: Вам интересно стало вот это, вот то, что происходило?
0: Конечно, интересно, потому что там был есть момент, когда медиум вызывает духа. Он спрашивает: «Дух, ты пришел?» И не каждый дух приходил. Иногда говорил «нет». Я задал вопрос: а вот когда нет, кто пишет, кто с нами общается? Дух-то не пришел, значит, этим кто-то руководит. Он спросил, кто? Иголочка повисла и остановилась. Перестала писать. Время уже было много, кто-то уже домой собирался, и девушка эта. Я уже хотел идти. Он: «Стойте, пишет», написал я. Нехотя. Подождали, подождали. Кто ты? Дьявол. И вот тут всем стало страшно.
1: Вы поняли и осознали.
0: Я после этого пошел Бога искать.
1: Вот. Вы поняли и осознали, что есть вот эта вот темная сила, да, которая...
0: Значит, есть и...
1: И, соответственно, есть против этой темной силы истина, да, которую вы захотели найти. И как же вы шли к этой истине? Что вы сделали дальше?
0: Я стал искать возможность. Ну как искать? Да ничего я ее не искал. Я даже молиться не умел. Я не знал, как с Богом разговаривать. Хотя на самом деле это несложно. Можно было бы и поговорить с Ним.
1: Для кого-то очень сложно, Михаил.
0: Вот начать сложно. Вот первое, да. Потому что это как-то о тебе подумают, если тебя кто-то в это время видит. Мне хочется сказать, если кто-то из телезрителей стоит перед этой проблемой, но не надо на глазах перед всеми. Библия говорит: зайди в тайную комнату, где тебя никто не видит. Поговорите с Богом так, как вы считаете нужным. Не надо учить молитву, Он вас слышит прекрасно. И обязательно, если Он даже... вы чувствуете, что он не отвечает на молитву. Скажите: «Господи, я хочу узнать, что ты рядом». Он обязательно даст знать, что он рядом. Я это на себе испытал. Но так получилось, что у меня в группе Марина Воронова и с подружкой своей пришли в какую-то церковь, где изучали Священное Писание. Я напросился сразу: «Меня отведите, у меня есть вопросы». И узнал все и о спиритизме, и о Боге, мне рассказали. Но был вот интересный вот этот момент, это была церковь протестантского толка. Я почувствовал там что-то.
1: А что именно?
0: Не какие было ощущения помпезности, были? Помещение было обычное. Церковь была небольшая. Пресвитер говорил проповедь, и, ну, молились, колено преклоненно. Я ничего не увидел такого, чтобы меня вот... Но среди них кто-то присутствовал, и я этого кого-то ощущал. Надо же было, в этот день у супруги пресвитера был день рождения. Евдокия ее звали. И там стол был накрыт, оказывается. Нас всех пригласили туда. Ну, церковь маленькая, там все уместились. И вот когда там общались между собой, я почувствовал нечто. И вот это хотел бы сказать, это важно. Потому что я почувствовал Бога. Но самое интересное, это был не тот, кто был мне абсолютно незнаком.
1: То есть вы понимали, что этот кто-то, да, кого вы почувствовали, он вам уже знаком. То есть как будто вы уже встречались. А у меня еще вот такой вопрос, Михаил, смотрите. А вот тогда, когда вы с темными силами, да, столкнулись, вы ощутили вот этот вот страх, да, вам реально было вот, ну...
0: Там все его ощутили.
1: Страшно.
0: Там даже просто, там ужас напал на этих, когда только он написал «Дьявол», там все, все.
1: Когда вы вошли в церковь, вот в этот дом, что вы ощутили внутри, что у вас произошло? Когда вы почувствовали, что...
0: А я об этом тогда не думал.
1: Это
0: мной это
1: знакомый.
0: Не владело. Uh-huh. Я уже думал, переключился. Я думал о Боге. Мне нужно было читать, узнавать. Я пришел второй раз, и третий раз, и четвертый раз. Дайте, дайте. А Библию достать трудно было. Тогда ее... Ой, это что-то. И помню, Евангелие привезли. Я один дядя Гена мне подарил, подписал. Я... О! Оно до сих пор где-то у меня лежит. Я его, хотя и не так уж часто и читал, потому что Библии появились. Вот. И ее можно было по почте из-за границы. Мне дали несколько адресов, я написал, мне их две прислали. Я одну кому-то, помню, подарил. Вот. И я стал иметь доступ к Священному Писанию. И мне вот этот момент, почему я остался в этой церкви. Я в Боге увидел того, кого я знал. У меня в семье не все было в порядке. Папа любил зеленого змея. И ежепятнично, хотя интеллигент был, он инженер. Но вот так вот. Постоянно все. Мама в скандал. Ну, то, что они не развелись, это чудо какое-то. Я не знаю, все шло к разводу. Я потом понял, что он ей изменял. Но не все было плохо, всегда в семье был когда-то и мир, было все хорошо. У меня брат есть, с которым нет отношений, он как-то, там ссора была, он обиделся, ушел. Я пытался, сделал все, что мог, чтобы найти, не смог. Но не все всегда было плохо. Было много моментов, когда было хорошо, и вот в эти моменты присутствовал тот, кого я увидел вот здесь.
1: Да, слава Богу.
0: Вот только представьте себе, мне хочется телезрителям это сказать. Вот среди многих людей есть люди, кто не хотят к Богу идти. Нет, мы в это не верим. Вы представить себе не можете того, что вы с ним знакомы. Позже я в Священном Писании текст вот этот прочитал. С этого начинается, если я не ошибаюсь, Евангелие от Иоанна. «Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Этот свет, внимание, просвещает, подчеркиваю, каждого человека, приходящего в мир.
1: Аминь.
0: Ну, сейчас задают вопрос, а если мусульманин, а если человек из дзен, страны, где дзен-буддизм, например, там где-нибудь в Забайкалье.
1: Да, ведь многие считают, что перед Богом все равны, и нет, да, вот, разности в этом, национальности и прочих моментов. Как вы думаете?
0: Я не могу ответить на этот вопрос, он глубоко богословский. Я не все знаю в этом направлении, но я знаю, что с Богом они знакомы. Они могли отвергнуть его, могли не отвергнуть. Он приходит к каждому.
1: Какой для вас Бог?
0: Это Отец, который ищет детей, которые к Нему обратятся. Он приходит с заботой. Когда Его отвергают, Он переживает. Вот я сейчас говорю то, как вижу, ну, к этому все сводится. Потому что однажды в Едеме произошло несчастье. Еве и Адаму было предложено стать, ну, не богами, а как боги, знающие добро и зло. Вот. И они вышли из-под контроля отца. До этого был тот, кто заботился, и тот, кто был автором, ну, моральных ценностей, так скажем, заповедей. Потому что все родители детей наставляют, как, чего можно, что нельзя. А теперь люди сами по себе стали. Сами себе боги. Чтобы возвратиться назад, это нужно возвратиться туда, где есть отец, который заботится и назидает. Да, назидает, но и заботится с любовью. Вот возникает вот такая вот гармония, куда надо прийти. Да, гордый человек туда возвратиться не сможет, потому что ему нужно быть, подчиниться Богу. А гордый человек, он кому подчиниться?
1: Как интересно получается, Михаил. Ведь на тот момент, еще вот если ту жизнь вашу, да, вспоминать, анализировать, ведь не гордость ли было то, что вы хотели вот, ну, такие результаты, как у, например, Владимира Высоцкого? Ведь
0: спасибо, что напомнили.
1: Амбициозные цели достаточно.
0: Когда познакомился с Богом, вот это моя... Спасибо, что напомнили. Это хотел сказать важное, уже вылетела мысль. Потому что вот желание вкусно прожечь свою жизнь с Богом, вот это никак не получается. Вообще никак. Просто потому что у Бога целенаправленно, если человек приходит к Богу, у него есть определенные данные, какие-то таланты, которые предназначение. Там притча о талантах есть. Кто-то закопал, а кто-то в дело пустил. Предназначение. Даже если человек инвалид, молиться-то он может. А молитвенный дар, у нас в церкви была сестричка, она молитвенница была. Если у меня что-то беда, я к ней звоню, она начинала молиться по телефону. И меня не стеснялось своих родственников как-то так. И я всегда чувствовал от этого, если не ответ от Бога, то во всяком случае его присутствие как минимум этого уже достаточно. Даже если беда не знаю какая. Она умерла. У нее рак мозга, унес ее. Я помню, мне выпала честь немножко проповедовать панихиду, проповедь на ее похоронах. Я помню ее в гробу и никогда не видел улыбающееся лицо покойника. Стояли родственники, и не все были в ладах с Богом. Одна какая-то ее родственница, не знаю кто, она задумчиво так смотрела я и сказала, знаете, никогда не видел такой улыбки. Она с улыбкой умерла.
1: Михаил, у вас есть прекрасная черта подмечать вот такие вот,
0: да, забыл
1: духовные
0: сказать,
1: моменты.
0: Вот к чему я говорил. Угу. Вот богослужение сейчас в зале, она обычно приносила корзиночку, где списки, записочки люди опускают молитвенные нужды. Она всегда приносила их пастору, чтобы он помолился за нужды. И вот она не приносит, нет ее. Вот не хватает. Не хватает. Даже если человек там инвалид, молиться-то может. И верить может. Вера, кстати, в Библии тоже дар. Хотя верить все должны, но есть, очевидно, особенные люди. Кто...
1: Каждому дан, да, определенный какой-то свой кто-то дар. Да. А у вас вот этот дар, он определенно ярко выражен.
0: Да, и, ну,
1: как мне кажется,
0: знаю.
1: Вы личность творческая. И вот реализовываете сейчас себя в достаточно многих проектах на телеканале. Вот расскажите немного об этом.
0: У меня в жизни есть один неудачный момент. Я думал о том, чтобы стать пастором, служителем церкви. И у меня не получилось. Я переживал. Вот. И все сводилось к тому, что, ну, не получается у меня. Вот.
1: А вот в такой момент, мне интересно, не захотелось ли, вот когда какое-то такое отчаяние приходит, да, когда что-то не получается вот с Богом, угу. не хочется ли вернуться, может быть, в ту жизнь,
0: нет.
1: где было комфортнее?
0: Знаете как? Нет.
1: И
0: нет.
1: было ли комфортно? Вот еще
0: нет,
1: вопрос.
0: Нет, комфортно не было. Это никому не комфортно. Если что-то происходит, некомфортно. Пока не знаешь, что происходит и к чему. Вот есть какой-то момент, когда не знаешь. Однажды я в аварию попал, не в шуточную, чудом остался жив. Сломал два ребра, ремень безопасности. Что-то клацнуло у меня в левом колесе, машина потеряла управление, меня вынесло на встречку. Ну, машина была моя, значит, виноват был я. Я влетел на немаленькую сумму денег. И вот в этот момент, когда не знаешь что, да, действительно, депрессняк и все на свете. И вот тут начинаешь просить Бога и искать, почему. И не всегда находишь сразу. И вот тут хочется сказать, может быть, у кого-то из телезрителей подобное было в жизни. Может, умер кто-то, или заболел, или что-то. И вот в этот момент, не зная что, и вот депрессия давит, это такой противный, такой вот на душе пресс какой-то, и не знаешь, ночью не спишь. Что-то у Бога просишь, ищешь. Очень дорогого стоит осознание, что Он рядом. Попросите его, он обозначит себя, он даст себя почувствовать. И наступит время, когда вы все поймете. Оно наступит обязательно. Вот этот период непонимания, это какой-то период, длительный или не очень. Но он обязательно пройдет. Да, я понял. Ну, собственно говоря, я остался без работы в этот момент. Вот, я служителем был всего год. Ну, не получилось мне в Пензенской области, это было в маленькой церкви.
1: Но какой-то опыт все равно, да, здесь
0: да,
1: был?
0: Да, был. Я вернулся назад в родной город, были живы еще мои родители, и, глядя на меня, я пошел токарем на завод. Ну, учился когда-то. Завод это 90-е годы, обанкротился сразу, нам зарплату перестали платить. И я, знаете как, ну, жить-то как-то надо, у меня уже, простите, двое детей, кормить. Ты же не думаешь о том. О прожигании своей жизни ничего нет. Этого нет. Друг ко мне подошел. Светлое пятно в моей жизни. Дима его зовут. Говорит, слушай, приходи, я тебя штукатурить научусь. Там уже не задаешь вопрос, что давай
1: просто
0: хоть что-нибудь. Он меня, он договорился с работой с каким-то человеком, кому нужно было стенку. Научил меня евроштукатурка там на 2 метра. Отход не больше 2-1, по-моему, миллиметра.
1: А мне вот интересно, Михаил, я думаю, что многим нашим зрителям тоже интересно, вот когда у вас вот это вот пошла уже обыденная жизнь, когда вы просто зарабатывали, да, для семьи это все у многих, да, это в порядке вещей, это нормально, но вот внутри вот этот вот голод, он все равно был, да, вот духовный голод, он оставался у вас? Или вы параллельно все-таки взращивали вот эти взаимоотношения с Богом?
0: Был момент разочарования. Да, один человек нехорошо мне сказал и наступил на больную мозоль. И был момент, когда я уже, ну, я не буду рассказывать, это длинная история. Я пошел на выход из церкви, но пока шел, вы знаете, верующий человек слишком много знает о Боге и о дьяволе. Что, дать дьяволу победить? А пока вы не вышли из-под Божьего контроля, не переживайте. Все схвачено. Он знает, что делает. Я выходил, я подумал, пойду в одну из общин, маленьких общин, и не буду брать много на себя. Там у меня обязанности были церковные. Не буду брать столько на себя. Буду просто верить. С этими мыслями я выходил. И вдруг меня девушка одна останавливает. Девушка была секретарем в церковной организации. Вас, говорит, в Нижний Новгород просили позвонить. Я, ну, я знал, что здесь телекомпания есть. Я даже был здесь один раз. Чего это позвонить? Я позвонил, трубку взяла. Наш теперешний администратор тогда, Варнавская Елена Валентиновна. Вот, я и с таким участием, и да вежливо. Они хотели бы вы приехать. Я, надо же. Что-то я... Я, конечно же, приехал. Вот, и что-то я какие-то программы даже записал. Какие-то я что-то я сказал на камеру, причем сказал не в попад. И не знаю, что сработало, почему понравилось.
1: Михаил, а как о вас узнали? То есть как-то же на вас
0: вышли? До сих пор не знаю. Я директор спрашивал, как. Она говорит, ты знаешь, я не помню. Но здесь...
1: Это чудо. Это действительно
0: здесь
1: чудо.
0: Здесь в городе жили, с телекомпанией были связаны некоторые мои друзья, с которыми я когда-то пересекался. Кто обо мне знал. Ну вот, может быть, что-то от них. Я не знаю. Спрашивал директора Юлия Ефимовна. А вот кто? Он говорит, не помню. Не помню. И вот так оно получилось, что когда я пришел вот сюда на телекомпанию, а вот нет другого места, вот только здесь есть все, чему ты когда-то учился. И по богословию, и театральным что-то делал.
1: И здесь все пригодилось.
0: И по большому счету здесь, на телекомпании, каждый проходит вот это вот все, что может. И жнец, и кузнец, и на дуде игрец. Я был здесь и звукооператором несколько лет работал, и телеоператором за камерой стоял. То, что назван телеведущим, ну, в какой-то степени да. Но я в основном посвящал себя детским только программам.
1: И слава богу за вот этот потрясающий путь, потому что, ну, тут иначе просто даже и не скажешь.
0: Это моя альма-матер.
1: А вот, может быть, что-то хотелось бы исправить, если вернулись бы
0: обратно? Это всегда есть.
1: Всегда.
0: Это всегда хочется что-то исправить. Апостол Павел сказал, истинно верующий человек, действительно идущий к Богу, всегда будет думать о себе, как о недостигшем, и почитать другого выше себя. Но не могу сейчас назвать главу и текст. Вот, сейчас вот минут пять времени было бы, я бы нашел. Он там пишет, что именно так должен рассуждать идущий к Богу и другого ставить выше себя. Я, он говорит, не считаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед.
1: Ну, аминь.
0: Верующие люди могут грешить. Нет такого, но они не планируют грех. Он их поджидает. На жизненном пути строит ковы. Но верующий человек, это как, ну, Иуда и Петр, я всегда их в пример, яркий пример. Иуда целенаправленно предал Христа, планировал это. Сатаной наученный, написано, вошел в него дьявол, когда получил он кусок хлеба, обмокнутый в соус по Евангелию. А Петр не планировал это, он говорит, я за тебя в огонь и в воду пойду. Но так случилось, вот он... Христа пленили, повели его уже на суд Синедриона. Это была ночь, там костер горел, какая-то служанка. Да ты был с ними? Он говорит, он планировал это? Нет, отрекся. Ну, случайно, ну бывает. И с христианином бывает. Давид тоже вышел на крыло храма, красивую женщину увидел и пригласил ее к себе. Там телезрители могут прочитать. И в книгах Царства эта история в Библии написана. С Версавии, пример, когда... Ну, он
1: нет,
0: это не
1: ни одного
0: планировал.
1: Безгрешного, да, Михаил?
0: Ну,
1: все
0: нет,
1: согрешили.
0: Ни одного. У нас у всех есть какие-то проблемы.
1: У каждого свой грех.
0: Но верующий человек их не планирует. А оглядываясь назад...
1: А что есть у верующего человека? Вот о чем должны люди...
0: Желание вернуться к Богу.
1: Вернуться.
0: Никогда не разочаровывайтесь. Всегда возвращайтесь к Богу. Всегда. Никогда не разочаровывайтесь. Никогда. Что бы ни произошло, Бог примет... Если есть возможность попросить прощения. Он отец. Но выгоните ваших детей из дома, когда они шкодят. Да даже если я видел матерей-наркоманов, которые плачут, как вернуть детей, но ни одну не видел, чтобы она сказала, пошел вон отсюда. Видеть я не могу. Если даже он сказал, и мать родная, и дитя забудет, я не забуду. Найдите этот текст в Библии.
1: Потрясающий опыт, очень вдохновляющий. И я думаю, что многие наши зрители также вдохновились этим опытом. Михаил, сейчас в новогодние праздники наверняка что-то хочется особенно пожелать нашим зрителям. Пожалуйста, скажите пожелание.
0: Я могу пожелать найти Бога, искать Его. Искать. Дело в том, что, ну, как моя мама однажды мне сказала, ну вот, теперь все бросить надо и к Богу идти. Нет, не все. Когда идешь к Богу, Он учитывает все не для того, чтобы бросить, а привести в определенный порядок Богом данный. Вот мое пожелание, наверное, такое.
1: Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам. Благословения вам в новом году и всего самого доброго для вас и ваших близких. Храни вас Господь. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что смотрите нас. Мы желаем вам в новом году только всего самого доброго, Божьих благословений для вас и ваших близких. Помните, что Божий путь для вас всегда более успешен, более удачен, и Он желает для вас только счастья. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Земля обетованная, земля святая. Сегодня эти два термина очень часто применяются, когда говорят об Израиле. Для кого-то это обетованная земля. Люди стремятся сюда для того, чтобы поселиться, обрести свою историческую родину, хотя часто разочаровываются. Для кого-то это земля святая. Люди стремятся совершить паломничество, увидеть места, по которым ходил Иисус, пророки, цари. И тоже их может постигнуть разочарование. Нет на этой земле, к сожалению, ничего такого особенного, святого, чтобы делало ее отличительной от каких-то других уголков земного шара. Однако есть на этой земле нечто, что все-таки может быть полезно. Эта земля помогает нам понять Священное Писание, потому что, рассматривая эту местность, изучая культуры и нравы, мы можем проникнуться тем, что когда-то было написано в Библии. Мы можем понять, что видел автор Священного Писания, какой-то книги или псалмы, или пророчества, когда говорил те или иные слова. Сегодня для нашего с вами путешествия будет своеобразной иллюстрацией небольшого псалма, который очень хорошо знают многие. Это песнь восхождения Давида. Псалом 132. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Этот псалом Давид написал, когда он скрывался в пещере от своего преследователя, царя Саула. И к нему пришли его братья. Он почувствовал теплоту семейного очага. Ему стало хорошо и приятно. Мы можем понять эти чувства. Но почему он использует такие интересные эпитеты? Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это как елей. Мы все прекрасно знаем, что такое елей. Елей – это слово, которое используется в синодальном переводе Библии. И оно обозначает оливковое масло. Но что такое оливковое масло, мы тоже представляем. Это один из видов растительного масла. Но что-то не совсем понятно, что за этим стоит. Неужели так хорошо и приятно братьям вместе быть, как постное масло, вылитое нам на голову? Неужели от вида наших родных и близких у нас возникают такие приятные, в кавычках, ощущения? Нет. Немножко не то имел в виду Давид. Написано «драгоценный елей». Что это такое? Мы находимся с вами в одном из исторических микрорайонов города Иерусалима. Он находится всего в нескольких шагах от стены старого города. И этот микрорайон был построен в прошлом веке бароном Моше Монтефьори. Сейчас это очень такой престижный и недешевый микрорайон. И о том, что он недешевый, может говорить вот это место. Это так называемый Бустан. Бустан в переводе с иврита означает «сад для запахов». Здесь разводят цветы. Это место является очень контрастным по сравнению с Иудейской пустыней, которая расположена вон в том направлении, буквально в каких-то 300 метрах. Там жаркое, испепеляющее солнце. А здесь тишина, покой, тень и цветы. Запах цветов. У нас нет возможности показать еще одно примечательное место. Оно находится в Египте. Это долина Эль-Файюм. Мне пришлось побывать там однажды, и я был поражен количеством цветов, которые растут там. Гектары роз, гиацинтов и других цветов, которые я даже не знал их названия. Для чего столько цветов? А вот для чего. Из этих цветов собирают в свое время лепестки, пыльцу, делают из них специальное цветочное масло, которое впоследствии применяется при изготовлении дорогих французских духов. Вот это и есть драгоценный елей. Елей не сделанный из оливок, а елей сделанный из цветов. Задумайтесь. Особенно этот вопрос мой касается женщин, смотрящих нашу передачу. Если вы приходите вот в такое место, где цветочный запах, что чувствуете? Радость, хорошее настроение. Вот что означает елей. Вот так пахнет этот драгоценный елей. Для Давида это было понятно. А в нашей культуре все станет понятно, когда мы действительно раскрываем значение этих терминов. Как хорошо и приятно быть братьям вместе.
0: Земля обетованная.
1: Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Для нас этот эпитет воспринимается совершенно по-другому. Мы любим ходить по росе утром на лугу. Под осень она становится холодной, мы немножко съеживаемся, но это совершенно по-другому чувствуется здесь. Это совершенно по-другому чувствовал Давид, выросший там, на холмах Иудейской пустыни, там, в районе Вифлеема. Он пас овец своего отца, там он провел свое детство. А пустыня – это другая жизнь. Особенно в июле, в начале августа, когда столбик термометра доходит до 55 градусов, жизнь становится очень тяжелой. Путешествуя сейчас по пустыне, часто приходится видеть пастухов, которые должны заниматься дойкой овец в полдень, потому что именно в это время овцы становятся послушными и спокойными, потому что жара настолько сильная, что невозможно уже пастись. Они сбиваются в кучки для того, чтобы тенью друг друга закрыть свои головы. И тогда выходят люди, пастухи, почерневшие от этого солнца. Они выходят для того, чтобы подоить овец. Это тяжелый, изнурительный труд. Изо дня в день, сегодня это является единственным источником питания для бедуинов. Но вот солнце заходит и начинает дуть приятный прохладный бриз. Температура спадает. Здесь, в этих местах, солнце заходит очень рано. Иерусалим находится восточнее Москвы, однако время здесь на час раньше. И поэтому часов в 7 вечера начинается заход солнца в конце июля. Люди ложатся спать, и начинается приятная прохлада. И вот тем, кому удалось, а я здесь говорю о бедуинах-кочевниках, которые со своими стадами проходят в день большие расстояния для того, чтобы найти хоть какой-то корм на этих иссушенных солнцем землях. Если кому-то удается попасть где-то на высоту, где-то на холмик, он получает огромное наслаждение. Небольшое количество влаги, которое приходит, приносится ветром с горы Ермон. Именно там, на самой высокой точке Израиля, может находиться какой-то еще источник воды, и от него могут идти испарения. Это небольшое количество влаги начинает конденсироваться и оседать на горах. И вот в этих шатрах, нагретых солнцем, люди чувствуют расслабление, прохладу. Это примерно такое же чувство, которое ощущает человек, который едет несколько суток в поезде, в плацкартном вагоне, для того, чтобы добраться домой. И там рядом, за стенкой, какая-то шумная компания распивает спиртные напитки. Небезопасно себя чувствуешь, с трудом засыпаешь. Если женщина, то сумочка лежит под подушкой и рука на сумочке. Если мужчина, то кошелек в кармане и рука на кошельке. И так 3-4 суток куда-нибудь из Москвы по Транссибирской магистрали. Но вот конец пути, вот ты уже дома. Кошелек можно положить на стол, сумочку повесить на ручку двери, принять, наконец, душ и чувствовать себя хорошо. Ты дома, ты среди своих, тебе никто не угрожает. Тебе хорошо и приятно быть вместе со своей семьей.

Псалом, который мы с вами прочитали, называется «Песнью восхождения». Восхождение куда? Естественно, в храм. Вот эти ступени служили когда-то входом в храм во времена Соломона, во времена позже, более поздних царей. Что это за восхождение? Для чего оно? Дело в том, что Священное Писание, в частности книга Исход, заповедовало, чтобы все израильтяне, независимо от того, где они живут, имели возможность 3 раза в год прийти в храм. Для чего? А вот для чего. Дело в том, что сейчас для нас есть преимущество иметь каждый в своем доме напечатанную Библию. Однако такой роскоши в те далекие времена не было. Свитки, написанные на пергаменте или на папирусе, были чрезвычайно большой роскошью и хранились только в храме. Как люди могли узнать Слово Божье? Как люди могли понять план спасения? Как люди могли научиться тому, что заповедует Господь? Только единственным способом – приходить сюда, на это место, в храм Божий, для того, чтобы наблюдать за жертвоприношением, для того, чтобы слушать чтение Торы, пророков и Писаний. И люди шли. Знаете, это был очень нелегкий путь. Тогда, в то время, не было ни газет, ни радио. И невозможно было узнать, перед выходом из дому, где-нибудь там, на севере, в Галилее, в 200 километрах отсюда, невозможно было узнать, какая международная обстановка. Идя по дороге в Иерусалим, можно было легко оказаться на пути ассирийской армии, и тогда исход был бы в любом случае плачевен. И в лучшем случае вся семья была бы продана в рабство к разным хозяевам. В то время не было Красной книги, поэтому здесь, по всей земле обетованной, водились дикие звери, львы, тигры. И поэтому для отца семейства, который шел с женой, с детьми, было бессерьезной задачей являлось охранять свое семейство. И поэтому он ночами не спал, а дежурил у шатра. Но тем не менее народ ходил. Это была у них единственная возможность послушать Слово Божье. И они не пренебрегали ею, как многие сегодня пытаются пренебречь. Они шли к намеченной цели. Они шли, потому что знали, что по-другому они никак, нигде не услышат и не научатся. Поэтому, преодолевая трудности, преодолевая преграды, каждый раз рискуя,

километрах от Иерусалима, по всему периметру, с разных дорог, которые ведут Иерусалим, с разных мест Израиля, находятся постоялые дворы. Вот это один из них, на дороге в Иерихон. Здесь происходили события, описанные в истории с добрым самарянином. Эту историю хорошо мы знаем, но постоялый этот двор находится здесь уже не одну тысячу лет, потому что он служит пристанищем для паломников, идущих в храм. Здесь, после долгой дороги, после нескольких дней пути, можно было остановиться, привести себя в порядок и подготовиться к восхождению в Иерусалим. Вот так уныло выглядит этот постоялый двор на фоне еще более унылой иудейской пустыни. Так он выглядел в контрасте с храмом, которого ожидали увидеть они там впереди. Там, за этими горами, находилась цель их путешествия. Это история. Имеет ли она значение для нас сегодня? Скажу вам, что да. Храма на земле уже нет. Да и он не нужен. Однако есть храм на небе, о котором сказано в книге Откровения, 11 глава и 19 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Сегодня мы, паломники и странники на этой земле. Сегодня мы должны определить для себя эту конечную цель. Ее не видно нам, если мы смотрим на горизонт. Точно так же, как я сегодня смотрю на горизонт, и я не вижу еще Иерусалима, но я знаю, что Иерусалим вот там, за этой горой. Точно так же и сегодня испытывается наша вера. Нет такого математического способа или логического способа, чтобы доказать, что да, нас ожидает что-то лучшее. Нас ожидает новая земля, новое небо, новый город Иерусалим. Это невозможно логически доказать. Но на этом испытывается наша вера. Точно так же, как эти странники смотрели вперед и чувствовали это. Точно так же Господь желает, чтобы мы смотрели вперед и верили Его обетованием. Обетованием о том, что Он грядет, и что Он сотворит новую землю и новое небо, как обещает нам апостол Иоанн, что там не будет ни плача, ни смерти, ни вопля, ни болезни. Там будет Господь с нами, и мы будем жить вечно. Ожидаете ли вы этого нового неба? Определились ли вы для себя с вашей конечной целью?

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Хвалите Господа! Аллилуйя!
3: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мужчина и женщина». Боль, разочарование, агрессия, подавленность. Подобные эмоции испытывают люди, в семье которых находится тиран. Как вести себя в таких ситуациях? Как быть, когда любимый человек – тиран? На эту тему мы сегодня будем рассуждать вместе с нашей гостьей Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. И наша тема сегодня, как я уже сказал, насилие в семье. Скажите, пожалуйста, какие виды насилия вообще существуют, если мы говорим о контексте семейных отношений?
2: Ну, как правило, это физическое насилие, когда или мужчина, или женщина поднимает руку друг на друга или на ребенка, когда ребенка избивают, это является насилием. Насилие – это словесное насилие, когда идет брань, это грубости, это колкости, это сарказм, это все считается насилием. И насилием считается, если мужчина склоняет к интимным отношениям женщину вопреки ее желанию. Это тоже насилие. И отказ мужчине в интимных отношениях как метод наказания, когда женщина использует это как метод наказания мужчины за какую-то там провинность, тоже является насилием.
1: Скажите, в некоторых семьях существует вот такая схема отношений – тиран-жертва. Каждый из них развивается, ну, по-своему. И в таких семьях существуют определенные такие вот закономерности. Как вообще выглядят отношения тиран-жертва?
2: Ну, к большому сожалению, и тиран, и жертва, они сами являются единой другой жертвой. Как правило, тираном становятся те... Потому что тираном может быть и женщина тоже. Это не обязательно, чтобы был мужчина. Женщина тоже может терроризировать всю семью. А мне говорила одна девочка, что когда мама у нее стирает, то ей нужно всем убегать из дома, потому что это просто невозможно оставаться. То есть у мамы, видимо, были какие-то патологические воспоминания, или там, может быть, даже не воспоминания, а на уровне подсознания, что-то было связано со стиркой. Может быть, какая-то действительно травма, психотравма какая-то в детстве. И вот она выливала эту агрессию на всех членов семьи настолько, что просто было невозможно было рядом с ней находиться. И, как правило, это у тирана это проблема с детства. Если к ребенку, особенно к ребенку-лидеру, может быть, ярко выраженной какой-то такой сильной личностью, его пытаются ломать, его пытаются заставить что-то делать вопреки воле, или издеваются над ним, то зачастую как раз вырастает такой вот человек, которому ничего не стоит обидеть другого человека, который даже бывает, что просто мстит близкому человеку за обиды, причиненные в детстве. Очень часто мужчины, которых очень сильно обижала мама, там, унижала, избивала мама, они потом просто отыгрываются на женщине, на жене, отыгрываются на детях. У женщины то же самое. Если к ней плохо относились в детстве, если ее отец унижал, если отец избивал, очень часто она это переносит на мужа. И любое там, какое-то там, или ошибку, или там, любое то, что вот раздражает женщину. Особенно это ярко выражается, когда действительно климакс у женщины. Тогда вообще всем места мало. Во времена вот ПМС то же самое. То есть это эти 2-3 дня, там, в общем-то, может быть, даже там крыша поднимается от этих криков, от воплей и от всего прочего. То есть, к большому сожалению, это данность. И жертва то же самое. Но жертва там еще более сложнее, потому что очень часто жертва, она ей не то что нравится, но она как-то вот даже иногда бывает получает удовольствие, то есть такого типа мазохистского какого-то такого ощущения. Да, вот я жертва, да, вот ко мне плохо относятся, да, вот даже как-то бравирует тем, что вот она терпит такие вещи, то есть вместо того, чтобы остановить такое отношение, вместо того, чтобы сказать «нет», она продолжает терпеть и еще как бы этим не то что хвастается, но, по крайней мере, бравирует тем, что да.
1: Скажите, почему тогда в таком случае жертва не уходит из отношений?
2: Бывает так, что и так вот удобней. И бывает так, что она просто настолько привыкла к стереотипу этих отношений, что она, в общем-то, сознательно даже вот остается, и она даже не представляет себе, как можно жить по-другому. К большому сожалению, вот такими жертвами становятся дети, которые, хотя им не нравятся такие отношения в семье, они ищут себе спутников жизни, которые вписываются как раз в эту модель. Дочери, которых очень сильно раздражает пьяница отец, они ищут пьяницу и, в общем-то, действительно, может быть, молодой человек даже и на данный момент он не такой алкоголик, но он потенциально алкоголик, потенциальный тиран. И девушка, к большому сожалению, наступает на те же самые грабли, что и мама, потому что ей привычно такое поведение, она знает, как себя вести. С другим молодым человеком она теряется, она не знает. Она не знает реакцию. Там получается совсем другая реакция, не та, к которой она привыкла. Она уже знает, как выстраивать отношения. И хотя она себе дает слово, что никогда замуж не выйду за алкоголика, она выходит замуж за потенциального алкоголика, который потом, в общем-то, опять-таки запускается цепная реакция, и она провоцирует, может быть, даже просто человека, который, ну, по наследству генетически расположен к этому. Такая вот женщина, она провоцирует его на такое же поведение. То есть она точно так же, она его потом толкает, и он становится алкоголиком. То есть получается вот такая вот цепочка.
1: Скажите, а как распознать, что в семье есть тиран? И чем это отличается от просто вспышек какой-то, ну вот, агрессии, там, в силу стрессов каких-то? Вот как распознать, что это именно тиран?
2: Ну, дело в том, что если это физиологическое насилие, физическое насилие, то, естественно, там свидетели, это синяки, это какие-то царапины, какие-то там кровопотеки. Ну, видно, что человек из той семьи, где над ним производят насилие. И, как правило, дети из таких семей, они замкнутые, они очень, очень такие подавленные. Они не могут наслаждаться, они могут... Знаете, вот смотришь на ребенка из такой благополучной семьи, он весь светится, он там прыгает, скачет, он радостен. В семье, где происходит насилие любого вида, дети, как правило, они очень такие подавленные. Да, и взрослые тоже. То есть сам тиран тоже не получает удовольствия. Вот авторитаризм никогда не приносит удовольствия человеку. И вот такое вот насилие. Насильник, он никогда не может быть счастлив сам по себе, потому что это невозможно. Ну, а жертве тут и говорить нечего. Как правило, это всегда глаза на мокром месте, это всегда человек подавлен, всегда он такой какой-то несмелый, застенчивый, какой-то такой даже внешне, может быть, забитость какая-то проявляется. Это сразу видно.
1: Скажите, а тиран – это приговор на всю жизнь или тиран может измениться?
2: Может измениться. И с одной и с другой стороны может измениться. В общем, показательно два таких интересных случая, с которыми я столкнулась. Был один мужчина, который, приходя домой, независимо от того, что ему попадало под руку, если стул, то летел стул в женщину, если утюг, то утюг летел, ведро. То есть вот он заходил в дом, и чтобы у него вот не попадалось ему на пути, оно все летело в жену. Ну, естественно, что она постоянно вся ходила побитая. Хорошо, если она успеет там увернуться. Я не знаю, почему она вот так вот терпела все эти вещи. Но в конце концов на это обратил внимание священнослужитель, ответственный за эту церковь, которую посещала эта женщина. Он говорит: слушай, что происходит? Она говорит: ну, я не знаю. Ну, говорит: слушай, почему ты молчишь? Ну, как? Ну, а что я ему скажу? Ну, как я могу? Я боюсь, что я еще больше получу. Говорит: слушай, говорит, ну, ты же, говорит, удивительное, уникальное творение Божие. Кстати, вот жертвами становятся люди с очень заниженной самооценкой. Они не знают себе цену, не понимают о том, что они действительно уникальное творение Божие. Ты понимаешь?
1: Ну и тиран, наверное, добавляет.
2: А тиран, конечно, добавляет этого, естественно, что он подпитывает еще такое понимание, что ты вообще, ты никто, и зовут тебя никак. Он говорит: ты же уникальное творение Божие. Ты понимаешь, ты дочь Божья, ты понимаешь, что Бог тебя сотворил, Иисус Христос за тебя умер. Ты понимаешь, что написано в Библии совершенно четко, что ты, дитя мое, кто коснется тебя, тот касается зеницы моего ока. А ты попробуй вот так вот остановись.

0: своего мужа. Попробуй, скажи ему об этом. И посмотри на реакцию. Она говорит, он не убьет. Говорит, ну ты попробуй. Ты, говорит, попробуй, ты, ну, отойди на безопасное место и оставь себе возможность убежать в случае чего. Ну попробуй. Вот попробуй сказать ему. Твердо и говорит, не кричи на него, естественно, а просто спокойно, но твердо скажи, что я дитя Божие. И Господь может меня защитить. И так получилось, муж только заходит, еще не успел схватиться, ну, только-только приступил через порог. Она так разворачивается к нему в безопасном месте и говорит, ты знаешь, дорогой, ты запомни, что я Божье творение, я Божья дочь. В Библии четко написано, что касается вас, то касается зеницы моего ока. Ты представляешь, что Бог с тобой сделает за то, что ты так надо мной издеваешься? Он говорит, как бабушка отшептала. Человек стал шелковым совершенно, абсолютно.
1: То есть получается, что тираны зачастую это просто банальные трусы, которые скрываются за мнимой совершенно маской верно. Агрессии.
0: Совершенно верно. То есть это даже не мнимая маска, они скрываются за агрессией. Они действительно, люди сломанные, как правило, ведь как человек с адекватной самооценкой, человек с личностью, который знает себе цену, никогда не будет такие вещи делать. То есть адекватный человек и понимающий, что, в общем-то, у него есть масса других методов воздействовать на другого человека, по-доброму, по-хорошему он знает, что, в общем-то, можно сделать. Так ведет себя только действительно человек сломанный, у которого нет других инструментов, он даже не представляет, как можно по-другому воздействовать на человека. Он пытается доказать свою власть и свою значимость, тем, что вот раскидывает эти кастрюли, сковородки, все то, что попадет под руку. Но когда ему дали понять, что это не безопасно, что это наказуемо, человек сразу остановился, и все, и прекратилось, и больше не было ни одного случая вот такой агрессии, нападения.
1: Иногда тираны транслируют свою агрессию, направляют свою агрессию, точнее, в интимную сферу. И иногда могут принуждать женщину к сексуальным отношениям, которые для женщины неприемлемы. Ну, например, к анальному сексу, или к сексу втроем, или к мазохизму, или прочим извращениям. Как вести себя женщине в такой ситуации? Как реагировать, когда муж-тиран, он склоняет ее к таким отношениям?
0: Опять-таки, решать проблему в постели – это очень опасная вещь. Хотя многие говорят, что вот после самой бурной там ссоры, после там особенно яркий тогда бывает секс, бывает тогда вот на пике таких эмоций. Но это очень опасная вещь, потому что постель должна быть как бы завершением замечательных отношений, близости, замечательным днем, то есть близости, а не агрессии. И естественно, что если днем женщина не дает отпор мужу, или не выстраивает отношения, или не ищет решение этой проблемы днем, то понятно, что ночью потом очень сложно будет решить эту проблему. Если муж тиран днем, то нужно искать выход. В конце концов, даже если есть необходимость вызвать полицию. То есть дать понять человеку, что его действия наказуемы. Не просто не позволять так себя вести. В конце концов, если это действительно идет угроза жизни, потому что раз человек себе позволяет в постели такие извращения, то это может действительно и днем может угрожать жизни. То есть надо либо поговорить с человеком, со своей стороны дать ему понять, что, в общем-то, он может быть другим, и что если он будет поступать по-другому, то от этого он выиграет. То есть очень важно такого человека не наказывать, не там, давить на него, а просто дать ему понять, что ему самому будет комфортнее, он выиграет, если отношения будут другими. В некоторых случаях даже припугнуть надо, чтобы человек понимал, что да, что, в общем-то, это наказуемо, что он не может вот так распускать там руки и распускать себя, что это повлечет какие-то неприятные для него последствия. Но однозначно вопрос нужно решать днем. А если происходит насилие ночью, то нужно просто уходить. Потому что когда человек возбужден, ему вообще тогда уже бесполезно что-то говорить и объяснять. Если есть такая тенденция к насилию, сексуальному насилию, то тогда это просто нужно прекращать. Это нужно как-то от этого нужно противостоять и просто уходить от этого. Потому что в данной ситуации уже ты ничего не объяснишь человеку, никак ты его не переубедишь.

0: То есть у него уже такая идея фикс, и он будет стремиться эту идею осуществить.
1: Что провоцирует тирана на агрессию?
0: Как правило, это может быть мнимое, а может быть и действительно настоящее чувство того, что его не ценят, не уважают, что его унижают. То есть вот это унижение, принесенное в детстве, оно, может быть, даже становится каким-то наваждением, и человеку даже иногда кажется, чаще всего даже кажется, что вот его не уважают, им пренебрегают, его не слушаются. Поэтому если женщина выбрала уже такого мужчину, или мужчина выбрал такую женщину властную, то очень важно тогда дать, так подумать, хочу ли я бороться за нее, хочу ли ей помочь, потому что это тоже жертва, тиран – это тоже жертва. И выражение вот такого поведения – это же не здоровая личность так делает, это проблемная личность так поступает.
1: Конечно.
0: Потому что здоровый человек, адекватный человек, он никогда не будет так себя вести. То есть это явно говорит о какой-то патологии. Нужно обязательно, желательно все-таки подключить специалиста, который поможет с этим разобраться. А со своей стороны поднимать самооценку человека, говорить о том, что он уважаемый человек, и то, что ему не обязательно, ему совершенно не надо так вот при помощи агрессии утверждаться, что есть много всяких других путей по-хорошему, по-доброму, когда человек может это сделать. И самое главное, нужно просить у Бога силы, потому что только Бог может поменять человека, только Бог может изменить. И может из вот такого грубого человека, из тирана, сделать хорошего человека. Сыновья Грома вы были, которые там действительно требовали агрессивного вмешательства, они хотели даже, чтобы огонь упал с неба, но под влиянием Иисуса Христа они поменялись, и Иоанн стал апостолом любви. То есть это реально возможно. Огнедышащий Саул, он стал Павлом, апостолом Павлом. То есть при встрече с Богом человек меняется, поэтому терпение, любви и отношения с Богом, и все будет хорошо.
1: Спасибо вам большое, Людмила Федоровна. Благодарю вас за участие в нашей программе. Ну что ж, дорогие друзья, даже если в вашей семье имеет место насилие любого рода, это не повод опускать руки. Нужно бороться, но бороться в нужном направлении. И мы желаем вам, дорогие друзья, чтобы в вашей семье действительно все было хорошо и все наладилось. Всего доброго, до свидания.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – «Свойственна ли Богу толерантность?» И у нас в гостях магистр богословия Василий Нечик. Василий, вы предложили эту тему, расшифруйте ее, пожалуйста. Вообще слово «толерантность» что означает?
2: Нужно сказать, что слово «толерантность» – это очень обширное понятие, потому что изначально это слово употреблялось в понятиях медицины, когда какие-то одни, значит, препараты или, может быть, происходят во время операции, сращивания чего-то, и вот что произошло, толерантное сращивание, вот это в этом аспекте. Сегодня, спустя время, когда в нашем государстве пришло развитие вопроса свободы совести, свободы выбора человека, затем появилось более ярко выраженный аспект многонациональности нашего государства, сегодня, да, наверное, это и в мире, все ярче стала подниматься тема проблемы толерантности уже в обществе, этнической толерантности.
1: Ну, то есть, как это проще сказать? Терпимость?
2: Терпимое отношение к тому, что рядом со мной может быть человек иной национальности. Терпимое отношение к тому, что рядом со мной может быть человек иной религии, с иными религиозными убеждениями. Терпимое отношение к тому, что рядом со мной могут быть человек с иными, в общем-то, как бы, какими-то взглядами на вопросы, может, культуры, каких-то восприятия музыки или еще что-то, литературы. То есть вот терпимое отношение, понятие толерантности.
1: Вы считаете, что это хорошо? Терпимое отношение – это очень хорошо во всех случаях?
2: Дело в том, что без терпимого отношения невозможно существование общества.
1: Хорошо. А в вашем доме вы в квартире живете?
2: Да.
1: Ваши соседи, супруги, так сказать, семья нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот. Ваши дети общаются с этими людьми, так сказать, каждый день видят их и так далее. У вас будет толерантность? Или у вас, как у отца, будут некоторые другие чувства?
2: Я вспоминаю, однажды один ученый выразился по этому поводу так. Толерантность – это не значит соглашательство с мнением другого человека. Толерантность – это согласие с тем, что этот человек имеет право жить и существовать и действовать в соответствии со своими взглядами. Он имеет на это право, и я не могу у него это право забрать. Поэтому, если рассматривать вот ситуацию, вами предложенную, наверное, я не стану поднимать вопрос того, что этих людей необходимо уничтожить, этих людей необходимо выжить отсюда, потому что, во-первых, я не покажу христианского отношения к этим людям. Другой вопрос, что если речь идет уже о моих детях, а как же вот они, а как дети вообще, в принципе, окружающие, глядя на это? Ну, нужно сказать, что у детей есть родители, которые своей жизнью, своим научением могут учить, как правильно нужно жить. И поэтому, если родители не научат своих детей, что правильно, что неправильно, родители своим детям не помогут сделать правильный выбор тем, что они будут заниматься гонением кого-то. Они, наоборот, детей своих смогут воспитать именно жестокими.
1: Да, это я согласен. Мне интересно, как бы вы поступили вот, в случае, если бы там ваш сосед был больной СПИДом человек или какие-то другие ситуации, потому что рассуждать-то это легко, а вот когда на практике с такими случаями сталкиваешься, вот здесь как-то толерантность быстренько испаряется.
2: Вы знаете, я не могу сказать о больных СПИДом, я не могу сказать о каких-то других ориентациях, но я могу сказать относительно того, что в моем подъезде есть и наркоманы. В моем подъезде есть те, кто являются алкоголиками, но при этом не тихими алкоголиками, который пошел, купил бутылочку и себе тихонько распил, пока пьяный дома проспался, до следующей бутылки. Алкоголиками такие, которые дебоширят иной раз. Но при всем при этом я никогда не высказываю какой-то ненависти к этим людям, кроме сожаления. Я могу этих людей призывать жить в рамках тех норм, которые есть в нашем государстве, законодательных норм. Нормы общежития. Не нарушайте эти нормы. Я могу сказать о том, что их взгляд на жизнь, он безнравственен. Он является опасным для них же самих. Но они выбирают, как им поступить. То есть вот в чем проявляется моя толерантность по отношению к этим людям. Я не желаю им зла. Я не желаю, чтобы им что-то случилось, там, когда они пойдут через дорогу, чтобы там машина быстро ехала, и они дальше не дошли до края дороги следующего. Я этого не желаю. Я им желаю, чтобы все-таки они жили, но чтобы они сделали правильный выбор.
1: Тема, которую мы назвали сегодня, свойственна ли Богу толерантность? Вы богослов, вы священник. Как действительно Богу свойственна толерантность?
2: История, которая представлена в Библии, она показывает именно Бога как толерантную личность. В чем? Несколько примеров рассматриваем. Начнем с момента Ветхозаветия, когда Адам и Ева находятся в саду Эдемском. Они делают свой выбор не так, как это сказал Господь. Бог сохраняет их право выбора. Вы выбираете это? Пожалуйста. Все, что Бог делает, Он ограничивает их доступ к дереву жизни, чтобы, вкусив от дерева жизни, они не жили вечно, мучаясь в том состоянии греха. Но Бог остался терпим к ним, толерантен, сохраняя их право. Он их
1: а как же Содом и Гоморра? А как же многие-многие языческие племена, которые были истреблены? В Ветхом Завете достаточно, в Библии в Ветхом Завете достаточно много места этому уделено.
2: Мы можем привести эти примеры, безусловно. Но нужно сказать, что также, наверное, как сегодня в государстве, есть меры воспитательные, и когда эти меры воспитательные заканчиваются, то применяются крайние меры. Также и Бог в те времена ветхозаветные, которые вы привели, тогда не было того, чтобы был какой-то управляющий стержень в выборе правильных подходов к жизни. Если вот вы приводите пример Содома и Гоморры, я приведу вам ситуацию, которую археологи нашли, исследуя те места, где были эти города. Найдя следы города Содома, раскапывая останки тех домов, нашли очень интересный момент. Посреди дома углубление, которое замуровано. И в этом углублении находится глиняный сосуд, в котором находятся кости младенца. Когда начали исследовать, что было, как, по каким-то данным источника древних, которые находили, то оказывается, в этой среде, в этом народе был обычай. Когда молодая семья женится, то вся деревня, весь род строит им отдельный дом. Но прежде чем они войдут в него, за это время у них должен родиться ребенок. И вот этого первого ребенка необходимо законопатить в этот глиняный сосуд, закрыть его и закопать посредине дома. Потому что так считалось, Богу будет принесена жертва, и таким образом Бог изольет благословения свои на этот дом. Бог не мог оставить эту ситуацию в том, чтобы так дальше общество развивалось, где жестокость, где убийство считалось нормой жизни. О том же Содоме и Гоморре мы читаем, к чему пришла ситуация, когда пришли посланники Бога к Лоту, чтобы его вывести к спасению. Собрались мужи города, предлагая этих же мужей, посланников Бога, изнасиловать, если говорить современным языком. Извините, это говорит о безнравственности. Но вы можете сказать, ну так и сегодня нужно так поступить. У нас сегодня нетрадиционной ориентации очень много людей. Безусловно. Но есть один момент. Сегодня у нас есть государственные законы, чего тогда не было. Сегодня у нас есть государственные аппараты, которые именно призваны к тому, чтобы а останавливать бесчинство, безнравственность и ставить пределы. Тогда этого не было, и единственный, кто ответственность за это нес, это был Бог. Он не видел другого пути, нежели как остановить эту ситуацию в Содоме и Гоморре, так, как мы знаем это из истории Ветхого Завета. Но я приведу другой пример. В том же Ветхом Завете описывается, что Господь сказал народу своему, когда Он их привел в землю обетованную, показав ее, все рассказав, через Моисея Он говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и что зло. Ты избери. Избери, как тебе жить. Выберешь добро, будет хорошо тебе и детям твоим. Выберешь зло, будет тяжко. Это будет погибель».
1: Василий, а где заканчивается терпение Божие? Вот где та граница или тот предел? Дальше уже все, дальше следует наказание.
2: Вы знаете, вот почему я, говоря о толерантности, начал с истории Ветхого Завета, потому что я хотел бы перейти из истории Ветхого Завета в историю Нового Завета. Потому что не Бог изменился. Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это тот же самый Бог. Но за это время Бог, работая над человеческим сознанием, над совестью человека, работая над всем происходящим, Он привел к тому, о чем уже позже апостол Павел говорит: «Подчиняйтесь всякому начальству, потому что его бояться вам не нужно, потому что оно поставлено, чтобы зло ограждать, останавливать и поддерживать добро». Бог вел, и я, как христианин, я верю в то, что Бог привел к тому, чтобы были государственные управления, государственные аппараты, такие, как они сегодня есть. Потому что, если посмотреть на определение, теорию, которая дает определение государства и праву, то эта теория четко говорит, что государство – это аппарат, поставленный на то, чтобы каким-то образом поддерживать благосостояние народа и при этом предупреждать то зло, которое может быть, и наказывать его всеми своими возможностями, которые даны государству, наказывать это зло.
1: Ну, то есть Бог как бы делегировал это государству и сам не вмешивается.
2: Я бы так не сказал. Я бы сказал, что Бог, видя развитие нашего общества, созидал и направлял построение государств, создание законов государственных. И все это происходит не без воли.
1: Василий, многие люди не очень-то боятся законов, да, потому что можно откупиться во многих
2: случаях.
1: Поэтому
2: и Бога не боятся.
1: Да, а вот Бога боятся. А вот Бога как раз человек боится. И вот поэтому я спрашиваю, где та граница, что как бы можно, а что вообще нельзя? Где граница, за которой последует наказание? Есть, кажется, в Библии там вот о непростительном грехе. Вот, многие люди боятся этого, страшатся. Здесь ты уже не откупишься, здесь уже всякая толерантность заканчивается.
2: Вы знаете, люди, если не боятся законов, они и Бога не боятся. Вот здесь я в большей степени разрешу себе не согласиться с вами. Если человек не боится законов государственных, он и Бога не боится. Потому что в Священном Писании написано:
1: знаете, русская пословица: «Закон, что дышло, куда повернул,
2: знаю,
1: то и вышло».
2: И по этому поводу выражаю искреннее сожаление, что это так. Но есть, наверное, те буквы закона, которые они остаются все время неизменными. Согласен, что есть определенные ситуации, когда это все поворачивается. Но при этом все равно, если посмотреть на саму букву закона, она всегда рассматривает жизнь человека с именно позитивной стороны. И любой закон, возьмите, зачем он издается, чтобы было людям благо. По крайней мере, такова изначальная предпосылка. Поэтому я понимаю, что, как сказано в Священном Писании, рука Бога на престоле. Бог не перестал управлять, Бог руководит. И Богу свойственна толерантность даже по отношению к нашему обществу, даже по отношению к тому, что происходит. Интересная ситуация, когда Иисус Христос однажды с учениками своими подошел к одному из городов Палестины, и в этот город Иисуса Христа не пустили. Ученики посмотрели на эту ситуацию и говорят Иисусу: «Учитель, разреши, только скажи, мы обратимся к небу, и сейчас с неба огонь сведем на этот город, чтобы его сожгло здесь прямо сразу, за то, что они так с тобой поступили. Иисус ответ один дал. Не разумеете вы, какого вы духа? Что за этим стоит? Здесь показана толерантность Иисуса Христа даже к человеку тогда, когда он его не принимает. Потому что для человека Бог всегда дает шанс сделать свой выбор правильным. Для человека Бог всегда дает возможность подумать, переосмыслить, переоценить свои действия. Поэтому именно Иисус Христос и говорит человеку: «Приди ко мне, труждающийся, обременённый, и я успокою тебя». Он говорит это каждому человеку. С какими бы проблемами человек ни был, Бог не говорит ему: «Я не терплю в тебе того греха, того зла, которое есть, поэтому ты освободись от этого всего и потом ко мне приходи». Он так ни в коем случае не говорит. Он говорит: «Придите ко мне, труждающийся и обремененный». Ты чувствуешь бремя греха? Ты чувствуешь, что ты обременен вот тем всем, что тебе не нравится в себе? Тебе надоело бороться с этим? Ты видишь, что это в принципе не соответствует, и общество с этим не согласно. От того, что в тебе есть, тяжело тем, кто рядом с тобой. Ты мучаешься от этого? Бог говорит: вот ты с этим приди. Бог толерантен ко мне, такому, какой я есть. Бог толерантен к алкоголику. Бог толерантен к наркоману. Он его не отвергает просто по его внешнему виду, по его запаху. От него плохо пахнет. Нет, Бог его приглашает. Приди, сделай этот выбор сам. Приди ко мне, и я тебе буду
1: помогать. То есть вы считаете, что Бог терпит человека как бы в любых ситуациях, во всех случаях, и ждет, когда он придет, этот человек придет к Богу, да?
2: Однозначно. Бог терпит, Бог прощает,
1: смотрите,
2: и Бог
1: упал самолет, да, разбился, да, корабль затонул, люди погибли. Сколько таких случаев? Как быть с толерантностью?
2: Я думаю, что нам нельзя упускать тот момент, что мы с вами живем в мире, в котором сегодня присутствует добро и зло.
1: Но ведь не без воли Божией происходит все.
2: Бог допускает.
1: Бог допускает.
2: Бог допускает.
1: Крушение самолета.
2: Бог допускает. Я думаю, что я не смогу вам объяснить, почему Бог допустил то или другое. Я не смогу этого сделать. По одной простой причине. Отвечу словами Священного Писания. Потому что Господь говорит: ваши мысли не мои мысли. Мои пути не ваши пути. Вот как высоко небо над землей, вот так далеко находятся мои деяния и то, почему, что я делаю, от того, что вы делаете и почему вы делаете.
1: Да это понятно.
2: И поэтому я не могу, вот вы мне задаете вопрос.
1: Нет, вопрос в каком контексте?
2: Да.
1: Вот терпел Бог человека, и вдруг это терпение закончилось, или не вдруг оно закончилось, и человек погибает.
2: Я думаю, что крушение самолета и затонувший корабль...
1: Автомобильная катастрофа,
2: понимаю,
1: сколько угодно.
2: Понимаю.
1: Случаев.
2: Это не является следствием того, что Бог потерял терпение. Это является следствием того, что в этом мире сегодня есть грех и есть зло. Это следствие. Поэтому, в принципе, на Бога возложить ответственность за все это мы не можем. И мы не вправе это делать. Мы не вправе, просто как люди. Здесь Божье терпение, оно остается для каждого человека всегда. Но наступает момент, когда тот, кто является представителем другой стороны, мы Бога олицетворяем стороной добра. И наступает момент, когда представитель стороны зла, он доводит до конца то, что он в этом мире изначально делает. После того, как Адам и Ева вкусили. Мы привели пример, когда утонул корабль, когда упал самолет. Извините, а я приведу другой пример, более ранний, когда четвертая часть населения Земли погибла. Есть такая загадка для детей. Когда это случилось? В саду Едемском, когда Каин убил Авеля. И в лице Авеля четвертая часть населения тогдашнего мира погибает. Бог был нетолерантен? Нет. Божья толерантность, она остается толерантностью. Но эта гибель, это следствие развития зла, которое есть реально. Поэтому на Бога возложить вину за это и обвинить его в отсутствии толерантности несправедливо. Потому что часто происходит, и мне, как священнослужителю, приходится с этим сталкиваться, когда люди, живя по своим принципам жизни, приходя к определенным обстоятельствам, сложным, негативным, как то ли катастрофа, авария или еще что-то, они тут же поворачиваются лицом к Богу и говорят: «Ну где же ты?» Я таким людям часто задаю вопрос: «А где вы были вчера по отношению к Богу?» Получается, пока мне благо, я спиной к Богу. Когда мне плохо, я спрашиваю: «Ну а где же ты?» А я там, вот если бы дать ответ от имени Бога, то я бы сказал так: «А я там, куда ты меня вчера направил. Ты сказал, что мне нет части в твоей жизни. Хорошо. Я не буду навязываться. Я сохраняю, я толерантен к твоему выбору. Но посмотри, что происходит, когда ты этот выбор делаешь».
1: Так, пока еще есть время, человек может повернуться лицом к Богу, да?
2: Пока еще есть время, и все вот эти катастрофы, которые вы сейчас упомянули, в принципе, это, наверное, и есть то обращение к человеку: «Человече, подумай. Ты посмотри, к чему приводит то, что в этом мире зло. Остановись и сделай выбор в пользу добра».
1: Спасибо.
2: В пользу Бога.
1: Всего доброго. До встречи.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
5: Для вас поет группа «Алитея».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: за правду!
1: Привет, ребята.
2: Надя, какую ты сегодня необычную прическу сделала?
1: Это мне пчелы сделали. Они вокруг меня целым роем летали и в волосах запутались. Хорошо, что еще не покусали.
2: Слушай-ка, а где ты это, целый рой-то пчел нашла?
1: За огородом. Мой сосед Вовка сказал, что нашу обычную дорогу до вечера на ремонт закрыли. Ну и пошла через огород. Там пасека, я скорее обратно. А потом оказалось, что нашу дорогу никто и не закрывал.
2: Так Вовка тебе что, обманул, что ли?
1: Угу, извини. Вон, смотри, все фрукты растеряла. Картина тоже, на которую Африку нарисовала. Теперь Степка расстроится. Я же ему уже рассказала, какой подарок принесу.
2: Степка, у него что, день рождения сегодня?
1: Нет, он болеет. Ногу поранил, когда в лес за грибами ходил. Хотел гриб сорвать, но тут вдруг увидел змею. Скорее обратно от нее. Об сучок стукнулся. Сказал, что в лес больше ходить не хочет. Грибов тоже. Лежит, о теплых странах мечтает, где много фруктов. И никто не кусается.
2: Где море и солнце. А между прочим, в лесу тоже бывает очень даже хорошо. Правда, когда идешь в лес, надо соблюдать некоторые меры безопасности.
1: А какие?
2: Ну, например, в лес лучше идти в сапогах резиновых, а не в тапочках. И надо, конечно, смотреть под ноги. А еще лучше взять палочку, чтобы шуршать ей

0: траве перед собой. А лесные жители, между прочим, всякого шума боятся и сами от него разбегаются. Ну а если уже наступил змее на хвост,
1: то надо сразу же извиниться?
0: Нет, надо отпрыгнуть. Если все-таки змея укусила обидчика, то надо поскорее обратиться к врачу. А еще не двигаться и пить побольше воды, а еще, может быть, укутаться в одеяло.
1: Змеи, комары, пчелы.
0: Ну, не так уж их и много на самом деле.
1: Да еще обманщики развелись.
0: Мальчики-обманщики.
1: Вот было бы хорошо, если бы все говорили только правду.
0: А знаешь, кому мы всегда можем доверять?
1: Нашему Богу.
0: Да, взаправду.

0: Эта история произошла очень давно, когда Господь вывел народ Божий из Египта, где они были рабами.
1: А я была в Египте. Мы туда с мамой и папой отдыхать ездили.
0: А в те далекие времена народ Божий не мог отдыхать, потому что жестокий правитель Египта велел своим слугам бить народ и заставлял их много работать.
1: Господь увидел, как тяжело приходится людям, и вывел их из Египта, хотя огромная армия мчала за ними вдогонку.
0: А Бог повел народ в прекрасную землю через пустыню. Он давал им все необходимое для этого путешествия и оберегал их от всех бед. А впереди всех шел вождь народа Божьего, Моисей.
1: Сначала люди радовались освобождению, что никто их больше не обижает. Но потом они начали ворчать и говорить против Бога и Моисея. «Зачем вы вывели нас из Египта? Нам и там было хорошо, хотя мы и были рабами».
0: Когда Бог услышал это, Он убрал свою охрану от них. А ведь в пустыне живет тысяча змей. И они стали жалить людей, и люди стали умирать.
1: Тогда народ пошел к Моисею и сказал: «Мы плохо поступили, когда говорили против Бога и против тебя. Бог хотел нам самого хорошего. Помолись Ему, чтобы Он удалил змей от нас».
0: И помолился Моисей о народе, и сказал тогда ему Господь: «Сделай медного змея и подними его на шест. Если человек, ужаленный ядовитой змеей, посмотрит на медного змея, то он останется жив».
1: Тогда Моисей сделал змея, поднял его на длинной палке и сказал: «Ужаленный человек будет жить, когда взглянет на этого медного змея. Так говорит Господь».
0: Некоторые люди не поверили этим словам Бога и умерли от страшного яда змей.
1: А кто посмотрел на медного змея, те остались жить, как и обещал Господь. Ведь Он всегда говорит только правду.
2: Расскажу эту историю про змея Степке. Он еще сильнее будет мечтать о теплых странах и фруктах.
0: А давай приготовим для него вкусную картину из оставшихся у тебя фруктов.
2: Согласна, а как?
0: Очень просто. Давай-ка показывай, какие фрукты у тебя остались.
2: Киви, банан и апельсин.
0: Отлично, этого вполне достаточно. Как у тебя руки?
2: Руки у меня чистые.
0: Тогда ты почисть банан, Надюш, а я займусь остальными фруктами. Угу. Апельсин я люблю чистить вот так. Я надрезаю кожицу его на 6 одинаковых частей. И потом он очень быстро и легко чистится. Один лепесток, второй лепесток и последний.
2: Ой, похож на цветочек.
0: А теперь киви. А между прочим, Знаешь, что есть такая птичка? Называется киви.
2: Нет.
0: Она, правда, очень похожа на этот заморский плод.
2: Да?
0: Она маленькая, и она не летает. Хотя у нее есть крылышки.
2: Она зеленая?
0: Нет, она такая же мохнатенькая.

0: Сюда кладем дощечку. Давай свой банан. Уберем все лишнее. И теперь начнем делать нашу картину. Мы банан разрежем вдоль. И одну половинку выкладываем сюда. Теперь порежем небольшими кусочками. Догадываешься, что это будет?
1: Пока нет.
0: Теперь режем киви пополам. И одну из половинок нарезаем тонкими дольками.

0: Теперь красивые дольки выкладываем на нашу картину. Вот. Так, теперь узнаешь?
1: Ой, получилась пальма.
0: Верно. Теперь нарежем дольками апельсин.

0: и одну из долек кладем на нашу картину. Что это?
1: Это солнце!
0: Верно. А другие дольки надо разрезать пополам и сделать остров. Вот, картина готова.
1: Классно! А Степка-то как обрадуется, что я его не подвела. Обещала принести картину с фруктами и принесла.
0: Да, приятно иметь друга, который всегда говорит только правду.
1: А такой друг есть у всех!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Лицемерию точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерие. Точка нет». И сегодня хотелось бы поговорить на тему убийства. Но вот в таком ключе, как убийство во благо.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: А может ли убийство быть вообще во благо?
1: Вот хороший вопрос, собственно.
4: Жизнь – это священный дар, данный Богом. И никто не вправе отнимать этот дар.
3: Поэтому...
4: Заповедь Божественного Деколога гласит «Не убивай».
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Ну, а что называть тогда убийством? По приговору суда, когда кого-то приговаривают к смертной казни, это убийство, нет?
6: Вот я бы разделил эти понятия, потому что слово «убийство во благо» — это вообще как бы такое словосочетание, ну, само себе противоречащее. Убийство само по себе — это плохо, да?
1: Да.
6: А вот смертная казнь все-таки это звучит по-другому.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: Я бы разделил эти понятия.
3: Во благо может быть?
6: Вот это уже другой вопрос.
1: Я сознательно переворачиваю вот эти все вещи для того, чтобы они... Пусть они будут резать слух. Но когда они режут слух, они заставляют по-новому взглянуть на обыденные вещи, к которым у нас уже устоявшееся какое-то мнение.
3: Ну, вот
1: скажи,
3: режет.
1: Смертная казнь, у нас уже люди все поделились. Кто-то считает, она нужна, кто-то считает, она не нужна. Вот. Но те, кто считает, что нужна смертная казнь, они фактически готовы убить этого человека ради какого-то блага, потому что они считают, что это надо.
6: Ну, как я не думаю, что ради блага, ради справедливости. Как наказание.
1: Благо.
6: Но все-таки не говорят, что убиваем ради блага. Убивают, потому что справедливо наказание по отношению к нему такое.
1: Ну, они же говорят, что если мы этого не сделаем, а наоборот, там еще дадим там условный какой-то срок, он сейчас послезавтра выйдет, наделает еще кучу зол, и мы как бы вот...
3: Маньяк-убийца, дед-убийца,
1: да,
3: какой-нибудь,
1: да,
3: например.
1: Да.
3: Да, лишить его жизни – это благо для общества.
1: Да, да.
3: Об этом речь?
1: Ну, а хотя бы.
3: Ну... А почему обязательно убивать вот этого человека? Почему нельзя, ну, сегодня есть, например, одна из форм наказания, как пожизненное заключение?
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
6: 25 лет.
3: Нет, пожизненное.
1: Есть и пожизненное заключение. И вы знаете, когда начинаешь спрашивать у этих людей, мало таких случаев, но есть несколько интервью с заключенными пожизненно, и ни один еще из них не сказал, что для них это было благо. То, что они вот сейчас здесь пожизненно сидят. Многие откровенно говорят, лучше бы нас расстреляли.
4: Но один и не сказал расстрелянный, что это благо для него. Если уж говорить об этом,
1: к сожалению,
4: в конечном итоге.
1: Никто не может спросить.
4: Вот, но однажды это все будет открыто. Все-таки закон есть закон, божественный закон.
1: Угу.
4: И вот в 10 главе Евангелия Иоанна, в тексте 10 прямо Христос говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я же пришел для того, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком. Воля Божия заключается в том, чтобы каждый человек жил. Жил полнокровной, красивой, насыщенной жизнью. Ну, это принцип Божий.
1: Замечательно, если у него такая воля, если есть у него такое желание, но почему-то, вот вы прочитали из Нового Завета, и как всегда сейчас вспомнят люди Ветхий Завет и вспомнят, что там была такая ситуация, как Содом и Гоморра, которых Бог взял и просто так вот, не спрашивая, испепелил. Про потоп вспомнит. Хотя я усматриваю разницу между Содомом и потопом. Вот.
6: Но тем не менее результат.
3: Ну и второе пришествие Иисуса Христа. Я согласен.
1: Потом.
3: Но там идея безнадежности уже, когда люди сделали окончательный свой выбор. А кто это определяет? Мы сегодня вправе определить, что человек уже не изменится, больше для него вообще нет. Или это прерогатива Бога. Бог это сделал, потому что он видит сердце человека.
4: Что касается жителей шумерской цивилизации.
1: Угу. Допотопной.
4: Допотопной. А в книге «Бытие» сказано, они делали зло во всякое время.
1: Угу.
4: То есть люди это в полном смысле слова, тем более им, была предоставлена замечательная возможность на протяжении 120
1: лет. 120
4: лет.
1: Ну, определиться. Его семья проповедовали, говорили
4: да,
1: о продвигающем.
4: Да, да,
1: поэтому
4: да.
1: Я сказал, что между потопом и Содомом есть огромная разница.
6: Есть разница, но все равно, наверное, там были люди, которые погибли в потопе, и в том числе они будут спасены.
4: Будут.
6: Да. То есть это не просто определяется, вот это вот потоп, это не просто вот Бог определил, что эти люди все погибнут. Это в то же самое время какая-то историческая необходимость. Нужно поставить точку. Даже если есть там люди, которые будут спасены, да, которые могли бы и к лучшему измениться. Но есть историческая необходимость, также при втором пришествии.
1: Там, ну, какая, к примеру, историческая необходимость была в потопе?
6: Ну, я так назвал это.
1: Ну, хотя бы, да, ну, хотя бы
6: вот как при втором пришествии, тоже же наверняка там... Ну, то есть,
3: но историческая необходимость, обусловленная тем, что ковчег уже наполнился, и никто больше не пришел. Вот.
4: Угу. Вот давайте определимся.
3: Но кто... опять же, а кто определил-то эту историческую необходимость?
6: Бог определил.
3: Вот Бог. А поэтому, когда мы возвращаемся к смертной казни, вот здесь я почему говорю, что, на мой взгляд, человек не вправе выносить суд.
6: Ну вот, принимать если мы уйдем от потопа, уйдем от Содома и Гоморры, и, ну, придем к израильскому государству, теократическое израильское государство, и там Бог дал людям право решать, кому применить смертную казнь, кому нет. И дал определенные критерии. Угу. Да, то есть мы видим, что в израильском народе...
3: Ну, может, у них Урим и Тумим был? Вот как-то они с помощью этого...
6: Никакого Урима и Тумима. Там были прописаны, вот вы читаете Ветхий Завет, там прописаны четкие вещи, да, когда
1: в
6: человек...
1: В таком-всяком случае, пожалуйста, побить камнями.
6: Побить камнями.
4: И часто это продемонстрировано в Библии, убийство камнями.
6: Пусть не продемонстрировано, но декларировано, и есть повеление. То есть в израильском народе во времена Ветхого Завета смертная казнь была, и это было Божьим повелением, и от этого никуда не уйти.
1: Достаточно одного записанного раза о смертной казни, коих там есть несколько, вот, чтобы показать, что она не просто была, но и действовала. А уже насколько часто, так может и хорошо, что редко.
6: Мы не знаем, так, конечно.
4: Мы знаем, опять один пример. Ну, в Ветхом Завете. Египтянин
1: есть.
4: Побит камнями. Более, за что?
6: Это он до того, как он вошел в Ханаан.
4: Вызов Богу в явно выраженной, открытой форме.
1: Угу.
4: И Бог дал повеление побить его камнями.
3: Да для и потом. Него...
4: Да-да.
3: И потом, ведь Бог конкретному определенному обществу, конкретному определенному народу дал сам такое повеление. Я не стану возражать, если сегодня Господь придет в наше общество или каким-то образом сообщит нам об этой своей воле и скажет вот вам, дорогие мои, пора бы вести уже вот смертную казнь. Тогда я здесь, конечно, да, все, я уже, у меня аргументов не остается.
4: Когда мы говорим о жителях допотопного мира, когда мы говорим о жителях Содома и Гоморры, а эта категория людей переступила все границы норм человеческого состояния. Это уже не люди. В полном смысле этого слова. Бог не человека-убийца. А кто является человек-убийцей?
3: Дьявол.
4: Как написано об этом?
3: Сатана.
4: Сатана. Он есть человека-убийца. Он и лжец. И когда он говорит ложь, говорит свое. Вот он человека-убийца. Он не устоял в истине. То есть основой все-таки человека-убийства является не Бог, а Сатана. Он ввел род человеческий в смерть. И он является сподвижником смерти на земле посредством разных моментов, в том числе вот смертная казнь. А что же касается убийства людей, Бог никогда не убивал людей. В полном смысле этого слова. Нельзя назвать.
1: А подождите.
4: Жители Содома и Гоморры...
1: А Содом и Гоморры кто убил?
4: Я еще раз говорю, нельзя назвать в полном смысле слова жителей Содома и Гоморры людьми. Пример Лота. Пришли жители, весь город пришел в движение. Ангелы явились Лоту в дом. Выведи их нас. Что мы с ними сделаем?
1: Познаем.
4: Лот говорит, у меня две дочери, не знающие мужа, я их вам выведу, пожалуйста. Но только их нельзя трогать. Нет, нам не надо.
3: Дайте гостей.
4: Смотрите, какое состояние ума, что. И причем дальше сказано, там все от мала до велика пришли и окружили дом Лота. Даже дети маленькие.
6: Но вы же сами согласились, что среди тех, кто погиб во время потопа, все-таки были люди и... Ну, скажем так, нравственные, с определенными нравственными принципами. Просто они погибли, потому что, может, родители их не впустили в ковчег, еще что-то. То есть были, но тем не менее они погибли по Божьему повелению.
4: То же самое, не по Божьему повелению, а по неправильному выбору.
1: То же самое скажем про Содом и Гоморру. У него были, да, вот были дочери, которые не познали мужа, но были и замужние дочери, о которых он все пытался, Лот пытался оттянуть вот это исполнение. Он не хотел тогда же выходить, когда ему ангелы, пришедшие за ним, сказали, все, уже пора. Он нет, он хотел пойти, послал к зятьям своим, пожалуйста, пойдем. Если ему надо было послать к зятьям, это значит, что зятья и дочери его не были среди той толпы, которая там искала входа и кричала, давай выведи гостей, мы их познаем. Значит, они не были настолько же безнравственны, насколько вот эта толпа. Мы не говорим о том, что они там были там намного лучше еще, но не настолько.
4: Согласен.
1: И он послал за ними. Да, они не поверили ему, да, они там это, они сказали, извините.
3: Бог и предложил Лоту и его семье выйти, потому что они единственные, по сути, еще не были до такой степени оскотинившиеся люди, проживающие в этой местности.
1: Ну, хорошо, те не поверили, но с другой стороны, всегда бы вы поверили, когда среди ночи придет какой-то родственник, который вы считаете чересчур религиозным или еще каким-то, ну, может быть, сдвинутым в некотором роде, потому что все общество ведет себя так, а он какой-то странный. И вот этот вот какой-то странный родственник среди ночи присылает к вам и говорит, вообще город будет этой ночью уничтожен, пошли со мной. И вы подумаете, ну, точно с ума старик вышел.
4: В конце концов, мы не судим сыновей, вернее, дочерей Лота остальных, мы не судим. Мы говорим о других людях, которые окружили дом, как сказано, от стара до мала, окружили дом все.
1: Почему жители нельзя Содома, было их предупредить?
4: Все. За исключением, вот и мы не знаем судьбу этих людей.
1: Жители допотопного мира предупреждали 120 лет.
6: Я бы жители ушел Ниневии. От Содома и Гоморры.
1: Ну, вот Ниневия.
6: Потому что мы говорим... Мы говорим вообще, в принципе, о смертной казни, да, ну, как бы, ну, как об убийстве, которое благо или неблаго вообще, допустимо или недопустимо, да. Содом и Гоморру проще, там Бог решил, но все-таки к израильскому народу хочу вернуться. Было в израильском народе. Но я бы вот что разделил? Я бы разделил четко, что в израильском народе приговор вот этой смертной казни, это не было убийством. Его не мог осуществить любой человек по своему произволу. Это должно быть решением, судебным решением общества, да, над этим человеком. Поэтому заповедь «не убей» не подходит или не подходила к исполнению вот этого смертного приговора в израильском народе. Потому что нельзя было. Там была процедура.
3: Что нельзя квалифицировать было подобное действие как убийство.
6: Конечно.
3: Это правда. Я соглашусь и с тем, что была декларация вот как раз того, о чем было сказано, что смертная казнь, она должна приводиться в исполнение там, во имя чего-то. Но... Опять же, вот я повторюсь, это...
6: Сегодня это приемлемо или нет? Вот в чем вопрос.
3: Вот. Я почему против, например, смертной казни как таковой? Потому что известно много случаев, когда казнили людей, а впоследствии обнаруживалось, что они были невиновны. А за этими людьми есть еще и близкие, родственники, сыновья, дочери, жены, матери, отцы. И если сегодня вдруг произойдет нечто подобное, как тогда вот разрешать вот эту дилемму? Кто вернет?
1: Я приведу другой пример. Если это единственный аргумент, то вот вам, пожалуйста. Точно так же его не казнят, его посадят. Вот, посадят далеко, надолго и в строгие, значит, в строгие режимы. И что происходит там, одному Богу известно, ну и тем людям, которые там находятся. Ничего хорошего там не происходит. И очень многие люди, выходя из мест лишения свободы, настолько исковеркана их уже жизнь, и что они порой менее приспособлены к жизни в обществе, чем были до. И после этого вы говорите, что лучше, чтобы их посадили, ну да, хорошо, лет через 5-10 вскроется, что они невиновны, их выпустят, но их жизнь настолько исковеркали, что
3: всех.
1: После этого будут страдать и их родственники, и их друзей будут страдать повторно.
3: Причем. Не у всех она исковеркана, из тех, которых выпустили, и потом что сравнится с тем, что ты все-таки живой? И ты вернулся?
4: Я работаю с заключенными в колониях. Есть особый режим. У нас Нижегородская область, это первая колония. Это особый режим. И именно там, в этом особом режиме, люди более всего чувствительны к Слову Божьему. Что интересно. Мы провели крещение там 2 года назад. 4 человека приняли крещение. Если бы их приговорили к смертной казни, например, эти люди погибли бы для вечности, возможно. А теперь они наши братья. Наши братья приняли христианство, истину. Они отказались от всего. Они не пьют даже чай. Значит, ну, я имею в виду,
1: кефир. Кефир.
4: Они не пьют, не сквернословят. Они свободны абсолютно от всего того, что есть там о том бедламе, который вы говорите. То есть выбор есть там тоже. И нельзя говорить, что в колониях сегодня все так страшно. Это неправда. Это неправда. В цивилизованных колониях, у нас в Российской Федерации, все условия предоставлены для нормального развития, реабилитации даже, если хотите. И нормальный человек делает выбор свой там свободно. Предоставлена возможность посещать колонии сегодня. Русской православной церкви беспрепятственно. Значит, представителям ислама беспрепятственно. Представителям иудаизма беспрепятственно. А буддистов точно так же. Но и вот сегодня решается вопрос с тем, чтобы уже официально посещение было и протестантами вот этих учреждений. И дай бы Бог, чтобы на уровне ФСИНа Москвы такой договор был подписан, чтобы протестанты также несли эту весть туда, именно в эти места лишения самого. То есть, как Библия говорит, и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Лучше. Для человека есть выбор услышать эту весть и принять ее. И фактов таких очень много. Если почитать, по всем, люди освобождаются вот сейчас. Они освобождаются, приходят в нашу церковь. Такие факты тоже есть. И не только в наши, и в другие направления христианские они приходят. Тоже православие. Они освобождаются от многого плохого, не на основе такого, то, что было у них до того, как они оказались там. Угу. То есть выбор у человека остается. А здесь человека лишает выбора. Смертная казнь ставит крест на всем, на всей его жизни. Все, он ничего не может сделать, ничего не может изменить. Тогда это страшно.
1: Тогда зачем она была вот в теократическом государстве?
6: Да. Тогда зачем она была зачем в теократическом государстве? Была? Я думаю, что понятно, что псу живому всегда лучше, чем мертвому льву. И с точки зрения милосердия всегда лучше оставить человека, ну, даже если применяется наказание, всегда лучше, чтобы для человека, чтобы он остался живым. Но вот, а вопрос справедливости. Иногда человек, вот вы сами сказали, что это уже там не люди, да? Но если человек вот до такого состояния, вот сегодня же тоже может...
4: Человек, ну, у нас пример был Чикатило, да? Но действительно, это уже действительно не человек. Это не человек.
6: Вот. И что делать?
4: Это не человек. Разговор идет об этом.
6: Так все-таки, если по вашему определению, к нечеловекам смертную казнь нужно применять сегодня или нет?
4: Вот станет ли он человеком, да, большой вопрос. Но если он дошел до такого состояния ума, что ему насиловать и убивать людей – это норма жизни, тогда, конечно, тяжелый вопрос. Когда у него эта перестановка, переосмысленность
6: произойдет? Естественно, речь идет только об этом, конечно.
3: Но я просто за то, что если есть и существует альтернатива смертной казни на сегодняшний день, такая, как пожизненное заключение, например, то я бы выбрал все-таки вот ту меру наказания.
4: Пожизненное заключение.
3: Без лишения жизни человека. Вот я о чем. Угу. Это не означает, что таких людей нужно оставлять в обществе. Они опасны. Это мы все прекрасно понимаем. Их нужно изолировать даже от общества. Но ведь бывают случаи, когда по ошибке человека обвиняют, когда его подставляют, оговаривают. И лучше будет, пусть даже через 5 лет признают, что все-таки и оправдают его, что он невиновен, чем если бы казнили человека, и уже все.
6: То есть, кстати, твоя позиция такая, что ты против смертной казни чисто потому, что наша судебная, как бы...
1: Система
6: несовершенна.
3: Человеческий суд, он объективен.
1: Субъективен.
4: Я, например, знаю человека, который сегодня отбывает 12 лет лишения свободы за убийство, которое он не совершал, это точно. Он даже не знает места, где это убийство было совершено. На ему присудили.
6: Официальная статистика говорит, что 5% как бы невинно осужденных людей, да, то есть нечаянно как бы за других, это норма.
4: Ну, вот
6: можно себе представить, среди заключенных 5%. Сколько таких людей сегодня?
4: А его присудили к смертной казни. Это, представь себе такую картину. Вот, скажем, за убийство вели бы мораторий на смертную казнь.
6: 5 человек из 100.
4: Вот считайте.
1: Вот теперь давайте посмотрим, насколько у нас сейчас получились двойные стандарты. Потому что только что мы говорили о том, что среди погибших во время потопа могли оказаться люди, которые, скажем так, недостойны были того, чтобы погибнуть там. По своим каким-то нравственным качествам, моральным качествам. Ну, так получилось. Вот. И вполне возможно, что кто-то из них будет Богом потом для вечности спасен. И тут мы говорим о том, что вот есть какие-то 5%, которые невинно осуждены. Так а в чем проблема? С какой точки зрения я задаю вопрос, в чем проблема? Мы так сильно ратуем за эту жизнь, но именно Бог установил такое понятие, как смерть. И он не просто так это сделал. Он сказал: возмездие за грех – смерть. И установил эту смерть, установил определенную продолжительность жизни для человека. И как в Священном Писании написано, ну, дней, лет нахрен сколько? 70, при большей крепости 80. И те труды болезни.
3: Но кто определил-то это?
1: Бог определил жизнь, Бог и определил смерть. И я смотрю вот по Священному Писанию, такое ощущение, как будто Бога в принципе не волнует, сколько лет проживет человек на этой земле. Его волнует, как он их проживет.
4: Это одна из тенденций. Но вместе с тем, я против того, например, что Бог определял саму категорию смерти. Человек, оторванный от источника жизни, сам себя обрекает на смерть. Оторванный. Сам себя. Не Бог определяет, а человек отторгает себя от источника жизни. Человек отправился в пустыню без единого глотка воды.
1: Я абсолютно
4: через
1: вас понимаю.
4: Через 7 дней наступает смерть. Почему? Воды нет.
1: Последствия его выбора.
4: Так, при чем тут Бог?
1: Смерть, о которой мы сейчас говорим, и та смерть, о которой только что вы сказали, это две разных смерти, и в Священном Писании они четко разделены. Да. Есть смерть, которая разделение с Богом, она в Писании называется смерть вторая, и от нее нет воскресения, она вечная смерть. Все, это полное уничтожение существа. И есть та смерть, которой умирают люди сейчас. Будь то убитые, будь то умерли своей смертью, как бы то ни было. И Христос ее очень четко называет. Лазарь уснул, я иду его разбудить. Угу. И неоднократно он называет эту смерть сном.
3: Ну так это опять же...
1: И вот эта смерть как раз-таки, вот это сон, и есть Божье определение.
4: Мы путаем две категории. Мы говорим, сегодняшнее состояние нашего общества, мы стали смертными в силу того, что первые наши родители разорвали отношения с Творцом, стали смертными, и мы теперь через их генную систему, структуру унаследовали смерть. Нам деться некуда, у нас выбора не было. У них был выбор. Угу. У нас выбора нет, у них был. Да. И они сделали выбор неправильный, они избрали смерть, потому что отрезали себя от источника жизни. Бог их не умерщвлял, и Бог не определял им смерть. Он сказал им: дети мои, вот...
6: В день, в который вкусите смертью, умрете.
4: Я вам предлагаю жизнь.
1: Умерли?
4: Я вам предлагаю жизнь.
6: Но как
4: скоро вы захотите умереть?
1: Так в день?
4: Давайте по-другому на это посмотрим.
1: Это еще одно лицемерие, можно отдельную жизнь. Тему говорить на эту тему.
4: Но как скоро вы захотите умереть? Вот плоды дерева познания добра и зла.
3: Но...
4: Такая концепция возможна?
3: Нет, а вот еще вот такой момент. Андрей, вы тогда предлагаете взять на себя, чтобы человечество взяло на себя вот эти функции. Бог определил, положил вот границы там какие-то.
1: Я не предлагаю ничего. Я просто говорю, что во всем этом есть доля вот того самого лицемерия, о котором мы говорим. Потому что мы пытаемся говорить о том, что вот насколько важна вот эта человеческая жизнь. Давайте всеми силами ее защищать. В то же самое время Бог на это внимание не обращает. Такое сильное, на какое обращаем мы.
3: Нет, как раз Бог обращает внимание на защиту человеческой жизни.
1: На качество человеческой
4: жизни? Дал заповедь, не убивай. Бог дал.
1: И при этом постановил время жизни человека. Ну, пусть будут дни их, 120 лет. Но, или пусть будут так.
4: Но там, наверное, не время жизни, а промежуток времени до потопа.
3: Это Бог
4: определён был.
3: Не нам же устанавливать сроки жизни
4: человека. И воды потопа и зальются на землю. То есть период времени отрезанный.
1: Но промежуток жизни для человека тоже, получается, он установил. Вот мы живем, и мы сейчас не по 900 лет живем, извините. При всем желании мы не можем.
3: Даже если это он установил. Это же не говорит о том, что сегодня нам надо определять, сколько... Да. Давай вот сегодня
6: нет,
3: решим.
6: Нам не надо определять. Мы говорим о возмездии за преступление, да, как наказание, в качестве смертной казни для тех, кто это справедливо заслужил. Человек лишил других, там, 10 человек, 20 человек жизни лишил. Почему, в чем проблема, если общество вынесет ему смертный приговор?
4: Суд превозносится, или милость превозносится над судом. Слова Христа.
1: Тогда почему он не помиловал Содом? Ниневии дал выбор, послал туда, хотя Ниневия зверствовала не меньше, чем Содом.
6: Зверствовала, разврат там был, может быть, поменьше.
1: Хорошо, давайте про разврат вспомним. В книге Судей Израилевых в последних главах описывается очень интересная история, которая была в самом Израиле. Там то же самое произошло. В израильском городе, между прочим. То же самое, что в Содоме. Шел странствующий левит со своей наложницей, остановился в городе и пришел весь город и сказал: «Выведи их, мы познаем ее». Он выдал им наложницу, к утру она была мертва. Замучили до смерти. Нормально. То есть нормально. Бог взял, на Содом излил полную свою ярость, уничтожил, потому что сказал: это раковая опухоль, надо такое дело уничтожать, чтобы оно не распространялось. Вот, пожалуйста, такая же самая система в Израиле. И Бог спокойно на это.
4: Ну разве спокойно? Ну давайте будем последовательны. Кто какое это колено сделало?
1: Да, и потом это колено что? Едва ли не уничтожили.
4: Ну вот так вот. То есть неспокойно. Реакция Бога была на эту несправедливость.
1: Поклялись. Ну, вот. И да. там очень темная история.
4: И вместе с тем Бог неспокоен. Бог неспокоен. Бог реагирует на такие явления, страшные вещи, реагирует. И очень остро реагирует, как кто-то сказал.
1: Значит, так. Раз вы говорите, отреагировал таки, да. Значит, дал, по сути, полномочия и право другим коленам Израилю уничтожить этот город. Но дал право, получается.
4: Но в конечном итоге...
1: Получается, дал. Значит, смертная казнь, опять же. А как со случаем с левитами, когда вот Моисей спустился с горы, вот он принес эти 10 заповедей?
3: Вот. Ну, так вы поймите, там конкретно Бог сам давал это повеление. Сегодня мы слышим, что ли, вот такое повеление? С этим человеком поступите точно вот таким.
1: В случае с городом Вениаминтян там не было конкретного повеления.
6: Ну, в конце там концов, люди приняли решение и выполнили сказали, что его. Второе пришествие Христа, мы говорим, суд. Да? Суд? Так, в общем, страшный суд, как хотите его назовите, но этот суд поставит точку для жизни
3: кто
6: людей.
3: Кто его будет совершать, этот
1: Бог?
3: Суд? Вот именно.
4: Он имеет право на это.
1: Я просто...
4: как жизнедатель, он имеет право, и уж он не ошибется.
1: В этом я не сомневаюсь.
4: Мы люди способны ошибаться. Субъективный подход у каждого есть, у нас у всех субъективный. И в этом субъективном подходе мы можем много всего нагородить. Страшных вещей и отнимать жизнь налево и направо. Угу. Нет таких полномочий у человека.
6: Нет, конечно, таких полномочий у человека нет.
4: Все,
6: мы
4: точка.
6: Об этом однозначно можем сказать, но в контексте суда и наказания, вот в чем вопрос. Понятно, что я не имею права, какой бы человек плохой ни был, я не имею права выйти и убить этого, да, человека, там, кровная месть, то же самое, как бы, да. Нет, такого права нам Бог не дал. Но суду человеческому, да, скажем так, он дал право наказывать преступников?
4: Да.
1: Дал.
4: Но слава Богу, до какого момента? Слава Богу, в нашей стране нет смертной казни. Слава Богу, замечательная страна наша. Слава Богу.
1: Знаете,
4: это здорово.
1: К одному мы здесь, по крайней мере, все были согласны с тем, что суд – это прерогатива все-таки Божья в плане и вечности, в плане и вечной участи человека, и в плане жизни и смерти. И слава Богу, что над нами вообще есть такое верховное божество, которое управляет всем, и которое, в конце концов, поставит все на свои места. Ну вот на этом можно закончить, хотя эта тема, судя по всему, неисчерпаема, еще много можно было бы общаться.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте. Депрессия. Кто из нас не ставил себе такой диагноз в доверительных беседах с подругами? А что на самом деле означает это часто употребляемое нами слово? Всемирная организация здравоохранения говорит о депрессии как об эпидемии, все больше охватывающей человечество. Вовремя распознать и обезвредить депрессию поможет врач из санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.

Депрессия – это не просто состояние, когда у нас плохое настроение, когда мне там, может быть, кажется, что у меня неудачный день. Но депрессия – это состояние в буквальном смысле болезни. Болезнь, из которой человеку очень сложно бывает выйти. По данным Всемирной организации здравоохранения, если темпы роста депрессии останутся такими же, как сегодня, то к 2020 году она будет стоять на втором месте по причинам инвалидности после сердечно-сосудистых заболеваний. То есть эта болезнь не только и не просто, она

И характерно состояние бесчувственности определенной, что интересно. Хотя мы говорим, что есть глубокая печаль, но одновременно вот на какие-то такие обычные события повседневные человек может почти никак не реагировать. Вот это вот бывает даже странно видеть. Вначале характерно изменение чувств на такие негативные. Но если это состояние продолжается, то чем дальше, тем больше вообще пропадают всякие чувства. Вот это вот состояние, оно кажется, что, может быть, это лучше стало наоборот, что меня, например, что-то огорчало, а потом оно перестает меня огорчать. И мне становится как бы все равно. Но на самом деле это не такой уж хороший признак. Это говорит о том, что нервная система, она, можно сказать, защищается от перегрузки. И она вообще закрывает себя, человек закрывается от любых ощущений, от любых чувств. И наоборот, когда человек начинает выходить из депрессии, очень часто у него первыми начинают проявляться такие негативные чувства. То есть, ну, например, негативные в смысле, вот, может быть, тяжелые, подавленные чувства, часто это является хорошим признаком после такого длительного периода бесчувственности и апатии. Состояние внутреннего беспокойства или напряжения. Человеку очень сложно расслабиться или практически невозможно расслабиться. Он постоянно как бы в таких тисках. Как бы он себя ни уговаривал, как бы его ни уговаривали, что нужно расслабиться, что не о чем беспокоиться, эта проблема не стоит там, чтобы так о ней думать, но человек не может это отпустить, он постоянно вот это прокручивает в голове. Оно у него вертится, вертится, он ложится с этими мыслями, встает с этими мыслями, и они постоянно присутствуют. Чувство чрезмерной вины или низкая самооценка. Часто человек начинает винить других людей за то, что они не дают ему любви, например. Но это не потому, что другие люди так поступают, да? А человек сам не может в этом состоянии вот как бы принять вот эту вот заботу. Он чувствует себя оторванным от всего окружающего мира, как улитка, которая в своей раковине, и кажется, что там вокруг никого нет. Следующее – это ощущение безнадежности. Человеку вот этот вот черный период кажется, что он размазан по всей жизни. И человеку вообще сложно представить, что как-то по-другому будет. К нему не пробиться. То есть он в своем мире, в своем внутреннем мире. И он воспринимает мир изнутри, вот со своей точки зрения. Именно в таком негативном свете. Общая слабость и хроническая усталость. Человеку, он все время устает. От самых любых таких действий, каких-то простых, человек устает. Там, не знаю, пошел чайник поставил на кухне, он уже устал. И вы знаете, очень часто человек и из-за того, что у него слабость, он перестает делать простые вещи. Ему сложно заставить себя что-то сделать. Он практически не может работать. Вот почему говорим инвалидность, потому что он не может работать. Он не может выполнять самые обычные обязанности. Не просто на работе, но и повседневные обязанности ему практически сложно очень делать. Следующее – это нарушение аппетита. И, как правило, при депрессии снижается аппетит, отсутствует вообще. То есть, когда в начале вот такого стрессового, что ли, состояния человек часто начинает много есть, то при глубокой депрессии у него как раз вообще аппетит пропадает. Люди резко худеют. Когда других причин нету для похудения, исключены все остальные причины, по этому признаку можно заподозрить депрессию, что она присутствует у человека. Нарушение сна. Как правило, присутствует. И причем интересно такое парадоксальное нарушение сна. То есть человек, ему сложно засыпать. И утром сложно просыпаться. После сна человек морально себя чувствует очень тяжело, таким раздавленным. Потому что, предстоит целый день. И человек подсознательно чувствует, что у него нет сил прожить этот день. И поэтому с утра ему тяжело. К вечеру это состояние облегчается. Но получается, что человек боится заснуть. Это сопровождается, естественно, тем, что он хочет спать в течение дня, а ночью такие вот урывки сна. И, наконец, ухудшение памяти. Вот человек такой становится крайне рассеянный. Куда ни положит вещь, он тут же забывает. Депрессия – одно из заболеваний очень интересных. Дело в том, что депрессия, она может иметь маски, боли в различных частях тела.
у человека болит то в одном месте, то в другом месте, то у него сердце болит.

0: То у него желудок болит, то у него спина болит, то у него голова болит, и все время что-то болит. И вот часто характерно именно боли, которые из одного участка в другой перемещаются. И причин для этих болей вроде бы и нету. Это очень часто характерно для депрессии. Следующее – это нарушение работы внутренних органов. Например, у человека начинаются проблемы с кишечником. Там могут быть запоры, могут быть, наоборот, усиление перистальтики. Может быть дискинезия желчеводящих путей на этой почве. Может быть проблема с желудком на этой почве. Но с любыми органами, это я только пищеварение затронула. А фактически любые органы могут реагировать. Особенно это касается сердечной деятельности, сосудистой системы. То есть сердце может болеть, сосуды могут неправильно реагировать. Очень часто человек может пытаться снять вот это такое напряженное внутреннее состояние чем-нибудь, но чтобы хоть немножко легче ему стало. И очень часто человек приобретает зависимость. Зависимость от тех веществ, например, которые, иллюзию такую дают, иллюзию того, что они снимают вот это напряжение. Это кофеин. Это алкоголь, это никотин, прежде всего. И, кстати, они, в свою очередь, приводят, усугубляют это состояние депрессивное. И, наконец, еще одна маска – это антисоциальное поведение. Антисоциальное поведение. Очень часто человек начинает действовать, назло, что ли. Очень часто это у детей проявляется. То, что вот чувство одиночества, брошенности, нелюбви дети маскируют вот именно таким поведением.
1: Врачи утверждают, что на появление депрессии влияют факторы, на которые мы часто не обращаем внимания. Оказывается, недостаток сна, солнечного света или свежего воздуха, а также неполноценный рацион способствуют развитию этой болезни. К примеру, исследование, проведенное группой британских специалистов, говорит, что значительно увеличивает риск возникновения депрессии любовь к продуктам, содержащим консерванты.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Консерванты значатся на этикетках под шифрами от Е200 до Е299, то есть их код начинается на цифру 2. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. В среде, в которой присутствует такой препарат, погибают бактерии. Одни из самых распространенных консервантов – нитродобавки Е250, нитрит натрия, Е251, нитрат натрия и Е252, нитрат калия. Именно им колбаса обязана своей привлекательной розовой мякотью. Ведь в процессе обработки фарш приобретает серо-бурый цвет. Они содержатся не только в колбасных изделиях, но и в копченой рыбе, шпротах, консервированной сельди. В больших дозах нитраты и нитриты вызывают отравление. Отрицательно влияют на печень и приводят к аномалиям плода во время беременности. К тому же любые консерванты убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Людям, страдающим заболеваниями печени, кишечника, дисбактериозом, холециститом, вообще рекомендуется исключить из рациона продукты, содержащие нитродобавки. У таких людей часть нитратов, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в более токсичные нитриты, которые, в свою очередь, образуют довольно сильные канцерогены – нитрозамины –

0: Очень часто можно встретить консервант под названием бензоат натрия Е211. Он часто присутствует в еде, которую любят дети. Его добавляют в газировку и чипсы, в мясо и кетчуп и многое другое. Употребление Е211 в пищу вводит детей в состояние гиперактивности. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Обнаружил также, что данное соединение наносит вред ДНК, а в сочетании с витамином С, например, в некоторых видах газировки, Е211 образует канцерогенное вещество бензол. Конечно, разовое употребление этих веществ не приведет вас в больницу. Но какое количество бензоата натрия безопасно именно для вас, с вашими особенностями организма, вам никто не сможет сказать. Дети же обладают слабой способностью инактивировать в организме бензоат натрия. И чем моложе их возраст, тем беззащитнее организм в отношении вредного влияния бензойной кислоты. Некоторые очень опасные консерванты приходят в наш дом анонимно. Те вещества, которые производитель наносит на кожуру фруктов, он не обязан указывать на этикетке. Поэтому, тщательно моя фрукты, вы избавляете свой организм не только от пыли, но и от вредных соединений. Не разрешайте детям есть невымытые бананы. Вредные вещества с их шкурки легко могут попасть на руки ребенка, а потом и на мякоть банана. Молочные и кисломолочные продукты тоже нередко содержат в себе консерванты во имя увеличения срока хранения и ради улучшения вкуса. А на деле для увеличения продаж. Самый важный ориентир – срок их хранения не должен превышать 3-5 суток. Йогурт, который можно хранить год, да еще без холодильника, говорит сам за себя. Лучше выбирать те молочные продукты, которые не привезены из-за 3-9 земель, а произведены в ближайшем к вам районе. Все консерванты невозможно охватить в маленькой рубрике. Но повторим несколько основных правил. Срок годности для каждого вида продуктов должен быть минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Фрукты, в том числе обладающие несъедобной шкуркой, надо тщательно мыть. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Врачи давно пришли к выводу, что питание цельными, нерафинированными продуктами не только уменьшает риск появления депрессии, но и обладает лечебным эффектом. Но некоторые продукты обладают особенно выраженным свойством поднимать настроение. Это зеленые овощи, к примеру, листовой салат, брокколи, зеленый горошек, а также гречка, овсянка, сухофрукты, особенно изюм и инжир. И, конечно, фрукты, особенно бананы.

0: Мы с детства знаем, что бананы растут на пальме. Однако это не соответствует науке. На самом деле банан – это не дерево и не пальма. Это просто высокое травянистое растение. Его стебель не имеет ничего общего со стволом дерева, хотя и способен достигать 10 метров в высоту и быть 40 сантиметров в диаметре. Бананы – рекордсмены по содержанию калия. В организме человека этот элемент поступает внутрь клеток. Он необходим сердцу, печени, мозгу, костям, зубам и мышцам. Калий участвует в регуляции водно-солевого обмена и способствует выведению из организма лишней жидкости. Это полезно при всех заболеваниях, сопровождающихся отеками. В дополнительном источнике калия нуждаются и сердечники. Норвежские ученые выяснили, что если есть бананы ежедневно, то для снижения давления не потребуется пить лекарства. Банан имеет сбалансированный витаминный состав. В них содержится большое количество витаминов Е и С, а количество витамина В6 составляет не менее четверти рекомендованной ежедневной нормы. Витамин В6 повышает работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения. Натуральное сочетание глюкозы и витамина В6 благоприятно для нервной системы и повышает умственную и физическую работоспособность. А вот недостаток витамина В6 приводит к повышенной утомляемости, депрессивному состоянию и мышечной слабости. Потребность в витамине В6 повышена при инфекциях и высокой температуре. Поэтому бананы – это хороший источник пополнения энергии при простуде. За счет волокнистой структуры бананы полезны для желудка. Их рекомендуют употреблять вместо всех других фруктов при обострении хронического гастрита с повышенной нормальной кислотностью, а также при других проблемах с желудком. Многие люди, страдающие язвой желудка, утверждают, что бананы смягчают боль. Банановые маски помогут людям, желающим хорошо выглядеть. Они подходят для кожи любого типа. Кроме того, их легко сочетать с другими составляющими – натертыми овощами, фруктами и различными соками. В мире бананы добавляют в самые разнообразные блюда. На Кубе подают бананы фри, а в Венесуэле можно попробовать банановый рис с перцем и петрушкой. Африканцы добавляют бананы во все блюда – в омлет, кашу и даже в томатный суп. Но если вы не любитель кулинарных экспериментов, то просто добавьте к своему рациону бананы в традиционном для вас свежем виде. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Депрессивным настроением особенно подвержены подростки. Этому много причин. Активный рост, гормональный взрыв, стресс от изменения социального статуса, влюбленности, проблемы с родителями. Подростковая депрессия – причина серьезных переживаний для родителей. Как ее вовремя заметить? Американские исследователи обратили внимание на взаимосвязь выбора хобби и возникновения депрессии. Оказывается, у тех, кто постоянно слушал музыку, симптомы депрессии проявились в 8 раз чаще, чем у остальных. А те, кто много читал, наоборот, оказались в 10 раз более психологически устойчивы. Конечно, любовь к музыке – это еще не причина для беспокойства. А вот разрушение социальных навыков, отсутствие друзей, нежелание выходить из дома, общение только в социальных сетях – все это должно насторожить родителей. Умению поддерживать отношения дети обучаются в своей семье. Поэтому старайтесь чаще разговаривать с ними, обсуждать их проблемы и просто новости. Устраивайте дома встречи с друзьями или родственниками и совместные праздники. Это поможет вашим детям, когда они подрастут, не замкнуться в себе, если они столкнутся с какими-то переживаниями. На этом мы плавно переходим к следующей рубрике, в которой кулинары предложат рецепты нескольких блюд, которые подойдут для семейного или дружеского праздника. А кроме того, эти угощения могут поднять настроение.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный десерт, а это может стать и основным блюдом, если это завтрак или полдник. Для этого нам понадобится банан, клубника. У нас она в замороженном виде, но если это летний сезон, то, конечно же, свежая. Еще у нас есть мед. И основа нашего блюда – это простокваша. Ну, у вас это может быть йогурт или, если вы любите, кефир. Итак, очищаем банан от кожуры. Можете его прямо так руками поломать. Обычно сначала кладут твердые продукты, потом заливают жидкими. В нашем случае жидкое – это простокваша. Добавляем клубничку. Теперь простокваша. Последнее – это мед. Ложечку меда мы добавим.

Ну вот так быстро и просто мы с вами приготовили вот такой замечательный вкусный десерт. Дети его очень любят. И вам всем советую. Приятного аппетита!

Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить блюдо, которое называется печенье Лея. Для этого нам понадобится овсяные хлопья, 1 стакан, и 1 банан. 1 стакан хлопьев и 1 банан смешиваем, чтобы получилась однородная масса. Для того, чтобы это печенье было очень вкусно, нужно тщательно это все перемешать. И чем это печенье очень полезно? Тем, что там нету ни капли сахара и нету муки. Добавляем ванильный сахар. 1 пакетик. И на мясорубке перекручиваем 1 стакан фиников и 1 стакан изюма. Перекрученную массу добавляем к банану и хлопьям. Затем мы берем и скатываем шарики. Размер в орех. Выпекаем при небольшой температуре. 150 градусов должна быть температура. Готовое печенье выглядит вот таким образом.

Жизненные трагедии играют важную роль в возникновении депрессии, важную, но не определяющую. Подтверждение этому опыт Виктора Франкла, психотерапевта, который был заключенным фашистского концлагеря. Из лагеря смерти он смог вынести убежденность в абсолютной ценности жизни. Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других и подчас отдавая последний кусок хлеба. У человека можно отнять все, кроме одного – его последней свободы – выбрать свое отношение к обстоятельствам. То, как человек принимает свою судьбу, дает ему полную возможность даже в самых тяжелых обстоятельствах придать глубокий смысл своей жизни. Он может остаться мужественным, полным достоинства и бескорыстным. Или в жесточайшей битве за самосохранение он может забыть свое человеческое достоинство и стать не более, чем животным. Там, где у человека все отнято, смогла выкристаллизоваться красота человеческого духа, которая есть в каждом из нас. Главное – постараться найти в себе эту искру Божью и не угасить ее.

В заключение я хотела бы сказать, что Бог – это недалекая от нас и равнодушная сущность. Он близок ко всем, особенно к тем, кто страдает. И Он способен помочь вам. Обратитесь к Нему, чтобы рассказать о своих переживаниях, даже если вы никогда раньше этого не делали. Сделайте это прямо сейчас, и пусть это станет началом изменений к лучшему в вашей жизни.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня у вас будет уникальная возможность познакомиться с интересными людьми, с прекрасными людьми, с талантливыми, как вы видите, людьми, с которыми для меня большая честь вообще сидеть даже рядом. Сегодня буквально на память приходят такие слова Иисуса Навина, 24 глава. Написано: «Итак, благоговейте перед Господом и служите Ему в чистоте и искренности, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Вот такой потрясающий стих. Иисус Навин, человек, который сменил когда-то Моисея, сказал, что он и его дом будет служить Господу. Я хочу вас познакомить с очень интересной семьей. Это брат Евгений Мирошниченко, его супруга и дети. Ну, мы сейчас попросим, чтобы он сам представил, как отец семейства, как главный. Кто здесь за такая прекрасная семья у вас? Кто эти люди?
3: Это мы.
2: Это мы. Знаете, они очень скромные, да. Ну, и представьте вашу жену.
3: Моя жена, супруга Марина, сын Дима, старшая дочка наша Настя и младшая Танюшка.
2: Танюша, да. Ну, это сейчас, я думаю, они еще покажут, на что они способны. Вы вообще откуда? Вы родом из России или приехали откуда-то?
3: Ну, как, я родился в Средней Азии, сюда приехал, когда мне было 11 лет.
2: То есть, о, Средняя Азия!
3: 30 с лишним лет я живу здесь.
2: Ну, считай, что как почти родился, да? Ну, здорово. А вы?
4: Вместе в одном году приехали.
2: Приехали вместе? Прилетели, да. Ваши семьи, да? Вы еще не были женаты?
3: Нет еще.
4: Мне 4 года.
2: А-а-а.
4: 13?
3: 11.
2: И вот с тех пор ты уже глаз положил, что на земляках надо жениться, да?
3: Да нет, я как-то не думал о том, что надо будет жениться.
2: Вот, настоящий мужчина, всегда так, вообще об этом не думает, до поры до времени. А кем хотел быть по жизни вообще? Ну, была мечта какая-то?
3: Да, как? Да, наверное, была, да, вот. Когда школу уже заканчивал, хотел поступать в летное, ну, в авиационное училище в Краснодаре, военное.
2: Быть военным летчиком.
3: Да, что-то мне так хотелось этого. Но когда поближе познакомился с военными, да, с армией, со всем бытом вот этим армейским, решил, что это что-то не для меня, не по мне, забрал документы и ушел.
2: И все? Так просто?
3: Да, вот так просто. Хлопнул дверью и ушел.
2: Ничего себе. А сейчас вы кем работаете?
3: Сейчас я работаю сейчас токарем.
2: Ух ты.
3: Вот, да. У меня своя мастерская, я сам работаю.
2: Станок есть, да?
3: Станок, да. Вот работаю.
2: Станок старый, советский, наверное, еще, да, зеленый?
3: Станок новый, советский.
2: А, новый советский,
3: но новый.
2: Окей, интересно.
3: Зеленый.
2: Зеленый, да-да-да.
4: Папа инженер-конструктор по образованию там.
2: Инженер-конструктор, да.
4: И вот он когда ушел с завода,
2: со станком ушел, я так понял, да? Купили.
4: Да, и вот они вместе в мастерскую.
2: Здорово, слушайте, это такая здоровская профессия, когда ты можешь выточить что-то. Я вообще всегда с уважением, особенно раньше, когда ездили на машинах, где все ломалось, постоянно то токарь что-нибудь проточит, какую-нибудь шайбу специальную, то еще что-то. Но нравится эта профессия?
3: Да.
2: Реально, да? Вот когда из болванки какой-то, да, железо, ты делаешь какую-то уникальную вещь.
3: Творческая, которая заставляет и думать, и искать какие-то иногда нестандартные какие-то подходы.
2: Решения,
3: да, очень так интересно.
2: А я вообще рад, что у нас возрождается сейчас вот это, да, как бы инженерное мастерство, токарное мастерство, ну, чтобы вообще вот эти профессии ценятся.
3: Это же дефицит сейчас у нас.
2: Конечно, дефицит. Да, слушайте, здорово. А вы что интересное расскажете о себе? Или про мужа можно рассказать что-нибудь?
4: Муж у меня золотой.
2: О, друзья, это надо повторить 10 раз вообще,
4: да,
2: представляете?
4: Да, Господь. Хотя я золотого сначала мужа как бы противилась всему этому.
2: Не хотела замуж выходить?
4: Нет, просто Господь, ну, я читала «Христианский дом».
2: Ага.
3: Вот, Господь поняла, сказал, надо.
4: Я поняла, что я, ну, как бы, хочу, чтобы эту семью, ну, организовал Господь. И я молилась о том, чтобы Господь мне послал именно того, кого Он сам задумал. Но самое интересное, что себе рисовала совсем другого человека, другого, ну, как бы, не видела в Жене того человека, который я. И поэтому года 4, так вот, я, можно так сказать, говорила: Господи, только не этот вариант, все остальные, но не этот вариант.
2: Бог, это подожди.
4: Да, но Господь провел через определенные трудности, которые мне помогли сказать Богу: Господи, вот больше не буду сопротивляться Твоей воле, вот если Ты для меня определишь, вот, что скажешь, то и сделаю. И пришел этот момент, когда мне Господь напомнил эти слова. Вот,
2: здорово.
4: Это именно тогда, когда Женя уже как бы стала активно проявлять знаки внимания. Когда
2: устоять было невозможно.
4: Не то, что я уже даже отказалась сразу, с первого раза.
2: Это еще ничего не значит, да?
4: Да. Но я думала, что с этого здесь поставлена точка, и больше мы не вернемся к этому вопросу. Но один момент, там где-то неделя прошла до того, как снова Женя приехал, вот. И так Господь постучался и сказал, я почему-то остановилась и вот и услышала: вот ты помнишь, что ты мне обещала? Вот, вот прям вот так.
2: Такие
4: вот
2: как мысли пришли, да?
4: Ну вот прям, ну не то, что я там голос услышала, но внутри вот прямо это прозвучало: ты помнишь, что ты мне обещала? Я говорю: Господи, я помню, а что ты тогда противишься, ну, моей воле? Я говорю: Господи, ну, я не... что обещала, то исполню. И перестала противиться. И Женя, как будто я ему не отказывала. Вот продолжал свои. И я уже раз так вот сказала Богу. Говорю: тогда дай мне любовь, дай мне вот все, что нужно вот для этого. И Господь дал. Мало того, я просто из-за того, что сама не знала, что мне нужно, я искала одного, то, что мне не принесло бы. И только радость, когда мы поженились, вот на следующий день, как будто открылся ларец, и я увидела, ну, там такие, ну, как бы качества, которые я не видела до этого. И вот как пазлы собираются, пазл в пазл, я увидела, как Господь именно то, что мне нужно было, к моему характеру, к тому, чтобы мне, как это сказать... Бог же формирует наш характер,
2: да,
4: и чтобы нас поднять, чтобы нас сделать, вот как я молилась, золото эфирское сделать с нас, это то, что нужно для меня, вот, и я очень рада за эту семью, за то, за мужа, и благодарю Бога постоянно, что Он не сделал по моему хотению, а вот именно провел тот таким путем, и все же создал эту семью, и подарил нам детей, вот.
2: Дети здоровские. А можете представить нам вашего сына? Он такой скромный парень, но видно, что серьезный. Как тебя зовут?
5: Дима.
2: Дима. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
5: Летчик.
2: О, где там это слышали? А может, токарем? Нет?
3: Только не...
4: Не, он у нас любит путешествовать.
2: Путешествовать, ага.
4: Да, он уже снаряжает, там у него все есть... Рюкзак все для путешествий.
2: Здорово, слушай, надо
4: все
2: тебя взять с собой в команду, чтобы ты был наставником и инструктором в походах на следопытских, на разных лагерях, окей? Все, я думаю, ты серьезный парень, у тебя все получится. А у тебя в школе есть друзья?
5: Я дома учусь.
2: Ты дома учишься? О, вы все дома учитесь?
5: Да.
4: С первого класса.
2: Здорово. И что, как вам этот опыт домашнего обучения? Вы довольны?
4: Да, я думаю, что
3: да.
2: Слава
4: очень
2: Богу.
4: Довольна, потому что Во-первых, все равно, мне кажется, дети получают знания больше, чем они могли бы получить в школе.
6: Ага. Вот. Качество.
4: Да. И также это вырабатывает в них самостоятельность. Очень что они хорошо. Учатся учиться. Угу. И я этому рада. А больше всего то, что меня подтолкнуло, я уже говорила, это одну лекцию слышала, что там сказали, что дети очень привязаны. С 7 до 12 лет привязываются либо к родителям, но чаще всего это бывает у учителя. Как раз идет ребенок в школу, и я говорю, нет, начальная школа тогда пусть обязательно будет, что они дома. Будут да, дома обучаться. И так оно и есть, дети очень привязываются.
6: Здорово. Ко мне. А нравится учиться, Дим?
4: Да, мы вот с Настенькой прям подружки. Вот, ну, и
6: ты здорово она... ответил.
4: Ну, у нас нет проблем, чтобы там какие-то у нас не было авторитета, что ли. Дети.
6: Настя, таблицу умножения знаешь?
5: Да.
6: Два сколько?
5: 4.
6: А 7 и 8?
5: 56.
6: Ну, а 4×9?
5: 36.
6: Ну, слушайте, люди добрые. Тут на золотую медаль тянет человек, понимаешь ли. Ну, а Дима честно сказал, когда я был в твоем возрасте, я тоже не очень хотел, наверное, учиться, но... Ну надо, знаешь, дружище, это такое дело, когда человек знает, когда он учится хорошо, он всегда будет востребован, он всегда молодец. А вот этот вот человек мне очень нравится. Вот давай еще сейчас о тебе два слова. То, что ты таблицу умножения знаешь, это круто. А вот ты музыкант. Расскажи про свою музыку. Я думаю, вы обязательно нам должны сыграть. Друзья, я вам хочу доставить огромное удовольствие, которое я сам получил, и вы тоже должны это пережить, то, что и я пережил. Твое отношение к музыке?
7: Мне она очень нравится. Мне нравится играть, заниматься.
6: Нравится?
7: Да.
6: Вот прям никто не заставляет, и тебе нравится?
4: Да. Мне сестра отдала фортепиано свое. И...
6: Подарила, да?
4: Ну, как бы отдала.
6: Отдала.
4: Да. Мы же на семейной форме. В принципе, за музыкальную так даже и не думали, что мы будем ходить туда.
6: Ходить, да-да-да.
4: Вот. И... Я чуть-чуть сыграла на пианино, Настенька это увидела, ей тоже захотелось. И вот все наши сборники, этот, она узнала, какие, где какие ноты.
6: Ага.
4: И роднички вот от корки до корки сама, да, попереиграла. Мой папа, который ценит музыку и, возможно, их всегда подстегивает. Ну, вернее, как это подстегивает?
6: Вдохновляет.
4: Вдохновляет, потому что он сам говорит, вы мне елей, говорит, на голову льете. И вот он всегда их говорит, ну давайте еще, еще.
6: Это какой класс у тебя по музыке? Получаешь?
7: Шестой.
6: Ты 6 лет вот?
7: Или... Нет, не 6. Я проучилась почти 4 года.
6: Так.
7: Потом...
4: 2 года было на переоценке.
6: То есть 2 года ты забыла про музыку, да?
7: Нет, ну почти 2 года. Кусочек 4 класса.
6: А, музыкально не было. А,
3: вот так бывает. Самостоятельно училась 2 года.
7: Да, потом в конце 5 класса решила вернуться. Потому что доучусь все-таки.
4: Но мы хотели на частные. А частные нам сказали... Возвращайтесь, не дадим вам частные уроки, поэтому вернулись.
7: Вот, а теперь я вот заканчиваю 6 класс и остался 7.
6: Тебе засчитали даже пропуск, ты все равно
7: да.
6: сдала?
7: Да.
6: Талантище, люди добрые. Молодец. А вот этот вот золотой человек, вот тебя зовут Танюша, да, я знаю? Правильно, вот видите, я знаю, запомнил. Ты скрипку так обнимаешь, как будто она тебе родная. Это правда, что она тебе родная?
8: Ну, я с ней дружу.
6: Ты с ней дружишь? А она с тобой?
8: Да.
6: Точно?
8: Да.
6: Друзья, вы сейчас увидите, как они дружат. Ой, это просто шедевр.
4: Я когда говорю, Таня, ты хорошо сыграла, она говорит, нет, это скрипка сыграла.
6: Это скрипка сыграла. Слушай, ну ты еще и добрый человек.
4: Да, скрипа молодец.
6: Да, скрипа молодец. А у вас есть дома собака или нет?
5: Да.
8: Есть.
6: Как зовут?
8: Грета.
6: Грета?
8: Да.
6: Овчарка?
8: Нет.
5: Собака моя, сразу говорю.
6: Собака твоя?
5: Да.
6: А почему она твоя?
5: Потому что я за ним хожу.
6: Серьезно?
4: Да.
6: А кто хотел больше всех собак?
5: Я.
6: Серьезно? А имя кто придумал?
5: Папа.
6: О, это очень важно, это с уважением. Ну, крутое имя, да, Грета? Очень красивая. А как порода называется?
5: Золотистый ретривер.
6: Ух ты, золотистый ретривер.
4: Ну, она добрая, для Жени смотрел, чтобы для детей было.
6: Конечно, это ж такая, вы чё? Потрясающе. Друзья, если у кого-то есть золотистый ретривер, вы должны поставить 10 лайков, написать самый лучший комментарий для этой семьи, чтобы поддержать Диму. Но...
5: Самое интересное, это ретривер 1, а лайков 10.
6: Я думаю, даже 100 давайте. Потому что ретривер, а ты еще потом, может быть, и даже фотки выставим, да, вашего ретривера. Вы же любите свою собаку?
5: Да.
6: Друзья, очень интересно. Вот я лично обогатился, общаясь с вами. Я скажу кое-что закадровое. Это очень скромные люди. И поверьте, они очень мало сказали из того, что действительно есть в их жизни интересно. Но мне нравятся ваши дети. Они действительно воспитанные, красивые, добрые. Я хочу вас попросить, вы можете сыграть вот нам что-то такое приятное? Сыграете? Давай?

0: Потрясающе, друзья. Ну, вы можете себе представить, этот псалом называется «Как лань желает потоком воды». Я ни разу не слышал в таком исполнении, в такой аранжировке, с такими интересными заворотами, чтобы так звучал этот псалом. Молодец! Твоя скрипка молодец. Ну, я думаю, вы вместе молодцы, потому что вы друзья, как я уже слышал, и это дорогого стоит. Друзья, как прекрасно, когда хорошая, добрая, молодая семья может славить Бога самыми наилучшими своими способностями и талантами. Я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились. Я хочу попросить папу, чтобы он совершил молитву со всей своей семьей вместе с нами. Пожалуйста, давай. Есть, пожалуйста, брат Евгений.
1: Наш любящий Отец Небесный, наш Господь и наш Бог, у нас есть очень много причин, чтобы благодарить Тебя. У нас есть, Господь, желание благодарить Тебя за Твое участие в нашей жизни, за то, что Ты, Господи, все усматриваешь для нас самым лучшим образом. У Тебя знание, у Тебя видение. Ты, Господи, знаешь время, Ты знаешь путь, Господи. Просим Тебя о том, чтобы Ты благословил, Господи, каждую молодую семью, каждого, кто ищет Тебя, Господи, чтобы Ты откликнулся на такие вот просьбы, призывы, Господи, о помощи, о водительстве, о руководстве ради Сына Твоего, Иисуса Христа, просим. Аминь.
0: Аминь. Спасибо вам большое. Нам было очень приятно с вами познакомиться поближе. Вот эта молодая леди красивая, она аккомпанирует хору. И я думаю, еще мы увидим их совместные произведения не раз. Не вздумайте перестать заниматься тем, чем вы занимаетесь. Вы талантливые, молодые, энергичные. Так что я очень рад тому, что мог с тобой познакомиться. Дай пять. Вот так, молодец. Так что, друзья, берегите себя, берегите своих близких и развивайтесь в тех талантах и дарах, которые есть у вас. Я верю, что очень многие люди имеют такие способности, которые нет у других. Любые способности нужно развивать. Спасибо вам, что вы были с нами. Пусть вас Бог благословит, ваших детей, тебя, Дима, чтобы ты был очень хорошим кинологом. Потому что это тот, кто может с собаками обращаться, да, это кинолог. Так что я тебя буду считать, что ты кинолог настоящий, раз у вас собака. Ты талантливая, молодец. Вам дай Бог здоровья, сил, чтобы ваш станок трудился, работал. Маме терпения, радости, всего самого наилучшего. С вами, друзья, ненадолго прощаемся. И скоро обязательно встретимся. Берегите себя. До скорых встреч. Пока.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Духовное наследие.
1: Тема одиночества, я думаю, близка и понятна многим из нас. Эта тема находила отражение в творчестве великих поэтов, великих писателей. Сегодня мы беседуем об этом с писателем Анатолием Юрьевичем Мавшевичем. Сегодня мы говорим о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Человек, который был один среди светского общества тогдашнего. Я прав, как вы думаете?
2: Ну, в какой-то степени. То есть в глубоком, если смысле, духовном, наверное. Потому что так Лермонтов был и, к сожалению, остался навеки молодым. И, конечно, у него было много приятелей, друзей.
1: С которыми общались. Конечно, и так далее. И так далее. Да. То есть круг общения был достаточно широкий, да, но, тем не менее, все-таки он был один.
2: Ну вот ни у кого, наверное, в русской поэзии нет таких пронзительных стихов об одиночестве, о тоске, о какой-то отгороженности от людей и в то же время о желании соединиться с миром, с людьми, с Богом. Вот это у Лермонтова удивительно сильно. Лермонтов, с одной стороны, всем нам это имя известно со школьной программы, но, мне кажется, это едва ли не самый загадочный поэт в русской литературе. И вот в подтверждение этой мысли я хотел бы привести такой факт. На рубеже вот уже прошедших веков, когда прошло уже много лет со дня гибели Лермонтова, писатели, философы, мыслители спорили так о нем, о его творчестве, как будто речь идет о современнике. Это само по себе поразительно. И более того, эти споры, которые велись на рубеже 19 и 20 века, они сейчас уже в 21 веке вызывают огромный интерес. О чем идет

0: Соловьев о Лермонтове. Вот он его, видите, отнес к Ницше. Справедливости ради тут надо оговорить. Дело в том, что долгие годы Ницше у нас ругали, и это было одномерное отношение. На самом деле это очень тонкий, глубокий философ. Но вот Мережковский ему ответил на это. И если Владимир Соловьев говорил как раз об отсутствии религиозного начала в Лермонтове, то и Мережковский, возражая Соловьеву, говорил, что с Лермонтовым у него как раз связаны религиозные переживания. И он говорил, что он для него, во-первых, детские молитвы и первые стихи Лермонтова, которые он прочитал в детстве, вот это все слилось. «Я буду любить Пушкина, пока я жив, но когда придет смерть, боюсь, что это примирение». И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, равнодушная природа красою вечную сиять. Покажется мне холодным, жестоким, ничего не примиряющим. И я вспомню тогда детские молитвы, вспомню Лермонтова. Пушкин дневное, Лермонтов ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами, созерцанием и действием». Важно не то, кто из них, так сказать, был точнее или глубже, два выдающихся мыслителя русской культуры. Важно то, что Лермонтов был для них буквально живым человеком, о котором они спорили страстно и азартно. Почему это происходило? И почему этот человек приковывает нас и сейчас? Вот это интересно.
1: Духовное наследие.
0: Давайте попробуем обратиться, может быть, к каким-то хрестоматийным вещам, которые, казалось бы, знают все, и в то же время, чем мы больше их перечитываем, тем в них больше недосказанного и непонятного. Вот давайте обратимся к одному из самых известных стихотворений «Выхожу один я на дорогу». И мне кажется, тут много такого, что действительно поражает. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб душа вздымалась тихо грудь. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел надо мною, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел. Здесь нечто удивительное. Здесь, с одной стороны, картина мироздания. Даже есть интереснейшее размышление о том, что сейчас между звездами находят какие-то сигналы, там уже астрофизики.
2: Звезда звездою говорит.
0: Да, звезда звездою говорит, но это уж специалисты пусть, так сказать, находят. Вот я не специалист в этих вещах. Вот сигналы там между звездами, много интересного. Но вот это образ мироздания, почти физический вот этот образ мироздания, человек и вот это общение с этим миром беспредельным. И в то же время потом вот эти вопросительные интонации. Человек задает вопросы наедине, только вот наедине с кем мы спрашиваем, да, и кого, вот о самых сокровенных смысле бытия и смысле.
2: Наедине с Богом.
0: Да. Ну вот это, так сказать, такая очевидная, да, это некое глубинное вот это вот и одиночество, и уединение от мира, да.
2: И человек ищет ответы.
0: Да, и сколько лет прошло, а эти стихи, они очень современные. Интонации и стиль, и все они. И потом переходит вот от этого поразительного. Вот чем хороша действительно великая поэзия, что она непредсказуема движение стиха, да? Логика необъяснима. Мы никогда не можем предсказать, что зачем. Вот даже перечитывая знакомые, все равно удивляемся. И потом вот этот образ... желание, так сказать, какого-то бытия, да, вот
2: другого
0: бытия, да,
2: светлого, чистого, радостного.
0: Но самое здесь интересное, что оно обретает реальные черты. Вот возникает образ дуба, дерево, которое бы весь

0: вот шумело, вот, шелестело, да. Вот это вот опять предметная реальность. И вот от мироздания до вот дерева, да, которое шелестит листвой, между звездами, которые говорят, и дубом, который шелестит, между пустыней, которая внемлет Богу, и душой человека. Сколько раз оно звучало, положено на музыку, но это всякий раз поражает, удивляет и вызывает.
1: Наверное, потому что находит отклик в душах многих и многих людей сегодня.
0: Конечно.
1: Потому что что-то подобное и мы переживаем, что-то подобное переживают и многие люди. Через великую поэзию многие люди открыли для себя Творца и Создателя. Спасибо, Анатолий Юрьевич, спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших писем, ждем ваших звонков, ваших откликов. Пусть Бог благословит вас.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Мы прервались на самом главном вопросе, а именно, какой же национальности был Авраам, какой национальности был его отец Фара, есть ли этот ответ в Библии? Оказывается, есть. Давайте посмотрим на него. Второзаконие, 26 глава, и 5 стих говорит: «Отец мой был странствующий арамеянин». О, какое интересное слово! Не путайте с армянами. Армяне – это тоже древний народ. Вот, но они не семитский древний народ. А речь идет о древнем народе арамейском. Сейчас я вам кое-что о нем расскажу. Обратите внимание, опять же, на Месопотамию. Оказывается, эта территория, она имела такую чересполосицу. На ней проживало много народов, и три древних народа, которые упоминаются и известны. Это вавилоняне вместе с ассирийцами, это один народ, аккады. Второй древний, очень древний народ, у которого самая древняя письменность – это шумеры, а третий народ – это арамеяне. Так вот, как я вам сказал за аккадов, что, оказывается, аккадский народ состоит из вавилонской ветви и ассирийской ветви, так, оказывается, арамейский народ тоже состоит из двух таких ветвей, подгруппы. Южная ветвь, которую называли халдеями, и северная ветвь, которых называли сириянами. Не путайте сейчас с населением Арабской Сирийской Республики. Так называется государство сегодня, о котором мы часто слышим в новостях. Да, это Сирийская Арабская Республика. Хотя на ее территории до сих пор проживали люди, еще говорившие на древнем арамейском языке. То есть получается, что арамейский язык – это самый древний язык. Если Фара и его предки вот из этой линии не строили Вавилонскую башню из линии, описанной в Бытие 10 и 11 главы, если они не строили Вавилонскую башню, то это означает, что это арамейский язык, на котором, который не был смешан. Арамейский язык, который не был смешан. Кстати говоря, интересно, но факт, что Иисус, родившийся в Вифлееме, но выросший в Галилее, разговаривал тоже на одном из диалектов арамейского языка. Палестинский или галилейский диалект арамейского языка. И мы встречаем в Евангелии от Матфея, в частности, слова Иисуса – такие как «Талита куми», «Элоги, элоги, лама шабахтани» – последние слова Иисуса на Голгофе перед смертью. Это слова, это конкретно арамейские слова, которые произносил Иисус. Интересно, что ученики Иисуса, они тоже говорили на арамейском языке. И поэтому их акцент сразу же слышали жители Иерусалима, которые говорили на иврите. Поэтому Петра во дворе Каяфы, где происходил суд над Иисусом, очень быстро смогли вычислить. То есть вот это вот, кто были предками Авраама? Это были арамеяне. Но что интересно, Бог, имея для семьи Фары, имел цель. И хотя Фара, он не пошел к этой цели, и пошел к ней Авраам, но цель была очень конкретная. Что хотел сделать Бог? Бог хотел поселить Авраама и его семью вот в это, на этой территории. А посмотрите внимательно, что происходит. Перед вами древние империи второго тысячелетия, раннего второго тысячелетия до нашей эры. Посмотрите, и вот красными полосками показаны торговые пути. Вы видите, где больше всего торговых путей пересекается? А вот это пересечение всех тогда известных торговых путей. Вы понимаете, какую цель преследовал Господь? Он хотел поставить тех людей, которые сохранили верность Ему, там, где пересекаются все пути, чтобы можно было весть о Боге и о любви Бога, и об истине Бога, и о плане спасения можно было бы легко распространить. Вот, оказывается, какая была конкретная цель, которую преследовал Господь, почему Он хотел от Авраама произвести народ. Он не просто себе взращивал каких-то любимчиков. Он конкретно желал, чтобы на вот этой территории, по которой проходят купцы и разные люди из ведущих древнейших империй, было провозглашаемо имя великого Бога. И именно поэтому, когда Господь увидел, что Фара, последний из вот этой линии тех, потомков тех, которые не участвовали в Вавилонской башне, решил заняться так себе в Харане комфортным бизнесом, то он призывает Авраама и говорит: «Я из тебя произведу народ новый». Интересно, если мы говорим о языке иврит, то язык иврит лингвистически можно очень четко увидеть, как этот язык образовывается и развивается из древнеарамейского языка. Точно так же, как можно проследить образование современного русского языка из древнеславянского, из древневосточнославянского языка. Что же тогда такое? Почему, если Авраам был арамеянином, почему вдруг его назвали евреем? Вот как у нас звучит выражение в Бытие, 14 глава. «Авраам га-иври». Происходит слово «иври» от корня «авар». Я специально это очень подробно показываю, потому что там вот в линии родословия Сима встречается «евер». И для русскоязычных когда мы говорим «еврей», нам кажется, что это слово происходит от слова «евер». Никакой связи между словом «еврей» и «евер» в реальности нет. Потому что в оригинале вот то, что мы сейчас по-русски говорим «еврей», это «иври». Отсюда в русском языке, когда мы говорим о языке, мы говорим «иврит». Да? Это язык, на котором сегодня в Израиле говорится. То есть это слово у нас именно в таком виде сохранилось. Мы говорим «иврит». Да? То есть, соответственно, оказывается, от глагольного корня «авар» происходит. Что такое «авар»? Это «пересечь». Что Авраам пересек? А вот, оказывается, что. Если вы помните, мы уже цитировали вам книгу Иисуса Навина, там сказано: «Отцы наши за рекою поклонялись иным богам». Вот у нас течет река Ефрат. Вот за рекою, на левом берегу, восточном берегу реки Ефрат, отец Авраама Фара занимался, уже служил иным богам. А Авраам встал и ушел из дома своего отца. Таким образом, он как бы пересек этот рубеж реки Ефрат и оказался в абсолютно незнакомой для себя территории. В чем проблема? Почему Фара не пошел таким образом? Как я уже вам показывал, Фара остался на территории, которая заселена была арамеянами. То есть это была его территория, его народ. И поэтому ему там было очень легко. Уже за Ефратом жили хананеи, совершенно другие люди. Поэтому, когда, например, мы читаем дальше Бытие 12 глава, Авраам первое место, которое он останавливается – и, кстати говоря, ставит там жертвенник Господу Богу Яхве, это земля, она, там было, там сказано, хананеи жили в земле той. То есть для Авраама она была чужая земля. И вот, когда он в эту землю пришел, они его стали называть иври, то есть пересекший, ты от туда пришедший. То есть вы видите, оказывается, что у нас выходит. У нас, оказывается, получается интересно. Оказывается, само название Авраама – это его, ну что ли, прозвище за то, что он пересек границы ради того, чтобы следовать за Богом. Готовы ли мы идти на такие жертвы, на перемену обстановки, на перемену образа жизни, оставлять наших родственников, нашу семью, если нам это велит Бог ради того, чтобы следовать за Богом? Вот эти вещи заложены в понятии «Авраам – еврей». Разобравшись с евреями, нам следует разобраться со следующим термином. И термин, он специфический. Я специально назвал его, как оно исторически звучит, «израэлиты», чтобы мы не путали это с сегодняшней ситуацией. Потому что если мы говорим сегодня «израильтяне», то речь идет о гражданах государства Израиль. Кстати, Я думаю, что многим известно, что в государстве Израиль живут не только евреи сегодня. Вот. Но это отдельная тема. Мы говорим об израилитах, о тех, которые являются потомками Якова. Якова, которому Бог поменял имя. Вы видите эту историю здесь. История о том, как боролся с Яковом кем-то, с Яковом кто-то боролся, когда Яков перешел реку Ярмук. Возвращаясь назад, он, оказывается, был в Харане, там он женился, там он завел себе семью, и сейчас он возвращался назад. И, конечно же, он боялся своего брата Исава, которого он немножечко обманул. Вот. И, конечно, ему было не очень удобно представляться пред своим близнецом. И поэтому он искал помощи от Бога. И поэтому он ухватился за того, с кем боролся, обоими руками. И говорил: «Я не отпущу, пока не благословишь». И вот что он получил. Он получил изменение имени. Яков, его спрашивает Бог: «Как имя твое?» «Ну, Яков». А Бог говорит: «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Таким образом, потомки Иакова, детей Иакова, внуков Иакова, они образовали 12 племен или колен, да, по числу детей Якова, правда, я недаром сказал о внуках, потому что 10 колен это были родоначальниками колен были внуки, вернее, дети Якова, 2 колена, Ефрем и Манассе, это были внуки Якова, да, сыновья Иосифа. И фактически они образовали царство. Они образовывают, можно так сказать, теократическое древнее государство Израиль, которое достигло своего развития и расцвета. Вот если мы видим наибольшая его территория при царях Давиде и Соломоне. Но мы знаем, что происходит дальше. Дальше происходит трагедия. Когда умирает царь Соломон, то, естественно, если в первые годы его правления страна имела экономический подъем, и там написано, что серебро не стоило практически ничего, а золота было огромное количество, то однозначно после того, как Соломон переженился на 900 женщинах, это оказалось довольно недешево. И поэтому, в общем-то, содержать 900 женщин в комфортных условиях, понимаете, да еще и с несчетным количеством детей от этих женщин, то это требовало огромных капиталовложений, и весь Израиль за это платил. И, конечно же, это было тяжело, тяжелое налоговое бремя. Ну и, естественно, как стал царем Равоам, то пришли к нему старейшины от колен Израилевых и говорят: «Ну, снизь налоги». Равоам немножечко поразмыслил, посчитал, что он хочет себе купить и iPhone, и iPad, и Mercedes. Ну а тут у него еще на попечительстве этот гарем, который кушать хочет. И тоже там, как говорится, не ахти, как жить хочет каждый из этих жен, пенсию давай. Он им ответил, что не дождетесь вы понижения налогов, мне ваши деньги нужны. Ну, закончился этот разговор весьма трагично, потому что здесь у нас сказано о том, что это еще в третьей книге царств, что 10 колен фактически отделились от царства Давида. И, ну, если так разобраться, по большому счету, вот здесь на юге, Южное царство, которое называлось Иудейское царство, Иуда, туда входило и немножечко вот тут маленькое колено Вениаминово, и фактически растворившееся в нем колено Симеонова. А вот на севере в основном самыми крупными коленами было Ефрем. Вот, и здесь, конечно, было, ну, по большому счету, 9 колен. И вот это северное царство, вы видите на карте, оно называться стало Израиль. То есть вы видите, что важно. Когда мы говорим «Израиль», нужно это выражение всегда употреблять в его историческом контексте. Если мы открываем книгу Иисуса Навина, Израиль – это израилиты, потомки Яка. Если мы открываем книгу «Первое, второе царство», это книги Самуила. Опять же, Израиль – это те, кто находится в царстве Саула, в царстве Давида и так далее. Но если мы открываем третье и четвертое царство, то Израиль и многие пророческие книги были написаны в этот же исторический период, то Израиль – это только 9 колен. То есть существует Израиль отдельно, а Иуда существует отдельно. И что дальше происходит с Израилем? В 622 году до нашей эры приходит царь ассирийский и осаждает Самарию. И в 9-й год последнего царя, в 9-й год царя Осии, а царь Осия – это иудейский царь, да, то есть мы это видим, соответственно, отсюда и год берем. Ассирийский царь штурмом берет Самарию, столицу Северного царства, и переселяет все эти 9 колен туда, на восток. Полностью отселяет их. Окончательно, вот у нас остаются даже фрески из истории, которые мы видим, разрушение Самарии. Вот это то, что осталось от древней столицы Северного царства Шомрона. И вот что у нас написано о 9 коленах Израиля. Написано, что они рассеяны по определенной конкретной причине. Почему я об этом так говорю? Я об этом говорю, потому что сегодня ходят разные теории. Сегодня люди есть, которые пытаются как-то эти 9 колен Израиля найти, что они какие-то бедные, несчастные, пропащие. Если вы слышали такой церкви, называется она «Церковь святых последних дней», или «Мормоны». то они, интересно, вы, наверное, в курсе, они, в общем-то, Библией не особенно так пользуются, а вот у них есть своя книга, книга Мормонов. И там прямо написано о том, что, оказывается, жители американские, индейцы североамериканские, это кажется, эти 10 колен Израиля. Вот. Тут еще, понимаете, разные теории у нас встречаются. В частности, теория о том, что в Афганистане где-то нашли остатки колен Израиля. Потом рассказывали, в Японии нашли какие-то остатки колен Израилевых. Давайте посмотрим. Почему случилось с Израилем то, что случилось? Обратите внимание. Написано, вот 4 глава, 4 книга Царств, 17 глава, 16 по 18 текст. Написано, что израильтяне оставили заповеди Господа, устроили себе литые изображения двух тельцов, поклонялись Ваалу, проводили своих сыновей через огонь, гадали, волшебствовали, предавали всему, что неугодно в очах Господа. И что дальше сказано? Прогневался Господь сильно на израильтян, то есть на вот эти, мы видим, это четвертое царство, то есть это эти 9 колен, и отверг их от лица своего. И не осталось никого, кроме что? Кроме одного колена Иудина. Иногда часто приходится слышать такой вопрос. А из какого ты колена? Ко мне вопрос. Смотрите на эти стихи библейские, и на основании Библии можно получить вполне разумный ответ. Из какого сегодня колена происходит большинство евреев? Если даже вы сегодня окажетесь в Израиле, то на иврите сегодня, вот, если сказать на иврите «я еврей», будет звучать «они егуди». То есть не говорится «иври», а говорится «егуди», то есть «егуда» от слова «егуда», «иуда». Понимаете? То есть это очень четко сегодня все здравомыслящие евреи понимают. Ну, конечно, есть колено Левиина, да, потому что были на территории иудеи левиты, да. Соответственно, есть люди, есть фамилии, например, Коган, Кохан, Коэн. Это, кстати, вот произношение Коэн на иврите – это священник. То есть есть среди бухарских евреев, например, фамилия Аронов. Это все священнические фамилии. Есть фамилия Левин, Левицкий там и так далее, Левинский. Это все имеет отношение к колену Левин. Но колено Данова, колено Асирова, понимаете? Это все. Найти эти колена просто не представляется возможным. И не стоит их искать. Понимаете? Поэтому, когда приходится часто слышать, что вот Антихрист будет еврей из колена Данова, друзья мои, вы сначала колено Данова найдите, а потом будете искать еврея из этого колена. Только сначала это колено обнаружьте где-нибудь, каким-нибудь образом. Потому что когда вот это начинают рассказывать там, в Афганистане, в какой-то деревне нашли людей, и там какие-то есть что-то схожие, какие-то элементы. И все, попробуйте этим людям сказать в Афганистане, что они из колен Израилевых, они вас живых не оставят. Эти люди мусульмане, правомерные мусульмане, они ничего с древним Израилем никакого общего иметь в жизни, тем более сейчас в этой политической обстановке вообще не хотят. Понимаете? Поэтому здесь смысл какой искать? Вопрос, почему эти находят эти признаки? Это очень просто. Дело в том, что, опять же, посмотрите, вот, за что Господь отверг Израиль. Обратите внимание, он написано в предыдущих текстах, они идолам поклонялись, они Бога забыли, они стали язычниками, понимаете? Пока человек верует в Бога, соблюдает заповеди, он будет думать, за кого он свою дочь замуж отдаст, на ком его сын будет жениться, да? Будет он дочь свою отдавать замуж за идолопоклонника или не будет? А здесь сейчас что у нас получается? Здесь им абсолютно без разницы. Идолопоклонник его сосед, вот здесь написано в той же Ассирии, куда их переселили. Идолопоклонник его сосед, который за его дочерью ухаживает, или огнепоклонник, ему без разницы, потому что он сам язычник. Понимаете, поженились раз, пошли дети, пошли внуки, пошли правнуки. Кто будет помнить, кто его прадедушка когда-то там неизвестно откуда-то из Самарии пришел? Об этом кто-то помнит? В жизни никто об этом не помнит. Понимаете, этот процесс называется очень просто. Ассимиляция. Поэтому осталось одно колено Иудина. И интересно, мы видим о том, как Библия говорит нам о колене Иудином. Оказывается, Иуда тоже попал в плен. И когда Иуда попал в плен, проходит 70 лет, книга Ездры пишет о том, как иудеи вернулись из плена по указу царя Кира. И вот написано. Царь Кир повелел строить, говорит, что Бог Небесный повелел строить ему дом, что в Иудее, обратите внимание, не в Израиле. Видите, как изменяется само название? В Иудее. И дальше сказано, поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых. И священники, и левиты. Видите, кто в реальности остался? То есть главы поколений Иудиных, Вениаминовых, священники и левиты. Но так как колено Иудина довольно большое, то хоть и Павел, допустим, еще помнил, что он из колена Вениамина, но сейчас это уже так перемешалось из-за того, что колено все-таки очень маленькое. То есть вот таким образом у нас образуются иудеи. Ну а что, собственно говоря, происходит? Давайте посмотрим краткую историю. Вот здесь на слайде мы видим, да? Вот у нас еврейские патриархи Авраам, Исаак, Яков. Поэтому и называем еврейские патриархи. Это 18 век до нашей эры. Потом идет формирование теократического государства Израиль. И это происходит до 920 года. Это разделение Давидова царства на Иуду и Израиль. И пока в 722 году Да, Самария, Северное царство, не попадает в ассирийский плен. И таким образом мы видим, существует только царство Иуды. И мы видим, до 586 года оно существует, пока первый храм не разрушается царем Новохудоносором. А вот что идет дальше. Дальше идет восстановление храма, 515 год до нашей эры. Естественно, мы видим этот период, это Иудея. Государство теперь называется Иудея. Да, это период второго храма. Вот здесь у нас смерть Иисуса. И 70-й год разрушение Иудеи, потеря полной государственной независимости. И начинается римско-византийский период. Да? То есть он длится, пока эта территория не захватывается мусульманами. То есть до 6 века нашей эры имеется вот этот римско-византийский период длится. И вот что происходит. В 132 году нашей эры имеет место еще одно восстание в Иудее. Это восстание Бар-Кохбы, которая жестоко подавляется римлянами, и император Адриан тогда начинает думать, как мне досадить этим иудеям. То есть начинается в Риме очень сильная антиеврейская, антииудейская такая пропаганда, и они решают насмеяться над иудеями. Они думают, Адриан думает, как нам поменять название этой области так, чтобы в памяти уже она ни у кого не осталась. И предлагает ему, назови эту область Палестине. Что такое Палестине? На латинском языке Палестине – это земля филистимлян. А филистимляне, вы знаете, были злостными врагами израильтян. Вот отсюда получается такое название, которое, то есть, сегодня тоже имеет место, существует, да, и мы видим 132 год. Поэтому, когда мы говорим о том, что апостолы Иисуса, они были палестинцами, мне приходится такое слышать. Я услышал однажды, один довольно респектабельный профессор сказал, а вот апостол Петр был палестинцем. Извините, это называется анахронизм. Петр жил до 132 года, соответственно, он был иудеем. Вот, что еще мы интересное видим? Интересным образом мы видим формирование христианства. Формирование христианства. Часто приходится слышать такие слова, что вот иудеи отвергли Иисуса, и поэтому все. Особенно как побили камнями Стефана, то Бог на них полностью крест поставил. Но посмотрите, что происходит. Оказывается, Деяния апостолов нам говорит интересную вещь. И мы будем еще разбирать эту историю подробно. О том, что после гонения бывшего после Стефана многие из рассеявшихся дошли до Финикии, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Именно иудеи диаспоры явились первыми христианами. Вот почему Павел говорит такие слова. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. и по обетованию наследники. То есть эти слова обращены уже не к иудеям. Эти слова обращены ко всякому человеку, который считает себя принадлежащим к вере Христовой. Всякий человек, принадлежащий вере Христовой, он, оказывается, принадлежит семени Авраама. Вы понимаете, часто приходится слышать, а почему Библия только про евреев? Дескать, это не про нас. Друзья мои, если мы являемся Христовыми, то вот с кем себя Библия говорит, апостол Павел говорит, следует идентифицировать. Семенем Авраама. Вот какие интересные факты. С Авраамом, который готов был ради всего оставить все ради Бога. И следовать за ним, оставить отца, оставить свой народ арамейский, отставить то, что его отец делает, этот выгодный бизнес по изготовлению идолов, и идти за Богом. Готовы ли вы так идти за Богом? Если вы готовы, то вы являетесь семенем Авраамовым тоже. И с этим семенем, и с этим народом следует идентифицироваться. Известный русский философ Владимир Соловьев когда-то сказал: «Всякий искренно верующий христианин не может не быть евреем». Всякий искренно верующий христианин, согласно слов Павла, является семенем Авраама.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Программа «Независимость». Татьяна.
1: Я вышла замуж и нашла себе мужья такого же алкоголика, как мой папа. Мне все друзья говорили, что зачем ты выходишь за него замуж. Тем не менее, я сказала, что я тут крутая, это он пьет без меня, а со мной он пить не будет. И я вышла за него замуж, и понеслись вечеринки с друзьями, где мы обязательно выпивали. И я видела, что он перебирает свою норму, да, и мне приходилось выпивать за него, чтобы мы могли дойти до дома, чтобы не приходилось тащить его на своих плечах. И так продолжалось довольно-таки долго, пока этот внутренний голос не перестал у меня показывать, да, что следующая рюмка лишняя. Мне казалось, что я еще в норме, но оказывалось, что я выключалась, мое сознание отключалось вообще напрочь, да, и я не понимала, что происходит. На следующий день я не могла вспомнить, что со мной вообще происходило. А я не верила своим друзьям, которые поутру мне рассказывали о том, что я творила. Я-то помню себя в последний момент, когда я веселая, довольная жизнью, там рассказывала либо анекдот, либо улыбаясь, танцевала. Они мне рассказывали про какую-то злобную фурию, которая на всех бросалась, с кулаками лезла в драку, обзывала и оскорбляла. И они рассказывали это так со смехом, что я им просто не верила. Я думала, что они сговорились и меня там разыгрывают. В моей жизни произошло печальное событие. Я узнала, что муж завел себе любовницу. У нас был долгий трудный развод в течение 2 лет. Он ушел из дома. Для меня самое лучшее решение вот этой проблемы, как я считала, это взять после работы бутылочку вина и прийти к своим подружкам поплакаться. И рассказывать горько, долго, плача, там, вытирая кулаком слезы, да, и нос, рассказывать о том, какой он нехороший и какая я бедная несчастная. Мы развелись, и вот эти вот последующее мое пьянство, оно усугублялось очень быстро. Дело дошло до того, что я не смогла ухаживать за своими детьми, и мать у меня их забрала к себе и стала их растить. Для меня это оказалось очень удобным. Я знала, что они у матери накормлены, напоены, она их отведет в школу, сделает с ними уроки. Да? Мне не надо там думать, это лишняя головная боль. Я за детей спокойна, и мне стало пить свободнее. У меня изменился круг общения очень сильно. Да? То есть я стала общаться с теми людьми, для которых вот такое поведение...

0: в одиночестве. Пьянство уже очень сильно как бы вошло в мою жизнь. Я оказалась в таком положении, что я пила ежедневно. Как говорится, иногда уходила в запой. Вот. Это были страшные дни. Здоровье мое, естественно, пошатнулось очень сильно. Я еще умудрилась за это время найти себе второго мужа. Да? Как я сейчас вижу, это был мой собутыльник. То есть я нашла себе мужчину, который разрешал мне пить. И мы с ним дружненько вот так вот и пили. Но женский алкоголизм, он сильнее мужского. Я покатилась просто по наклонной, как снежный ком. Я не могла работать. Я уж не говорю о том, что там про детей я вообще забыла. Я не могла работать, я лежала дома. И моя главная задача была дожить до того момента, когда придет с работы муж и опохмелит меня. Потому что я сама не могла даже выйти из дома. Меня трясло и колотило. Алкоголь уже стал моим хлебом. Мать, родственники, да, и друзья стали мне говорить о том, что у меня проблема с алкоголем. Мать мне очень много раз пыталась предложить помощь врачей, наркологов, да, и я говорила, нет, я не алкоголичка, я смогу сама с этим справиться. И я пыталась доказать и ей в первую очередь, и себе самой, что я смогу с этим справиться. Я пыталась переламываться сама, и как я не сдохла за это время, за этот период, потому что это были очень тяжелые ломки. Это были судороги, это чуть ли не до остановки сердца, жуткие головные боли, давление высокое, да, но тем не менее я вот это вот как-то вот выходила. Когда я уже дошла до совсем невменяемого состояния, я уже все-таки позвонила матери, да, и сказала, что все, я сдаюсь, вези меня куда хочешь, веди меня куда хочешь. Врач со мной долго разговаривал и поставил мне третью стадию алкоголизма. Говорит, ну вы выйдите в коридор, постойте. Говорит, а мы сейчас с вашим поговорим. И я стою в коридоре, и я вижу женщину, которая идет в рваном халате и синяком под глазом. Я думаю, вот она алкоголичка, а я нет, у меня еще нет никаких проблем. Я еще не в драном халате, у меня есть крыша над головой, у меня нет синяков. Поэтому мне здесь делать нечего. И пока мама разговаривала с наркологом, я ушла и села в машину к брату и сказала, что все, не надо мне никаких больниц, я сама смогу с этим справиться. Через некоторое время я согласилась на первую кодировку. Первая кодировка, я закодировалась на год. Я продержалась 8 месяцев. Причем я сорвалась на работе, было 8 марта. И я потихоньку решила попробовать вина, да, и посмотреть, что из этого будет. И вот таким образом я опять начала пить. Я давала наркологу подписку о том, что я знаю, какие последствия последуют за введенное вещество определенное, да, меня может либо парализовать, либо может сердце остановиться, либо я стану идиоткой. То есть я давала об этом подписку, что я в курсе об этом. Но страх смерти, он играл роль какое-то время, да, потом тяга становилась сильнее все-таки. И уже страх смерти, уже он просто не котировался. Прошло какое-то время, я согласилась на вторую кодировку. Вторая кодировка была уже на полгода. Я продержалась 3 месяца. На третью кодировку мне врач спросил, насколько на год или насколько. И я, уже понимая, что я не могу, сознательно отрицая, да, проблему, подсознательно я понимала, что год мне не выдержит, мне даже не выдержит полгода. Я спросила врача, а на 3 месяца или на месяц у вас нет такой кодировки?
1: Считается, что алкоголизм – это участь слабых людей. Но современные ученые выяснили, что алкоголизм – болезнь, которая может поразить любого выпивающего. В какой момент произойдет переход от контроля человека над алкоголем к контролю алкоголя над человеком, предсказать невозможно.
0: Дочка моя пришла в гости, да, сын уже на тот момент перестал ходить, он старше на 2 года, да, он уже перестал ходить, он от меня... Мать от меня отказалась, она сказала, чтобы ты сдохла. Да? Я поплачу один раз на могилке, и все. Дети тоже, дочка еще приходила. И она когда увидела, что я сижу со стаканом, она мне сказала, мам, если ты сейчас выпьешь этот стакан, я повернусь и больше никогда к тебе не приду. Вдруг я четко поняла, что постройся вот все живые и умершие родственники, да, и скажи, если сейчас выпьешь этот стакан, мы тебя проклянем. Да? Меня бы это не остановило. Вот весь ужас в том, что я теряю ребенка, я не могу не выпить.

0: Вот что ужасно. Дочка повернулась и ушла. И тогда я стала вот обдумывать, как бы мне себя это убить, да? Но в последний момент, я не знаю, что мною двигало, да? Наверное, полное отчаяние. Я, будучи пьяной, вышла на балкон, бросилась на колени, да, и стала просить: «Боже, Боже, ну сделай хоть что-нибудь, да? Сделай, я не могу как вот больше так жить и не хочу». Я 3 дня была трезвая, вот я опять в очередной раз пыталась сама переломаться, у меня была жуткая тяга. И я уже решила, что все, если мне ничего не поможет, ничего нигде, да, все, я иду вечером и выпиваю, потому что это уже невозможно. И я заехала к подруге, и она мне говорит: слушай, да ты алкоголичка. И ты туда же. Я говорю, ну все обзываются. Я говорю, хоть бы кто сказал, что мне с этим делать. Я говорю, знаю я, что я алкоголичка. Вот, она говорит мне: попробуй до вечера остаться трезвой. Вечером будет группа анонимных алкоголиков, пойдешь. Я говорю, а что там такое? Она говорит, там люди, которые пили, и которые на сегодняшний день остаются трезвыми. Я говорю, пойду, я хочу оставаться трезвой. Я первый раз, когда шла на анонимных алкоголиков, мне было очень страшно. Я не знала, куда я иду, что там такое, да. И мне почему-то представлялось, что там сидят мужики небритые в фуфайках, это самое, на столе расстелена газетка, лежит селедка, вокруг граненые стаканы. А дальше мое воображение как-то не работало. Думаю, ну как люди остаются трезвыми, да, вот как-то вот что они, может, они учат пить нормально, да. И когда я пришла, вот увидела вот счастливых людей, да, я увидела улыбки. Я в последнее время разучилась улыбаться, я полгода к зеркалу не подходила. Потому что в один прекрасный момент я поняла, то, что я вижу в зеркале, уже ничем не закрасишь. Поэтому я туда перестала смотреть просто-напросто, вот, чтобы не пугаться. Вот. И я когда увидела счастливые лица и счастливые глаза, да, у людей, и люди рассказывали свои истории, говорили, кто как пил, да, и что они на сегодня остаются трезвыми, меня это очень поразило. Меня это поразило, и вот что я там получила, я получила надежду, которая у меня была напрочь утеряна. Я шла на группу с жуткой тягой. Когда я вышла с группы, я поняла, что я не хочу пить. Вот это было настолько удивительно, что я даже не знала вообще, с чем это связано, да? И мне ребята объяснили, что на группе присутствует высшая сила. Высшая сила. Высшая сила. На тот момент я не могла уже без алкоголя и больше 2 часов. Когда я выпивала, проходило какое-то время, алкоголь начинал выветриваться из организма, и мне требовалась новая доза. А тут вдруг я остаюсь трезвой, да, и для меня это было удивительно. Я первый день осталась трезвой. На второй день тяга вернулась, но я вот дотерпела до вечера, прибежала на группу, я вышла с группы, у меня опять нет тяги. Вот это вот чудо произошедшее было для меня очень удивительно. Я-то пришла в анонимные алкоголики, а мой муж продолжал пить. То есть, приходя с группы, я встречалась дома, сидел человек совершенно пьяный, с запахом, со всеми этими самыми, да, и у меня обратно тяга наступала очень быстро. Пока вот впереди идущие ребята, да, которые уже много лет оставались трезвыми, они мне не подсказали, что надо все-таки делать еще какие-то вещи. Надо было понять такую вещь, что всю жизнь я опиралась только на свои силы. И проблема в том, что у меня этих сил маловато для того, чтобы решать свои жизненные проблемы и справляться со своей зависимостью алкогольной. Что надо было искать какую-то силу, более высшую, да, чем моя сила собственная, и к ней обращаться за помощью. Я не верила ни в какую силу, и тем не менее я продолжала делать то, что мне говорил наставник. Я молилась. А наставник мне говорил так, да, тебя никто не заставляет верить, тебе сказано, молись, проси о помощи, вот и проси, да, потом поймешь, для чего это надо. И я стала без всякой веры, без всего, да, не веря, что есть какая-то сила, до которой до меня есть дело, и которая будет делать для меня чудеса и помогать мне справляться со своими проблемами, да, и я стала просто делать. Когда стали появляться результаты, когда действительно стала приходить помощь, да, вот тогда у меня появилась вера. И изменилось вот это вот мышление, да, как я перестала опираться на собственные силы. Я доверилась Богу. И Бог вошел в мою жизнь на сегодняшний день. И я знаю, что он меня любит, он любящий. Если раньше я думала, что за что мне это бедный, несчастный дает та или иная ситуация, на сегодняшний день я ставлю вопрос по-другому. Для чего? Для чего мне дана эта ситуация? Что я должна понять в этой жизни? И что я должна в ней изменить, чтобы мне в ней было хорошо? Ко мне вернулись дети. В каком плане? Я забрала дочку от матери, да, а сын решил жить с отцом. Но, тем не менее, у нас поддерживаются хорошие отношения до сих пор. Он меня познакомил с девушкой, приезжает в гости постоянно. Дочка живет со мной, и сейчас вот чудеса, те вот самые доверительные отношения. У меня наладились отношения с мамой очень замечательные. Хотя раньше мы не могли находиться вместе больше 5 минут. Дело кончалось скандалом. На сегодняшний день любовь и очень светлые чувства друг к другу. Вот это вот чудо. Мой муж бросил пить, он пришел в сообщество, и на сегодняшний день он трезвый до сих пор. Вы знаете, я завтра иду на новую работу, новый коллектив, и у меня нет страха внутри. Потому что я знаю, что с Богом все будет, все будет.
1: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке – Библия. И мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждения Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом, она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки, это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно-научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается по путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Жив Господь и благословен защитник мой.
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Безысходность. Примеров масса, а вот решений ни одного. Как быть? Возможно ли выйти из ситуации, когда кажется, что выхода нет? Давайте рассмотрим несколько лазеек, которые помогут нам ориентироваться в таких ситуациях. Допустим, сейчас ты находишься в таком положении, что не можешь сделать шаг ни вправо, ни влево, ни назад, ни вперед. С чего начать? Вам нужно правильно оценить ситуацию. Для того, чтобы это сделать, перестаньте паниковать. Переживания и стресс – все это мешает адекватно мыслить и оценивать ситуацию. Проговорите у себя в голове, что с вами происходит, или даже напишите на бумаге. Когда вы будете видеть свою ситуацию со стороны, станет намного проще анализировать. Старайтесь не допускать негативных мыслей. Так уж повелось, что все мы очень часто зациклены на негативе. Все пропало, это конец, меня убьют и так далее. Узнаете себя? К сожалению, у большинства людей этих мыслей предостаточно. А их нужно избегать, потому что мысли формируют наши действия и внутреннее состояние. Только подловили себя на такой мысли и сразу перестаем об этом думать. И начинаем мыслить позитивно. А кто запрещает? Это ваша жизнь, и вам, только вам решать, о чем думать. Тем более, если вы уже оценили ситуацию адекватно, неужели вам до сих пор кажется, что нет ни одного выхода? Скорее всего, есть, возможно, даже не один. Но если вы все еще не знаете, что вам делать, есть еще один совет, специально для вас. Иногда ситуации бывают действительно безвыходными, и ничего поделать вы не можете. В таком случае вам нужно отпустить это. Расслабьтесь. Если вы понимаете, что ничего не можете поделать, зачем тратить на это свои силы и нервы? Сделайте выводы, чтобы больше не попадать в такие ситуации, и примите реальность. Ведь смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». С нами в гостях снова Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Духовной академии Заокской и также магистр богословия. И вместе с нами Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем изучать тему о годовых праздниках, которые проходили в святилище, и как они раскрывают нам план спасения. Мы закончили прошлую тему на том, что вы сказали, что Пасха, который вот символизирует жертву Христа, это только начало годовых праздников. Что ж там дальше тогда? Если это только начало, то...
2: Ну, наверное, будет полезно вспомнить о том, как вообще, что из себя представляло земное святилище. Мы знаем о том, что святилище состояло из двора, на котором находился жертвенник всесожжения. И дальше шло непосредственно само здание святилища, которое состояло, собственно, из двух помещений. И поэтому мы все время говорим о том, что первый праздник, с которого начинается вот эта передача замысла спасения, первый праздник – это праздник Пасхи, который совершил Христос на земле. И это первый и единственный праздник, который Христос совершает на земле. Поэтому Пасха связана с двором, Пасха связана с тем, что приносится жертва Христа именно во дворе, в святилище. То есть в данном случае жертвенник всесожжения, он символизирует собой Голгофский крест. И это первый и единственный праздник, который Христос совершает на земле. Все остальные праздники, они будут связаны непосредственно с небесным святилищем. И мы знаем, что в других праздниках затрагивалось еще и вот это вот двухфазное служение Христа. И вот фактически служение первосвященника перемещалось с жертвенника на само здание святилища.
1: То есть получается, когда мы сталкиваемся уже с не с символами, которые вот на земле здесь происходили, в земном святилище, а с реальностью, с реальным Христом умирающим, то уже эти символы начинают приобретать некий иную окраску. Да? Если двор – это земля,
2: совершенно верно,
1: то тогда вот это здание самого, вот этот шатер скинии, получается, речь тогда пойдет о небесном святилище.
2: Речь идет о небесном святилище. Причем здесь очень важно проследить то, как совершается служение на земле. Человек приносит жертву за грех, он заколает эту жертву, получает прощение, если его намерения чистые, искренние, и его раскаяние полное, он получает это прощение, но как раз служение святилища демонстрирует нам, что на этом проблема греха не решена. Решается проблема субъективного его прощения. Человек получает это прощение в реальности. Но мы видим, что вот эта кровь приносимого животного, она фактически становится агентом по переносу этого греха во святилище. Потому что таким вот образом Господь нам показывает, что решение проблемы греха намного шире и сложнее, чем просто получение прощения вот такого вот на индивидуальном уровне.
1: То есть это как раз то, что мы говорили, что грех как вот поступок и грех как нечто совершенно глобальное, верно, которое объемлет не только землю, но и даже больше.
2: Совершенно верно. Поэтому вот в послании к евреям нас автор как раз и подводит к тому, что у нас сейчас есть надежда, и для того, чтобы нам увидеть, как Христос решает проблему нашего греха, Он нас приглашает войти в небесное святилище верой, для того, чтобы продемонстрировать и увидеть, что же происходит дальше. А вот дальше как раз Христос и показывает, как решается эта проблема греха уже не на земле, потому что на земле он только приносит себя как в качестве жертвы. Но дальше в небесном святилище он уже фигурирует не только как жертва, но и как первосвященник. И поэтому последующие праздники годовые, они включали в себя не только принесение жертвы, они затрагивают еще и земное святилище как образец небесного, соответственно, для того, чтобы увидеть, как же решается до конца проблема греха во Вселенной, мы должны последовать за Христом дальше, в небесное святилище, где Он представлен не только как агнец, который берет на себя грех мира, но и первосвященник, который является еще и царем и соправителем своего небесного Отца, еще и как первосвященник, который ходатайствует за каждого из нас.
1: Ну, наверное, тогда стоит, что называется, огласить весь список, да, вот тех праздников, которые есть, чтобы мы понимали, откуда и куда мы совершенно идем. Верно. Если мы начали с Пасхи, то что там дальше, сколько их?
3: Ну, здесь я бы, прежде чем к списку мы перейдем, отметил, что к празднику Пасхи в Ветхом Завете привязаны еще два других праздника. Праздник пресноков и праздник Вознесения первого снопа. И вот эта связка не случайна, потому что, по сути дела, вот эти три праздника в совокупности своей осуществились во время смерти Иисуса Христа на Голгофе. Если Пасха стала олицетворением Агнца, умирающего за грехи мира, и кровь этого Агнца дарует спасение человеческому роду, то опресноки, кстати, когда Израиль выходил из Египта, и тоже там была первая Пасха, то там, кроме того, что использовалась кровь для помазания косяков дверей, там же упоминается и пресный хлеб. Пресный не значит, какой-то не совсем хороший. Пресный подразумевает свободный от закваски, от дрожжей, от всего того, что связано с грехом. Mm-hmm. То есть этот хлеб тоже указывал на совершенство, на чистоту, на то, что израильтяне вот в тот момент и все, кто совершает Пасху, и едят вот этот пресный хлеб. В домах у них ничего не должно быть квасного и всего,
1: что... А почему, кстати, вот закваска символизирует грех? Есть этому какое-то простое объяснение?
3: Ну, видите, мы не всегда можем объяснить, почему, но мы можем объяснить, что это значит. Вот так же и с этим. Вот Господь избрал этот символ закваски для того, чтобы, видимо, для того, чтобы показать способность греха влиять на все, что, с чем он соприкасается. Закваска – это что-то маленькое, но способное преобразовать.
2: И умножаться, наверное.
3: Преобразовать очень большой объем теста, к примеру, да? Очень большой объем теста. Также и здесь. То есть свобода вот от этой закваски подразумевает очищение, освобождение. И в смерти Христа оно предложено. Возможность оправдания такого всеобщего для всего мира, не только для какой-то узкой категории людей. Каждый человек может в этом поучаствовать, может приобщиться вот к этой чистоте, этому бесквасному, так сказать, хлебу. А вознесение первого снопа, которое происходит на третий день после Пасхи, по Священному Писанию, было символом вот тех первых искупленных, которые воскресли вместе с вот в этот период, когда Христос умер. То есть мы видим, что первые три праздника святилища – это праздники, которые играют очень большую роль с точки зрения искупительного служения Иисуса Христа, и они привязаны к Голгофской смерти.
0: Далее в программе.
2: Принимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления.
3: С этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления.
2: Откровение, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь, очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. Наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить Вселенную.
3: он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле.
0: Небо на земле.
1: То есть вот, вот три праздника в связке. Это то, что Христос сделал на земле. А остальные праздники, есть ли еще что-то, что Он делал на земле? Или все, или мы дальше переходим куда-то еще?
3: Ну, мы знаем, что Христос после своей смерти, за исключением явления ученикам, некоторых бесед, которые с ними, которые записаны в Евангелиях, Он уже не совершил чего-то такого, что могло бы носить характер какого-то большого, важного события. Следующее, что мы о нем читаем, он вознесся на небо. И дальше самым ярким событием уже небесного порядка, которое отразилось в истории нашей Земли, в истории христианства, была Пятидесятница.
2: Причем интересно, что Пятидесятница сама по себе не имеет такого вот собственного названия, она привязана, этот праздник привязан к празднику Пасхи. Причем, отсчитав 50 дней от Пасхи, евреи праздновали этот праздник, и это был праздник дарования Торы, потому что в ветхозаветные времена как раз на 50-й день они получили 10 заповедей на Синае. Причем этот же праздник связан с днем посвящение святилища на земле. Угу. Поэтому интересно, что после воскрешения из мертвых, когда Христос возносится, перед вознесением Он заповедует ученикам, и это то, что в христианстве принято называть великим поручением. Он говорит, это одни из последних его слов, он говорит: «Итак, дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И мы видим с вами, что вознесение Иисуса Христа на 40-й день после Пасхи, Христос возносится в небесное святилище, и дальше мы переносимся уже вот к этому второму празднику, к после Пасхи, мы переносимся к Пятидесятнице, которая описана в 5 главе книги Откровения, когда фактически мы наблюдаем за тем, что на небе, в небесном святилище происходит обряд или день инаугурации Иисуса Христа как царя и первосвященника. Когда, почему и Пятидесятница на земле была связана с Пасхой? Потому что на небе фактически воспринимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления, то, что Христос стал агнцем, который взял на себя грех мира. Его жертва принимается, и он таким образом, на основании этой жертвы, он становится царем и первосвященником.
3: Жертва делает, делает возможным, по сути дела, его воцарение и принятие статуса первосвященника. То есть при отсутствии жертвы, по крайней мере, так мы видим из Священного Писания, Христос не может занять это положение. Жертва необходима для того, чтобы Вселенная признала его, как сказано в Откровении 5 главе, достойным того, чтобы принять царство, силу и славу вот того положения, которое он обретает.
2: Почему и когда звучит вопрос, кто достоин взять книгу из руки сидящего на престоле и снять 7 печатей ее, воцаряется гробовая тишина во всей вселенной, и никто не может здесь ответить на этот вопрос. Если раньше в 4 главе книги Откровения мы видим, что вся вселенная наполнена звуками радости, словословия и песнопения, то в 5 главе воцаряется вот эта тишина, никто не может здесь ответить на этот вопрос до тех пор, пока Иоанну не показан вот этот агнец, который, в лице которого он видит Иисуса Христа. Угу. Поэтому отсюда, вот с этого момента, с 5 главы книги Откровения, фактически это есть та самая небесная Пятидесятница, в ответ на то, что произошло на небе, и здесь мы видим вот эту вот взаимосвязь того, что происходит на небе, и того, что происходит на земле. В ответ на то, что происходит на небе, и Христос становится первосвященником и царем, на земле апостолы Иисуса Христа получают обетованного Святого Духа как раз на день Пятидесятницы, через 10 дней после Вознесения Иисуса Христа.
3: Да, здесь нужно еще, наверное, пояснить, что же происходит на небе. То есть Христос не просто воцаряется, Христос не просто становится первосвященником, а одно и другое подразумевает, ну, если так можно сказать, пользуясь современным языком, открытие небесного святилища. То есть, по сути дела, Пятидесятница на земле – это некий такой отзвук того, что на небе открывается небесное святилище. Не в том смысле, что оно до сих пор было заперто и, и вообще его не было, а в том смысле, что открывается оно с точки зрения осуществления плана искупления на основе жертвы Иисуса Христа. До сих пор оно существовало как место обители, место, скажем, совета Божьего, место прославления Божьего. Сейчас в нем начинает осуществляться план искупления на основе того, что совершил Иисус Христос на Голгофе. И это очень важный момент, потому что с этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления. То есть мы, конечно, можем обращаться к истории земного святилища, анализировать его, что мы и делаем, изучать, потому что оно раскрывает реалии небесные. Но как место, куда человек должен приходить с жертвой и искать там прощения, оно уже свой смысл утрачивает, потому что открывается небесное.
2: Почему?
3: Даже можно сказать, что оно утрачивает свой смысл еще чуть раньше, потому что мы читаем в Евангелии о том, что в момент смерти Иисуса Христа
1: завеса
3: была разорвана надвое. Вот. Но, видимо, здесь нужно говорить о двух совмещениях, вот этих, хотя они по времени не совпали, эти два события, но, скажем, и у одного, и у другого есть вот такое право быть названным моментом, когда одно святилище теряет свое значение и начинается служение в другом.
1: Угу. Так, ну, на Пятидесятнице... Кстати, вот вы сказали, что в ответ на это воцарение Христа и становление

0: Бывает печати, что-то происходит на небе и одновременно что-то происходит на земле. Мы дальше видим, что он раздает трубы ангелам, и когда трубы трубят на небе, на земле в этот момент тоже что-то происходит. То есть как раз вот книга Откровения, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь, очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. То, что происходит на земле, это некое отражение того, что происходит на небе. Почему и когда Иоанн на острове Патмос в 90-х годах нашей эры, он пишет книгу Откровения, Апокалипсис, достаточно тяжелый период для церкви на земле, потому что церковь была гонима. Фактически книга Откровения, Апокалипсис дает надежду церкви. Именно потому, что здесь продемонстрировано то, что Христос держит все в своих руках. И то, что происходит на земле, те ужасающие иногда события, которые происходят на земле, они не могут застать врасплох Иисуса Христа. Христос во всеоружии встречает все это, потому что Он является Богом истории, потому что Он как первосвященник и царь, который посвящен на царство в 5 главе, он фактически осуществляет все то, что происходит на земле.
1: Небо на земле. На земле.
2: Может быть, здесь нужно отметить, что нам не стоит искать каких-то земных подтверждений событиям, происходящим в небесном святилище. Потому что что важно? Важно не то, чтобы вот каждую деталь найти, хотя, безусловно, если мы знаем книгу Откровения, если мы ее внимательно изучаем, то мы действительно там видим, что то, что происходит там, оно каким-то отзвуком отзывается на земле. Но более важно другое – видеть целостно происходящее на небе и также целостно происходящее на земле. То есть вот этот вот целостный план искупления, во всех этих, отраженный во всех праздниках ветхозаветных, осуществляется на небе, в небесном святилище. И в целостном плане план спасения, концепция спасения осуществляется здесь, на земле. Вот эту вот целостность более важно видеть, чем, скажем, какие-то отдельные элементы.
0: Здесь, кстати говоря, ведь не секрет, что многие христиане не обращают внимания вот на эту часть служения Христа. Есть вот такое в богословии понятие «целокупный Христос». То есть, когда мы не берем только лишь идеи, связанные с искуплением на кресте, да, а когда мы подразумеваем все служение Иисуса Христа и как царя, и как первосвященника, и как жертвы, то есть когда мы говорим о концепции спасения в целом, не отделяя что-то такое, что нам нравится больше всего, а на остальное не обращая внимания. То есть как раз вот небесное святилище, то, что здесь происходит, как раз расширяет нам, перед нами картину в целом.
2: Вот в этом смысле, кстати, очень интересно посмотреть на следующий праздник, праздник труб, так называемых. Праздник труб — это первый день 10-го месяца, это как бы новый цикл, праздники привязаны 7-го месяца, прошу прощения, да. Праздники, привязанные уже к другому месяцу, не к первому, как предыдущие. Угу. И что интересно, что на самом деле трубы звучали в начале каждого месяца. И труба в начале 7-го месяца – это как бы 7-е звучание трубы в течение года. И да, речь идет о празднике труб в первый день 7-го месяца, но по сути дела вот эта труба, как бы, когда она звучит, она является своего рода продолжением или напоминанием, как угодно мы здесь можем мыслить, вот тех других труб, которые когда-то звучали в первый день первого месяца. Там, и так
0: семь новомесячных труб.
2: Да, семь новомесячных труб. То есть все они на протяжении всего года выполняют как бы одну и ту же функцию – напомнить о приближающемся судном дне, так называемом, который должен прийти через совсем короткое время. И в особенности вот эта седьмая труба, когда она прозвучала, это указание на то, что осталось совсем немножко времени, совсем чуть-чуть времени до вот этого следующего

0: праздник.
1: Почему и в Откровении мы видим семь труб, которые являются фактически указанием на божественный суд над нечестивыми, которые проливают кровь святых. И это семь труб, которые, семь наказаний, которые мы видим с первого пришествия Христа и до начала следственного суда они трубят, но пока что они еще связаны с милостью, с благодатью Божией. Господь еще не полностью изливает свои суды, извергает свою ярость над нечестивыми, потому что есть еще время для покаяния.
2: Получается, праздник труб – это не суд еще сам по себе, это только предупреждение.
1: Это приготовление, вот эти семь
0: предостережение.
1: Труб, предостережение и приготовление к тому, что наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить вселенную.
2: Фактически у нас осталось только еще один праздник, который будет говорить нам о уже втором пришествии, да, или о суде каком-то. Что у нас остается?
0: Там два праздника. После труб идет Йом-Кипур, так называемый.
1: День искупления.
0: Один из самых необычных и, если можно так сказать, самых торжественных с точки зрения вот того, тех чувств, которые он пробуждал в людях, потому что в иудаизме, например, этот день считался судным днем, днем, когда особенным образом человек предстает на суд перед Богом. И если просмотреть библейское описание вот этого дня, вот этого праздника, то мы там как раз видим продолжение искупления, которое начато на кресте. Кульминацией этого праздника является возложение грехов, уже вынесенных из святилища, на так называемого козла отпущения, под которым мы подразумеваем истинного виновника греха. У греха всегда два виновника. Это сам человек, который его совершает, и тот, кто за этим человеком стоит. Тот самый богопротивник, которого мы называем сатаной. И вот в Йом-Кипур он получает, над ним выносится приговор. Он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле, потому что он родоначальник.
1: Причем интересно, что если до этого все то служение, которое совершалось, даже годовое служение, которое совершалось, все праздники, они были привязаны к жертвеннику всесожжения во дворе и к первому отделению, которое называлось «святое», то уже вот этот праздник Йом-Кипур или День искупления, он включал в себя и служение во втором отделении святилища, которое называлось «святое святых», где находился Ковчег Завета. Внутри него находились заповеди, и туда входил однажды в год, как раз на судный день, на Йом-Кипур, входил первосвященник, и, совершая определенные манипуляции с кровью, он вносил туда фактически кровь, принесенную за весь израильский народ, и выносил оттуда прощение и благодать Божью для народа, но вместе с тем вот эта самая вина, она возлагалась, вина, собранная, так скажем, с Израиля на протяжении всего года, то, что скапливалось, она возлагалась вот на этого как раз зачинщика всякого греха, которого мы называем Люцифером или Сатаной.
2: Но это фактически должно произойти уже и в небесном святилище, и на земле, раз мы видим продолжение, выходит священник во двор, и продолжение этого ритуала во дворе уже видим.
1: Книга Откровения как раз об этом и говорит. Ну и остается последний праздник, это праздник Кущей, который символизирует второе пришествие, который символизирует Царство Божие. И поэтому в книге Откровения, в 21 главе, когда Иоанн видит спускающийся с неба город, он говорит «сей скиния Бога с человеками». Он называет это тем же самым словом, что назывался этот праздник, праздником Кущей. То есть, иначе говоря, город он называет вот этим самым шатром, в котором Бог встречается с человеком.
2: Замечательные образы вообще. Многое проясняет в дальнейшем. Встает вопрос, как вообще можно понять Откровение, не читая Ветхого Завета, тогда получается. Благодарю вас, друзья. Благодарю и вас, что вы были с нами все это время. Пусть Господь вас благословит вникать в те праздники и в то, что происходит в небесном святилище. Так мы можем понять план искупления, уготованный для нас.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас, на мой взгляд, необычная история. Это история о покаянии, но о непростом покаянии. Всем известно, что свои ошибки гораздо легче признавать перед теми, кого ты знаешь плохо и с кем ты мало или совсем не общаешься, потому что такое покаяние фактически в будущем ни к чему тебя не обязывает. А вот признаться в своей вине, в своих ошибках перед самыми близкими людьми, с которыми ты будешь до конца жизни в тесном общении, это нечто особенное. Но более всего от нежелания покаяться друг перед другом страдают отношения мужей и жен. Годами порой копится обида, недопонимание, и с каждым днем справиться с ними все труднее и труднее. И только Бог может помочь разрубить этот Гордиев узел. Так произошло в истории, взятой мною из письма Москвиной Веры из города Владивостока. Давайте мы возьмем ее письмо и посмотрим, что она нам пишет. Однажды, в конце года, когда в церкви, которую я посещаю, проходила особая молитвенная неделя, я очень хотела помолиться вслух во время богослужения, как делали это другие братья и сестры. Но у меня никак не получалось. И в один из дней, возвращаясь из церкви с подругой, я поделилась с ней своими переживаниями. «А ты просила прощения у мужа?» – спросила она. Ее слова вызвали у Веры только недоумение. «При чем тут мой муж?» – подумала она. «Я зла ему не делала, и мне не в чем каяться перед ним, тем более, что он ничего не желает слышать о Боге». Но молитвенные дни подходили к концу, а Вера потеряла мир в сердце. Вспоминая совет подруги, она отгоняла от себя эти мысли и думала: «Если бы только моя подруга знала моего мужа, то никогда бы не говорила так», – убеждала она сама себя. Гордое человеческое сердце не сдавалось. И хотя Вера не раз слышала в церкви, что без покаяния нет прощения, а без прощения нет мира, в мыслях своих Вера продолжала оправдывать себя. «Я же часто каюсь перед Богом, и теперь хочу попросить у Него прощения, но почему у меня не получается? Может и правда, надо попросить прощения у мужа? Но в чем? Если и были между нами конфликты, так это потому, что он меня обижал, а не я его. В чем же мне каяться?» «Господи!» – стала просить Вера совета у Бога однажды. «Ты видел всю нашу жизнь и знаешь, если есть моя вина перед мужем, в чем она?» Не успела, как пишет Вера, больше ничего сказать она после этих слов, как воспоминания о ее грехах посыпались в сознание, как песок из ведра. Сколько неприятностей было в их совместной жизни по причине ее характера, по причине ее неправильных действий. Господь показал Вере ее саму себя. Она увидела саму себя глазами Бога в этот момент, и это не было приятно. «Господи, как мой муж мог терпеть такую меня, злую, неблагодарную, уже целых 50 лет? Что же мне теперь делать? Помоги мне покаяться перед ним. Помоги ему простить меня», – просила Вера у Бога. И вот однажды после ужина, когда муж собирался подняться из-за стола, Вера свою руку положила на его. Это оказалось для него так неожиданно, что он выкрикнул: «Что случилось?» Дело в том, что со своим супругом Вера живет под одной крышей, как они живут как два чужих друг другу человека, скрывая это в первую очередь от самих себя, от детей, от соседей, от родственников. Поэтому ее прикосновение вызвало у мужа такую реакцию. Вера растерялась, но мысленно обратилась к Богу, чтобы он помог ей начать разговор. «Леонид», — начала Вера, — «мы прожили с тобой 50 лет. За это время я многократно приносила тебе какие-то огорчения. И теперь хочу попросить у тебя за все это прощения. Прости меня, если можешь». Вера смотрела мужу в глаза и видела, как по его щекам после этих слов покатились слезы. «Это ты прости меня, Вера. Это я приносил тебе много страданий», — вытирая кулаком слезы, говорил муж. После этого они поднялись из-за стола, обнялись, плакали. Он на ее плече, она у него на груди. Но через полгода после этого муж Веры принял Иисуса Христа в свое сердце и заключил с Господом завет через водное крещение. Заканчивая свое письмо, Вера говорит такие слова: «О, если бы мы знали Бога с молоду, если бы мы жили по Его закону любви, какая бы радостная была бы у нас семейная жизнь! Если бы по заповеди Божией не заходило бы солнце во гневе нашем. Но спасибо Богу, что Он принял нас, грешных, хоть и в преклонных годах, дал нам покаяние и прощение, а с ними мир и покой в сердце». Но завершает она свое письмо еще одним библейским текстом, который я хотел бы прочитать с вами из Священного Писания. Евангелие от Матфея, 5 глава, 23 и 24 тексты. Иисус Христос, желая научить нас, как мириться с людьми, с которыми вдруг у нас, может быть, вышло недопонимание или конфликт, говорит такие слова. «Итак, если ты принесешь дар твой к Богу, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед Богом и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Так говорит Бог. Благодарность Ему и слава во веки веков. Москвина Вера, город Владивосток. Да, раскаяться, признать свои ошибки первому, не ожидая, что прежде это сделает твой супруг, на это надо иметь мужество. Но любой семейный человек, когда рассуждает трезво, когда рассуждает на остывшую после семейного конфликта голову, понимает, что именно так и надо поступать. И совесть говорит: «Иди и примирись с ближним твоим». Просто люди так редко слушают голос своей совести, не правда ли? Голос совести, через которую к ним обращается сам Бог. Но если вы хотите найти сегодня мужество сделать шаг к примирению первым или первой, обратитесь за помощью к Богу. Он обязательно даст вам силу.
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Изменить в своей жизни что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. В свое время я впервые увидел, как из куколки появляется бабочка. Это удивительно, но рядом на дереве много гусениц. Когда видишь их, задаешься вопросом, как? Ну как из такого мерзкого существа, как гусеница, получается такая дивная красота? Не может быть, говорю я сам себе, но тем не менее это правда. Кажется, что гусеница умерла, что ее просто нет, что бабочка – это что-то другое. Но, тем не менее, это не так. Удивительная метаморфоза происходит в мире природы. Совсем недавно мне посчастливилось встретиться с интересным человеком. Это пастор. Он перевелся в наш город из другого города, и вот, собственно, так мы встретились. И у него есть хобби. Он посещает спортзал, занимается бодибилдингом. И вот когда я смотрел на его сильные руки, как-то невольно вспомнил, как в свое время в детстве нарвался на группу ребят. Они отнимали у прохожих деньги. И вот даже если они, эти парни, не требуют денег, а просто смотрят на тебя, невольно ощущаешь какую-то, ну, как бы сказать, отрицательную энергетику. Этот циничный взгляд, которым тебя как бы раздевают. И понятно, что интересен таким парням не ты сам, а содержимое твоего кармана. И вот с тех пор на душе остался такой неприятный осадок. Сейчас мне до сих пор трудно любить таких людей. И вот мне урок. Я как-то поделился с пастором своими размышлениями на этот счет. Я сказал: пастор, вот как хорошо, что ты не такой, как те выродки из моего детства. Ведь с такими данными, как у тебя, ты был бы опасным человеком. И как хорошо, что ты не такой, как они. На это он кое-что рассказал мне такое, к чему я не был готов. Он рассказал мне, что вот как раз в прошлом он таким и был. И не просто таким. Он раза три сидел в тюрьме. Я не мог себе поверить, когда случилось увидеть его без рубашки. Все тело было картинной галереей самых разных татуировок. Мне не верилось. Я смутился. Не может быть. Тот человек, который был мой пастор в прошлом, и то, что сейчас передо мной, удивительная метаморфоза происходит не только в мире природы, но и в церкви. Бог меняет людей. И как это происходит? Можем ли мы сами измениться? Вот вопрос. И об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Слово Божье призывает людей к переменам. Мы склонны грешить, и в самом желании перемен нет ничего плохого. Это желание заложено в нас Богом. Без этого наша жизнь на этой земле, ну, никак не станет лучше. Вот в чем дело. Дело в том, что Иисус призывал не просто к изменению, не просто к тому, что должны измениться, а кардинально измениться. У верующего человека планка поднята очень высоко. Речь идет о святости. Почему? Ну, потому что верующий человек надеется на жизнь не на этой земле, а в Царстве Небесном. И тут речь идет не просто о каком-то совершенстве, а о святости. В те дни, когда Иисус Христос ходил по земле, люди тоже стремились достичь требуемого Богом совершенства. Духовные лидеры народа, соблюдая предписание Торы, считали себя членами Небесного Царства. Но вот Иисус почему-то говорил о многих из них, не о всех, о многих из них, ну, не совсем так мягко выражаясь лестно. Религиозные вожди, учителя народа, священники часто становились предметом порицания. Только послушайте. Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Да, и эти слова вы можете найти в Евангелии от Матфея. Их говорит Христос. Вот как о них выразился сам Христос. Змеиное отродье. Чуть позже апостол Павел будет интерпретировать эту проблему следующим образом. Он пишет. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Вот как это так получилось, что искреннее стремление к святости не увенчалось успехом? Они смогли стать праведными, но только праведность была не Божья, а своя. Они стали праведниками в своих глазах, но не в глазах Божьих. Ну, то есть они считали себя достигшими божественных высот и стяжали себе славу учителей народа. Но в глазах Иисуса они были просто грешники, самые обыкновенные. Вот как-то так получилось, что стремились они к лучшему, к чистоте, к Богу. Но как только на землю пришел Иисус Христос, Бог во плоти, они Его же приговорили к смерти. Это надо же! Они у Бога умудрились выискать грехи, достойные казни на кресте. Они Иисуса Христа убили. Вот оценка того же апостола Павла. Там же, в послании к римлянам, он написал во второй главе. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Да, но стремление этих людей ведь было весьма искренно. Вот как-то так могло получиться, что вот эти религиозные люди стремились к праведности без Бога. Вот в чем проблема, ведь это возможно и сегодня. Изменить в своей жизни что-то возможно, но нельзя без Бога стать святым. Вот так Иисус озвучил некоторую проблему. Послушайте. «Никто, как он сказал, к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Об этом написано в Евангелии от Марка во второй главе. Что, собственно говоря, происходит? Мехи – это шкуры животных. Ну, в основном коз или овец. Ну, мясо, попросту говоря, съели. А вот шкуру, которую аккуратно сняли, ее выделали И завязав места, где у забитой скотины были ноги и шеи, вот сделали такой своеобразный сосуд, в котором можно было хранить разные жидкости. Воду, например, молоко или вино. Но мехи со временем изнашиваются и становятся, ну, непрочные. И вот если в такой мех налить вино, виноградный сок, то, скорее всего, он, конечно же, в мехах будет дображивать, ну, внутри меха. При этом, как известно, выделяются газы, от которых мех, ну, если он старый, просто может разорваться. И тогда вино вытечет. Нет, ну, конечно, не говорит о том, что старый мех нужно уж выбросить. Он еще послужит, но вот в него не нужно наливать виноградный сок. Он годен только для хранения воды. Для вина не годен. Для вина нужен новый мех. Одним словом, невозможно вот как-то поправить старый мех, чтобы в него можно было залить вино. Не годится. Как ни старайся, ничего не выйдет. Новым ему уже никогда не стать. Вот то же самое с ветхой старой одеждой. Но вот как быть, если в ней дыра образовалась? А надо сказать, что во времена Иисуса Христа бедные люди старались долго носить одежду, ну, чтобы не шить новую. Можно пришить заплату. Да вот мудрые хозяйки знают, что происходит с тканью, которую ни разу не постирали, не отбеливали. Стоит постирать ее в первый раз, что произойдет с тканью? Ну, да, она сядет. Так вот, если залатать дыру в старой рубахе при помощи заплаты из материи, которую никогда не стирали, то эту рубаху можно будет носить, ну, только до первой стирки. Заплата при стирке сядет и прорвет рубаху. Дыра станет больше. Какой вывод? А вывод прост. Нельзя поправить старую рубаху при помощи новой ткани. Вот ничего путного не выйдет. Старая рубаха новой не станет, вот как ни старайся. Нужна новая рубаха, новый мех. Старые поправить нельзя, как ни старайся. Это притча. Что же она означает? Во времена Иисуса Христа люди старались стать святыми, соблюдать заповеди, чтить предания старцев, исполнять предписания Торы. И сегодня люди тоже стараются изменить к лучшему свою жизнь, не так ли? Но Иисус сказал, что поступая так, а не путного, ну, путного ничего не произойдет. Почему? Да потому что невозможно залатать старое. Нужно стать чем-то качественно новым. Изменить что-то в жизни возможно. Но нельзя без Бога стать святым. Нужно родиться снова, стать качественно новым человеком в результате рождения. Рождение – это не изменение старого, это появление качественно нового человека. Так однажды к Иисусу Христу пришел один из учителей народа, член Синедриона по имени Никодим. Пришел ночью, чтобы никто не видел, как он общается с ненавистным для евреев Иисусом Христом. Он хотел поговорить. И вот разговор как раз пришелся на эту тему. Никодиму Иисус объяснил так. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Эти слова можно найти в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Крещение в воде есть символ умирания для этой жизни и воскресения для новой. Библия говорит не об изменении старого, а об умирании старого и рождении нового. То есть нужно не просто измениться. Просто измениться не получится. Кто этого не понимает, тот не избежит проблем. Он не сможет измениться так, как того требует Господь. Нет, конечно, безусловно, изменить что-то в жизни возможно и, может быть, нужно. Но вот в чем дело. Нельзя без Бога стать святым. Однажды к Иоанну Крестителю подошел тот, ну, в общем-то, кого крестить-то не надо. Это был сам Иисус Христос, Спаситель мира. «Господи, — сказал Иоанн Креститель, — это мне надобно от Тебя креститься, и Ты подходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил: «Оставь сейчас, так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус показал правду. Дело в том, что как только Иисус вышел из воды, на Него тотчас сошел Дух Святой в виде голубя. И вот правда, вот в чем правда. Крестившийся человек получает от Бога некий такой дар, влияние удивительной личности Святого Духа. Вот это своеобразное такое божественное управление жизнью. Дух Святой, собственно говоря, призван вести нас по жизни, пока мы живы. Апостол Павел называет это залогом Святого Духа. Да, он дан как бы залог того, что Бог воскресит человека для жизни вечной в Его Царстве. Да, всякий раз, когда я испытываю некое влияние внутри меня, призывающее меня к чему-то святому, я радуюсь. Это вмешательство Святого Духа. По крайней мере, так говорит Священное Писание. Но есть проблема. А проблема в том, что его призывом можно пренебречь. Не говорим ли мы часто про кого-нибудь: «О, это человек бессовестный». Дело в том, что совесть – это данный Богом нравственный инструмент, если можно так выразиться, благодаря которому мы чувствуем внутри себя укор, говорящий, что я не прав вот в той или иной ситуации. В общем-то, ясно, что в человеке должно появиться что-то качественно новое, новая жизнь. А не хотите ли вы меня сейчас спросить, а куда же деть старую? Новая-то жизнь, допустим, появится. А со старой-то что делать? Как отделаться от всего того, чем была наполнена моя жизнь в прошлом? От друзей в пивной, от любовниц, который бегал на сторону, от нечестных сделок, ну, вообще от всего прочего, что осуждается законом Божьим. Иным образом, что делать, когда чувствуешь сильное желание жить по-старому? Что стремиться противостать желаниям или, может быть, поступить как-то иначе? Вот как апостол Павел говорит о том, куда делась его старая жизнь. Послушайте. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это послание к Галатам, вы можете найти эти слова во 2 главе. Одним словом, Павел говорит, что старый он, то есть прежний Павел, умер. И даже объясняет, как. Он сораспялся Христу. Где? Там, на Голгофе. И в этом важно разобраться. Закон приговорил Павла к смерти, но вместо Павла умер Христос. И Павел, ну, как бы умер вместе с ним. И он эту смерть Христа верой принял, когда крестился. Вот видите, как-то вот непросто достается святость. Если бы мы сами могли стать святыми, то ничего не надо было бы из всего этого. Не надо было бы Иисусу Христу рождаться от Девы Марии. Не надо было бы ему проживать в человеческом теле 33 с половиной года на земле, при этом испытывая искушение от дьявола и ни разу при этом не согрешив. Не надо было бы ему умирать на кресте. Не надо было бы воскресать из мертвых и, став священником, ходатайствовать в небесном храме перед престолом Бога за грешных людей. Но чтобы мы могли жить с Богом в Его Царстве, Иисус, тем не менее, все это проделал. В это надо только поверить и принять Иисуса Христа в свою жизнь. И Он, принятый нами, эту жизнь изменит. Не я, а Он. Одним словом, вот два пути. Первый – стараться изменить себя самому, чтобы стать святым. То есть стараться противостоять искушениям, думая при этом, что мы что-то можем и что-то значим и чего-то достигли. Мы уже увидели, что святостью этот путь даже не пахнет. Кроме высокого самомнения о себе, он ни к чему не приведет. И есть второй путь – умереть для этого мира. Не буквально, конечно, ведь за нас это сделал Иисус Христос. Умереть и родиться снова для жизни в небесном царстве. То есть стать новым творением, качественно новым. Но тогда вся слава в том, чего мы достигли, принадлежит не нам, а Иисусу Христу. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Я крестился 16 июня в 1990 году. На следующий день я проснулся полный надежд, что от старого уже ничего не осталось. Однако меня ждало разочарование. Мой старый человек никак не хотел умирать. Нет, вернее, он умирал, но все вновь и вновь старался во мне воскреснуть, всякий раз давая о себе знать. Время от времени он тянул меня к старой жизни, и приходилось постоянно помнить, что вообще-то он умер. С момента моего крещения до сегодняшнего дня я испытываю побуждение пойти по старому пути. И всякий раз этот мертвец дает о себе знать. И мне приходится всякий раз делать выбор и укладывать его в могилу. Вот послушайте совет апостола Павла, записанный в послании к Галатам в 5 главе. Вот он советует. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял. Так поступающие Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Вот оно противостояние. Старый человек – это плоть, а новый – это дух. И то, и другое будут сопровождать нас вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть тогда, когда я чувствую искушение, я не стремлюсь его побороть. Это невозможно. Я по совету апостола Павла почитаю себя умершим для него. И оно проходит мимо меня. Но скажите, можно ли искушать мертвеца? Конечно же, нет. Но только в том случае, если я почитаю себя мертвым для греха. Приходится постоянно делать выбор между добром и злом. И то, и другое есть во мне. Но, как сказал апостол Павел, вы не по плоти живете, а по духу, если только, конечно, Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Эти слова записаны в послании к римлянам в 8 главе. Иисус и Дух – две ипостаси Божества. Они здесь идентичны, как одно целое. Мне нужно постараться, чтобы, испытывая искушение, считать себя умершим для них, чтобы во мне жил Дух Христа. Видите, что представляет из себя верующий человек? Внутри верующего человека две противоборствующие силы – плоть и дух. Два желания, и важно то, кого вы выбираете себе в наставники. По большому счету человек не может делать все, что он хочет. Человек может только выбрать себе господина, который в вас сделает правильный выбор. Пусть Господь даст вам мудрость выбрать Иисуса Христа. И очень важно помнить, ведь изменить в жизни, конечно же, что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Мы сегодня исследуем следующую тему серии «Секреты семейного счастья». В прошлый раз мы говорили о том, что мужчина и женщина были созданы Богом разными. Они отличаются друг от друга. И не только строением тела, строением клеточки. Каждая клеточка говорит о том, что это мужчина, и каждая клеточка тела женщины говорит о том, что это женщина. Но когда мы говорим о различии психологическом, мы нашли, что каждое психологическое различие способствует некоторому непониманию между мужем и женой. Если они не знают о своих психологических различиях, у них получается ссора, непонимание, какие-то слезы, обиды. Если они изучают эти различия, в конце концов, эта семья придет к такому интересному состоянию, что они будут восхищаться друг другом, любоваться друг другом и будут рады за те различия, которые Бог сотворил в их мозге, в их работе, их тел. Сегодня мы будем говорить продолжение темы о том, что различия украшают брак и укрепляют его. У нас остался неозвученным вопрос: зачем Бог создал мужчину и женщину столь разными друг для друга в их особенностях, в их талантах, в их способностях? Потому что мы видим последствия сегодня, когда люди обнаруживают такое множество разногласий друг с другом, они идут в суд или в ЗАГС и пишут заявление. И в этом заявлении отмечается обязательно один и тот же факт. Мы очень разные и не подходим друг к другу. Мы это решили и решили развалить свою семью. Мы разводимся. Но когда второй человек женится после развода, он приходит к тому же выводу. Мы очень разные. И вот вопрос теперь, мы не подходим друг к другу, так он может так сотни раз жениться, потому что мужчины и женщины разные, все, до единого. И даже если вы выбрали любимую женщину, она не такая, как вы, и не пытайтесь ее сделать такой, как вы. И не надо друг друга давить в этом отношении, друг друга преследовать, ненавидеть за то, что мы разные. Бог сотворил нас разными, и мы должны найти точки соприкосновения. Роли мужа и жены. Зачем Бог создал мужчину и женщину с такими особенностями? Очевидно, он что-то думал, какие-то намерения у него были. Он что-то хотел, чтобы люди достигли этой высоты. Чего же он хотел? Почему Господь создал таким мужчину? Давайте мы посмотрим, какие роли Господь определил первому мужу или мужчине Адаму в той семье, которую он создал. В каждой семье должно осуществляться приблизительно, по моим личным наблюдениям, 10 ролей. Если эти 10 ролей выполняются, семья будет функционировать нормально, и будут они чувствовать привязанность друг к другу и благодарность за то, что они такие, как они обнаружили в своей семейной жизни. 5. Мы посмотрим ролей у мужчины, какие Бог определил ему. И это подтверждается Библией. И 5 ролей женщины. Давайте посмотрим роли мужчины. Первая роль мужчины – муж, глава семьи. Об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Он говорит: муж – глава жены, муж – глава семьи, муж – глава этой ячейки, муж – глава союза семейного. То есть люди понимают, что глава – это я главный, я хозяин, все мне подчиняются. А если не подчиняются, я еще и кулаком по столу могу стукнуть. Я имею право на это. Я на пьедестале, как мы говорили в прошлый раз. Я номер один. Он так себя ощущает главой семьи. Но Господь говорит, что муж – глава, потому что он по своей...

своим особенностям психики должен нести ответственность. И большая часть ответственности у того, кто глава семьи. Если муж, жена сегодня думают, кто будет главой, и их спрашивают, кто из вас будет руководить семьей, многие задумываются. Некоторые женщины говорят, я буду командовать, потому что моя мама такая была. Муж не соглашается с этим, говорит, а у нас папа командовал в семье, я буду командовать. И поэтому у них столкновение по этому поводу. Поэтому Библия дает свое по этому поводу мнение и говорит, что Господь сотворил мужчину именно со способностями быть главой, брать на себя ответственность. Если мы уравниваем эти два предложения, быть главой – это значит брать на себя ответственность. Значит, мужчина понял, что значит быть главой семьи. Вторая особенность или роль мужчины – это принимать решения. У мужчины больше развито логическое и аналитическое мышление. Поэтому мужчина, если он так красиво выносит свои восклицательные знаки, соответственно, что он должен делать? Принимать решения. Мы в прошлый раз говорили о том, как иногда трудно это дается женщине. Если она становится лидером в семье, со своей особенностью мозга она начинает его напрягать, чтобы добиться какого-то решения. Но мы знаем, как работает ее мозг. Она может вынести несколько решений одновременно. Для семьи это, как для действующей структуры, невозможно. Мужчина создан таким, чтобы он принял решение и поставил этот восклицательный знак. Но беда в том, что сегодня мужчины не осознают, что принятие решений – это не только предложение, сказанное жене. «Я так решил», как многие мужчины сегодня делают. Это не все. Есть вторая особенность этой роли. Я беру ответственность за принятые решения на себя. Вот тут стоит вопрос. Многие мужчины не хотят брать ответственность. Если они спросили, например, совета у жены, как лучше сделать, как ты думаешь, это бывает на первых порах в браке. Ответственность он берет на себя, только предложить жене, как ты думаешь, она может ему выдвинуть 2, 3, 4 каких-то решений, возможных в данной ситуации. Мужчина решил так, как посоветовала жена. Из 5 решений он выбрал одно и сделал. Может ли получиться это решение неудачным? Может. И тогда мужчина, который не знает особенностей второй роли, что он говорит жене? «Вот ты мне посоветовала, я сделала, как ты сказал». И теперь это плохо, ты виновата. А в самом деле мужчина должен помнить, что принятое решение им принято. И ответственность за это решение будет нести кто? Муж, который принял решение. Кто бы ни посоветовал, ведь посоветовать может сосед, просто какая-то информация по телевизору, может быть книга, может быть еще кто-то знакомый, в том числе и жена. Но принимает решение кто? Муж. Поэтому он несет ответственность за свои решения. И поэтому готовность мужчины выполнить эту вторую роль делает атмосферу в семье спокойной. Папа принял решение, папа несет ответственность за это решение. Будем спокойны. Итак, особенность второй роли мужа – это принимать решения всегда, когда это надо в семье. Принимает решение муж. Третья особенность или третья роль. Мужская роль в семье – мужчина-кормилец. Он должен нести эту ответственность в семью. Он кормит семью. И когда он женится, он должен помнить, что у него могут быть дети, что у него есть жена, которую он должен снабжать финансово, чтобы питание было на первом месте, чтобы дети были одеты, чтобы деньги были в семье. Об этом должен беспокоиться муж. Это его ответственность. Библия так говорит. Когда Адам и Ева выходили из рая, чтобы жить на этой земле, случилась трагедия, и Бог сказал, как продолжится дальше эта трагедия. Он обратился к мужу, главе семьи, и сказал, «В поте лица будешь есть хлеб, семью будешь кормить, копаясь в земле, сея, и будешь жать, будешь молотить». Откуда пот появится? От тяжелого труда. Должен мужчина быть готовым физически взять нагрузку на себя, кормить семью. К жене же он обратился совершенно с другим. А сегодня вы посмотрите, что происходит. Когда вот эти годы были, когда мужчины потеряли работу, то закрылось, то исчезло.
такая неразбериха была. Кто взял на себя ответственность кормить семьи? В основном женщины. Они опомнились больше всего, раньше всего, и начали кормить семьи. И мужчины как-то так привыкли к этому положению, что до сих пор это длится. Если жена не работает, муж даже и претензию поставит. Ты почему на работу не идешь? А вот особенность-то ролей мужчины в том, что он готов всегда найти возможность и еще раз найти какую-то, и еще найти возможность, чтобы денег хватало. Ну, конечно, физические силы должны быть под контролем. Нельзя работать до упада. Но все-таки мужчина, имеющий эту роль в своей жизни, он будет считать себя кормильцем в семье. Четвертая роль мужчины, о которой он никогда не должен забывать, мужчина-защитник. Когда женщина выходит замуж, одно слово «замуж» о чем говорит? Куда выходит женщина? За мужа. То есть муж для нее защита, она стоит за ним. И когда она выходит замуж, то женщина должна помнить, что, выходя замуж, она должна не бежать впереди мужчины, не становиться ролью первой, не быть на пьедестале номер один. Об этом женщины должны помнить, потому что защитником в семье для нее и является мужская особь, который будет беречь, и дети, растущие в этой семье, всегда знают. Папа придет, разберется, все будет хорошо. Папа решит. Вторая роль говорит. Папа накормит, папа принесет. И это правильно, это нормально, это так должно быть. Итак, мужчина – защитник. И пятая роль, которая сегодня совершенно почти забыта мужчинами. Мужчина – это священник в семье. Что значит священник? Не каждый же может что-то там делать, как священник, какие-то ритуалы, что ли. Что это за роль? Оказывается, священство в семье – это когда мужчина понимает, что дети развиваются не только физически, но и духовно. Когда мужчина понимает, что жена – это человек, личность, нуждающаяся в духовном росте. Вы помните, что семья – это больница, которая может духовно исцелить. И вот главная исцеляющая сила здесь – священство мужа. Он должен помнить, что каждый член семьи – это личность, нуждающаяся в духовном росте. За этим следит мужчина. Он каждое утро собирает всех членов семьи, благословляет их, желает им всего лучшего, чтобы они ушли из дому с каким-то хорошим настроением, чтобы они помнили, что Бог – это личность, которая ведет их по жизни. Об этом напоминает не только мама, хотя она это должна знать, но папа, который обычно об этом всегда забывает. Он помнит о том, что дети что-то смотрят, что-то они запоминают, какую-то информацию получают. Хороша ли эта информация? Вот папе или мужу нужно об этом помнить. Он священник в семье. Он ответственное лицо за духовное развитие этого семейного союза. Если каждый мужчина это помнит, то он всегда знает свои обязанности. Он соберет их, он благословит, он помолится, он разберется, он поможет, он собеседование проведет. Он священник в семье. И все спокойны. И семья развивается нормально. Итак, пять основных ролей мужчины, которые должны выполняться в семье. Если мужчина не выполняет какой-то роли, неужели эта роль просто вылетает из семьи? Вот дело в том, что из этих ролей, какая бы ни выполнялась, если кто-то хочет ее не выполнять или не хочет выполнять, вторая половина семьи пытается возместить. Без выполнения этих ролей не получается нормальной функционирующей семьи. Давайте мы посмотрим теперь, что же значит и какие роли для развития семьи Бог определил женщине. И вот первая роль женщины. Если я задам сегодня вопрос, если муж – голова, то кем является женщина? И все женщины – в один миг мне отвечают – шеей. То есть они себя видят рядом с головой. Мы же говорили, что она рядом. Ну что ближе к голове, чем шея? Значит, я и шея и есть. Но главная функция шеи – поворачивать голову. Поэтому она очень хорошо пристраивается именно в этом месте и радуется, что она шея. Но Библия говорит по-другому, что женщина ни в коем случае не должна вертеть мужем.
Если голова – это орган, без которого тело не существует, то есть еще один орган, без которого тоже тело не существует. И это место занимает женщина – это сердце. Без головы и без сердца тело не работает. Без желудка – может. Без руки, ноги – может. Без ушей – может. Без других органов как-то проживет. Можно заменить. Но если сердца нет, ничего не выйдет. Если голова оторвана, ничего не выйдет. Поэтому, если муж – голова, то жена должна чувствовать себя сердцем. Бог определил ей это. Если мы рассматривали голову или мозг мужчины, то там крупными буквами можно было написать одно слово. Предназначение для этой головы – думает. Эта голова думает. Давайте посмотрим на роль женщины. Ее мозг, ее голова. И там крупными буквами нужно написать другое слово. Чувствует. Итак, один думает, анализирует, а другой чувствует. Поэтому первая роль женщины – это сердце семьи. Это самое чувствительное место. Если сердце здорово, тело здорово. И если сердце инфарктное или какой-то недостаточной сердечной деятельности, все тело страдает и может вообще умереть. Так и в роли женщины. Если она не выполняет эту роль, тело это семейное умирает. И тогда наступает развод. Что же значит сердце семьи? Это значит чувствовать то особенное состояние семьи и откликаться на него, которое в данный момент есть. Никто, как женщина, не чувствует, в каком состоянии муж, какое у него настроение, что он пережил, какие у него намерения. Реагирует первая женщина, и она реагирует точно так же на детей. И она говорит, вот что-то там с Ванюшей не то. Муж говорит, да все в порядке, что ты там? Вот мне не нравится его выражение лица. Или мне глаза его не понравились. Первой реагирует на это женщина, и это нормально. А почему она выполняет эту роль? Вы помните, как создан мозг женщины? У нее эмоции во всех полушариях и везде, где только можно. Бог поселил ее в мир эмоций. И она поэтому очень чувствительное существо, очень чувствительная личность. И если бы она хорошо выполняла эту функцию, семья хорошо бы функционировала. Вторая роль женщины – это управление эмоциональным миром. Собственно, мы можем женщину назвать в семье управляющей. Если муж – глава, то она кто? Управляющий. То есть две головы получается, но одна ответственная, а управляющий полностью отвечает за все. Ведь вы знаете, что такое управляющий в доме или в организации какой-то. Это очень важно. Если управляющий хороший, там все будет функционировать хорошо. Хотя президент замечательный человек, плохой управляющий, и все рассыпается. Так точно и в семье. Управляющий, причем чем? Эмоциональным миром семьи. Если женщина настолько эмоциональна, что у нее на лбу написано «чувствует», то она должна управлять в первую очередь своим эмоциональным миром, своим собственным. Там есть чем управлять. Мы смотрели, где эмоциональные точки у нее, как у нее передаются эти эмоции. Это замечательно устроено Богом, но если вот так эмоционально, она выдает и принимает отрицательные эмоции. Она управляет эмоциональным миром, хочет она или не хочет. То есть как это работает? Если женщина выражает постоянно эмоцию гнева или обиды, и она такая по натуре, вот у нее всегда выражение гнева, она кричит, она обижается, она как-то плохо отзывается, всем недовольна. Как будут чувствовать себя члены семьи? Чему они учатся? Они учатся выражать эти же эмоции. Дети будут недовольны друг другом, недовольны мамой, недовольны папой, недовольны бабушкой, всем недовольны. Почему? Потому что мама, управляющая эмоциональным миром, она учит эмоциям. И поэтому женщине нужно очень хорошо выполнять эту роль. Ведь женщина создана эмоционально не для того, чтобы быть сварливой женою, о чем говорит нам особенно самый мудрый человек на земле – царь Соломон. И вы посмотрите, что он говорит. 14 глава притчи, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, глупая разрушит его своими руками». В другом месте он говорит, «сварливая жена, что сточная труба». Со сварливой женой жить в одном доме невозможно. Лучше жить на крыше одному. Если Соломон такой вывод сделал, женщинам стоит призадуматься. При наличии такого количества эмоций надо хорошо управлять ими.
учиться это делать. Я думаю, что у нас будет возможность, какой-то раз мы встретимся с вами и научимся управлять эмоциональным миром. Но сегодня мы говорим о роли, которую должна взять на себя женщина – управление эмоциональным миром. Третья роль женщины – быть хранительницей очага. Что это значит? Женщина – это королева. Она хоть и управляющий, с одной стороны, она не тот человек, который полностью подчинен, пригноблен и как-то умолен в этом союзе семьи. Женщина – хранительница очага. То есть у нее есть такие территории, от которых особенно зависит взаимоотношения семей. Эти две территории я просто как женщина могу посоветовать всем женщинам очень хорошо себя чувствовать и управлять этими территориями. Это кухня и спальня. Кухня – это то место, где женщина может сделать такой уют, такую чистоту, такую красоту, что все члены семьи на кухню будут заходить с большим удовольствием. Это место отдыха, маленькое место отдыха, когда вся семья собирается вокруг за столом, и они могут поделиться чем-то, они могут ободрить друг друга, они могут провести веселое время, такое приподнятом настроении за столом. И это же место, если женщина не выполняет эту роль, может быть местом постоянного бурчания, постоянной какой-то эмоции отрицательной, постоянного недовольства. Тогда и пища, которую приготовлена, не пойдет никогда в пользу. Второе место, где женщина может сделать уют в семье и хранить свой очаг, это спальня. Иногда женщины именно там находят возможность отомстить мужу. Именно в спальне. Они не могут в другом месте, чем отомстить, они это делают там. Женщина не выполняет роли хранительницы очага. Именно там женщина, как королева, может помочь мужу и сблизиться с ним в эмоциональном, в духовном плане. Нигде так лучше не сделаешь, как в спальне. Поэтому эти две территории женщины должны беречь и чувствовать себя хранительницами. Следующая, четвертая роль женщины – это помощник и советник. Мы с вами читали план Божьего творения, 2 глава Бытие, когда Бог говорил: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И так Бог сам сказал, что женщина сотворена своей ролью помощницы. И когда звучит слово «помощница», у нас такая ассоциация: кто-то руководит, а я помогаю, он номер один, а я номер два. Но когда Господь говорит о том, что «я твой помощник в бедах», мы никак не можем поставить Бога на номер два. Он всегда главный, но он помощник. Значит, какой-то другой смысл вложен в это слово. Итак, женщина-помощница, соответствующая Адаму. Сложив это вместе, мы делаем формулу, вывод такой. Если он глава семьи, она рядом с ним соответственно – помощница, рядом стоящая, равная ему, она обязана всем своим созданным умом помочь в чем-то мужу. И вот мы давайте рассмотрим одну ситуацию. Как это может в действительности произойти в семье? Как она может выполнить эту роль помощницы? Женщина имеет особенность сделать вывод сразу из какой-то ситуации и несколько решений. Поэтому ее обязанность, имея такой ум, на который не способен мужчина, сразу вынести эти решения на рассмотрение мужчины. Если он ее спрашивает о чем-то, она ему дает несколько вариантов на то, что способен ее мозг. Она выкладывает эти все варианты, и умная жена, как мы читали в книге притчи, она строит дом. Что делает в данном случае умная жена? Я всегда советую женщинам, которые слушают мои лекции: запишите себе, пожалуйста, волшебную фразу семьи для женщины, которая выполняет функцию советника и помощника. И эта волшебная фраза заключается вот в чем: когда вы даете совет своему мужу, 1, 2, 3, 5, насколько ваш мозг сообразил, вы ему даете эти советы, один может быть, вы должны произнести такие слова: «Это мое видение, но ты умный человек, и сделаешь выводы сам. Я верю в тебя». Этим выражением что мы даем мужу? Свободу выбора.
То есть, если он выберет один из наших советов, мы довольны. Имеет ли право муж не выбрать ни один из этих советов? Имеет. И умная жена в данном случае что делает? Она же ему сказала: ты умный человек, делаешь как надо. Если он выбрал что-то из всех советов, то женщина уважает его как человека, правильно сделавшего выбор. Что делает глупая жена? Мы читали там, Соломон говорит, глупая разрушает его своими руками. Как может жена разрушить своими руками? Когда она начинает упрекать или когда начинает настаивать на том, чтобы муж сделал так, как она советует. И если он не выбирает ее совет, она надувается, губы надутые, они не разговаривают. А вы помните, отрицательная эмоция у женщины может быть очень длинной. У нее память хорошая, эмоциональная. И вот эта не очень важная ситуация способствует длительному раздору в семье. Ты меня не уважаешь как женщину, ты об меня ноги вытираешь, я у тебя ничто, я у тебя ноль, ты только сам все решаешь, меня не спрашиваешь. Вот эти упреки, которые постоянно разносятся в семьях. А в самом деле Бог определил ей роль помощник и советник. Так вот, посоветуй и дай ему возможность выбрать. А если муж сделал неправильный выбор? Мудрая жена устраивает дом. Нигде не написано в Библии «мудрый муж устраивает дом». Написано «мудрая жена». Он руководит, а устраивает она, потому что мудрая. И что мудрая жена сделает? Если он сделал неправильный выбор и что-то там плохо получилось, она его ободряет и говорит, как хранительница очага: «Ничего страшного». Выберемся, выйдем, я тебе помогу, ты мне поможешь, и мы выйдем, не страшно, не волнуйся. То есть мудрая жена устраивает дом, а глупая начнет орать, кричать, упрекать. Это глупая жена, и Библия это раскрывает очень свободно, открыто. Сразу говорит: женщина, ты должна быть мудрой. И пятая роль женщины – это учительство или преподаватель. То есть женщина в семье, она является источником знаний для детей. Она в основном берет роль воспитательную на себя. Роль матери никогда не умаляется. Роль влияния ее на детей никогда не ослабевает. Поэтому роль матери очень большая. И одна из ролей матери – это учительство, умение преподавать, умение передать. Но женщина должна помнить, что она учит не только знаниям каким-то жизненным, а она учит и эмоциям. Потому что у нее это предмет обучения эмоциям в голове заложен Богом. Как она проявляет эмоции, так научит и членов семьи. Женщина с самого рождения находится рядом с ребенком. Она обучает. Но она не должна забывать о том, что она обучает и мужа заодно. Она обучает и мужа эмоциям, реакциям. И если женщина так называемая ждущая, то есть она думает, что муж должен это сделать, и он ей в этом должен что-то там понять ее, поддержать. И она это думает только. Она сидит и ждет, когда же муж подойдет к ней, поцелует ее, принесет ей хотя бы цветочек. И она ждет это 15 лет. Ничего не делая. Что эта женщина будет через 15 лет делать? Бежать к консультанту и спрашивать, что мне делать? Потому что у меня очень плохие отношения в семье. Мой муж такой грубый, он такой невнимательный. Но она забыла о своей роли учителя. И если ты хочешь, чтобы муж был чутким, чему должна женщина научить его? Чуткости. Научи его чуткости. Если ты хочешь, чтобы твои дети тебя понимали и внимательно к тебе относились, женщина, ты учитель, научи детей быть чуткими. Итак, мы просмотрели 5 ролей мужчины и 5 женщины. Получается, что всех в семье ролей 10. Взаимозаменяемы ли они? Может ли, например, некоторое время жена стать кормильцем? Да, может, но это будет временное явление. Но если это становится законом семьи, будет что-то необыкновенное. Мы сейчас посмотрим, что с этого получится. Итак, весы благополучия семьи – это когда один выполняет 5 ролей, второй выполняет 5 ролей. Весы стоят ровно. Благополучие семьи в наличии. Но если есть мужья, я их таких встречаю очень много, которые говорят: «Я глава семьи», больше ни одной роли не знает. Только я глава семьи. Может быть, еще одну роль, не знаю, откуда он это берет, но он кормилец семьи.
Это тоже хорошо. А три остальных роли-то кто будет выполнять? А они должны выполняться. Кто их на себя берет? Женщина. Или наоборот, женщина не выполняет роли учителя, она не выполняет роль хранительницы очага. Кто тогда выполнять эту роль будет? Мужчина. И тогда у него своих пять ролей, еще и женских три. Получается неравновесие. Это приведет к очень плохим последствиям. И давайте мы посмотрим, каким образом перемена ролей действует на членов семьи. Нам кажется иногда, и это часто мы встречаем, говорят, вот они живут, вот эта семья, очень интересно, у них такое устройство семьи необычное. Какое необычное? Там всем командует жена. Она такая цепкая, она такая молодец, женщина пробивная. А муж у нее не особенно пробивной, он сзади за ней ходит. Но они же хорошо живут. Они уже 30 лет живут, у них дети повырастали, все нормально, никаких мы не видим каких-то отклонений. И любой человек, когда спрашивает, как вы живете, они говорят, хорошо живем, муж соглашается, жена соглашается, все нормально у них. Люди со стороны, наблюдая за этой семьей, говорят, прекрасная семья, тихо, никогда не ругаются. И любой скажет, ну вам хорошо так, и живите, все нормально. Но по Божьему плану это ненормально. Почему Бог так четко придерживается этого плана? Даже психологи сегодня уже знают результат перемены ролей. То есть женскую роль, пять ролей женщины или большинство ролей женщины берет на себя мужчина. И большинство ролей мужчины берет на себя женщина. Они просто поменялись ролями. Кто руководит семьей? Жена. Кто кормит семью? Жена. Кто принимает решения? Женщина. Что остается мужчине? Быть охранителем очага, делать те роли, которые выполняет жена. Им-то было хорошо. А как это влияет на детей? Исследования психологов, которые 30 лет изучали эту проблему перемены ролей, они проследили очень длительный период, проследили влияние перемены ролей мужа и жены между собой в семье, как это повлияло на детей. Во многих случаях причиной сексуальных отклонений у детей бывают неправильно сформированные отношения между матерью и отцом. Властные мамы и слабохарактерные отцы, которые оказывают незначительное влияние на сына, могут способствовать проявлению гомосексуализма. Вследствие слабого отцовского руководства сын инстинктивно тянется под крыло матери. Здоровое, нормальное отношение родителей учит мальчика быть мужчиной, девочку – настоящей женщиной, учит их быть похожими на своих родителей и правильно определяться со своей сексуальной ориентированностью. Когда родители меняются ролями, эта путаница передается детям. Давайте мы посмотрим, как эта беда осела в нашем обществе. Когда появились семьи, где были не только слабохарактерные отцы, а где они вообще отсутствуют? Отцы покидают свои гнезда, своих семей, своих детей. Мальчики растут под влиянием властных матерей, властных бабушек. Мужчины отошли на второй план. Они вам вообще не нужны. Даже такие есть теории. Феминизм сделал очень много зла. И когда они не только уравнялись, они вообще вылезли на голову мужчинам, мы имеем результат. Вы посмотрите, какой рост гомосексуалистов теперь не только в нашей стране, вообще в мире. Потому что не было тех отцов, которые могли бы показать властную, красивую структуру поведения мужчины в семье. Они растут под властной мамой и имеют такую пропасть, пустоту, там, где должна заполняться пустота ролью мужчины как руководителя и главы семьи. Эти мальчики вырастают, и их тяга тянет дальше и дальше, тянет их к мужскому полу, к сильной руке. Мальчиков тянет к сильной руке. Как только это мальчики начинают проявлять, они находят эту сильную руку. И мы видим последствия, ужасные последствия. Даже в религиозных структурах сегодня мы находим вот эти проявления такого падения, ужаса такого, как педофилия или как гомосексуализм или лесбиянство. Путаница передается детям. И так Бог устроил семью самым лучшим образом. Он устроил главой мужчину и помощницей женщину. И эта структура не должна меняться. Это как раз та среда, где вырастают психически,
психологически нормальные дети. И если мама говорит или женщина, я хочу воспитать ребенка и буду воспитывать его одна, любить я его буду за двоих, не удастся. Есть мужской вид любви, как мы увидели, голова создана Богом мужская, и есть женский вид любви. И они должны воспитывать ребенка совместно. Тогда ребенок вырастает нормальным в психологическом смысле. Реакция родителей друг на друга, их отношение к ребенку, их ответы на его вопросы, их способность дарить и выражать свою любовь друг к другу – все это оказывает сильнейшее влияние на сексуальную ориентацию ребенка. У него в подсознании образовывается неверная модель взаимоотношений с противоположным полом, когда мама и папа не умеют складывать свои взаимоотношения друг с другом. То есть вторая беда, которую мы видим при нарушении ролей, это неверная модель семьи будущей у этих детей, которые вырастают в такой семье. Мама главная, папа где-то на задворках, папа номер два. Это передается детям как модель. А мы уже говорили с вами, что модель формируется до 7 лет. И это сформировавшаяся в детстве модель, возможно, эта семья и существует, им хорошо, родительская. А детская голова впитала эту модель, выросла, организовала свою семью и проявила эту модель. И если мальчик вырос в семье, где слабый отец, он, может быть, гомосексуалистом не станет, но он будет слабым действующим звеном в своей семье. Он будет искать сильную жену, которая возьмет все в свои руки. Он не будет принимать решений. То есть модель уже нарушилась. То, что создал Господь, здесь не выполняется. Какое же наше желание? Что мы хотим сегодня решить? Мужчины, вы должны изучить свои роли и проверить себя, выполняете ли вы их. Не выполняете какую-то роль за вас, жена. Женщины дорогие, исполняйте хорошо своих 5 ролей. Хотя бы этих 5, и ваши дети, и ваши мужья будут счастливы. Вместе ваша семья будет выполнять 10 ролей, необходимых для здорового функционирования семьи. Если вы это сделаете, ваша семья будет раем, чего я вам от всего сердца и желаю.

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Мы продолжаем исследовать одну из самых загадочных книг Священного Писания, книгу «Откровения». И на наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Василий Иванович Ничек. Рада вас приветствовать, Василий Иванович. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В одной из глав книги «Откровения» речь идет о драконе, звери и начертании зверя. Что это за загадочные, пугающие, я бы сказала, образы? И что означает это таинственное число 666, о котором идет речь также в этой главе?
3: Вопросы, которые вы задали, они достаточно обширны. И нужно сказать, что о каждом этом термине, понятии загадочном, которое есть в книге Откровения, можно говорить отдельно, но если попытаться уложиться в наше время, то мы можем сказать, что прежде всего дракон – это описанный в 12 главе дьявол, сатана, древний змей – это дракон. А вот зверь, которого мы с вами встречаем в книге Откровения в 13 главе, где как раз речь идет и о числе зверя, то это уже кто-то, представленный из деятелей нашей земли.
2: То есть это уже не духовное существо, как сатана или дьявол, а это человек.
3: Вы знаете, я бы сказал о том, что это тоже образ, и это нельзя сказать, что это человек. Потому что, в принципе, конечно же, наша сегодня в нашей жизни борьба, которая происходит в жизни человека, и этот зверь, который представлен в 13 главе, он принимает также непосредственное участие в этой борьбе, которая происходит в жизни человека, в сердце человека, в разуме человека. А если это так, то, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, что наша брань не против плоти и крови. То есть это не какая-то личность конкретная, это борьба духовная, это может быть даже целая система отношений, выстраиваемых в нашем обществе сегодня, за которой могут стоять годы, эпохи, конкретной какой-то формы отношений, выстроенных в обществе, которые имеют именно образ того, как действует дракон, как действует что свойственно ему. Если мы посмотрим на сатану, дьявола, который как раз и есть древний дракон, то мы видим, что ему свойственно коварство, ему свойственно обман, ему свойственно подлог. То, что мы увидели с вами в истории Адама и Евы, грех человека, когда человек согрешил, грех человека произошел именно благодаря тому, что человек обманулся. Человек попался на хитрость, уловку, на подлог, который сделал сатана, когда говорит: вот посмотрите, видите, я вкушаю плод, и все хорошо, я жив, здоров, и вы можете попробовать плод. Если вы его вкусите, вы обретете великое знание. Об этом пишет книга «Бытие». Здесь же мы с вами читаем в книге «Откровения», речь идет именно о том обмане, в который, оказывается, втягиваем человек. Давайте мы посмотрим с вами на 13 главу книги «Откровения», где речь идет как раз о звере. И мы увидим, что картина, которая открывается Иоанну Богослову, она очень сильно нам напоминает то, что увидел некоторое время назад, а именно 6-7 столетий до этих событий, увидел пророк Даниил. Посмотрите, 2 стих 13 главы. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва». Эти же образы видит пророк Даниил, если мы будем у него читать 7 главу его пророческой книги. Он тоже там видит разных животных. Животные как бы таких в природе не существует, но они все имеют элементы известных животных. Лев, но у него крылья, как у орла, медведь с клыками, барс – тоже, который имеет крылья и который может летать. Mm-hmm. То есть, опять-таки, показывается картина, которая не является чем-то новым. И это помогает нам понять, что книга Откровений – это не просто оторванная книга от всего текста Священного Писания, сама по себе находящаяся, но книга Откровений является продолжением всего того, что Бог издревле открывал пророкам. И автор, божественный автор, один и тот же, который давал откровение Даниилу, который дает откровение Иоанну. За авторством стоит одна и та же личность, божественная. Бог открывает. И что мы можем увидеть с вами об этом звере? Конечно, самое яркое для нас описание зверя заключается в его действиях. Давайте мы посмотрим с вами 5 стих 13 главы. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». Мы видим, что этот зверь имеет уста, и он говорит гордо и богохульно. Когда мы с вами читали 12 главу книги Откровения, то мы говорили о драконе, и дракон есть образ, прообраз тот, который представляет для нас падшего ангела Люцифера. И пророки говорят о том, что Люцифер стал падшим ангелом именно из-за гордыни своей. И мы, опять-таки, в 13 главе видим, что тот зверь, который появляется здесь, на земле, это уже некий другой зверь, это уже не дракон. Мы видим, что этот зверь, он, как мы читаем с вами в 13 главе, получает силу от дракона и говорит, как дракон. 11 стих об этом говорит, что он говорит, как дракон. И этот зверь полностью действует как дракон.
2: То есть они заодно.
3: Они заодно. Они звенья одной цепи, скажем так. Они звенья одной цепи. Их цели в отношении рода человеческого одни. Хотя, конечно же, нужно обратить внимание на то, что зверь говорит с одной стороны гордо, с другой стороны богохульно. Богохульство зверя выражается в том, что он восстает на авторитет Бога. Он восстает на деяние Бога. То, что Бог делает, он пытается это представить как бы в неких красках хитрости и тонкого замысла, чтобы в чем-то ограничить. Мы видим это в словах, которые были сказаны некогда древним змеям Адаму и Еве. Говорит, когда Господь Бог вам сказал не вкушать от дерева в саду Едемском, от плода дерева, Он знает, что если вы вкусите, вы узнаете гораздо больше. То есть Он хулит Бога, представляя Бога лжецом. Бога коварным Богом, который пытается что-то скрыть у человека и забрать какие-то возможности человеческие.
2: То есть хула на Бога – это неправда о Боге, это ложная информация.
3: Это недостоверная информация о Боге. Это недостоверная информация о Боге, ту, которую распространял сатана издревле. Когда он пытался представить Бога как того, который обманывает, хитрит, скрывает что-то. Хотя, конечно, я иной раз говорю о том, что сатана не обманывал Адама и Еву. Потому что он правду сказал, что если вы вкусите от дерева познания добра и зла, если вы вкусите этот запретный плод, вы узнаете, у вас откроются глаза, и вы узнаете, что такое добро и зло. Ведь Адам и Ева действительно узнали, что такое добро и зло. Но, наверное, многие из нас, сегодня живущие на земле, хотели бы уж отказаться от знания этого зла. Хотелось бы знать только добро, но Люцифер, падший ангел, сумел внести в сознание первого человека убежденность в том, что хорошо знать не только добро, но хорошо знать и зло.
2: Но его цель – это не просто сказать неправду о Боге, это погубить, с целью погубить просто человека навеки, навсегда.
3: Его цель именно не дать человеку шанса обрести спасение. Его цель именно человека сбить с пути послушания Богу. Потому что в отношениях Бога и человека самым ключевым моментом является верность и послушание Слову Бога. Потому что то, что Бог говорит, Он говорит не просто из какого-то личного каприза. Вот просто Богу захотелось в этот раз, чтобы человек вот это сделал, а этого не делал. И это вот божественный каприз такой. Далеко нет. Если Бог что-то говорит делать или чего-то Бог говорит не делать, за этим всем стоит великое благословение для человеческого рода.
1: Открытая книга.
3: Давайте мы посмотрим, коль уж я говорил о том, что книга Откровения является продолжением того, что писал в древности пророк Даниил, давайте посмотрим на книгу пророка Даниила, где описывается также картина странного зверя, который предстает пред ним. И посмотрим, что тот зверь, которого видит пророк Даниил, со своей стороны делает. 7 глава книги пророка Даниила, 25 стих, та же самая мысль, что говорит Иоанн позже. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». Мы видим, что оказывается вот в деятельности этого зверя, которого видит Иоанн и которого видел пророк Даниил, есть деяние против Бога. С одной стороны, богохульство, хула на Бога, когда представляет Бога в ложном свете, а с другой стороны, этот зверь пытается изменить установление Бога. И мы читаем, говорит, возмечтает отменить праздничные времена и закон. Мы, например, с вами сегодня видим, что Бог дал роду человеческому 10 заповедей. Бог дал 10 заповедей, которые являются важными для исполнения этих заповедей, которые являются благословением для человека, потому что таким образом человек, во-первых, будет всегда помнить своего Творца, а с другой стороны, человек всегда будет относиться с любовью, вниманием и заботой к ближнему своему. И вот в этих 10 заповедях есть заповедь, которая помогает человеку помнить, откуда он? В частности, 4 заповедь говорит, что помни день субботний, потому что Бог 6 дней творил мир, а в 7-й день почил от всех дел своих. Поэтому каждый человек, живущий на земле, должен 6 дней работать, а день 7-й, и это день 7-й не просто удобный для человека любой, а день 7-й суббота, Бог говорит, его отдели для Господа Бога твоего. Сегодня мы видим, что в нашем обществе люди избирают для богопоклонения наиболее удобные дни для себя. Для кого-то наиболее удобный день – это среда, для кого-то наиболее удобный день – вторник. И каждый говорит, я выбираю удобный для меня день, для того, чтобы уделить этот день для Бога. Но Бог именно с той целью, чтобы человек не забыл, кто он, откуда он и кто его отец, для этого Бог оставил вот эту заповедь как напоминание, которое всегда будет помогать человеку помнить, что человек является творением Божьим. Но сатана, именно мы читаем с вами, этот сумел достигнуть путем того, что он через зверя, через группу людей, через целую систему формы отношений, которая выстроена была на земле позже, он достиг того, что люди начали забывать, кто является их отцом.
2: Василий Иванович, в этой главе также речь идет об образе зверя и начертании зверя. Что это такое? Имеет ли это отношение к нам, к людям, живущим на земле? Или это сводится чисто к отношениям Бога и богопротивной силы?
3: Мы с вами уже говорили о том, что вот зверь, который действует от имени дракона или силой дракона, он выступает с инициативой того, чтобы отменить праздничные времена и законы Божьи. В чем суть? Мы уже говорили немножко, что он пытается навязать свою форму богопоклонения, которая связана как раз в том, чтобы, поклоняясь Богу, забыть о Боге. И это, к сожалению, возможно. Когда люди сегодня в своей системе богопоклонения вносят свои какие-то формы поклонения, При этом то, что Господь говорит в Священном Писании, оставляют. Постепенно люди забывают истинного живого Бога. Для себя формируют некий иной образ, которому они поклоняются. Это могут быть уже теперь и культ предметов каких-то, культ изображений каких-то. Это может быть культ личности. И человек переходит в иную форму богопоклонения. И вот это как раз и является образом зверя, потому что мы видим, что изначально восставший ангел, падший ангел, он пытался увести и отвлечь поклонение небесных ангелов от поклонения живому Богу. И это была его основа деятельности. И теперь тот зверь, который появляется, теперь вот эта вот форма отношений в обществе, когда сатана использует людей, он использует людей, но это опять-таки, мы не можем сказать, что это конкретные люди, личности какие-то, которые все это делают.
2: То есть мы не можем сказать, зверь – это вот такой-то, такой-то, и называем имя либо правителя, либо религиозного деятеля, это точно зверь. А нам всегда хочется знать, вот, или страна какая-то. Вот это зверь, это точно зверь. Нам всегда хочется конкретики. Но здесь речь о том, что это не просто. Да, это может быть какая-то страна, это может быть какой-то правящий режим, но это могут быть и несколько, в течение нескольких эпох, да, сменяющие друг друга какие-то лидеры. Главное, что в основе лежит стремление увести людей от настоящего истинного богопоклонения.
3: В основе лежит здесь как раз форма отношений, система отношений. И начертание зверя, о котором говорит Иоанн, которое Господь Бог показывает ему, заключается как раз в том, что Люцифер, он проявил непослушание Богу. И теперь каждый человек, живущий на земле, который проявляет непослушание Богу, он принимает начертание зверя именно через непослушание Богу.
2: И вот, мне кажется, это очень ценная мысль. Мы боимся атаки извне, забывая о том, кто мы есть и чьи мы, забывая о том, что прежде всего во главе угла лежит наш выбор, наши личные отношения с Богом, а не сатанинские атаки извне, где мы бессильны, мы хотим к Богу, но ничего не можем сделать, потому что сатана нас атакует. Ведь сатана не причинит нам вреда до тех пор, пока мы с Богом, пока мы к Нему стремимся искренне.
3: В этом и есть проблема человека, что мы пытаемся решить внешние какие-то обстоятельства, чтобы себя защитить от нападок сатаны, себя защитить от его действий в наш адрес. И поэтому появляется желание человека выполнять какие-то ритуалы, какие-то обряды, которыми мы думаем, мы сможем себя спасти от нападок сатаны. Но мы забываем то, что самое серьезное – проблема для Бога – это не какие-то наши внешние действия, но это наш внутренний мир, наши внутренние сердечные желания, намерения и то, к чему мы приходим в своих решениях. Мне понравилась одна мысль, которую сказал один проповедник. Господь Бог нас судит не за то, что мы делаем, а за то, как мы относимся к Его Слову, к Его воле.
1: Открытая книга.
3: Если мы знаем,

0: сердца, закланного от создания мира. Мы видим с вами, что самые серьезные поклонения, которые разделяют людей на людей Божьих и людей, которые отвергают Бога, заключается в том, кто принимает Агнца Иисуса Христа как умершего за грех лично человека, и кто не принимает. И те, кто принимают Иисуса Христа как своего Господа Спасителя, они записаны в книге жизни у Агнца. Те же, кто не принимают, они в итоге оказываются вне этой книги, и они поклоняются зверю.
1: То есть записанные в книге, это не те, кого вот Бог решил, запишу я тебя в эту книгу, а вот тебя я не запишу. И что бы ты ни делал, я не изменю своего мнения. Да? Это те, которые сделали изначально свой выбор в пользу Бога. И тех, и их уже Бог как бы записывает в книгу.
0: Книга жизни – это книга, в которой записаны имена всех тех людей, которые веруют в Иисуса Христа как своего Спасителя. Книга жизни – это книга, в которой записаны имена всех людей, которые принимают Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Угу. И вот здесь мы как раз и видим, Иоанн показывает, что поклонение зверю, принятие его начертания, принятие его образа будет иметь отношение к тем, которые не веруют в Иисуса Христа. К тем, кто в своей жизни, если и знают об Иисусе Христе, то только лишь внешние какие-то формы, обряды выполняют, ритуалы, но в жизни своей не доверяют Богу, и Слово Божие не является авторитетным руководством в жизни этих людей.
1: Но все-таки вот начертание зверя. Многие ведь понимают это буквально. Вот, ну, грубо говоря, печать на лоб. И никуда ты не денешься, и ходишь ты с этим начертанием, с этой так называемой черной меткой, и все, ты уже погибшее существо. Но книга Откровения – это ведь книга символов и образов, и начертание зверя – это не обязательно какой-то внешний знак. Что это все-таки? Мы должны понять суть вот этого образа, начертания зверя.
0: Начертание зверя, оно заключено в одном факторе – послушание Богу или же непослушание Богу. Все люди, которые не послушны Богу, Слову Божьему, Его воле в жизни своей, эти люди практически, мы можем сказать, дают однозначный зеленый свет зверю, сатане, чтобы получить начертание зверя на свое чело или на руку. Сегодня в христианском мире очень много людей, которые умом понимают, как правильно поступать нужно, как Бог велит жить, умом понимают. Но при этом те или иные обстоятельства побуждают их к тому, чтобы делать так, как удобно, так, как выгодно. И в этом случае здесь вот этот образ начертания на руку имеет отношение к ним. То есть умом понимают, как нужно делать, но обстоятельства вынуждают этих людей поступать против своей совести. И здесь как раз получается образно, человек получает начертание на руку. Но есть многие люди, кто искренне убеждены в том, что они делают, хотя они делают зло, но они это делают искренне. Хотя они не послушны воле Бога, хотя для них Слово Божие не авторитет, и они это делают искренне, в этом случае они получают начертание зверя на свое чело. Непослушание Богу – это и есть путь к принятию начертания зверя.
1: Василий Иванович, а число зверя, что оно означает?
0: Вы знаете, о числе 666 очень много есть различных толкований, и разные толкователи используют это число в своих целях. Даже я слышал, некоторые сюда же подсчитывают имя Ленина, имя Сталина, тоже высчитывают и приводят к числовому значению. Но следовало бы сказать, что у Бога есть Его число совершенства и полноты. Во-первых, Бог, как триединный Бог, Его тройственность открывается именно в числе 3. И поэтому здесь, в числе 666, мы видим трижды повторяется цифра 6.
1: Ну, то есть параллелька есть. Бог,
0: да, есть.

0: Параллель некая. 3, 3. Но у Бога число совершенства 7. Мы все видим с вами в исполнении цифры 7. 7 цветов основных, 7 основных музыкальных тонов. Мы с вами видим также 7 дней в неделе. Число 7 очень часто у Бога встречается как число совершенства и полноты чего-то. Но 6 – это почти 7. Сатана как раз всегда стремится к тому, чтобы нас, людей, столкнуть на то, чтобы мы были почти послушными Богу, чтобы мы назывались христианами, чтобы мы назывались верующими и почти были послушны Богу. Ведь иной раз задают мне вопрос: неужели вы думаете, что сатана делает добрые дела? И я должен утвердительно сказать: да. Сатана делает добрые дела. Он побуждает людей делать добрые дела. Я знаю очень многих людей, которые в Бога не верят, для которых Господь Бог является никем и ничто. Христос для них никто. Но при этом это достаточно порядочные, добрые люди, которые никогда не воровали, никогда не произносили каких-то грубых слов, никого не оскорбляли, всегда проявляют добрые отношения к людям. Это очень хорошие люди. Но перед Богом это еще не все. Потому что для того, чтобы человек мог получить спасение, для того, чтобы человек был записан вот в этой книге жизни у Агнца, о которой мы читали с вами в 8 стихе 13 главы, для этого человек должен верить в Иисуса Христа. Быть послушен в том, чтобы исповедовать свои грехи, чтобы раскаиваться в своих грехах. А ведь грех-то человека – это не только тяжелый какой-то грех. Мы иной раз думаем, что грех – это убийство, грех – это насилие, грех – это воровство. Но Бог называет грехом также и злоречие, злобу. Когда человек ссоры, распри разные разжигает, когда человек скандальный по своему характеру, когда человек гордый по своему характеру и готов другого иной раз унизить, если не словами, то в сердце своем, это тоже грех. И послушание Богу как раз оно является тем, что приводит человека к тому, что он не получает начертание зверя, которое заключено вот в этом числе 666. Полнота тройственная, несовершенство. Божье бы число было 777. Полнота совершенная. А здесь мы видим тройственное несовершенство. Поэтому Бог сегодня приглашает каждого из нас быть верным, послушным Богу. Тогда мы не будем на стороне зверя, которого так многие люди боятся и пытаются своей жизни каким-то образом избежать, выполняя различные ритуалы, обряды и что-то еще. Но в сердце нашем начинается принятие, начертание и образа. Либо мы принимаем образ Бога и Его начертание, либо мы теряем Бога в своей жизни.
1: Да, важно определиться с выбором. Василий Иванович, благодарю вас за эту беседу. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Пишите и звоните нам, мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. И желаем, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы открывали бы для себя Бога. Всего доброго!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я рада, что вы находитесь у экранов телевизоров, и я предлагаю вам делать с нами гимнастику. Если вы готовы, то мы прямо сейчас и начнем. Ребята, поднимаемся! Вдыхаем через нос и выдыхаем через рот во время гимнастики. И делаем ее с хорошим настроением. Итак, первое упражнение. Мы находимся на поляне и дышим. Вдыхаем воздух в полную грудь. Пожалуйста, вдох, руки вверх, выдох, вдох. Нам хорошо и приятно дышать. Выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение для шеи. Наклоняем вперед голову, руки на поясе. И достаем подбородком до груди. Пожалуйста. Вдох, выдох, вдох, выдох, наклонились. Вдох, выдох. Медленно делаем. Хорошо растягиваем заднюю поверхность шеи. Хорошо. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не роняем голову, плавно опускаем. Вот так, хорошо. Выдох и еще раз. Вдох, выдох. Следующее упражнение – маятник. Стоим также, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняем голову к правому и к левому плечу. Пожалуйста, вдохнули. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение для шеи. И переходим к упражнениям для рук. Наши кисти. Покажите, где у вас кисти. Вот так. Мы сейчас будем их разминать, чтобы они были тоже здоровыми и ловкими. Упражнение кукла. Вытянули руки в стороны. Сжали в кулаки. И делаем вращательные движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки и расслабились. Молодцы. Продолжаем упражнение кукла. Руки в стороны, но предплечья у нас опущены. Пожалуйста, движение внутрь. Раз, два, три, четыре, пять. Энергично. Шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Хорошо. Следующее упражнение. Тоже для куклы. Разрабатываем с вами плечи. Движение плечами назад и вперед. Марина, осанка. Обратите внимание, у вас должна быть спина прямая. У всех спина прямая. Проверьте осанку. Хорошо. Итак, ноги на ширине плеч. Движение плечами назад. И раз, два. Улыбаемся. Три, четыре. Еще пять, шесть, семь, восемь. Вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь попробуем это же упражнение, но попеременно плечами. Правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая. Назад, назад, Леночка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, мы с вами размяли плечи и руки. И сейчас мы будем делать упражнения для ног. Стоим ровно, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, молодцы, Олег. Энергично делаем. Ульяна, молодец. Марина, не ленимся. Хорошо сгибаем. Не заваливаемся. Спинка ровная, прямая. Марина, вот так. Молодцы. Хорошо. Еще, еще, еще, еще. Разминаем наши пальцы ног. Хорошо. Не опускаем голову. Закончили. Следующее упражнение – цапля. Ставим ноги вместе, руки на пояс. Поднимаем колено правой и потом левой ноги. Пожалуйста, и носок тянем вниз. И раз, Как можно выше поднимаем колено. Спина прямая. Спина прямая, не заваливаемся. Выше колено. И вот так. Голова прямо. Смотрим перед собой. Хорошо. А теперь цапля пошла по болоту. И раз. Пошли. Хорошее настроение. Гуляем по болоту, да? Улыбаемся. Молодцы. Хорошо. Идем.
1: А у меня высоко. Будет айс.
0: Пусть будет айс. Главное, что он ходит и высоко поднимает колени. Остановились. И еще немножко походим на месте. Хорошо. Закончили упражнение для ног. И теперь будем делать наклоны. Упражнение «Большие деревья». Стоим, ноги на ширине плеч, руки вверх. Наклоняемся под порывами ветра. Вправо и влево. Руки вверх, выше. Да, они у нас веточки могут быть разные. И кисти рук тоже работают. И ветер подул сильнее, сильнее. Мы еще наклоняемся.
1: А, у меня буран.
0: Хорошо. Только не резких движений не делаем. Молодцы. И расслабились. Все. Немножко отдохнем. И переходим к упражнению на полу. Садимся на пол.
1: А мы уже сидим.
0: Это хорошо. Вы уже готовы. Итак, сидим. Ноги вытянуты. Опираемся сзади руками. Упражнение для ступней ног. Вытягиваем носками вперед, носки вперед и на себя. И энергично. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Закончили. Так, раздвинули ноги. Продолжаем упражнение для ступней. Поворачиваем носки на себя и друг от друга. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Молодцы, делаем энергично это упражнение. Оно очень важно для того, чтобы наши мышцы хорошо работали. И еще разок. Молодцы, закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Пожалуйста. И раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох через нос, выдох через рот. Вдох, выдох. Молодцы. Хорошо у нас получается. Раза два. Раз и два. Закончили. Следующее упражнение. Пружинка. Становимся на колени. Так, руки на поясе. Вот так, хорошо. Сохраняем прямую линию. Молодцы, Марина, ну попробуй. И раз, два, вдох, выдох. Не падаем. Отклоняемся, насколько можем. Хорошо. Выполняем упражнение дружно, энергично. Молодцы. Это упражнение на внешнюю сторону наших бедер. Чувствуете, как растягиваются мышцы? Так. Ну и закончили. Продолжаем зарядку и делаем упражнение для брюшного пресса. Ложимся на пол.
2: Полежать
0: хорошо. Ложимся, прижимаем поясницу к полу. Плечи тоже прижаты. И тянемся руками к носкам на выдохе. Вдох, выдох и вдох. Марина, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо, вдох.
1: Хорошо у меня получается?
0: Выдох. Просто замечательно, великолепно. И еще раз. Хорошо. Следующее упражнение. Лежим. Сгибаем в колени правую ногу. Вытягиваем вверх. Сгибаем, вытягиваем. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Поочередно сгибаем то правую, то левую ногу. Это очень легкое упражнение. Но, тем не менее, оно тоже нам принесет немаленькую пользу. Хорошо. Продолжаем упражнение. Стараемся вытягивать как можно прямее ногу. Вверх. Вот так. Молодцы. И еще по разу для каждой ноги. Раз, два, три, 4 и раз, два, три, четыре. Садимся, обхватываем колени руками и упражнение качели. Марина, раз, два, делаем, делаем, три, четыре и раз, два. Упражнение очень полезно для позвоночника. И сели. Закончили. Ну что ж, дорогие ребята, наш комплекс завершен, но это только на сегодня. Мы предлагаем вам делать зарядку каждый день. Делайте ее вместе с нами, потому что вместе веселей. Пока, до новых встреч!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем изучение природы и сущности Сына Божия Иисуса Христа. В Библии, в Ветхом Завете, Бог для описания себя использовал такие титулы, как «Первый и Последний» или «Альфа и Омега». Мы находим в книге пророка Исаии в 44 главе, в 6 стихе, Исаия 44 глава, стих 6. «Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф, Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога». В книге пророка Исаии в 48 главе, в стихах 12 и 13 говорится так. Исаия 48 глава, стихи 12 и 13. «Послушай Меня, Иаков, Я тот же, Я первый и Я последний. Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе». Несмотря на такое категоричное заявление о том, что «я первый и я последний, и кроме меня нет Бога», что можно, на первый взгляд, понять как заявление о единственности Бога, здесь же Исаия дальше в 16 стихе говорит о том, что это фактически произносит вторая личность Божества. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух». И вот, почему, когда мы доходим до Нового Завета, мы обнаруживаем, что Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, говоря о Себе, использует те же самые титулы. Книга Откровения, 1 глава, стихи 17-18. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, и был мертв, и сие жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Итак, первый и последний, или Альфа и Омега, это титулы, которые использует Бог по отношению к Себе в Ветхом Завете и разъясняет, что речь идет о втором лице Божества в 48 главе книги пророка Исаии. И вот в Новом Завете мы видим, как эти титулы применимы к Сыну Божию Иисусу Христу. Еще один титул, который также показывает божественную природу Иисуса Христа, мы находим в книге Псалтирь в 24 главе. Книга Псалтирь, 24 глава, стих 8, содержит следующий. 24 глава, 8 стих. «Благ и праведен Господь направляет грешников на путь». В иных многих местах, например, Исаии 43 глава, 11 стих, мы читаем следующее. Исаии глава 43, стих 11, сообщает следующее. «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Итак, «я» и «Иегова» в оригинале, «и нет Спасителя, кроме Меня». Итак, есть один Спаситель, согласно утверждениям Священного Писания. И вот, когда мы открываем Новый Завет, то в первом послании Тимофею, в 4 главе, в 10 стихе, читаем следующее. 1 Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Итак, Бог есть Спаситель. И в первой главе Евангелие от Матфея мы узнаем, кто же этот Бог или Господь, который есть Спаситель. Евангелие от Матфея, 1 глава, стих 21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус по-древнееврейски «Иешуа» как раз и означает «Иегова спасает» или «Иегова есть Спаситель». То есть, когда родился Иисус Христос, Он был назван этим именем, но отражало Его природу. Он есть Иегова, который спасает. Он обладает божественной природой, и другого Спасителя быть не может. Всякий, кто называет Иисуса Христа Спасителем, должен одновременно с тем утверждать, что Он есть Господь и является божественной личностью. Евангелие от Иоанна в 4 главе, стих 42, продолжает эту мысль. Иоанна, 4 глава, стих 42. «О женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Итак, термин «спаситель» является еще одним способом демонстрации и заявления истины о том, что Иисус Христос обладает природой, равной Божеству Отца и Бога, который представлен как первое лицо Троицы. Помимо заявлений, помимо описаний, перед нами есть еще и материал, представляющий собою проявление божественности во время служения Иисуса Христа. Часто на вопрос о том, как проявлялась божественная природа в лице Иисуса Христа, или какие свидетельства вы могли бы привести в подтверждение того, что Иисус Христос обладал божественной природой, приводят случаи проявления силы во время миссии Иисуса Христа. То есть полагают, что чудеса, которые творил Христос, есть доказательство его божественности. Однако это ошибочное представление. Дело в том, что чудеса сами по себе не являются доказательством божественности. Они являются доказательством сверхъестественности. Но сверхъестественное делению – это и ангелы, и Бог. В том числе и злые ангелы, они являются сверхъестественными существами по отношению к естеству человеков. То есть, например, когда Иисус Христос произвел умножение хлебов и рыбы, это чудо его не может быть свидетельством божественности. Потому что, например, в Ветхом Завете пророк Елисей творил то же самое чудо. И, естественно, на основании того факта, что он это сотворил, нельзя делать заключение о его божественности. Четвертая книга Царств, 4 глава, 4 Царств, 4 глава, стихи 42 по 44. «Пришел некто из Ваал-Шалиш и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе, и сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его: что тут я дам 100 человекам? И сказал он: отдай людям, пусть едят. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню». Таким образом, вот этот частный пример с умножением хлеба и рыбы, как мы видим, не доказывает, что перед нами описание божественной личности, поскольку Елисей, например, был в состоянии сделать то же самое силою Божьей, и он, конечно же, не является божественной личностью. Также воскресения, которые производил Иисус Христос, часто приводится в качестве доказательства того, что Он есть Бог и обладает божественной природой. Однако важно помнить, что в Ветхом Завете описаны также случаи воскресения. Пророк Илия и пророк Елисей равно мальчика, каждый в свое время. И таким образом, получив от Бога силу, вернули мертвое существо к жизни, что позже делал Иисус Христос. То есть, вновь это само по себе не является доказательством божественности. Еще один вопрос, который часто сопрягают с проявлением божественности Иисуса Христа, это всеведение. Библия говорит неоднократно, что Иисус Христос знал, что думают люди вокруг Него. Например, мы находим в Евангелии от Марка следующее повествование. Евангелие от Марка, 2 глава. Марка, 2 глава, стихи с 5 по 10. «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют, для чего так помышляете в сердцах ваших?» И так далее. То есть перед нами пример того, как Христос знал, что думают люди вокруг Него. Однако мы находим в Священном Писании в этом же Евангелии от Марка, в 13 главе, утверждение, которое показывает, что Христос не обладал всеведением. Марка 13 глава, стих 32 говорит: «О дне же том или часе», речь идет о дне пришествия Иисуса Христа, «о дне же том или часе ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Находясь на земле, в человеческом естестве, Иисус Христос не обладал всеведением, а всеведение, напомним, является отличительной характеристикой божества. Он, например, не знал дня своего пришествия, будучи на земле. Об этом мы поговорим во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Вот еще одно важное свойство клетчатки. При низком содержании клетчатки в продуктах пищи двигается по кишечнику очень медленно. Очень часто пище при недостатке клетчатки в организме нужно 72 часа для того, чтобы закончить свое путешествие от входа-выходу. Клетчатка же всасывает в себя воду как губка. Она помогает заполнить кишечник и стимулирует перистальтику. Скорость работы кишечника увеличивается. С помощью диеты с высоким количеством клетчатки наша пища путешествует через кишечник от 24 до 36 часов. Великолепный успех, великолепный эффект. Обратите внимание на длинный список различного рода заболеваний и явлений. Запоры, дивертикулез, паховая грыжа, варикозное расширение вен, геморрой, рак, толстые кишки и полипы кишечника, атеросклероз, диабет, камни в желчном пузыре и аппендицит. Они находятся в взаимосвязи с фактором низкого потребления клетчатки в пище. Старайтесь делать все со своей стороны, чтобы максимальное количество клетчатки этих уникальных естественных щеточек было включено в ваш рацион питания как можно больше. Даже не только для снижения веса, но и для хорошего здоровья.
0: Живой источник.
3: Несколько слов для тех, кто снизил хоть на сколько-то свой вес. Учеными было отмечено, что в период потери веса активируются нейроны, которые производят нейропептид Y. Они же стимулируют потребление продуктов и способствуют восстановлению резервов горючего, которые были утрачены при первом возможности, как только появляется еда. Это сложное научное исследование говорит нам о следующем. Легкое чувство голода, которое пока будет давать вам о себе знать, оно, по сути, будет, но в легкой-легкой форме. Однако же сон, активный сон и вода в достаточном количестве снижают это легкое чувство голода. Поэтому будем активно поддерживать сон и потребление воды на должном уровне. И пусть вас не терзают сомнения, что организм является наилучшим советником для вас. У многих все еще бытует вот это ошибочное мнение относительно того, что наш организм прям наилучший советник в выборе той или иной пищи. Что организм лучше знает, что ему необходимо. Если я хочу сладости или жирной пищи, говорят некоторые, значит именно это нужно моему организму. Реальность же состоит в том, что мы не можем полагаться только на наш вкус, потому что наши вкусы извращены. Если мы искренне сами с собой, то должны признаться, что и в других областях не можем руководствоваться только нашими вкусами. Если бы мы позволяли, например, детям выбирать еду самостоятельно, то они ели бы только конфеты, шоколад и другие сладости, и последствия этого выбора были бы разрушительны. Совершенно очевидно, что в данное время мы не можем полагаться ни на наш вкус, ни на наши склонности. Все растения и фрукты, созданные Творцом, обладают потрясающими вкусами и запахами, к которым мы просто должны привыкнуть. К сожалению, с раннего детства мы привыкли к продуктам, которые далеки от здоровых продуктов из-за способа их приготовления. Но наш организм очень быстро ко всему привыкает. И, как уже было сказано, необходим срок в 10 дней, чтобы привыкнуть к изменениям. Вам будет предостаточно, чтобы ваши вкусовые рецепторы изменились.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Насчет легкого чувства голода соблюдайте принципы, изложенные выше, и чувство легкого голода не будет вам досаждать.
4: Для достижения хорошего чувства сытости нам необходимо низкое потребление животных и растительных жиров, большое потребление растительной пищи, богатой клетчаткой, получение полноценного белка для организма, чтобы снизить аппетит, готовность терпеть легкий голод, который может утолить вода или сон. Не прислушивайтесь к своему организму, но следовать всем шагам программы, помня, что через 10 дней вкусовые рецепторы привыкнут к новым вкусовым ощущениям.
3: Сегодня в духовной части мы поговорим о терпении. Это взаимосвязано с нашей темой о насыщении, о чувстве голода, не правда ли? Ну и, конечно же, иногда, выполняя физические упражнения, мы тяготимся ими, не хотим выполнять. Что говорит нам книга Бога, Библия о терпении? Ведь избавление от наших килограммов, например, 10 килограмм веса, происходит не за один день, не за неделю. Приходится ждать месяцы, даже больше. Даже этот факт терпения для некоторых уже вообще не выгоден. Также приходится, возможно, испытывать неприятное чувство легкого голода. Иногда нет моральных сил терпения выполнять все новые и новые постановления и принципы. Наш библейский стих записан в книге Притчи в 21 главе и в 5 стихе.
4: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение».
3: Прилежание в данном случае говорит о терпении, усердии в том, что человек желает совершить, а его мысли настроены на продолжительную работу. Как вы видите, торопышка однонедельных программ тоже терпит. Но что терпит? А всякий торопливый терпит только лишение, состояние неудачи в своем труде. Второй библейский текст, рассказывающий нам на эту тему, говорит, что Бог есть не только Бог силы и мудрости, но и Бог терпения. Об этом мы читаем у апостола Павла в послании к римлянам, где он называет Господа Богом терпения и утешения. «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Я думаю, вам стоит привнести качество Бога в свою веру. Бог – это не страховой полис на случай, когда нам трудно. Это личность, которая готова нам помочь быть терпеливыми и усердными, потому что Он чувствует нас, как мы терпим, и хочет помочь нашему человеческому терпению своим божественным терпением. Просите Бога о терпении. Просите о силе для терпения, ведь Господь является Богом вашего терпения. До свидания, до следующей встречи.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
3: Здравствуйте.
2: В прошлой программе мы коснулись темы распятия Иисуса Христа и сказали, что несмотря на то, что и в Коране, и в Инжиле, в Евангелии четко сказано о его смерти и воскресении, все-таки в исламе бытует традиция, не имеющая основания на тексте Корана или Евангелия, что это событие лишь показалось иудеям, очевидцам тех лет, тех событий, которые произошли в первом веке нашей эры. Но ведь в христианстве жертва Христа на Голгофе – это считается жертвой, заместительной за грехи всех людей. И именно благодаря этому Бог осуществляет план спасения человеческого рода от вечной погибели. И благодаря этому восстанавливаются отношения с Богом, и человек обретает право вернуться в тот рай, Эдемский сад, да, как по-разному называется, чтобы восстановить вот первозданные условия жизни,
3: для которых взаимоотношения
2: с Богом, которые были. И в исламе мы знаем о том, что есть понятие некой великой жертвы. Но получается, если большинство исповедующих ислам не верит в реальное распятие, то и под великой жертвой, значит, подразумевают они нечто иное. Прокомментируйте, пожалуйста.
3: Вот вы хорошо сказали, что именно большинство не верит, потому что, да, в исламе существуют две теории. Первая теория – это теория замещения, что на кресте умер похожий на Иисуса Христа. В основном говорят, это Иуда, некоторые говорят, это Симон Кириенянин, который нес крест. Некоторые доходят даже до Пилата, что это Пилат там был распят.
2: Интересно, но всему ведь этого абсолютно нет никаких оснований
3: в тексте. Да, потому что Пилат царствовал после этого, да, он был прокуратором Иудеи, есть реальные документы, показывающие, что его еще прокураторство продолжалось. Поэтому есть еще одна группа небольшая мусульман, которые верят, что все равно распятие осуществилось, но Христос выжил, и он ушел в город Кашемир, и это в этом городе он потом и умер. То есть есть вот такая тоже, такое представление. Ну, давайте мы немножко опять вернемся к Корану, только с некоторого иносказания, с некоторой истории. Один человек научил поклоняться всемогущему Аллаху одного язычника. Этот язычник, он долгое время, на самом деле, поклонялся идолам, делал многое непотребства, различного рода грехи. И вот он полностью обратился к Аллаху, но у него было чувство, что Аллах так его не простит за те ужасные грехи, которые он делал до этого. И вот он решил уйти в пустыню, уйти от людей, чтобы уже жить отдельником, отшельником, и там полностью просить только, чтобы Аллах проявил к нему свою милость. Но у него была одна жемчужина, которую он хотел подарить именно вот проповеднику ислама за то, что он его познакомил с живым и истинным Богом. Он приходит к нему и говорит: «Я принес тебе подарок, хочу подарить вот эту жемчужину, прими от меня как вот знак почтительности, знак признательности». И тогда этот Божий человек смотрит и говорит: «О, это классная жемчужина, очень дорогая. Слушай, давай я тебе дам за нее 10 монет». Он говорит: «Нет, слушай, я тебе принес ее как подарок, возьми от меня ее просто». Тогда этот человек говорит: «Хорошо, если ты не хочешь 10 монет, я тебе могу дать 30 монет за нее». Этот человек опять заявляет: «Ты меня не понимаешь, я хочу тебе просто ее подарить, как милость мою». И тогда уже проповедник ислама достает полностью весь свой кошелек и говорит: «Я тебе отдаю все, что у меня есть за эту жемчужину. Забери, это твое». И тогда этот человек буквально в слезах рассказывает свою историю и говорит: «Я и мой сын были ловцами жемчуга. Мы ныряли очень глубоко, мы брали камни, чтобы погружаться гораздо глубже, чем все остальные люди. И однажды мой сын нырнул с большим камнем очень глубоко, и он не смог вынырнуть. Ему не хватило воздуха, он утонул. И когда нашли его тело, в его руке была зажата вот эта жемчужина. И она для меня самая великая драгоценность, потому что она досталась мне жертвой моего сына».

0: Иису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых, и изъявлением моим, и событию сему свершится». В данном тексте мы читаем, что Иса – это милость Аллаха. Он знамение для людей. Он знак Аллаха, он признак часа, как есть другие еще тексты, которые показывают о Исе Масихе его статус. Само даже слово «Иса Масих», оно означает, что он отделенный. Некоторые говорят, он поглаженный, там Бог его погладил.
1: «Иса Масих» — это на арабском?
0: Да.
1: Очень похоже, на иврите звучит «Ишуа Гамашех».
0: Да. То есть вот «Масих», «Машех», это «Шибалет», «Сибалет», ну, варианты произношения.
1: По-гречески просто «Христос».
0: Да, по-гречески просто «Христос».
1: Помазанный.
0: Да, помазанник. То есть это однозначно человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Мы видим в Коране очень похожую историю грехопадения, которая есть в книге «Бытие». Там сообщается о том, что Адам и Ева, они не соблюли Божье повеление, они сорвали запретный плод, они послушались шайтану, он их искусил, и в результате они потеряли свою славу. Им нужно было во что-то одеться. Это не значит, что климат изменился, что стало холодно или еще как-то. Это говорится о том, что они впервые увидели свой стыд и позор, и этот стыд и позор кто-то должен был закрыть. То есть Коран — это всегда книга чести и позора. Ислам точно так же, религия чести и позора. Вот именно грех рассматривается всегда как позор, а восстановление всегда как честь. И Адам не мог сам восстановить свою честь. Позор был на нем. И тогда Аллаху нужно было дать ему особую одежду. И в Коране мы читаем, что Аллах дал эту одежду.
1: Да, а вот где это сказано? Потому что в одной из предыдущих программ мы также касались этой темы, но наши телезрители, которые с удовольствием смотрят эти программы, написали в комментариях на нашем канале YouTube, что нигде в Коране не сказано, что Бог сам, Аллах сам сделал одежды кожаные, например, и дал их. В Библии мы знаем, да, что Он одел их в одежды кожаные, в книге Берешит, Бытие.
0: Да, да.
1: А вот где в Коране такое?
0: Сура Аль-Араф, 7-я сура, можем прочитать. Ответ Адама и Евы, они говорят: «Господь наш, мы сами погубили наши души. И если ты нам не простишь и свою милость не окажешь, мы понесем урон поистине тяжелый». Угу. Мы понимаем, Иса – милость Аллаха. Угу. Вот в этом значении тоже надо смотреть этот текст. Угу. И дальше уже ответ Всевышнего, 26-й аят этой же суры. «О дети Адама, мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, но благочестие есть лучшее среди всех одежд».
1: Если мы сравниваем этот текст с текстом более древним, библейским, то мы понимаем, что это были те кожаные одежды, которые...
0: Да. Именно жертва была принесена, и вот эта жертва, она покрыла позор.
1: Да,
0: Адам и Ева достойны были смерти, но жертва жертвенного агнеца, ягненка или барана, она вот как раз-таки покрывает этот позор Адама и Евы. Угу. И в данном случае мы видим, что вот они получают не просто одежду там, от Пьера Кардена, от Гуччи или еще от кого-то, они получают одежду благочестия. То есть ему нужна была та одежда или та милость, которая закроет вот этот позор. Угу. И дальше мы видим историю опять Каина и Авеля. Она точно так же в книге о Коран встречается. И дальше мы везде мы видим, что люди стали приносить жертвы. Вот сразу после этого события. Мы видим Ибрагима, то есть Авраама, который точно так же приносит жертву Всевышнему. И интересно, что в Коране идет особая история об Ибрагиме, когда он тоже должен был принести своего сына в жертву, потому что Авраам, хоть он и отец всех верующих, хоть это и великий человек, но у него были некоторые ошибки, благодаря которым он тоже, точнее, не благодаря, а из-за которых он точно так же, ну, потерял или, может быть, не сохранил свою честь до конца. Потому что по Библии мы видим, что он там все-таки женился еще на другой женщине, на Хетуре, да, и на Агаре. А помимо этого была ситуация, когда он выдавал Сару за сестру, а не за жену, а тем самым как бы очень сильно подавляя
1: человеком.
0: Да, были проблемы. И в результате этих проблем Всевышний дает ему задание для того, чтобы окончательно проверить его веру.
1: Испытать его,
0: да. До конца ли он теперь будет верен ему, и будет ли он заново повторять эти ошибки или нет. Он тогда предлагает ему принести своего сына в жертву.
1: Кстати, вот говоря об этом, это события, которые произошли на горе Мария, да, где сегодня расположены, да, в Иерусалиме также и купол, не купол на скале, а там...
0: рядом, Алия, да, еще есть, да, еще одна мечеть,
1: да,
0: в сторонке немножко стоит.
1: Там же рядышком стена плача, так называемая, да, иудейская святыня. И именно на этом месте Ибрагим или Авраам должен был принести в жертву своего сына. Но спор

0: идет между как раз иудаизмом, христианством и исламом. Что это был за сын? У него же было двое, да? Исаак
1: да.
0: или Измаил?
1: Измаил, да. Именно все-таки непосредственно исламская традиция говорит об Измаиле, но это традиция, поскольку...
0: Если а что Коран говорит?
1: 37-я сура. Если прочитать контекст этой главы полностью, то вот эта сура, которая называется Ас-Сафат, в контексте этой суры конкретно говорится все-таки про Исаака.
2: Пророки в Коране.
1: Да, это однозначно говорится про Исаака. Надо читать просто всю суру до конца. Именно в этой суре говорится, что именно Аллах имеет, Аллах дает повеление, чтобы Авраам принес вот это.
0: Ну, простите, вот где там слово, имя Исаак упоминается в этой суре? И где вообще говорится, что этот сын и есть Исаак?
1: Ага, хорошо, тогда надо два текста прочитать. Сура 37. «Мы не спослали весть ему благую о добронравном кротком сыне». И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал: «Мой сын, я видел, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом». И сын сказал: «О, мой отец, делай то, что велено тебе, и ты найдешь, коли я угодно Богу, найду себе смирение и твердость». И прочтем еще один текст из суры Ас-Сафат, «Вставшие ряды». Это же та же самая сура. Здесь ниже говорится: «И мы обрадовали его вестью об Исааке, который был пророком и в числе благочестивых».
0: То есть и говорится... контекст показывает о том, что именно выше о нем говорилось.
1: Да, что все, что было говорилось выше, это говорится о нем. Поэтому все-таки Коран сообщает нам непосредственно вот о том, что именно...
0: А как это связано с великой жертвой?
1: Да, посмотрите, то есть на тот момент, когда Исаака Авраам приносил в жертву, он уже положил его, уже занес свою руку, чтобы вонзить нож, ангел удержал руку и говорит: «Все, теперь вижу, что ты из благочестивых». И дальше в этой же суре сказано, сура Ас-Сафат, 37-я сура, 107-й аят: «И искупили сына моего великой жертвой». В чем же было величие этой жертвы? Сколько вообще у Авраама было скота?
0: Чтобы... Ведь там был на горе обычный агнец.
1: Да.
0: Он никакого величия он на себя не представлял.
1: То есть это не был большой баран. Авраам бы мог всех своих овец отдать за жизнь, за одного своего сына. Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И мы уже говорили о том, что вот эта вот идея заместительной жертвы, она встречается в Священном Писании, именно в Библии. Коран показывает об Исе Масихе, о том, что у него было особое предназначение. Сам, будучи в колыбели, он уже говорил о том, что мир мне, когда я родился, мир мне в тот день, когда я умру, и мир в тот день, когда я буду воскрешен. Иса назван признаком часа, и Иса назван милостью Аллаха. То есть именно через Ису Аллах должен был явить свою милость ко всем остальным людям, чтобы именно благодаря милости Исы их позор был бы сокрыт. В Коране есть такое представление вообще в исламе, как фарс, то есть определенный долг, то есть то, что должен делать мусульманин. И даже когда мусульманин умирает, то первым делом сразу спрашивают, кому он был должен, чтобы родственники могли максимально быстро отдать все долги, чтобы душа покойного не мучилась где-то, не застревала где-то, может быть, между мирами. Но это только если мы говорим, допустим, о каких-то финансовых долгах. А сколько у нас личных таких долгов? Я пообещал что-то купить сыну, не исполнил. Пообещал погулять с дочерью или поиграться с ней, она приходит: «Папа, ну ты обещал». «Ну я не могу, я сейчас занят, у меня работа, у меня то». Я пообещал кому-то встретиться с ним и совершенно забыл об этом. Сколько у меня вот этих долгов, сколько на каждом человеке вот этого позора, этих невыполненных обещаний. И кто-то должен все это снять с нас. У нас нету какой-то особой силы все это решить, потому что сколько раз ты не изменяй себя, сердце человеческое греховно.
0: Ну, наверное, не только обещания, эти долги, и любой грех.
1: Да, любой грех – это точно так же долг. Это то, что ты должен исправить в своей жизни. И не все решается только молитвой и покаянием. Поэтому именно Библия показывает идею жертвы, что обязательно нужно приносить жертву. Но любой баран, который был принесен в жертву, все равно указывал на более великую, на ту, которая однозначно покроет все грехи остальных людей.
0: В те ветхозаветные времена.
1: Да. И она как раз-таки, вот эта жертва, должна быть милостью Аллаха. И поэтому здесь мы видим, что Иса является признаком часа. Иса является милостью. И Иса является тем, который вот и являет собой особую вот эту жертву.
0: То есть те жертвы сами по себе, они не могли искупить те долги, которые были у людей,
1: их
0: а лишь
1: хватало.
0: Как указание на великую жертву,
1: которая должна была однажды принестись.
0: И этой жертвой есть жертва Иисуса Христа, Иешуа.
1: Да, да, если мы сопоставляем две книги, то мы видим, да, что однозначно вот эта жертва. А Коран заявляет, точнее, извиняюсь, мусульмане говорят о том, что он не умирал, мы уже говорили несколько об этом, что он не был распят, но опять мы читаем, что он себя отдает добровольно. Он не был убит в прямом смысле. Его там не застрелили стрелой, его не насильно водрузили на крест. У него была сила избавиться.
0: Воля была для этого,
1: да, у него было множество ангелов, которые могли прийти в защиту, но он, наоборот, удерживает даже руку своих апостолов, и когда Петр хватает меч, он говорит, нет, положи, снова меч нужный. Так должно совершиться. Это воля Аллаха, чтобы она осуществилась через меня. Потому что нужна была как раз вот эта заместительная жертва. Нужен был пострадать безгрешный, праведный пророк для того, чтобы а все остальные люди, видя его жертву, могли бы увидеть милость Аллаха. И в этом и видна милость Аллаха. Аллах готов пожертвовать самым дорогим, что у него есть, своим посланником, самым чистым, самым пречистым мальчиком, как мы читаем, которому не прикасалось никогда никакое зло, который никогда был не был замешан ни в одном грехе. Аллах специально жертвует им для того, чтобы другие люди могли видеть его милость. Всегда мусульмане заявляют, что Аллах милостливый и милосердный. И вот история Иссы, она очень наглядно показывает милосердие Аллаха. Она раскрывает его душу, раскрывает его сердце. И более того, сам Исса назван душой Аллаха. То есть, отдавая Иссу, Аллах отдает свою душу людям.
0: Интересно, да, что любое духовное размышление, любое чтение Корана начинается сразу «Бисмилля рахмани рахим» во имя Аллаха, милостивого и милосердного. И вот самое величайшее проявление этой милости и милосердия как раз и было по отношению к человеческому роду в том, что принесена была истинная жертва.
1: Это был Исса Масих. Это был Исса Масих в данном случае. Поэтому здесь я бы хотел бы обратиться к нашим зрителям. Мы понимаем, что эта тема довольно сложна, она очень остра сегодня. Но я прошу вас, чтобы вы сопоставляли и ложили рядом две книги, поскольку они дополняют друг друга. И Коран всегда говорит, обращайтесь к людям Писания, читайте и их Писание тоже. Поэтому смотрите более внимательно на милость Аллаха, в чем она проявлена. И поймите, что сегодня милость Аллаха обращена к каждому из вас. Поэтому не злоупотребляйте этой милостью, цените ее, дорожите ей. И помните, что наивысшее проявление милости, оно все-таки дано в Иссе Масихе. И об этом мы видим в Коране.
0: Спасибо большое, Сергей Николаевич. И я также хотел бы обратить ваше внимание на то, что несмотря на то, что христианство и ислам – это разные религии, но у нас есть очень много общего, и вот эти вот общие моменты, которые содержатся в Коране и в Священном Писании, мы как раз и предлагаем вашему вниманию, чтобы вы могли обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет. Пусть Господь благословит вас в этом. До свидания. Всего доброго.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Героиня нашего сегодняшнего рассказа, будучи не еврейкой, будучи из хананеев, знала Господа и любила Его. История о Раав. Когда израильский народ подходил к земле обетованной, когда Моисей отошел к Господу и его место занял Иисус Навин, тогда было принято решение переходить Иордан, и первый город, с которым они столкнулись, был город Иерихон. Этот город Господь попросил, чтобы израильтяне взяли особым образом. Этот город должен был стать первенцем из всех взятых городов в Ханаане. Но прежде чем приступить к осаде города, Господь через Иисуса Навина побуждает отправить в этот город двух соглядатаев, чтобы они пошли, осмотрели город, разузнали все как есть и, вернувшись, сообщили об этом. Итак, история эта записана в книге Иисуса Навина во второй главе. Мы читаем, что послал Иисус, сын Навин, из Сеттима двух соглядатаев тайно и сказал: «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Итак, два юноши пошли, и, войдя в Иерихон, они осмотрели город, и ближе к вечеру они зашли в дом одной блудницы именем Раав. Какое-то время там побыли, но поскольку выяснили в Иерихоне местные охрана, что пришли два соглядатая, пришли два чужестранца явно из земли чужой, явно не с благими намерениями. Хотели найти их. И тогда пришли воины в дом Раав и спросили: «Где два человека? Где те люди, которые пришли к тебе?» Но она скрыла их и сказала, что да, они были, но они ушли. Уже к вечеру, когда надлежало затворять ворота, они вышли из города. Если вы хотите их найти, наверняка вы погонитесь и найдете их, догоните их на дороге. Итак, ворота затворили, а воины города погнались в никуда, за пределы города, по дороге, искать соглядатаев, которых они там не нашли. Раав спрятала их у себя в доме, и когда ушли искавшие из дома ее, она обращается к ним с просьбой, говоря: «Как я вам сотворила милость, так и вы сотворите мне милость». По какой же причине она решилась укрыть противников своего города? Мы читаем в 9 и 10 стихах 2 главы Иисуса Навина. Она сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Итак, Раав, языческая блудница, свидетельствует о том, что Бог Израилев, Бог ваш, она говорит, есть Господь на небе вверху и на земле внизу. Он господствует и может осушить для вас море, он может уничтожить для вас врага, он может сделать для вас все. Она обращается к ним и говорит: «И теперь поклянитесь мне Господом вашим, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете мне милость, когда придете и завладеете этой землей». И они поклялись ей и сказали: «Сохраним тебя». И когда они спустились через окно, она жила в стене и потому могла позволить себе спустить их через окно сразу за пределы города, они помедлили еще 3 дня, скрываясь в горах, и потом, когда возвратились искавшие их, они сами возвратились к Иисусу Навину. Рассказав Иисусу Навину о случившемся, они, соответственно, поведали и о чудесном своем спасении. Как же происходил захват города? Израильтяне не должны были воевать, но Господь дал особое распоряжение. Они должны были выйти в особом порядке. Сперва левиты, священники, несшие ковчег завета, сзади только вооруженные люди. И сзади весь оставшийся народ, и они должны были ходить вокруг города. И обойдя город однажды, они должны были вернуться домой в свой стан. и на следующий день они должны были обойти однажды, и на седьмой день они должны были обойти семь раз город. И после того, когда они будут обходить седьмой раз и остановятся, они должны были воскликнуть и прославить Господа за то, что Господь предал в руки их врагов их. И по их вере, потому как они, еще не взяв город, а только обойдя его и окружив его, прославили Господа и проявили свою веру, Господь мог разрушить этот город. И стены Иерихона дрогнули и рассыпались. И осталось только тот участок стены, где жила Раав с ее домом. Завет же, который заключили соглядатые с Раав, заключался в том, что все, кто будут у нее в доме, им будет сохранена жизнь. Если кто выйдет из дома ее, кровь того на голове его. Единственные спасшиеся из Иерихона – Раав и все домашние ее. Все, кто поверил и пришел к ней в дом. Своего рода ковчег для города Иерихона. Все, кто поверил и пришел к ней, остались жить. Из-за того, что Раав проявила такую сильную веру в Бога Израилева, который был чужой для нее, из-за этого она названа среди прочих героев веры. Апостол Павел, перечисляя самых великих героев веры в своем послании, перечислил и ее, сказав, что верою Раав помогла соглядатаям, спрятала их от тех, кто искали их, и отправила их другой дорогой. Верой Раав была спасена. Как часто мы забываем просто верить в то, что Бог силен все это сделать. Израильский народ, который подошел к Ханаану, они тоже верили Богу. Но когда их вера должна была пройти проверку, она оказалась пустой. Когда они встретились с малейшим препятствием, оказалось, что они не готовы. И они предпочли умереть в пустыне. Раав же, не еврейка, не знающая этого Господа, она предпочла узнать его, потому что она была наслышана, что он Бог неба и земли, что он Творец всего сущего. Она хотела узнать его. Она сделала все для того, чтобы быть среди этого народа. И Господь вознаградил ее веру не просто тем, что Павел перечислил ее среди героев веры, не просто тем, что ее история сохранилась до сего дня, и мы рассказываем об этом и читаем об этом, но еще тем, что она вошла в родословную Иисуса Христа, Спасителя и Господа нашего. Пусть история Раав поможет вам укрепить веру вашу. Обратитесь к Господу, и пусть Он поможет вам иметь новые уроки, новые примеры веры, чтобы вы могли утвердиться в этом пути. И на своем становлении христианина, на своем пути христианина вы могли бы иметь твердую и крепкую веру в пришествие Иисуса Христа, Господа нашего. Да поможет вам в этом Господь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: Священное Писание предупреждает нас об ответственности. Каждый человек даст отчет перед Богом. Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, и Ему дадим отчет. Важно научиться правильно расставлять приоритеты и делать самое главное. Однако на сегодняшний день существует много отличных техник планирования, позволяющих научиться рационально использовать свой временной ресурс и извлекать из этого процесса максимальную выгоду для себя. Но в этом видео мы приведем в пример лишь одну, которая отличается своей простотой и эффективностью. Эта техника называется матрицей Эйзенхауэра. Смысл матрицы Эйзенхауэра заключается главным образом в том, чтобы научиться грамотно распределять все свои дела, отличать важное от срочного, несрочное от наименее важного, а также по максимуму сокращать время на занятия любыми делами, выполнение которых не дает никаких существенных результатов. Давайте же поговорим о том, как все это работает на практике. Суть матрицы Эйзенхауэра представляет собой 4 квадранта, основанием которых служат 2 оси. Это ось важности по вертикали и ось срочности по горизонтали. В итоге получается, что каждый квадрант отличается своими качественными показателями. В каждый из квадрантов записываются все задачи и дела, благодаря чему образуется предельно ясная и объективная картина того, чем следует заняться в первую очередь, чем во вторую, а чем вообще заниматься не стоит. Все это довольно просто. Квадрант А – важные срочные дела. При идеальном планировании этот квадрант матрицы должен оставаться пустым, так как появление важных и срочных дел является показателем неорганизованности и допущения завала. Эта часть графика заполняется у многих людей из-за присущей им лени и неправильной расстановки приоритетов. Естественно, временами подобные дела могут проявляться у каждого человека, но если это происходит ежедневно, то самое время обратить внимание на самодисциплину. Итак, появление дел в квадранте А следует избегать. А для этого необходимо лишь вовремя выполнять пункты остальных квадрантов. Но если в первый квадрант что-то все же и стоит вписать, то это дела, невыполнение которых отрицательно сказывается на достижении поставленных целей. Дела, невыполнение которых может стать причиной затруднений и неприятностей. Дела, которые имеют отношение к здоровью. Квадрант Б – важные, но несрочные дела. Второй квадрант заслуживает наибольшего внимания, так как дела, находящиеся именно в нем, являются наиболее приоритетными и перспективными, и именно из них должны состоять повседневные задачи любого человека. Замечено, что люди, которые занимаются преимущественно делами этого квадранта, достигают жизни наибольших успехов, продвигаются по службе, зарабатывают больше денег, имеют достаточно свободного времени и живут счастливой и насыщенной жизнью. Опытные специалисты по тайм-менеджменту рекомендуют включать в квадрант Б все текущие дела, связанные с основной деятельностью, планирование и анализ работы, учебные и спортивные занятия, соблюдение оптимального графика и режима питания. То есть все то, из чего состоит наша обычная повседневность. Квадрант С – срочные, но неважные дела. Дела, которые находятся в этом квадранте, по большей части являются отвлекающими и нисколько не приближающими человека к намеченным результатам. Нередко они просто мешают сосредоточению на действительно важных задачах и снижают эффективность. Главное при работе с матрицей не перепутать срочные дела из квадранта С со срочными делами из квадранта А. Иначе образуется неразбериха, и то, что должно было выполнено быть в первую очередь, остается на втором плане. Всегда помните о своих целях, учитесь отличать важное от второстепенного. К делам квадранта С можно отнести, к примеру, навязанные кем-либо со стороны встречи или переговоры, празднование дней рождения не очень близких людей, внезапно возникшие хлопоты по дому, устранение не жизненно важных, но требующих внимания отвлекающих факторов. Разбилась ваза, сломалась микроволновая печь, перегорела лампочка и тому подобное. А также другие всевозможные дела, которые не продвигают вас вперед, а только тормозят. Квадрант D – несрочные и неважные дела. Задачи, относящиеся к последнему квадранту, не приносят совсем никакой пользы. Во многих случаях полезно не только заниматься ими в последнюю очередь, но и не заниматься ими вообще. Хотя знать о них непременно нужно, так как именно они являются пожирателями времени. Интересна еще одна особенность дел из данной группы. Они являются очень привлекательными для многих людей. Эти дела просты в выполнении и доставляют удовольствие, позволяют расслабиться и приятно провести время. Поэтому и противостоять соблазну ими позаниматься бывает довольно проблематично, но делать это непременно нужно. Квадрант D можно записать такие дела, как разговоры по телефону с друзьями о чем-то несущественном, ненужные переписки или времяпрепровождение в соцсетях, просмотр сериалов и развлекательных телепередач, компьютерные игры и тому подобное. Конечно, отдыхать и развлекать себя периодически должен каждый человек. Но для этого существуют и другие способы. Чтение хороших книг, интеллектуальные игры, посещение спортзалов и бассейнов, поездки на природу. Если же полностью избавить себя от занятий делами из квадранта D не удается или не хочется, то нужно отложить их выполнение хотя бы до того момента, когда дела из квадранта B и C будут выполнены, а время, которое вы уделите делам из квадранта D, должно быть сведено к минимуму. Здесь будет уместна всем известная пословица: «Делу время, потехе час». Как только вы освоите матрицу Эйзенхауэра и научитесь грамотно распределять внутри нее свои дела, вы заметите, что у вас появилось довольно много нового свободного времени. Вы успеваете все делать своевременно и без спешки. Все ваши дела в порядке, цели достигаются одна за другой. А сами вы практически всегда находитесь в хорошем настроении и бодром расположении духа. Желаю вам успехов!

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства, будучи непоседливым, Павел любил бегать, прыгать, гулять. Занятия футболом, хоккеем, дзюдо направляли его энергию в нужное русло. И вряд ли кто-нибудь из его родных мог подумать, что наркотики войдут и в его жизнь.
3: Наверное, в лет 14 я уже знал, как можно сварить мак, как можно сварить ханку. Ну, у меня брат кололся, и он приходил, когда у меня родителей не было дома, он приходил с друзьями, и прямо у меня на кухне варили, я это все видел, как они вмазывались. Но все время как-то меня это отталкивало, я боялся уколов, я как-то все время это, отвергал. Все другие наркотики, которые они употребляли, мои друзья, я употреблял вместе с ними. А колоться я бы как-то не хотел. Они мне предлагали, я отказывался от этого. А потом ворвался в Россию рейв, в клубы. И я стал ездить по клубам, колбаситься. Появились новые наркотики в виде порошка. Ну, я сам не употреблял, а их только нюхал. И вообще для меня все это, я уже понял, кто я буду, что я наркоман. И мне эта жизнь просто настолько нравилась, что я просто счастлив и был рад от этой жизни, что я употребляю наркотики. И это был просто стиль моей жизни. Я не учился в школе, я очень плохо учился в школе. Я 3 раза ходил в 7 класс. Меня оставили на 2-й год. Потом я перешел в вечернюю школу. Из вечерней школы меня тоже хотели много раз выгнать. Ну, как-то мать... Она спасала положение, и как-то все прошло, что я закончил кое-как 9 классов. Потом я пошел работать после 9 классов сразу же. Работал я плотником, мать меня устроила к себе на работу. При этом я уже понимал, что я не мог жить без наркотиков. И, в принципе, уже стал такой вопрос, что я понимал, что я стал тупеть просто от всяких всевозможных наркотиков. Потому что я употреблял в больших количествах всякие таблетки, всякие поганки. И я понимал, что я становлюсь тупее, мои мозги сохнут. Потому что у меня появлялись какие-то комплексы, я бывало молчал, потому что я боялся сказать глупость какую-то. Какой-то появлялся страх. И я пытался бросить всякие наркотики, там, например, ношу, потому что я прокурил ее лет, наверное, 6. Курил, я хотел бросить, потому что она мне надоела, потому что она мне уже не приносила никакого удовольствия. Я просто ее курил, как сигареты. Было много ее, и я вставал утром и курил ее, хотя всем сердцем я не хотел ее курить и хотел просто ее оставить. Потому что я уже не смеялся, она мне никакого удовольствия не приносила, но я хотел бросить, но это никак не получалось. И... как-то так получилось, что мне предложили, мой одноклассник мне предложил героин. Я говорю, да, как-то надо так. Ну и шел как этому, это очень долго, полгода, и все-таки пришел к нему один раз домой. Говорю, Виталик, давай. И он такой, ну давай. И прямо у меня в парадный мазал. Конечно же, мне сразу понравилось. Это что-то было новое для меня, очень приятное. Я стал употреблять наркотики. Через полгода я понял, что я на системе уже. И я решил как-то бросить. Я закрылся дома, лег. Первый день так как-то плохо было, но выдержал. На 2-й день приходит домой брат и принес домой героин с друзьями. У них было очень мало, я попросил у них, они мне отказали в этом, сказали, нет, у нас мало, мы не можем ничем помочь. Я выпрашиваю у них там пару точек, говорю, ну мне просто хоть чувствую уколы и все, чтобы мне было стало легче. Они мне сливают там вообще почти ничего, я укалываюсь, и через 5 минут я принимаю решение, что надо продавать телевизор и быстрее бежать, короче, на точку и вмазываться, как положено. Я продал телевизор, вмазывался, и все пошло по-старому. Меня уволили с работы, я стал добывать деньги на улице, воровать, обманывать своих друзей, продавать все из дома. И от меня отвернулись многие друзья, отвернулись. Мать на меня смотрела, говорила, что лучше бы ты умер, чем все это переносить, каждый день приходить и пересчитывать хрусталь, еще что-то там. И так получилось, мой друг пришел из армии, а я был на ломках, и я просто напился у него на привале, напился. И мне снесло голову, и я передрался со всеми своими друзьями, сломал руку себе и решил поехать в деревню. Уехал на месяц в деревню, там переломался, и приехал из деревни... И сразу попросил у матери, мам, устрой меня на работу. Мать меня устраивает на работу, и я не колюсь. Но я начинаю очень пить. Я пил каждый день, независимо, мне было все равно, что пить. Я пил льдинку, спирт, технический спирт. все что угодно, лишь бы мне было хорошо. Я напивался до таких, что я не мог просто идти. Валялся везде, в парадных, там на улице валялся, в отрезвителе бывало. И так я пил 8 месяцев. А мать была на самом деле довольна вот этим, то что я пью, я приходил домой, ложился. Ну, приходил, приползал, мать меня просто раздевала, укладывала меня спать. Ну, отношения какие-то возобновились у нас с матерью. Но мне было очень тяжело, конечно, первое время, потому что не было тех ощущений, когда приходилось воровать, это вот адреналина, страха какого-то там перед милицией, когда идешь на точку. Мне было очень тяжело это все пройти на самом деле. И как-то я не знаю, как и откуда эти силы взялись. Ну, как-то вот 8 месяцев я все-таки это вытерпел. Ну, каждый день я думал о наркотике, каждый день что-то меня держало. Наверное, водка и держала меня. Ну и потом я как-то появились, у меня стали появляться много денег. Я стал работать, покупать все вещи, я оделся. Появились новые знакомые, друзья. И а старые друзья остались, которые стояли постоянно и видели меня, и как-то говорили мне о наркотиках. И как-то просто мне было плохо, и я решил уколоться, чтобы не болела голова после бодуна. Я укололся, и через месяц я сидел на системе снова и стал обратно колоться.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Ну и потом я просто подошел к матери, когда я понял, что я в проблеме, все уже. Меня уволили с работы, уже снова никакого доверия ни перед кем. Приходилось идти ночью на улицу, воровать что-то там, кидать. Подошел к матери и говорю: мама, помоги мне, пожалуйста, я в проблеме снова. Мать: я знаю, что ты в проблеме, чем я тебе могу помочь? Я говорю: мам, я знаю, что врачи мне не помогут никогда. Я рассказал, у меня многие друзья лечились, там 10 тысяч платили баксов, там 5 тысяч кто-то платил, там вырезали что-то, врезали, там все это бесполезно, они снова начинали колоться. И она говорит: давай в деревню я пойду. Она говорит: слушай, вот дядька работает в лесу, едь к нему, там поработаешь, денег все заработаешь и колоться не будешь. Я с удовольствием принимаю это решение. Еду, туда. Вместе с этим дядьком, он такой любитель выпить, вместе с этим дядькой я целый месяц пропил так, что ивонная жена потом мне подошла и сказала: слушай, давай едь домой. Так, аккуратно просто сказала: едь домой. И я уезжаю домой, у меня ни копейки денег. Я еду, и уже, когда я ехал в поезде, я уже думал, как развести мать, чтобы она мне дала денег. Я приехал, и я даже сумку только кинул. В трех словах маму развел. Мама мне сразу денег дала, и я сразу убегаю, вмазываюсь. То есть я даже секунды, можно сказать, не продержался, как приехал в Питер. И все покатилось заново. Я начал колоться, быстро сел на систему. И уже надоело так жить, и хотел много раз вены себе вскрыть. Все как-то что-то меня останавливало. И как-то один раз я иду по улице и встречаю своего друга, которому вместе когда-то кололся. Просто я слышал, что он уехал куда-то, не пойми куда, и там что-то, для наркоманов. И я встречаю его, и он мне рассказывает о центре. Говорит: Павлуха, есть такой центр, едь туда, я приехал, сейчас не колюсь. Я ему говорю: слушай, Саня, я своими силами это все сделаю. Хочешь, героин у меня есть там. Он отказывается от этого. Ну и мы с ним расстаемся. И он начинает ко мне стучаться. Ходить ко мне начинает. Показывал мне кассету улицы Дыбенко. Конечно, семя оно посело в тот момент. Он мне, когда меня встречал, все время мне рассказывал. Стучался в мое сердце, но оно было полностью закрыто. Потому что я знал, что я сам себе могу помочь. Это было твердое решение. Я знал, что именно сам себе я только могу помочь. Но с каждым днем, как я его встретил, моя жизнь просто катилась вниз. Катилось настолько, что мне приходилось ночевать где-то уже, меня выгоняли из дома. Моя девчонка переставала мне давать денег, моя мать мне переставала денег давать. Один раз иду я с братом и говорю: слушай, Костик, надоело колоться, чувствую, что смерть впереди. Надо, уезжать в центр, который Саня говорит. Поеду я, и все. Принял решение такое твердое прямо по дороге. Было бы сейчас здорово увидеть его, и чтобы он мне просто рассказал, куда мне ехать. И это было первое чудо такое, когда я просто подошел к моему подъезду и увидел Саню, который должен был вообще в центре находиться. Это было чудо. Я говорю: Саня, все, я сдаюсь, надо ехать в центр. потому что я почувствовал все прелести наркотиков и увидел всю обратную сторону наркотиков. И мне это так захотелось бросить. Мне надоело жить этой жизнью собачьей. Я просто захотел жить новую жизнь. Один раз такой случай был в моей жизни. Ну, наркоман окололся. Я купил, я уже не помню, какой-то таблетки, ампулы купил, чтобы с кумара сниматься. Сижу дома на кумарах, мне плохо, и я решаю, короче, ну, думаю, сейчас снимусь с ампулами все. И снимаюсь с ампулами. И у меня еще больше появляется желание вмазаться в раз 200. И я вижу своих друзей на улице, старых, которые идут с пивом, с девчонками, улыбаются. И мне стало просто больно, я заплакал. И со всей силы ударил в стенку, потому что я хотел другой жизни. Я не хотел этой жизни лежать, мучиться на кумарах, как сволочь. И я очень желал попасть в центр вот летом уже. И так все произошло хорошо. Я никого не встретил. Все мои враги куда делись, что ли. Серега дал мне направление. И мы вместе с матерью просто сдали все анализы. И этот день я запомнил. У нас были хорошие отношения. Мы с ней общались, как сын с матерью. Такого общения у меня не было, на не знаю сколько. И я уезжаю в центр. Я прошел, слава богу, реабилитацию. И на реабилитации принял решение помогать таким же, как и я. Я очень рад, счастлив, то, что я нахожусь здесь. Всему тому, что Бог сделал в моей жизни. У меня возобновились отношения с родителями. Мать мне доверяет во всем. Мне так приятно, когда просто мать мне доверяет. Для меня это было, ну, потрясением, когда я просто пришел домой как-то один раз, уже будучи после центра верующим, пришел домой, и дверь в ее комнату была просто открыта. Она все время раньше была закрыта, сейчас она просто была открыта, и я зашел лежать, просто деньги на столе, золото лежало. Я очень благодарен Богу, на самом деле. Я очень рад, счастлив. Моя жизнь просто изменилась. И я не хочу никак возвращаться в ту жизнь, из которой вылез.
4: Сейчас Павел живет и работает в реабилитационном центре. Помогает таким же наркоманам, каким был сам. Этот путь он выбрал из благодарности Богу за спасение его от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
5: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
6: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Светлана Батурская.
9: Сотри сочи.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
2: Есть великое слово «любовь». Оно имеет много значений, смысл. Много рассказано, история любви, написано книг, снято фильмов. И это то, о чем мы любим говорить, любим смотреть, делиться опытом. Заметили ли вы, что любви всегда присуща некая неадекватность, ненормальность? Вот даже читая Евангелие, евангельские истории, мы видим эту некоторую неадекватность. А уж тем более, вспоминая свою жизнь, кто был влюблен, помните те безумные поступки, которые вы совершали, чтобы обратить на себя внимание или исполнить прихоть любимого человека, или чтобы выразить свои чувства. На многое приходилось идти. Каждого своя история, наверное, интересная. Давайте посмотрим Евангелие. И вот мы с вами видим встречу. Евангелие от Иоанна, 20 глава. Встречу Марии Магдалины, которая была многим обязана Иисусу Христу. Она его любила. Любила как человек, который получил новое рождение, новые смыслы, прощение грехов. Там целый комплекс ощущений. И вот в своей великой любви и в то же время после великого разочарования она встречается с ним. Читаем с вами Евангелие от Иоанна, 20 глава, 16-17 стих. Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим». Вот здесь вот интересный момент. Часто мы как-то пытаемся объяснить, почему нельзя было дотрагиваться. Но дело в том, что есть разные объяснения. Но дело в том, что когда Иисус пришел к ученикам, к друзьям, к мужчинам, которые не такие эмоциональные, он говорит: «Потрогайте меня». Вот посмотрите, Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих. Он говорит: «Потрогайте, осяжите», то есть дотроньтесь. Или Фоме говорит: «Возьми перст свой и в рану положи». То есть им можно, Марии нельзя. Но там не совсем нельзя. Дело в том, что Мария в шоке. Вот то греческое слово, которое у нас переведено как «не трогай», буквально оно звучит как «не тычь», то есть «не тыкай». Мария в ступор впала, она видит воскресшего Иисуса Христа, и, по всей видимости, она пытается убедиться, что это Иисус, что это не видение, что это не галлюцинация, и она в ступоре, он говорит: «Мария, уже хватит, уже все, успокойся, я здесь, я не вошел к Отцу, я на месте, я воскрес». Почему она такая? Потому что любит.

Потому что любовь, она неразумна, не рациональна. Она вот до этого Мария просит у того же Иисуса, думая, что это садовник, и говорит: «Отдай мне его тело». Ну, а если бы действительно была такая ситуация, и он отдал бы тело, ну, что бы она с ним делала? Зачем? Смысла нет. Когда есть любовь, когда есть настоящее, большое, всепоглощающее чувство, рациональное часто не включается. Оно уходит на задний план. А на первом вот эта великая, неадекватная любовь. Почему я говорю об этой неадекватности? Потому что, читая Библию, я вижу такую же огромную, нерациональную любовь Бога к нам. Кстати, не только Мария, она так нерационально в своей любви, взять того же Петра, когда он слышит, вот они в лодке плывут, в Евангелии от Иоанна в 21 главе описана эта ситуация, в лодке плывут, вот случилось чудо, они наловили рыбу по слову Иисуса Христа, и Иоанна вдруг осеняет, что это Иисус воскресший. Петр не может в лодке находиться. Он ныряет в воду, чтобы на доли секунды, на две секунды, на три быть ближе, быстрее, рядом с Иисусом Христом. Что это дает? Какая выгода? Но здесь нет рационального, потому что есть любовь. Как и нет ничего рационального в той любви, которую Бог проявляет к нам, людям. Давайте с вами прочитаем послание к Римлянам, 5 глава. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». От терпения опытность, от опытности надежда. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто-то и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Здесь вот апостол Павел подчеркивает вот эту нерациональность, любовь Божия. Он говорит, разумно, когда за праведника, когда из-за благодарности, когда чувствуя какое-то, чувство благодарности или того, что ты человеку вот должен чего-то, ты ценишь его. Ну а за грешника? За такого грешника, как я, как все мы, каждый грешащий, приходит и умирает святой Бог. Где логика? Но в любви нет логики. И я сегодня хочу рассказать вам одну историю. Меня она потрясла, когда я ее прочитал. Это история про, в общем-то, землячку мою. Родилась она в Витебской области. В 1920 году на хуторе Шевцово-Ефросиньевской. И в 30-х годах ее семью раскулачили, и она в таком качестве врага, семьи врага народа, была перевезена вместе с семьей в Сибирь, в Пермскую, в Кемеровскую область. И там с семьей они жили до войны. Когда началась война, молодая Зина записалась на курсы медсестер и уже очень скоро была на фронте. С 11 июня 1942 года она уже впервые участвовала в бою. И до февраля 1943 года это, в общем-то, хрупкая, небольшая девушка вынесла на себе 123 раненых бойца. В общем-то, за это полагался орден, но ей, как врагу народа, эту награду не давали. И вот в одном из боев в феврале 1943 года ее помощь понадобилась, чтобы вынести командира. Она пошла, поползла под линию, на линию огня и ее ранило. Ей пулями перебило две ноги, и она потеряла сознание. В это время сместилась линия фронта, и она оказалась как бы на немецкой территории. И спустя некоторое время немецкий уже солдат, проходя мимо, увидел ее лежащую, пули пожалел, несколько раз ударил сапогами и потом несколько ударов нанес прикладом в лицо, посчитав, что она уже мертвая. Ночью разведчики обнаружили ее вмерзшую в кровью, в снег, в лед,
буквально штык-ножами вырубили ее изо льда и притащили в госпиталь. Когда в госпитале провели обследование, оказалось, что началась гангрена. И ей, молодой девчонке, которой 23 года, вот вся жизнь впереди, там жених ее ждет, ей ампутировали руки по локоть и ноги. Причем последние две операции делались с маленьким количеством обезболивающего. Можно сказать, практически без него, но Зина твердила и говорила: «Я все выдержу, доктор, только сохраните мне жизнь». Доктор сохранил жизнь, даже смастерил для нее специальную манжету, приделанную к обрубку руки, чтобы она могла писать. Потом сделали дополнительную операцию, из-за остатков лучевой кости сделали что-то вроде около двух таких больших пальцев, ну, такие странные, такие нечеловеческие, орган такой сделали ей. Ну, как-то ей это помогало. Был интересен такой эпизод. Однажды она находилась на первом этаже, смотрела в окно, и какой-то солдат, гуляя, увидел красивую девушку, но увидел только лицо, и говорит: «Красавица, пойдем погуляем». Зина ответила: «Ну, у меня прически нет». Она даже не заплакала. А вот когда боец зашел к ней в палату, вот он аж на колени встал и заплакал, когда увидел, с кем он разговаривает. Плакал и просил: «Прости меня, сестренка». Так вот, у нее был жених. У Зины был жених, которого звали Иосиф, Иосиф Марченко. И он беспокоился о ней. И потом в один день Зина написала ему письмо. И это письмо я хочу вам зачитать, отрывочек из него. «Мой дорогой Иосиф, не знаю, где, при каких обстоятельствах найдет тебя это письмо. Пишу все как есть, ничего не утаивая. Обманывать, как ты знаешь, я никогда не умела. Со мной стряслась непоправимая беда. Я потеряла руки и ноги. Горько и обидно остаться в 23 года инвалидом. Видимо, моя песенка спета. Будь свободным, родной. Поступай, как сочтешь удобным для себя. Не могу, не имею права стать преградой на твоем пути. Устраивай свою жизнь. Прощай». И она отправила конверт, но ждала ответа. И спустя несколько недель вернулось письмо. Иосиф написал ответ своей возлюбленной: «Родная моя, страдалица, никакие несчастья и беды не могут нас разлучить. Нет такого горя и таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя мы всегда будем вместе. Я твой, я прежний твой Иосиф». Дальше еще там есть письмо, где много хороших слов говорит, говорит о том, что ждет, когда он сможет снова встретиться, сможет обнять ее. И вот это письмо дало силы жить этой девушке без рук, без ног. Она поняла, что ее любят, она любима, эта любовь нерациональна. Она, ну, обрубок по-человечески в годы войны, так цинично таких людей называли самоварами, без рук, без ног. Война много таких коллег после себя оставила. Но даже когда ты самовар, когда нет рук и ног, если тебя любит, настоящая любовь окрыляет. Интересно, что Зина начала писать письма. Она писала солдатам, писала, просила, чтобы отомстили за нее. И много подвигов было совершено, много заметок этих сегодня есть в интернете. Вы можете увидеть, как ради нее шли, воевали и докладывали, сколько сотен фашистов было уничтожено. Однажды она попросила, чтобы ее привезли на завод «Уралмаш», который шефствовали над госпиталем. И ее принесли в рабочий перерыв в цех, и воцарилась тишина. А девушка привстала на носилках и сказала: «Дорогие товарищи, мне 23 года, я очень мало успела сделать для нашей победы. Мне удалось вынести из боя больше 120 раненых. Сейчас я не могу воевать, не могу работать. У меня нет ни рук, ни ног. Прошу вас, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка». В этот месяц этот цех выпустил 5 дополнительных танков, которые подписали за Зину Туснолюбову. И это была ее война, дальше была жизнь, закончилась война. Иосиф нашел ее, встретил. Они соединились вместе, стали семьей, уехали в Сибирь, родили ребенка. А там беда, ребенок родился, а взяли, помогала женщина с открытой формой туберкулеза, заразила ребенка, ребеночек умер. Казалось бы, сколько горя может выдержать эта женщина, но когда тебя любят,
ты можешь выдержать невероятное количество боли и страданий. И они возвращаются в родную Беларусь, рождают двух детей, девочку и мальчика. Сама Зинаида всю жизнь, она умерла в 80-м году, помогала людям, писала письма, прошения, ходатайствовала. Но все это она могла делать, потому что была любима и знает это. Дорогие друзья, мы с вами говорим о любви Иисуса Христа, читаем прекрасные стихи, радуемся тому подвигу, который Бог сделал для нас. Но настоящее восприятие этой любви, оно преображает нас. Мы, будучи сами каждый поврежденными, можно сказать, инвалиды по своей греховности, потому что грех ставит отпечаток свой страшный на каждом человеке. Преображаемся силой Божьей любви. Бог дает способность нам жить. Бог дает способность нам жить созидательной жизнью, менять что-то в этом мире. И только Его любовь является единственным, достойным, действенным средством для того, чтобы вообще выжить, не сойти с ума. И эта любовь нерациональна. Кто мы такие, чтобы Бог нас любил? Чем мы заслужим Его любовь? Что мы можем предложить Богу, кроме своих моральных уродств? Но Бог это все, принимая, преображает своей любовью и дает силы жить святой, праведной жизнью. Посмотрите, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, в 8 главе, такой торжествующий стих. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни началы, ни силы, ни настоящее, ни будущее ничто не может отлучить от любви Божией во Христе Иисусе. Все сие, все, что приходит в нашу жизнь, а нам приходится в жизни сталкиваться с различными угрозами, вызовами, трудностями. В нашу жизнь приходит боль, страдания, мы теряем близких людей, в нашу жизнь приходят болезни. Да, в общем-то, и сама жизнь достаточно быстро проходит, и ты ощущаешь уже по прошествии каких-то лет уже и слабость, и то, что было возможно раньше, не получается сейчас, но силою возлюбившего в любом возрасте, в любом состоянии можно жить жизнью победителя, быть полезным для Бога и иметь радость от того, что Бог делает в твоей жизни. Дорогие друзья, сегодня я хочу, вот думая и об этих текстах, и думая об этой вот истории, которая, наверное, не единственная такая в своем роде, потому что страшная война оставляет на самом деле после себя не только шрамы, но и прекрасные истории героизма. Думаю о том, что вот мы с вами на страшной войне. Великая борьба – это не просто выражение или слова какие-то, красивая расхожая фраза, это то, что проходит через наше сердце, через нашу судьбу. И выжить здесь, не сойти с ума, не сломаться, не уйти в какой-то там цинизм или же в безразличие, может только принятие вот этой бесконечной, беззаветной, трогательной Божьей любви. Если сегодня вы в себе не видите достаточно каких-то качеств, за что вас можно любить, вы должны знать, что Бог любит не за качество. Бог любит не за достоинство. Бог любит нас только потому, что Он, создав нас, чувствует ответственность за нас, за создание свое. Любит потому, что мы дети Его. И Он хочет убедить нас в этой любви, чтобы мы Его дети были способны жить царской жизнью, Божьей жизнью, жизнью детей Небесного Царя. И я желаю вам, чтобы любовь Божья помогала вам в этом.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий, священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». Тема сегодняшнего нашего разговора – существует ли дружба между парнем и девушкой? Хорошо, ребят, вот как вы считаете, есть ли настоящая дружба между парнем и девушкой, чтобы кто-нибудь из них не пострадал в результате такой дружбы? Ну-ка.
3: Да. У меня есть друзья, которые мои друзья с детства, и у нас никогда ничего не было.
2: Так.
4: Я считаю, что есть как бы дружба, там просто общение какое-то. Больше, если что-то больше, то это уже не дружба.
2: Хорошо, давайте более точно скажу. Вы дружите с конкретными людьми или вы дружите в группе небольшой? Как эта дружба происходит?
4: Больше в группе.
2: Так.
5: Ну, есть и с конкретными людьми.
2: Хорошо, с конкретными. Теперь скажи, пожалуйста, бывают ли такие моменты, когда вы что-то обговариваете, какие-то очень серьезные и очень глубокие вещи? То есть как?
5: Ну да.
2: Как это, какая, насколько это серьезная эта дружба?
5: Ну, я знаю этого человека примерно 16 лет.
2: Так.
5: Собственно, свой возраст. Вот. И, ну, за это время как бы очень много раз мы помогали друг другу, мы достаточно часто видимся, общаемся. Угу. Но сказать, что это что-то большее, чем дружба, ну, я не
2: могу. Хорошо, но ты не боишься, что эта дружба может перерасти в какие-то очень глубокие и серьезные чувства с противоположной стороны? Может такое быть?
5: Я крайне надеюсь, что нет. Теоретически, да. Но я думаю, что не в моем случае точно.
6: Ну, ты же не можешь залезть к ней в голову и посмотреть.
2: Так.
5: Ну, нет, я просто здраво себя оцениваю.
3: И если у них глубокие отношения, то они бы это обсудили, нет?
2: Так,
3: как
2: так.
3: Бы, ну, это логично.
5: Но это вопрос не на камеру.
6: Не обязательно. Может быть, кто-то из них хочет боится потерять эту дружбу.
3: Ну, значит, это недостаточно глубокие и хорошие отношения, потому что ты не будешь бояться потерять человека из-за того, что у тебя появились к нему чувства.
2: Угу. Хорошо, давайте я вам тогда следующую ситуацию расскажу. Ну, к примеру, парень общается с девушкой, девушка общается, ну, как бы две разные группы, да, они общаются между собой. И вот момент такой наступает. А они дружат в компании, все вместе, и вот девушка жалуется парню, что вот, меня мой парень не понимает, а парень говорит, меня тоже моя подружка не понимает, там, или еще. А они друг друга хорошо понимают. Вопрос. Может, если они так друг друга хорошо понимают, может быть, им стоит эту дружбу уже по-другому как-то называть?
5: Я думаю, что может, нет.
2: Так.
5: Все-таки друг — это человек, которого, ну, ты к себе приближаешь и оставляешь у себя на максимально долгое время. Как можно дольше он с тобой, всегда готов прийти на помощь. Все-таки парень или девушка, ну, на стадии развития отношений, это приходящий и уходящий. Это может быть не тот человек, который тебе нужен. Ты можешь найти в нем те черты, которые тебя не устраивают. Но тот, и, ну, вы можете разойтись.
2: Так.
5: А когда, собственно, это происходит, кому обратиться за поддержкой?
2: Другу.
5: Именно.
2: Так, и друг тебя послушает.
5: Он выслушает, он поможет, даст совет. Может,
2: и потом подумает, но на меня бы обратил внимание.
3: Да не
5: зависит
3: правда.
5: От друга. С одной стороны, это может быть, но с другой стороны, если это глубокие именно дружеские отношения, когда вот, ну, не твой внешний вид, не твое поведение сильно не... Ну, я имею в виду манера вести себя в обществе, не какие-то банальные, ну, принципы. Они именно задают.
2: Но почему бы не предложить другу, чтобы был настоящим спутником жизни?
3: Потому
2: раз
3: что
2: это хороший
3: надо
2: друг.
3: Портить дружбу отношениями.
2: Так подождите.
3: Отношения дружба. Распадаются, дружба не распадается.
5: Это
2: именно
5: да. Говорил. Распадается?
2: Еще такое не слышал. Ну-ка, ну-ка.
3: Ну, отношения, ну вот это то, о чем говорил Никита, то, что ты пойдешь к другу. Если у тебя отношения с другом, и вы расстанетесь, ты теряешь и друга, и того человека, который любил.
2: Значит, смотрите, тогда, исходя из ваших слов, я понимаю так, что вот друзья — это что-то стабильное, это что-то надежное и навсегда.
3: Ну, более.
2: А вот дружить с парнем, с девушкой, ну, это так, как бы, не так важно, и это, там можно все ломать, можно все крушить. Может быть, беда многих разводов, многих бедствий в жизни человека как раз из-за этого, что думает, что дружба – это, ну, такое, ну, навсегда и хорошее, а общение парня с девушкой – оно изменчивое, и оно может быть разным. То есть это может... Может быть, все наоборот? Может...
7: Ну, может. А вот, например, чем отличаются любовные отношения от дружеских отношений с девушкой? Mm-hmm. И в тех, и в других присутствует взаимоподдержка, там, внимание и прочее. То есть это просто статус...
2: Как хороший, это, очень хороший
7: привилегированные
2: вопрос.
7: Привилегированные права момент. На человека. Вот.
2: Очень хороший вопрос.
3: Друзьям
2: да.
3: с тобой не жить. Друзьям с тобой семью не строить. Поэтому пары расстаются чаще, потому что она такая, ну, я не готова мириться с тем, что он раскидывает носки. Друг так не скажет. Даже если он будет с тобой жить, он понимает, что ему, ну, с тобой не семью устроить. Поэтому мы, видимо, дружбу ставим выше, то, что она важнее, и ее портить не надо.
5: Поэтому порой тяжело друзьям перейти на ступень именно отношений. Люди слишком хорошо знают друг друга, чтобы на это повестись и согласиться.
3: Да.
2: Так. Но скажите, парень с девушкой, создавая союзные отношения, да, строя на будущее семью, разве они недостойны того, чтобы быть настоящими друзьями вначале, а потом, чтобы это переросло в семью? Ну-ка.
8: Конечно, так можно. Вот многие психологи, не знаю, нужно или нет, многие психологи говорят, что взаимоотношения мужчины и женщины лучше, когда мужчина становится другом, ну, когда они начинают с дружбы, в общем. Не знаю, как это вообще...
3: Потому что ты узнаешь вот эти вот все... Потому что другу как раз-таки ты рассказываешь все косяки, и там можно реально оценить обстановку.
2: Вот.
7: Далеко не всегда.
2: Теперь
3: поэтому дружить надо.
2: Да.
3: Но просто
2: скажите,
3: с кем-то не завязывать отношения.
2: Есть ли опасность, когда молодежь начинает общаться, дружить и, ну, встречаться начинают, да, и они это делают сразу наедине? Есть ли опасность, что в данном случае тебя смогут обвести вокруг пальца, и человек не откроет своего истинного лица?
7: Да, конечно, есть.
2: Чем когда вы находитесь в одном кругу, вы друг друга давно знаете, и друзья ваши вас хорошо знают. Легче скрыть свои недостатки отдельно, выводя человека из этого круга и общаясь отдельно, или когда вместе?
5: Ну, пожалуй, здесь вопросы недостатков,
3: ну, да,
5: разного рода.
2: Ну да.
3: Например...
5: Значит, наверное, все-таки стоит сообщество. В кругу друзей ты сможешь, ну, просто приглядеться к человеку. Возможно, посмотреть, за что его, ну, так скажем, подстебывают друзья, какие такие вот мелочи они в нем находят. Это все ты сможешь уже оценить и понять, ну, на первичном этапе, твое это или нет. Угу. Уже выводя человека на более уединенные контакты и разговоры, ты сможешь узнать его мнение о других темах. И вот тогда, когда ты уже, ну... После первого этапа ты уже как-то с ним сдружишься, и именно тогда ты сможешь уже оценить, это твой человек или нет. Угу. Если нет, то это останется просто твоим знакомым, другом, который может тебе в определенную минуту помочь, поддержать.
2: Да.
6: Ну вот возвращаясь к вопросу, можно ли скрыть это наедине? Конечно, можно, потому что человек тебе может понарассказывать, сказать свою другую точку зрения, а потом, когда ты видишь его в компании и его поступки,
2: реальные поступки,
6: ты смотришь, и это вообще другой человек, он конкретно поменялся.
3: Я не согласна.
2: Так.
3: Вообще
2: пожалуйста.
3: Нет. Когда ты с человеком один на один, он может рассказать тебе вещи, которые в компании людей он тебе не расскажет.
5: С другой стороны, когда ты с ним вместе,
2: если он захочет тебя обмануть,
5: компания никак не сможет его подставить. Он сможет какие-то вещи смодулировать, ну, так скажем, выстрелить на упреждение, скрыть те вещи или их подстроить, которые он, например, хочет изменить в себе, но что-то ему...
6: Ну что это за двойная жизнь-то?
3: Да.
6: Здесь говорит, что я люблю кошек, а потом сидеть и с другими его друзьями издеваться над ними.
3: Изначально в какую компанию ты идешь, мне кажется.
5: Например,
2: хорошо.
3: Если это
2: худые
3: какие-нибудь...
2: компании,
3: если
2: худые
3: у него
2: нравы...
3: репутация честного человека, то мне будет проще с ним поговорить один на один. Mm-hmm. Но как бы да, я не исключаю того, что сначала я должна пообщаться с его друзьями. Как бы друзья очень многое говорят о человеке. Ну, по факту. Они многое набираются. Они тебе скажут оценку, но потом, как бы если они говорят, да он тебе вообще никогда не соврет. Ну, как бы честный человек, но скрывать ему нечего. Mm-hmm. Почему бы не поговорить?
9: Ну вот, полученная характеристика от друзей, она, собственно, и дает тебе...
6: Ну и друзья тоже могут врать. Они могут его прикрыть, чтобы...
3: В каких-то не в тех кругах общаетесь.
2: Могут друзья, безусловно, могут друзья прикрывать и все остальное. Но если вы общаетесь в кругу друзей, вам действительно легче будет пронаблюдать в разных ситуациях, как этот человек реагирует. Более того, вы можете воспользоваться поддержкой ваших родных и близких. Мы ведь часто об этом говорим. Папа и мама, брат или сестра, любящие тебя, чаще всего могут подсказывать достаточно хорошие и серьезные обстоятельные вещи, которые очень нужны. Ведь на самом деле, когда мы дружим, ну, между собой, когда мы общаемся, мы не можем дать гарантию, что вот тот друг, которого я сегодня считаю другом, однажды не понравится мне как вот настоящий спутник жизни. Ведь настоящая дружба и настоящая бескорыстная дружба, она запросто может перерасти в очень серьезную и постоянную, и горячую любовь. И даже это иногда лучше, потому что человек увидел тебя в первую очередь как вот друга своего, да, и понимает, что тебе можно доверять. И когда он делает следующий шаг, оно получается естественно. А если же молодежь сегодня просто человек понравился, и они сразу уединяются, не общавшись в каком-то таком небольшом кругу, они на самом деле очень хорошенько могут постараться и будут прихорашиваться. Ведь это правда. Люди всегда хотят казаться лучше. Но если вы прислушаетесь, к примеру, к его родным. Я знаю случаи, когда родственники, ну, там, молодой человек женился, да, и они говорят, надо же, вот как он с тобой встретился, он так сильно изменился, как будто бы. И только потом, уже когда после брака, эта девушка стала понимать, ну, уже супруга, что они имели в виду, что он на этот период, на это время, он так бедно и старался. Он так, потому что ему надо было завоевать. А потом он расслабился. Потом неделька-две, и все. Вся
3: ну,
2: его
3: значит,
2: жизнь
3: они
2: на место.
3: Встречались слишком мало. Человек все равно не может...
6: Если они с дружбой не начали.
2: Долго встречались, и он сумел... Понимаете, получилось так, что общих знакомых не было. На свадьбе она некоторые вещи услышала.
3: Ну, так да, поэтому узнала. Знакомят заранее с семьей, с друзьями. Поэтому есть вот эти знакомства.
2: Да. Смотрите... Конечно, мы сегодня говорим о взаимоотношениях, о дружбе, да, парня с девушкой. Обратите внимание, всегда, если в вашей компании присутствуют еще девушки, еще ребята, то эта дружба, она может быть настоящей и может быть вот такой, ну, безопасной. Когда вы уединяетесь отдельно с парнем или с девушкой, вам нужно соблюдать определенные правила. Нужно понимать, что уединяясь, вы можете спровоцировать человека на мысли, а почему бы и не создать семью. И если вы будете понимать эти вещи, если вы не будете там, дразнить человека, да, если не будете специально создавать ситуации, когда вы отдельно одни остаетесь, то ну, как бы, вины вашей в том не будет. Но если человек будет говорить, да ты ж мой друг, ты мне друг, и постоянно где-то подавать... Ну, нехороший повод. Потом то, что человек в тебя влюбился, да, ты не контролируешь этот момент, но провоцировать люди могут.
3: Пожалуйста. А как вот, я не понимаю, как понять, что парень, что ты ему просто друг, или что он наоборот в тебя влюбился?
2: Да.
3: Вот у меня нет такой грани. Я общаюсь с человеком, общаюсь с парнем, и я не понимаю... Это вот он сейчас говорит, потому что он влюблен, или он говорит, потому что я просто его друг? Что вообще, как с этим?
2: Хорошо, хорошо. Вопрос понимаете, да? Как разобраться, это уже мой парень или это еще мой друг на самом деле? И здесь, конечно, нужно очень аккуратно и очень... нужно и время подобрать, и место, чтобы на эту тему поговорить.
3: В компании друзей? Мы же должны все сидеть в компании.
2: Да-да-да, в компании друзей вы разные темы. Но если вы чувствуете, что уже что-то больше, во-первых, вам нужно саму принимать решение, как дальше действовать, и говорить об этих вопросах искренне, что вот, мне кажется, мы уже не просто друзья. И спрашивать, ты как думаешь? Потому что если мы об этом не спросим, бывает так, я знаю некоторые случаи, они друзья, они уже 8 лет друзья, и никак друг другу не осмелятся сказать о том, что они нравятся друг другу, что они бы, им бы уже ребенка в школу отправлять, понимаете, на 8-й год. А они все вокруг да около, друзья.
3: Тогда
2: да
3: они
2: друзья.
3: Не друзья, друзья-то разговаривают с друг другом.
2: Да, да.
6: Тогда это может быть, одна сторона боится. Ты-то для себя решила, что ты будешь дружить с ним, а он так не думает.
3: Нет, тут же идет речь о том, что они оба им семью уже создавать, за что их обоих есть чувства.
5: Они просто дружат, а о чувствах сказать боятся.
2: Да, да.
6: Смотрите, как отреагирует тот. Может быть, он не захочет, и все, дружбы нет.
3: Поэтому
6: ты не сможешь общаться.
3: Человеку легче сказать, что у тебя есть чувство, чем твоему другу. Поэтому нафиг не нужна эта дружба, понимаешь?
5: Вот, кстати, хорошая мысль.
2: А левый человек будет всегда левым, так что имей в виду.
3: Ну нет,
5: хорошая мысль. Ты боишься потерять друга. Как бы так-то, ну, ты можешь как-то поступиться своими идеями о том, чтобы там создать семью. Но... У тебя был и останется друг. Угу. Человек, который всегда тебя поддержит. А тут ты так растрогаешься, разговоришься, и оп, ты остался без, ну, без опоры, друга. Без помощи.
6: Даже не то, чтобы, возможно, он будет с тобой общаться, но того прежнего общения уже не будет.
5: Это нанесет определенный урон.
2: Хорошо, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Если этот вопрос не решить, есть случаи, когда парень решил, что это моя девушка, но она об этом не знает. И самое ужасное, если бы она знала, что он ее любит, и что он хотел бы с ней общаться уже больше, чем с другом, она давно сказала бы «да». Но она не говорит, потому что она же не знает, она даже не подозревает, она его и не рассматривает как будущего супруга. Понимаете, в чем дело? Нужно честно об этом
3: говорить.
2: Если
3: она не рассматривает, почему она должна сказать «да»?
2: Подожди, но она может рассмотреть этот вариант.
5: Так об этом и речь. Парень-то думает то, что все, она у него в кармане, и все шикарно. И он уже начинает как-то, ну, может по-другому себя вести. Она этого может не заметить. А потом какая-нибудь ситуация, она пошла с кем-то гулять, и все.
2: Вы когда-нибудь наблюдали такую картину? Создается одна семья, ну, к примеру, где-то в каком-то таком небольшом кругу друзей создается одна семья, и тут же пошла целая цепочка семей. Оказывается, потом... Когда выяснили, там целая группа ребят ждали, что, ну, они-то дружили, да, дружили, думали, что это моя девушка. Каждый думал, что мы же дружим, и каждый думал о себе. И когда она вышла замуж, они, ой, подожди, не моя. И тут просмотрел, да, кто рядом, и находят очень хороших, порядочных девушек.
3: Просто люди не разговаривают.
5: Не может и разговаривают, но они стесняются
2: о
5: говорить
2: чем
5: о чем-то.
3: Это бред!
2: Да, о чем угодно. Чем...
3: говорить? На но записку напиши. Что вообще
2: Лен,
3: такое?
2: Как раз вот здесь секрет в чем? Что необходимо обязательно, если появляются у кого-то чувства, у парня, у девушки, обязательно их нужно как-то очень аккуратно, красиво выразить. И сказать, что я бы хотел, чтобы мы были просто не просто друзья, а больше, чем друзья. И дальше развивать взаимоотношения. Говорить об этом родным, близким. И иногда эта информация просачивается в нужные уши. И человек радуется. Ему очень приятно, что на самом деле его любят и хотели бы с ним общаться больше.
3: Разве человек, который... Так, хорошее слово надо подобрать... боится сказать человеку, которого он любит, что он его любит, достоин любви?
2: Достоин.
3: Нет, а что он боится тогда вообще? Что за бред?
6: Потому что он потом не сможет с ним общаться, если он ему откажет.
3: Ну тогда не надо с ним общаться, надо издалека, типа, наметить.
6: Так а если у вас куча других тем, кроме любви, которых он тебя может поддержать, и только он тебя поймет?
3: Ну, методом проб и ошибок, не всем же в пары складываться.
2: Вот теперь
3: Но вы говорите о том, что мы начали вообще с того, бывает ли дружба.
2: Ну, так бывает, получается,
3: что бывает. Так ты говоришь, не обязательно, подожди, что у кого-то появляются чувства.
9: Ты говоришь, боится сказать. Ну, то есть, есть же другие темы для разговора, есть и другие ситуации. Может, ты каждый день с ним видишься. Может, он каждый день с тобой разговаривает. Вы о чем-то беседуете, смеетесь вместе. Там, плачете по ночам. Но...
8: Потом ты среди ночи такой, ты любишь меня?
9: Да.
8: Все нормально, порешали.
2: Самое время.
8: Элемент неожиданности, совет для всех.
2: Ну, смотрите.
6: Потом такой, да я просто сонный был.
2: Вот здесь нужно, в этом вопросе, когда мы говорим о дружбе парня с девушкой, нам нужно всегда понимать, что если человек не озвучит своих чувств, когда они появляются, это будет нечестно. Это будет уже не дружба парня с девушкой, это будет дружба кому-то из них в ущерб. Когда девушка видит, что, ой, извините, я, значит, что-то не то сделал, не так, может быть, какие-то надежды ложные дала, она сразу, отпор, он теряет друга, но он не теряет время, он найдет себе девушку нормальную, понимаете? Но если эта дружба, она такая непонятно к чему ведущая, это очень опасное состояние. Сегодня люди до 30, до 40 лет додружатся так, я имею в виду в хорошем плане, у них нету никаких там связей интимных там или еще, но они дружат-дружат и потом не знают, что с этой дружбой делать. Куда им с этой дружбой дальше? Потому что откровенно не поговорили об этом, не раскрыли своих настоящих чувств. Ведь мы же говорим, притворяться нельзя. Правда? Это честно? Честно. Человек боится потерять дружбу. И лучше ее потерять, эту дружбу, может быть, мнимую дружбу, чем в какой-то степени потерять человека.
7: Так а с чего бы переход, точнее, отказ в любви является потерей друга?
2: Да, и не всегда бывает так.
3: Не, ну мы сказали о том, что общение меняется.
9: Но в идеальных условиях это ни на
2: что
9: не повлияет.
2: А может, стоит поменять это общение, друзья? Может, и стоит поменять?
3: Так в смысле, человек будет более зажатым, он будет избегать какие-то темы, он не будет говорить тебе, грубо говоря, вы обсуждаете,
2: откуда
3: вы два друга,
2: знаешь?
3: Да? Да потому что это всегда так.
9: Но
3: это
9: возможно.
3: Статистика, ну по факту.
9: Но
3: это.
9: Возможно. Если, например, ну вы настолько прогрессивные люди, что для вас этот вопрос, ну да-да, нет-нет, ладно, окей, согласились, не пара мы, хорошо. И ничего не поменяется. Это может быть такое, теоретически.
3: Такое редко, теоретически и редко.
7: Ну вот да. И нет. Как раз больше процент...
2: И получается, что это уже не друзья, а это знакомые. Хорошие знакомые. Такое же бывает.
7: Почему?
8: Ну все, и все сводится к тому, что ты потерял друга. Пожалуйста.
2: Да.
9: Но почему?
8: Да, супер, мы потеряли друга. Чего хорошего-то?
9: Ну вот ты опять же, это возвращаясь к вопросу, почему люди боятся? Вот. Почему человек боится тебе о чем-то сказать? Он дорожит тобой, как другом. В принципе, как личностью.
3: Он
9: рядом
3: найдет
9: с
3: другого друга.
6: Другого, ну, кстати, даже после этого периода...
8: Вот сейчас, так, еще раз, людей 7 миллиардов. Какова вероятность, что ты не найдешь еще одного друга?
9: Друзей-то перебирать как перчатки не получится. Это можно из парней выбирать кучу.
2: Да, можно. Теперь, друзья, смотрите, настоящие, искренние, преданные друзья, ведь их тоже не очень много. Смотрите, у нас есть большой-большой круг знакомых. Среди этих знакомых у нас есть еще более маленький круг. Это те, кто готов, ну, прийти на помощь, готов нас поддержать. И это, ну, 10-12 человек, вот примерно так. 3-5 – это уже очень близкие друзья, может быть, друзья детства, может быть, те, кто вас сегодня очень хорошо понимают. И это очень серьезно. Из этих людей, да, если там есть девушка, нам нужно очень ответственно и серьезно подходить к такой дружбе. И, может быть, даже анализировать свою жизнь и подумать серьезно. Может быть, именно этот близкий друг в ближайшем моем окружении мог бы быть и дальше моим спутником жизни. Потому что, знаете, как у нас был такой случай. Парень объездил все большие города, он встречался там с разными группами молодых людей, и у него была одна цель – найти себе невесту. Найти себе невесту. Это была как уже навязчивая такая мысль. И когда он не нашел, это 2,5 года, вот такие были поездки, он вернулся в свой город, к своим друзьям, и так присмотрелся к одной девчонке. А они музыканты. играли в одной группе. Понимаете, они сколько времени эти люди были вместе. И он ей говорит: дорогая, ты бы за меня вышла замуж? Она говорит: ну, наконец-то. Вот, я этого ждала. Понимаете, на самом деле, когда вы ищете человека для надежных, серьезных отношений, присмотритесь к своим хорошим друзьям. Потому что те, кто уже выручал вас, кто уже был вам очень полезен во многих ситуациях, вы заметите, что это хороший человек. Тот, кто может быть надежным и дальше. Он ведь доказал себя как друг уже на деле. Так?
3: Надежность – это не единственный критерий для выбора партнера.
2: Конечно.
10: А что вот, вот он доказал свою надежность?
3: И что, супер. А как внешне он мне не нравится? Как какие-то мысли там, ну, не нравятся? Что, нам не дружить больше?
2: Так.
3: Но бывает же такое. Вы просто сводите к тому, что такого не бывает. Ну, бывает. Бывает, что пары дружат. Ну, точнее, не пары, а два человека, которые состоят в других отношениях, они общаются между собой.
2: Угу.
3: Такое же бывает. Это не значит, что они уйдут из семей и потом как бы разрушат свои семьи. Они хорошие друзья, с пеленок выросли.
2: Да-да, но есть границы, которые ты друга никак не посвятишь, правда ведь? Теперь, семья, вот смотрите, в чем наша ошибка очень часто. Мы все-таки дружбу выставляем в ранг, ну, более глубоких и тесных взаимоотношений, чем общение в семье, общение между супругом и супругой. И это беда, потому что распадаются семьи. Понимаете, человек, который даже такой добрый, набожный и молится о твоей семье, он способен разрушить твою семью однажды. Понимаете? То есть вам сегодня уже нужно определенно и конкретно себе сказать: моя семья, мы не просто будем друзьями, у нас будет все гораздо глубже и серьезнее. И тогда вы имеете право быть счастливым.
3: Вы предлагаете отказаться от всех друзей?
2: Да, еще.
3: Да.
2: Это последнее, что я хотел вам предложить, друзья. Когда создается семья, запомните, ваша подружка и ваш друг – это ваш муж или ваша жена. Понятно? Это самая лучшая подружка, это самый лучший друг. Почему? Потому что иначе не устоять этому браку. Всегда будут появляться друзья, которые будут либо время отнимать, средства, ваше внимание – и у вас будут серьезные проблемы. Теперь, когда супруга или супруг на своем месте, и все нормально, и это лучший друг, ваша лучшая подружка узнает ваш секрет только после вашего мужа. Тогда еще можно. Или ваши другие друзья узнают секрет только после того, как об этом узнает первая ваша жена. И это здорово. Только так нужно действовать. Иначе беда. Ребят, я очень благодарен вам за ваши такие бурные рассуждения. Итак, дорогие друзья, помните, что дружба, она возможна, но семейные узы, семейное общение, они должны быть гораздо глубже, чем дружба. Всего вам хорошего.
11: Вы слушали программу «Иначе говоря».

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Мы изучаем сейчас, какой Господь установил путь и каковы условия очищения от греха. Это то, что написано в законе Божьем, который дан самим Творцом. Первое – это осознание. Когда человек начинает понимать, что то, что он делал в прошлом, это грех во свете Слова Божия, он должен сделать второй шаг. Какой? Исповедь. Он должен возложить руку на голову жертвенного животного и исповедать там беззакония и грехи свои. В книге Левит, в 5 главе, в 5 стихе написано: «Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил». И вот, когда мы смотрим, какой должна быть эта исповедь, мы находим снова Левит 16:21, сказано: «Исповедает все беззакония, все преступления и все грехи». То есть исповедуется в чем? В чем виновен, в чем согрешил. Это не исповедь своей греховной природы. Это не означает сказать: «Господи, прости меня грешного». Это не означает согласиться с тем, что все люди греховны по природе. Нет. Исповедуется в чем? В чем он согрешил. То есть исповедь – это конкретная и поименная. Называется конкретный случай, конкретный грех. Это формат процесса очищения от грехов. И что следует за этим? Прежде чем мы посмотрим, как заканчивается процесс очищения, я хочу заострить ваше внимание на том, какого рода должна быть эта исповедь. И в Библии рассказывается о том, что значит исповедовать, что значит исповедоваться во грехе. Книга Иисуса Навина, 7 глава, стихи с 19 по 21. «Тогда Иисус сказал Ахану: „Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед Ним что? Исповедание, и объяви мне, что ты сделал, и не скрой от меня». То есть перед Аханом стоит задача именно совершить исповедание греха, который он совершил. Послушайте, каким образом это происходит. «В ответ Иисусу Ахан сказал: „Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то-то и то-то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Как бы вы назвали, какова природа этой исповеди? Очень подробная. Не просто одеждочку и денежек чуть-чуть. Нет, одежду такую-то, денег столько-то, весом столько-то, зарыто там-то. Исповедь по своей природе конкретна и детальна. Это была исповедь именно за что? За заклятое он взял из заклятого. К великому сожалению, эта исповедь не принесла спасения. Почему? Потому что сделал он это вынужденно. Бог давал много шансов. По коленам проходили все израильтяне, по родам проходили, по семействам проходили, по одному человеку проходили. И только когда он был указан, тогда ему некуда было деваться. Но этот пример показывает, какова природа исповеди. Исповедь очень конкретна, очень детальна. Исповедь

0: Второе. Исповедание, поименное, детальное. И третье. Жертва. Жертва, которая умирает, потому что на нее возложили грехи. Вновь некоторые промежуточные выводы. Очищается только тот грех, который осознан, исповедан и возложен на жертву. В Библии нет иного способа очищения от греха. И Священное Писание так подробно нам сообщило все эти законы. Для чего? Для того, чтобы рассказать о том, каким будет служение истинного Агнца Божия. Все эти служения были прообразными, были символическими. Они указывали на время, когда придет Агнец Божий Иисус Христос. И вот это время наступило, и священник, потомок священника Авиевой череды, Иоанн Креститель, сын Захарии священника, провозгласил: «Се есть Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Евангелие от Иоанна 1:29. То есть все, что было предсказано, оно теперь в той же последовательности, по тем же самым законам исполняется в новозаветную эпоху. Но давайте это проверим. Так ли это? В действительности ли прообраз полностью соответствует реальности? Первое послание Иоанна, 1 глава, стихи с 5 по 7. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно тому, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Здесь у нас есть несколько серьезных предостережений. Во-первых, это опасность обмана. Сказано, если мы говорим, если мы заявляем, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы, что сказано, лжем. Мы лжем. Говорить можно все, что угодно. Я верующий, я христианин, я принадлежу к истинной церкви и так далее, и так далее. Если мы ходим во тьме, то мы лжем. Опасность обмана, самообмана. Далее, каково же определение, каково же условие? Сказано «если ходим во свете». Вопрос, что это означает? Что значит ходить во свете? Давайте посмотрим, как этот вопрос описывается тем же автором в своем Евангелии. В Евангелии от Иоанна в 3 главе, стихах с 19 по 21. Иоанна 3 глава, с 19 по 21. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Итак, что значит ходить во свете? Это означает все более обнаруживать свое истинное духовное состояние. Это означает именно раскрывать во свете Божьей истины свои дела злые. Ходить во свете – это означает освещаться, в первую очередь, светом Божьей правды, все более и более видеть себя во свете Божьей истины. Вот что значит ходить во свете. В книге Псалтири, в 118 главе, 105 стих говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть человек, который ходит во свете, он стремится все больше и больше узнать истину Божью. Он стремится увидеть себя во всей полноте истины Священного Писания.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Далее написано. Книга Псалтирь, 138 глава, стихи 23 и 24. Рисует человека, который в действительности ходит во свете. Вот как этот человек молится. Псалом 138, стихи 23 и 24. Он молится так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Этот человек молится Господу, чтобы свет Божьей истины

0: Он полностью просветил человека. Он фактически задает Богу вопрос. Он не просто надеется, что у него все хорошо. Он что делает? Он говорит: «Господи, если что во мне не ладно, укажи, просвети меня своей правдой». Вот что значит ходить во свете. Только на этом условии кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть не автоматически, не в силу статуса того, что человек верующий или заключил завет с Господом, а сказано, если ходит во свете. Ходите ли вы во свете? Приносит ли вам радость новая истина Слова Божия? Радуетесь ли вы тому, когда узнаете, что, оказывается, еще и в этом вы были грешны? А почему радоваться? Потому что теперь и от этого можно освободиться. Почему радоваться? Потому что мы теперь можем приложить все свершения голгофского подвига Иисуса Христа и к этой темной сфере своей жизни, и в эту комнату своего внутреннего мира Господа запустить. Вот что значит ходить во свете. Человек, который ходит во свете, никогда не говорит: «Пожалуйста, мне не говори, мне так хватит, я уже все знаю». Если человек так говорит, значит, он не ходит во свете, и кровь Иисуса Христа на него не распространяется. Апостол Иоанн предостерегает нас о самообмане. Это первое, что соответствует осознанию греха. То есть, когда человек ходит во свете, он все больше и больше осознает свои грехи и свою жизнь, видит во свете Слово Божье. Второе – это исповедание. 1 Иоанна, 1 глава, стихи с 8 по 10. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Итак, какой второй шаг? Исповедание грехов. В точном соответствии с тем, что записано в Законе Господнем в Пятикнижье Моисеевом. Нужно именно исповедовать грехи наши, говорит Священное Писание. Теперь посмотрим, что это значит на практике. Какие грехи нужно исповедовать? Грехи, совершенные когда? Слово Божье в этой первой главе указывает время грехов, в которых нам нужно исповедоваться. Сказано, грехи настоящие. То есть, если мы говорим, что не имеем греха, то есть вот сейчас, теперь. Далее, какие еще грехи? Грехи прошлые. В 10 стихе написано, если мы говорим, что не согрешили, то есть глагол прошедшего времени, и даже, сказано в Священном Писании, грехи, которые мы совершим когда-то в будущем, потому что сказано во 2 главе, в 1 стихе, «А если бы кто согрешил», то есть вот отныне и впредь. Здесь Священное Писание говорит о необходимости исповедовать грехи и прошлые, и настоящие, и если в будущем какие-то будут. То есть, иными словами, сюда включается все, что человек когда-либо делал, делает или будет делать. Если это грех, его нужно исповедовать, вне зависимости от того, сколь давно он был сделан. Помните, как называется грех в Священном Писании? Долго. Долго. Прости нам долги наши. И неважно, вы 15 лет уже должны или 75, долг остается, пока его не оплатить. Пока его не оплатить ценой, заплаченной на Голгофском кресте. Теперь еще одно очень важное дело. Что значит исповедовать? Соответствует ли это тому, что написано в Законе Господнем? Сказано, если исповедуем грехи наши. В оригинале используется греческий глагол «homologeo». И «homologeo» переводится так. Матфея 7:23, Иоанна 1:20 – «объявлять». Матфея 14:7 – «обещать». Иоанна 9:22 – «признавать», Титу 1:16 – «говорить». То есть все эти действия, они представляют собой именно слова уст. Как и сказано в русском языке, «исповедать». То есть корень какой? «Поведать», «рассказать», «озвучить». Господь говорит о необходимости именно просить прощения вслух. Теперь, на практике это означает не греховность свою исповедовать, а что? Грехи. Если исповедуем грехи наши, то есть греховные поступки наши, это означает поименная исповедь вслух в конкретных грехах. И у нас есть чудное обетование. Если мы это сделаем, то что произойдет? То Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот здесь очень интересно сравнить два высказывания. У людей заведено так. Чистосердечное признание что делает? Смягчает вину. А как у Господа какое слово? Чистосердечное признание снимает вину. Вот в этом Божья благодать. Вот в этом сила действия жертвы Агнца Божия Иисуса Христа. Если исповедуем грехи наши. Но другого пути снятия грехов нету. Если грех не осознан, если он не исповедан вслух поименно, если он не возложен на Агнца Божия Иисуса Христа, значит, человек продолжает его нести. Вот что пишет на эту тему известный автор Марвин Мур в книге «Кризис последнего времени» в 16 главе. Во-первых, он изъясняет фразу «исповедать». Во-первых, следует каяться в конкретных грехах. Если вы что-нибудь украли, подойдите к тому человеку, которого вы обокрали, и расскажите ему о том, что конкретно вы взяли. Не просто по принципу «если я вас чем-то обидел, простите меня». А в чем ты попросил прощения, дорогой? Ты даже и не понял, что ты грешник. Ты на самом деле не чувствуешь за собой вины. Фраза «если я вас чем-то обидел, простите меня» – это медь звенящая, это кимвал звучащий. Потому что ни в чем конкретно просьба не выражена. Далее автор пишет, если вы были нечестны или разгневаны, необходимо сознаться именно в этом грехе. Покаяться в грехе в общем смысле недостаточно. Вот что означает исповедовать грехи наши, на основании чего Господь дает прощение. Вот как об этом сказано в книге «Великая борьба» на странице 620. Те, кто пытается оправдать или скрыть свои грехи, и, следовательно, хочу обратить ваше внимание, оставляет их отмеченными в небесных книгах как неисповеданные и непрощенные, станут добычей сатаны. Те, кто откладывает свое приготовление ко дню Господнему и, сказано дальше, не сделают этого во время скорби или в какое-либо другое время в будущем, положение их безнадежно. Если бы Иаков прежде не раскаялся в своем грехе, получении обманным путем права первородства, Бог не услышал бы его молитву и не спас бы его милостивым образом. Так будет и во время скорби. Если дети Божьи оставят неисповеданными свои грехи, скорбь и страх одолеют их, отчаяние подорвет их веру, и они не смогут с уверенностью умолять Бога об избавлении. Вот какова природа исповедания грехов. И, наконец, третий шаг – это жертва Агнца Божия. 1 Иоанна 1:7 – кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 2 глава 1 и 2 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Став Агнцем Божьим, Иисус Христос затем вознесся и стал священником в небесном святилище, стал ходатаем нашим, и потому у нас есть возможность обретать полное прощение всех исповеданных нами грехов».
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Выяснив это, мы теперь можем посмотреть на природу ответственности человека в контексте греха. Отчасти этот вопрос мы уже разобрали на базе Священного Писания книги Пятикнижья. Но посмотрим теперь на новозаветные писания. Послание к евреям, 9 глава, стихи 6 и 7. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Приглашаю вас вместе произнести эту фразу, последнюю, подчеркнутую. «За грехи неведения народа». Звучит ли это для вас как благая весть? Оказывается, в эпоху Ветхого Завета, если человек что-то не понимал, в отношении чего-то еще не узнал, что это грех, еще не узнан им грех, то в день очищения святилища этот грех с него снимался. То есть, если человек живет в завете с Богом, если он принадлежит к народу Божью, то тогда совершается служение во святилище, помимо ежедневной жертвы утром и вечером, которая поддерживает завет Бога с его народом, раз в год приносится жертва за грехи неведения народа. И потому мы видим, что Бог не вменяет неосознанный грех. Если человек в силу своего уровня духовного роста пока еще не дорос до осознания каких-то более глобальных вопросов, если он просто пока не знает, что это тоже недопустимо в очах Божьих, если он не понимает, то за грехи неведения народа приносится жертва. Так было в эпоху Ветхого Завета, и точно так же обстоит дело в апостольских писаниях. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих. Христос говорит: «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Иакова 4, 17. «Итак, кто разумеет, делает добро и не делает, тому грех». То есть Бог не наказывает за грехи неведения, за забытые грехи. Бог не наказывает за грехи, которых человек не осознает. Потому человек не лишится вечной жизни, если не знает полноты Божьей воли и грешит неосознанно. Однако, когда мы задаем вопрос о том, а как реагирует дьявол на грех человека, когда мы задаем вопрос о том, а обвиняет ли дьявол человека перед Богом за нарушение Божьих законов, то вопрос здесь решается совершенно по-другому. Написано в Второзаконии 27:26: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Проклят, когда осознанно согрешит или когда неосознанно согрешит? Не имеет значения. Проклятие приходит, помните, в силу чего? В силу контакта с дьяволом. Когда человек нарушает закон Божий, у него формируется долг. Знает он об этом долге? Часто проверяет состояние своего текущего счета или нет? Это абсолютно не имеет значения, потому что реальность долга существует в силу только одного фактора. Какого? Фактора нарушения, фактора греха. Тот же самый принцип послания к Галатам, 3 глава, 10 стих, повторяется. «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть проклятие приходит за факт нарушения, вне зависимости от того, осознанно или неосознанно. Потому что, помните, проклятие посылает не Бог. Проклятие посылает не Бог. Проклятие происходит в силу самого контакта человека с дьяволом, в силу того, что дьявол побудил человека, соблазнил на грех. Тот соблазнился, и он попал во власть дьявола. И дьяволу абсолютно все равно. Как раз таки ему и хочется, чтобы мы не знали, что мы грешим. Почему-то сказано, он и ослепляет ум человека, чтобы тот не понял благовестия о Христе. Вот почему он воздействует, почему он препятствует проповеди. Он хочет, чтобы человек как можно больше грешил, как можно больше долгов делал и об этом не знал. И у дьявола тогда все больше и больше власти над этим человеком. То есть проклятие действует безотносительно к тому, знает человек или не знает. И вот здесь действует принцип, всем вам знакомый. Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Бог по милости своей прощает грех, который мы не осознаем. Почему? Он имеет право на это. Он этот грех оплатил. За этот грех Сын Божий уже пострадал. Он за грехи всего мира умер. И потому Бог смотрит, человек осознает или не осознает. Наказание Божье приходит лишь за осознанный грех, а проклятие дьявола за любой. Вот в этом разница. И это означает, в свою очередь, следующее. Многие верующие, которые наследуют жизнь вечную. Они на земле влачат жалкое существование из-за незнания и нарушения Божьих законов. Например, человек не знает законов о чистой и нечистой пище. А вот другой христианин знает законы Божьи о чистой и нечистой пище. Скажите, кто будет больше болеть? Человек один знает законы Божьи о том, что нужно помнить день субботний и один день полностью отключаться от работы, заботы и так далее, а другой не знает. Будет ли между ними разница? Обязательно. Исследования показывают, что те, кто живет в согласии с Божьими законами здоровья, с Божьими законами отдыха, они живут в среднем по планете на 10 лет дольше. Знает человек или не знает, это вопрос, определяющий его вечную участь, потому что Бог наказывает только за осознанный грех. То есть человек лишится вечной жизни только тогда, когда упорно и злонамеренно идет против Бога. Бог не наказывает человека за грех, который он не осознает. Но дьявол действует совершенно по-другому. Последствия нарушения закона Божия приходят автоматически. Понимает человек или не понимает? Еще раз повторю разницу. Вопрос проклятий – это вопрос качества жизни. Вопрос нарушения воли Божьей осознанно – это вопрос вечной жизни. Это вопрос спасения. Человек не теряет спасение, если нарушает волю Божью, не зная. Христос сказал, не имели бы греха, если бы я вам не сказал. То есть и многие не знают и продолжают грешить. Но незнание не освобождает от ответственности здесь, на этой земле. Проклятие поражает жизнь человека, вне зависимости от того, знает он или нет. И вот теперь, говоря о природе ответственности, нам очень важно вспомнить следующие места Священного Писания. Книга Притчи 26:2. Это место Слова Божия все должны знать наизусть. Если не знаете, обязательно заучите. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Незаслуженное проклятие не сбудется. Книга Второзаконие, 23 глава, стихи 4 и 5. «Они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». Итак, некоторые очень важные выводы. Не бывает проклятий без причины. Незаслуженное проклятие не сбудется. То есть, можно не бояться проклятий извне до тех пор, пока они не заслужены. Однако, если причина есть, а причиной проклятия является что? Грех. Значит, проклятие обязательно придет. Слушайтесь фразу. Незаслуженное проклятие не сбудется. Верно и обратное. Заслуженное проклятие сбудется. И вопрос, заслужил человек или не заслужил, одним определяется его жизнью. Нарушает ли он законы Божьи или живет по законам Божьим?
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Итак, мы подошли теперь к тому, чтобы коротко назвать основные заповеди, которые прямо названы в Священном Писании, за нарушение которых в нравственном отношении приходит проклятие. Вначале общий принцип. Второзаконие, 27 глава, стихи 24 и 25. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет Аминь». Галатам 3:10. «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть проклятие приходит за что? За любое нарушение заповедей в книге закона. Неважно какое. Но некоторые из действий по нарушению закона Божия, они вызывают скорейшую реакцию дьявола и злых сил. Некоторые нарушения особо выделены. И потому мы сейчас с вами бегло пройдемся по тем заявлениям Слова Божия, которые называют конкретные причины проклятий, которые особо выделены. Они все разбиваются на три сферы. Первая из них – сфера поступков. Книга Второзакония, 27 глава, стихи 17 по 19. «Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Что это значит? Межа ближнего – это то, что отделяет принадлежащие вам и вам не принадлежащие. Если человек присваивает себе то, что ему не принадлежит, незаконным образом, значит, он навлекает на себя проклятие. Если у кого-то есть какая-то вещь, которую он незаконно присвоил, если он нарушил межу ближнего, Господь говорит, проклят таков. Далее. «Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет аминь». Эта фраза «слепого сбивать с пути» вовсе не описывает фактическое физическое причинение ущерба слепому. Там не сказано «слепого уводит» или «сбивает вот физически». Речь идет о том, что человек, не понимая ситуации, не зная обстоятельств, например, обращается к вам как к специалисту. Он говорит, вот я знаю, ты машинами занимаешься, вот подскажи мне, как правильно было бы сделать. И собеседник говорит, ага, вот хорошая возможность его, как это у нас называется, нагреть. Да? То есть, когда человек оказывается слеп ввиду каких-то обстоятельств, и он не знает всех деталей, и когда кто-то этим положением пользуется, вот это называется слепого сбить с пути. «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет аминь». То есть, когда речь идет о притеснении незащищенных, тех, кто и так в бедственном положении находится, если кто-то обижает вот таких людей, он навлекает на себя проклятие. Далее про сферу проступков или поступков сказано так, стихи 24 и 25. «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Тайно означает, что больше никто не знает. Сюда входят и аборты. Это убийство тайное. «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет аминь». Когда человек участвует в том, чтобы отнять у кого-то жизнь, прямо или опосредованно он навлекает на себя непосредственное проклятие. Далее стихи с 20 по 23. «Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом. Проклят, кто ляжет с сестрою своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей. Проклят, кто ляжет с тещею своею». То есть всевозможные сексуальные грехи и сферы интимной жизни навлекают проклятие на человека. Далее сфера слов. Второзаконие 27:16 «Проклят злословящий отца своего или матерь свою». Очень распространенный грех. Злые слова в адрес отца или матери. Дальше. Книга Притчи, 18 глава, 21 стих, говорит «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Язык либо жизнь человеку несет, либо смерть». Самому человеку, сказано, любящий его язык, вкусят от плодов его. Это последствия слов человека. Слова имеют огромный вес в духовном мире. Сфера слов может быть также сферой проклятия. Книга послания Титу, 2 глава, 3 стих заявляет, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Как вы думаете, слово «клеветница» выглядит в подлиннике? Это вы должны знать. «Диаболос». То есть то же самое слово, что обозначает «дьявола». Он клеветник. Иными словами, когда человек занимается клеветой, он распространяет то, что не соответствует действительности, он лжет, дискредитирует кого-то, он в это время напрямую осуществляет дьявольскую работу, и за это приходит проклятие. То есть он соединяется с действием дьявола, и за контакт с дьяволом он потом будет расплачиваться. Всякий клеветник отождествляется по природе с дьяволом, он обозначается тем же самым термином. И, наконец, сфера внутреннего мира. Это тоже сфера, где Священное Писание предостерегает нас о конкретных грехах, влекущих за собою проклятие. Первое послание Иоанна, 3 глава, стихи 10, 11, 14, 15. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Итак, как дитя дьявола узнать, любит ли он ближних или нет? Если не любит, диагноз поставлен. А дитя дьявола, естественно, считается дьявольской собственностью. Вопрос очень и очень серьезный. Есть масса людей, которые во всеуслышание и очень упорно будут отстаивать истину, называть еретиками всех, кто с ними не соглашается. Они очень красноречиво нападают на представителей тех течений, которые не принадлежат к их церкви и так далее. И в каждом слове звучит яд злости, ненависти, жгучего вот такого желания месть, что Бог тут испепелил их, как апостолы говорили. Давай мы, как Илия, вот тоже огонь с неба на них. И Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа. А какого они духа? Раз Христос дал им духа своего, раз Христос дал им власть бесов изгонять. Вы видите, как у человека, который должен бы иметь Духа Святого и имеет, может вдруг заводиться дух зла, если он начинает ненависть проявлять. Это дитя дьявола. Так говорит Библия. Далее. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, стихи 10 и 11. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезвестны его умыслы». Итак, когда дьявол может сделать ущерб? Если человек не простил. Еще раз читаю. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, я простил, чтобы не сделал нам ущерба сатана». Если кто-то держит обиду на кого-то, если вы не простили поименно, конкретно, значит, тогда дьявол может сделать вам что? Ущерб. Ясное предостережение. Послание в Ефес, 4 глава, стихи 26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Когда человек гневается, этот гнев переносит на следующий день. Когда солнце заходит во гневе, когда эта месть живет, тогда человек дает место дьяволу. Итак, сегодня мы с вами исследовали тему «Нравственные причины проклятия». Если в вашей жизни было что-либо из нравственных причин проклятий, значит, вы в группе риска. Только вы сами знаете, исповедались ли вы в этих грехах или нет, называли ли вы их поименно Господу в покаянной молитве. Потому я говорю, вы в группе риска. Я не знаю, каково ваше состояние перед Господом. Вы должны знать, вы должны себя проанализировать. Но мой призыв вот какой. Продолжайте вспоминать, составлять список, который мы начали составлять в прошлый раз, оккультных причин проклятий. Теперь к нему должны добавиться нравственные причины проклятий, которые Дух Святой вам напомнил. Просите, подобно Давиду, «Господи, испытай сердце мое, изри, не на опасном ли я пути». Просите, чтобы Бог напомнил вам все, в чем вы еще не исповедались, потому что иного пути снять из себя дьявольского права приносить проклятие не существует. И принесите с собой этот список завтра для молитвы освобождения. Если у вас есть сегодня возможность связаться с теми, на кого вы держите обиду, и вы можете примириться, сделайте это, потому что тогда вы подготовите себя к получению освобождения от Господа. И, наконец, каким бы грешным ни был человек, каким бы ни был он Божьим преступником, преступников против закона Божия, Бог только лишь одного хочет. Книга Псалтирь, 102 глава, стихи с 8 по 13. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Велика милость Господа!
3: Для вас поет группа «Глина».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Ирина Кириченко.
1: Иисус Христос перед Своим Вознесением оставляет такое поручение Своим ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы все, кто сейчас в нашей жизни решил последовать за Иисусом Христом, также являемся Его учениками. И сегодня у нас в гостях священнослужитель Церкви протестантского направления христиан-адвентистов Седьмого дня Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде чем мы приступим к нашему с вами разговору и поговорим о служении, собственно, которое оставил Иисус Христос, то есть завет свой ученикам, давайте немного представим нашим телезрителям, в чем заключается особенность вероучения Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня.
2: Конечно, учение Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня сформировано исключительно в Священном Писании. Родилась она на волне реформационного или реформаторского движения, хотя корнями уходит глубоко к истории пророков и патриархов, поскольку истины, которые запечатлены в Священном Писании, они нашли отражение именно в этой церкви. Конечно же, как и все христиане, адвентисты Седьмого дня признают Святую Троицу. Это очень важно, потому что сегодня много бытует понятий, мнений, вот этого учения антитринитария, где там одна личность вроде бы как создана, а другая вообще непонятна, но адвентисты признают именно Святую Троицу как догмат, основу христианства.
1: Отца, Сына и Святого Духа.
2: Однозначно. Вот. Есть, конечно, отличия, может быть, от многих протестантских направлений, традиционных, скажем, ортодоксальных направлений в христианстве. Это соблюдение суббот. Как сказано в четвертой заповеди Божественного Деколога. Неукоснительно адвентистская церковь вот соблюдает субботний день. Ну и, конечно же, принципы санитарной реформы, которые выражены в Ветхом Завете и которые также никто не отменял в Новом Завете. Это основы здорового образа жизни, что очень важно и значимо, особенно вот в последнее время, когда в нашей стране особенно, да и в других странах мира, люди болеют так называемыми неинфекционными заболеваниями в силу вредных привычек. От этого страдает экономика страны, где народ вот таким образом, ну, мягко скажем, губит себя. А адвентистская церковь стоит на страже принципа здорового образа жизни. И слава Богу! Вот, наверное, и все постулаты, которые отличают нас, адвентистов, от других направлений, деноминаций в христианстве.
1: Спасибо большое. Дорогие друзья, наша телекомпания тоже подготовила небольшую историческую справку о Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня.
3: Церковь христиан-адвентистов Седьмого дня является всемирной церковью. Присутствие адвентистов Седьмого дня есть почти во всех странах мира. В России церковь адвентистов возникла еще во времена Российской империи. Сегодня представители этой церкви имеют государственные награды, а ее руководство входит в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации и в Общественную палату Российской Федерации.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Итак, Виталий Семенович, Иисус Христос сказал: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Вы являетесь священнослужителем. В каком направлении вы осуществляете вот такое поручение Иисуса Христа? Каким образом ваше служение осуществляется?
2: Ну, сейчас я имею поручение от руководства Волговятского объединения таких вот два направления. Первое – это отдел общественных связей и религиозной свободы на территории вот централизованной религиозной организации Волговятского объединения. Ну, а второе направление – капелланское служение. Это служение временно осужденным, исправительных учреждениях вот, на нашей территории здесь, Волговятское объединение. Это, конечно же, и служение в больницах, также входит вот, в эту категорию капелланского служения. Это служение в армии, если есть такие люди, которые хотят иметь встречи со священнослужителями от данной конкретной деноминации. Это социальное служение в разных сферах и направленности.
1: О чем мы сегодня с вами поговорим? Что нам особенно интересно будет? Думаю, может быть, мы поговорим о служении в местах лишения свободы осужденным. Каким образом осуществляется это направление?
2: Ну вот мне, я не знаю, как это назвать, по воле случая или по Божьему предвидению, еще вот в 1989 году, когда мы с семьей совершали служение в городе Кургане, это Зауралье, вот, в этом году министр внутренних дел господин Бакатин издал указ, чтобы все священнослужители всех направлений, всех деноминаций шли в исправительные учреждения. Тогда они были еще ИТК, исправительные трудовые колонии. И вот меня пригласили в Министерство внутренних дел как представителя вот данной церкви и вручили мне пропуск. Колония строгого режима ИКовка Курганской области. Это в сторону Шадринска или туда Свердловска, 45 километрах от Кургана, в тайге, в лесах, вот там находится такая колония.
1: Это первое место, в котором вы осуществляли вот подобное служение?
2: Абсолютно верно, да, первый раз. Мне выделили целый отряд, я переезжал туда на своем Запорожце каждое воскресенье.
1: Так, отряд кого
2: неделю
1: выделили?
2: Отряд? Да. Министерство внутренних дел и исправительная колония.
1: Отряд, в котором вы служили.
2: Да, выделили отряд заключенных, с которым я работал на протяжении почти 3 лет.
1: Так.
2: Вот.
1: Это люди были совершенно неверующие, вот с которыми вы встречались?
2: Говорить, что люди совершенно неверующие, даже во время Советского Союза, будет неправильно. Потому что в душе своей человек неизлечимо верующий. И особенно там, вот в этих учреждениях, этих вот исправительных колониях, люди как нигде близки к тому, чтобы слышать о Боге. Вот это очень интересно.
1: Да? А что этому способствует?
2: А вот трудности, которые они переживают там, тех обстоятельств, в которых они там находятся, этот прессинг, ну, лишение свободы. Вообще для человека это очень тяжело переносить. Человек – существо, создано со свободной волей и правом выбора. Богом в человека заложен этот принцип свободы. И когда он лишается этого принципа, это очень тяжело. Это на самом деле так. И поэтому они чувствительны к истине, к голосу Божьему. Даже в ту пору, вот 89-й год, я вот это время вспоминаю, целый отряд ко мне приходило тогда каждое воскресенье, человек до 50 заключенных. И мы проходили и Священное Писание, и изучение уроков по Священному Писанию, по Библии.
1: То есть с самого начала?
2: С самого начала.
1: Исследовали Библию,
2: да? Да, да.
1: Исследовали Ветхого Завета.
2: Исследовали Священное Писание. И вот один из заключенных, он был из Питера, он изъявил желание креститься. Это 89-й год, Советский Союз. Это подумать только об этом.
1: Виталий Семенович, извините, а эти люди добровольно приходили на ваши встречи или их тоже каким-то образом обязывали присутствовать?
2: Этого я вам не скажу, поскольку не знаю. И мне это неинтересно. Но люди приходили. Это самое главное.
1: Интересовались,
2: приходили. Вспоминаю я, после 9-й встречи ко мне подошел один из заключенных и говорит: вот мы до сегодняшнего времени считали тебя, а я там молодым человеком был еще, ну, 89-й год, агентом там особым, засланным сюда, по линии МВД. А вот теперь мы поняли, что ты священнослужитель. На 9-ю встречу. Не сильные психологи все-таки, эти люди, вот там находящиеся. Это интересно.
1: Итак, вы сказали, что один человек захотел креститься.
2: Изъявил желание креститься. И когда я об этом поставил в известность Министерство внутренних дел в Кургане, мне сказали: ну пусть в бочке крестится. Я говорю: нет, в бочке нельзя. Христос в бочке никого не крестил. А где он крестил? На Иордане, на реке. Это что, ты предлагаешь нам сейчас вывести его крестить на реку? Я говорю: да. Ты представляешь, что это такое? Я говорю, представляю, несколько автомобилей с конвоем, с автоматами, с овчарками, никаких проблем нет. Отцепление.
1: Это вы им так
2: предложили? Я им так предложил. Угу. А я говорю, да, интересно. Я говорю, надеюсь, да. Вот такие условия. Человек желает креститься. Других у нас методов не существует.
1: Ну и как?
2: Да.
1: Получилось?
2: Получилось.
1: По вашему плану все?
2: Абсолютно верно. Вот и когда мы приехали на реку, это был июль месяц, жара, на другом берегу этой реки пляж там. Много людей, там сотни людей, а мы на этом берегу избрали такое пустынное место. И вот вышли те автоматчики с собаками, отцепили вот так полукольцом это место все полностью. Я его крестил. Там на другом берегу реки все встали. Что происходит?
1: Это было лето?
2: Это было лето, июль месяц 89-го года. Это, потом появилась газета в Советском Заурале, где было напечатано крещение в колонии. Впервые в истории.
1: Может быть, это вообще было в тех местах такое вообще крещение? И люди могли видеть именно...
2: Да, вот так было. Я
1: такое крещение первый раз?
2: Первый раз.
1: Поэтому они были очень удивлены.
2: Удивлены. Это было удивление на самом деле. Но это имело место быть.
1: И сколько вы... Значит, с 89-го года вы продолжаете это служение?
2: Ну да, так скажем, были периоды времени... когда руководство ГУФСИНа и ФСИНа не разрешало совершать служение. Особенно вот это когда началась у нас развал Советского Союза, была непонятность, как определиться в этом вопросе. Затем, вот буквально в 2013 году уже, я вспоминаю, особенно ярко у нас началось служение здесь на земле Нижегородской, когда мы поехали к начальнику ГУФСИНа России по Нижегородской области на прием. Предварительно написав заявление о встрече, и вот начальник ГУФСИНа России по Нижегородской области, я не буду называть фамилию его, это незачем, генерал вот, внутренних дел, принимал нас в Кремле в кабинете полпредства. Угу. И он говорит, ну что вы хотите, у вас какой-то план есть? Есть. Вот. Я набросал план мероприятий, что мы планируем проводить в колониях. Первое – это проведение так называемых культурно-просветительских программ. Это концерты, вот в частности, авторской песни Светланы Маловой. Вот. Это все было написано, значит, на фирменном бланке нашей церкви, поставлена печать, роспись. Это, значит, концерты струнно-инструментального ансамбля «Невидимые руки» с участием солиста Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича. Угу. Это молодежные выступления молодежных ансамблей, такие как «Апгрейд» и так далее. Второе – это проведение нравственно-воспитательных программ, таких как, например, изучение Священного Писания, тематическое, по желанию заключенных. Третье – это, конечно же, проведение духовно-оздоровительных программ, таких как программа «Стоп смокинг», например, или «Дышите свободно». У нас есть такая программа, которая проводится, ну, там, где приглашают. Вот. И далее, значит, программа такая, как профилактика алкоголя, угу, табака, наркотиков. Четвертое – это профилактика суицидных проявлений. В колониях, к сожалению, и имеют место быть такие явления. Так вот, как предотвратить суицид вот в колониях? Ну и вот следующее направление – это направление социальной направленности, оказание помощи нуждающимся временно заключенным. Такая помощь, как материальная помощь в виде продуктов, питания, предметов личной гигиены. Естественно, что сюда входит также и помощь канцтоварами. Угу. Заключенный нуждается в конвертах, в ручках, в тетрадях, да, письма писать же надо и так далее. Вот. Ну и в этом же аспекте входит служение оказание помощи самим исправительным учреждениям. Это в виде строительных материалов, в виде оргтехники, ну и в виде, конечно же, даже такой вещи, например, как гербициды и пестициды. Для того, чтобы обрабатывать так называемую полосу, в каждой колонии есть такая полоса, там 2-3 метра, наверное, которая должна быть свежевспаханная, не было ни одного сорняка. Вот вплоть до такого. Мы это все...
1: То есть вот вы оказываете всяческую помощь такого рода учреждениям?
2: Да.
1: Это сейчас тоже все практикуется?
2: Вот начиная с 2013 года, у нас все дело хорошо шло до 2015 года. В 2015 году изменились положения УИКа по этому вопросу.
1: И нам УИК это что?
2: Уголовный исполнительный кодекс. Есть такой УИК, Уголовный исполнительный кодекс, где изменились вот эти вот условия посещения заключенных. То есть вот эти все мероприятия культурно-массового направления и так далее, они разрешаются только при условии заключения договора на уровне ФСИНа Москвы с той или иной религиозной организацией. Вот пока договора такого у нас нет. Ну, руководство у нас работает в этом направлении. Надеемся, что договор будет заключен, и мы будем снова посещать колонии. А вот за это время мы посетили практически все колонии Нижегородской области, их 22.
1: То есть сейчас вы не посещаете колонии?
2: А сейчас мы посещаем только тех заключенных, которые пишут заявление на имя начальника колонии, и получается встречи индивидуальные, что разрешено тем же УИКом, Уголовно-исполнительным кодексом, статья 14, пункт 4. По желанию заключенных, они пишут заявление начальнику колонии, начальник колонии дает добро. И мы выезжаем вот на эти личные встречи. Скажем, человеку нужно причастие. Он нуждается в этом причастии хотя бы раз в 3 месяца или раз в 2 месяца.
1: Так, насколько я понимаю, вы причастие проводите представителям любых конфессий или только своей церкви?
2: Очень хороший вопрос, да. Очень хороший вопрос. У нас принцип существует в церкви такой, принцип открытого причастия. То есть, если человек желает принять причастие в нашей церкви, будучи, скажем, православным или там другой какой-то конфессии, это не возбраняется, это право человека. Принцип открытой вечери.
1: Ну, обращаются и такие, да, есть
2: обращения? Да.
1: Потому что, насколько я знаю, капелланами и служителями в таких учреждениях могут быть представители других конфессий тоже.
2: Они естественно.
1: К ним тоже могут обращаться.
2: Почему? Естественно.
1: Почему именно к вам обращаются?
2: Ну, немного таких. Угу. Хвалиться нечем. Вот, скажем, на сегодняшний день у нас, где вот мы работаем, так пока 3 колонии остались, которые мы вот таким образом совершаем служение на сегодняшний день. Хотелось бы, чтобы это было во всех учреждениях, но в силу вот той причины, которую я уже указал выше, пока вот доступ закрыт другие. Угу. Потому что нет там наших единоверцев. А в этих колониях есть.
1: Единоверцы?
2: Да.
1: Ну, тогда как бы встречный такой вопрос. Если они единоверцы, если они веруют в Иисуса Христа и хотят следовать заповедям, которым учит Священное Писание, то каким образом они оказались в колонии, если они нарушают Священное Писание и в то же время остаются верующими, якобы?
2: Это очень хороший вопрос. Понятно, что да. К великому сожалению, на сегодняшний день, ну, не сожалению, может быть, а вера в Бога, она есть у всех. Это редкий человек. Ну да, есть у нас, говорят, где-то порядка 150 миллионов атеистов в мире в целом. Из 7 миллиардов 500 миллионов жителей планеты 150 миллионов атеистов, которые ну, не признают авторитет Бога. Остальные все верят, признают. Как это происходит? Ну, они верят, есть Творец Вселенной, угу. Там что-то нужно соблюдать. Ну, а бывают срывы. Угу. Вот сорвался человек. Состояние, как говорят, аффекта. Значит, совершил преступление какое-то, и вот оказался в колонии.
1: Угу. Но верить продолжает.
2: Естественно.
1: И хочет исправления, видимо, какого-то, да?
2: Естественно. Вот это на самом деле так. Заключенные, они открыты. Открыты для Бога, открыты вот для этой вести. Не все, может быть, принимают так, как хотелось бы, но, или разделяют взгляды. Но вот на сегодняшний день я знаю, что в тех колониях, которые мы посетили, по Нижегородской области, в частности, хотя у нас в Кировской области такое служение также идет, вот, имеются Библии, причем в количестве большом. Мы в эти колонии завозили порядка до 200 экземпляров Библии. Они там есть, они на руках у заключенных. Не возбраняется их иметь, эти

0: камерах пока я доступа не имел в камеры, поэтому не могу сказать, у меня такого опыта нет, не знаю.
1: А самое большое количество людей, которые присутствовали на ваших встречах, какое вот за все это время?
0: Ну вот где-то до 250 человек.
1: Бывало и такое, да?
0: Да, бывало такое. На концерты вот автор песни Светланы Маловой, на концерты, значит, на ансамбле «Невидимые руки» такое количество людей приходило и в 4-й колонии, это же Буреполом, это вон где, на самой границе Кировской области, там в тайге, в лесу. Вот. Но они очень открыты там, на самом деле. Там...
1: А обращаются к вам после концертов, как-то подходят, люди что-то спрашивают?
0: Конечно. Да,
1: а спрашивают. На какую тему обращаются чаще всего?
0: Ну, чаще спрашивают всего, а какого вы направления, кто вы вообще, чьих вы будете, иными словами, да, чьих вы будете. Ну, вот приходится говорить, чьих мы.
1: Так, и как они реагируют?
0: Ну, кто как. Есть, конечно, там люди утвержденные, православные, и это их право. Они говорят, ну, это не наши, но все равно молодцы, хоть и не наши. Угу. Вот так вот.
1: Виталий Семенович, я думаю, что наконец-то нас настало время, чтобы пригласить к нам еще одного человека в студию. Дорогие друзья, через несколько секунд к нам присоединится еще один гость, который как раз хотел встретиться именно с адвентистами седьмого дня.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Итак, у нас... В гостях еще один гость. Его зовут Виталий Буклов. Виталий и Виталий Семенович. Ну, я так знаю, что вы знакомы-то уже давно. И как раз Виталий был тем человеком, которому совсем, ну, совсем был не против именно встретиться с адвентистами. Да, Виталий?
3: Да.
1: И вы тогда... Вот ваша встреча. Расскажите, как ваша встреча произошла в первый раз? И почему? В связи с чем?
3: Нашу колонию посетил концерт Светланы Малова. Ну, я еще не знал то, что кто приехал. Просто мне сообщили то, что приехали протестанты там с концертом. Сходи, послушай. То есть, если тебе интересно. Я сперва не пошел. Ну, потом пошел из любопытства. Думаю, а вдруг? То есть, ну... И зашел в столовую. Там выступала Светлана Малова с песнями. И увидел седого человека с газетой в руках, вот «Сокрытое сокровище», именно который я уже был знаком с этой газетой. Дождался, когда закончится концерт, и уже на выходе подошел, поздоровался и спросил, вы какой деноминации будете?
1: Так, а что ответил? Давайте сейчас мы зададим вопрос Виталию Семеновичу. А что ответил Виталий Семенович?
0: Ну, я примерно ответил так. А кого вы бы хотели видеть?
1: А вы?
3: А я сказал то, что я хочу встретиться с христианами-адвентистами седьмого дня.
1: Виталий Семенович, ваш?
0: Да, роль? Вот они самые есть тут.
1: И что же произошло дальше?
3: Ну, я сразу заявил то, что желаю принять крещение, то есть как бы в церкви и вот.
1: То есть вы прямо сразу к нему с вопросом
3: обращались? Ну, да, я уже как бы, ну, знал, зачем мне нужна эта церковь и общение с этими людьми.
1: Вы на тот момент находились в колонии особого режима.
3: Да.
1: И вы отбывали, насколько я помню, третий, да?
3: Да.
1: Срок. Сколько лет вы уже там находились?
3: Ну, по прибытию в колонию где-то в феврале 21-го нас привезли. Это было где-то август месяц, точно не помню. Ну, или июль, или август месяц, вот летом.
1: Угу. А сколько времени уже до встречи с Виталием Семеновичем вы уже там находились?
3: Ну, наверное, месяц, полгода, наверное.
1: Полгода, да?
3: Ну, где-то.
1: И у вас что-то произошло, да, на тот момент пребывания?
3: Ну, я читал Библию, изучал уроки, то есть жил своей жизнью. Ну, думал то, что нужно что-то в жизни менять. Хотел начать новую жизнь.
1: И вы искали христиан?
3: Ну, я не надеялся даже, не то чтобы искал. Я думал то, что когда найду, если найду, то вот...
1: Хотелось бы принять крещение, да?
3: Да, именно
1: крещение.
3: Есть...
1: А почему вы о крещении думали? Зачем вам нужно было крещение?
3: Ну, потому что Священное Писание говорит о том, то, что крещение – это как раз вот полное обращение, внутренние изменения, то есть, а я именно желал внутренне измениться, то есть, как бы, чтобы новую жизнь начать уже по-новому.

0: Это был 2013 год, да?
1: 2013 год.
0: 2013 год. Виталий Семенович, вот человек обратился к вам, хочу креститься. А вы
1: да,
0: что?
1: Да, я помню хорошо это. Я, конечно, был, как говорят в народе, огорошен. Говорю, как креститься? Она говорит, вы можете меня крестить? Я говорю, в принципе, я крестить могу. Она, а крестить не буду. Она говорит, а почему? Я говорю, нужно ознакомиться с Священным Писанием, потому что в 28 главе Евангелия от Матфея написано прямо. Научите, а потом крестите, в синодальном переводе, по крайней мере. Угу. Хотя в оригинале там немножко другая идея проходит. Крестите и продолжайте учить. То есть вот крещение – это еще не конец образованию, там, обучению. После крещения идет процесс обучения, он продолжается всю жизнь. Угу. В оригинале такая идея проходит. Но в синодальном вот представлено именно так. Сначала научите, а потом крестите. Поэтому сначала нужно научиться, пройти определенную тематику, вот, и только потом заявлять о крещении. Ну, а в ходе последующих встреч, мы встречались практически каждый месяц, мы приезжали туда потом каждый месяц, у нас началась программа, именно вот второе направление, это духовно-нравственные программы начались, нам руководство разрешило гусиное этим заниматься. И вот я увидел, что Виталий, в принципе, уже готов к крещению.
0: Виталий один с вами встречался, вот занимался и готовился к крещению? Или были еще желающие?
1: Тогда было до 30 человек приходило,
2: да, много.
1: На наши встречи.
0: На встречи
1: до 30.
0: Приходили.
2: Целая библиотека.
1: Каждый месяц.
0: А крещение принять они не хотели, те люди?
1: Ну, сначала вот не то, что они тоже хотели, но они не были готовы. Виталий был готов. В том плане, что он раньше еще исследовал тематику библейскую, а они нет. Поэтому вот он принял крещение в декабре 2013 года, спустя там полгода.
2: В ноябре другие приняли.
1: Да нет, а именно ты в декабре, 15
2: декабря.
1: Полгода прошло, я вижу, что он готов к крещению, мы его крестили.
0: А вот давайте так, как и произошло это крещение? Вот помнится, вы рассказывали о своем первом опыте крещения в колонии, тоже уж не знаю какого режима, и вы тогда сказали, что вам предложили бочку крестить человека, а вы говорите, что нет, не положено, в Библии в реке, вот поехали на реку. А вот в данном случае каким образом крещение произошло?
1: Конечно, мы обращались к руководству данного учреждения исправительного о том, чтобы предоставить возможность крестить в бассейне. Но они сказали, ну везите ваш бассейн. Мы закупили бассейн. Александр Михайлович Малов его купил. Он оказался настолько большой, что там заливать воды в него надо полдня, а потом куда ее девать? Выливать ее потом надо куда-то. Вот. А зима на дворе. Ну и решили мы от этой идеи, как говорится, отойти.
0: То есть вы пошли на уступки некогда?
1: Пошли на уступки и решили. Я, правда, привез бочку большую на микроавтобусе. У меня дома есть 250-килограммовая бочка полиэтиленовая. Можно, в принципе, в ней была чистая, все, хорошая бочка, большая. Но они говорят, это надо разрешение на провоз этой бочки и так далее. Давайте крестите вот в бане, в ванне. Ну что ж, пришлось пойти вот на уступки уже, вот, учитывая особенности вот данного учреждения. Мы крестили в ванне.
0: Что вы ощутили после крещения, Виталий? Насколько для вас это было важно?
2: Ну, трудно, наверное, объяснить. Тут по-другому все как-то, восприятие, даже как будто заново родился. Мы даже когда шли в баню, была вьюга, метель, Виталий Семенович без шапки, а когда выходили оттуда, не было ни ветра, ни капли, и солнце светило. Я обратил на это внимание.
0: То есть природа праздновала ваше крещение, да?
2: Да.
1: Правда, да.
0: Слава Богу. Итак, вы приняли крещение, дальше как ваша дальше судьба сложилась в этом учреждении?
2: Дальше я уже стал руководствоваться своей жизнью принципами Библии, Евангелия, то есть стараться превращать в жизнь все эти моменты. Молитвенные собрания мы стали там проводить, то есть уже как бы более официально сделали проводить богослужения с 5 до 7, то есть нам разрешила администрация колонии.
0: Вы это каждый день делали?
2: Да, у нас...
0: Под вашим руководством это все там существует?
2: Ну, Виталий Семенович меня поставил там старшим братом или духовным лидером, так сказать. Никто не был против, и вот так решили. Собирались, пели Богу псалмы, изучали Библию, молились.
0: Сколько человек у вас собиралось?
2: Было время, до 12 мы собирались, по 12 человек, 7-5, то есть время от времени, то есть как бы. Маленькая у нас комната была молитвенная, но мы 12 человек там помещались. Когда как. DVD-проигрыватель у нас был, мы смотрели проповеди, там тоже слушали концерты.
0: Виталий Семенович, ваше участие какое было вот в этой группе? Ну, вы тоже, видимо, их посещали и курировали?
1: Каждый месяц, значит, руководство ГУСИНа России по Нижегородской области разрешало нам посещать это учреждение. Ну, кроме этого, мы посещали еще и двадцатку, тоже каждый месяц, там тоже у нас группа была. Вот, и вот и первая, вот это вот колония вот, особого режима. В библиотеке мы собирались ежемесячно, туда приходило уже вот до 30 человек, ну, да, заключенных, в библиотеку. Угу. Когда вот мы приезжали, да, мы приезжали, то привезли с собой видеопроектор, ноутбук. И все это нам разрешали туда проносить, вот в это учреждение. И, конечно, запись шла, там представители администрации присутствовали, конечно же, на этом, записывали все это. Ну вот такой был духовный пир, я бы назвал вот так вот в этом учреждении. И потом крестилось еще 4 человека.
0: После этих встреч?
1: Да, вот в ноябре месяце в 2014 году.
2: 27 числа.
1: Да, еще 4 человека. Именно с этой группы, которая посещала вот служение там ежедневное в этой молитвенной комнате. И, конечно же, они приходили к нам на ежемесячные встречи. Вот, слава Богу, из них большая часть уже освободилась. Вот, насколько я знаю, они все посещают богослужение в тех местах, куда они уехали. Угу. И это замечательно, это здорово.
0: Вы продолжаете с ними поддерживать отношения?
1: Да, мы созваниваемся со всеми, кроме вот одного. Видимо, человек настолько занят, что у него не получается позвонить, а я где-то потерял его телефон. Угу. Он в Москве, а Москва такой город, там потеряться можно любому человеку. Но он посещает богослужение в Москве каждую субботу, и, может быть, за редким исключением. Это здорово, замечательно. Другой находится в Новокуйбышеве, да?
2: Новокуйбышеве, да, Самарской области.
1: Самарской области. То же самое, он посещает богослужение, мы с ним созваниваемся. Вот. Остался один, который находится в этом учреждении.
0: То есть он еще находится?
1: Да, он находится там, и мы тоже вот планируем уже в третьей декаде августа поехать туда с причастием. Это учреждение, совершить причастие там. Я думаю, еще присоединится кто-то из этих наших, вот, скажем, братьев.
0: А с Виталием вы поддерживаете? Я так понимаю, Виталий освободился совершенно недавно. Сколько у нас вам?
2: Неделю назад, ровно во вторник, 8 числа.
0: Неделю назад. Какова? Вот вы уже виделись, да, в эту неделю? Видимо, встречались?
2: Нет, мы созванивались.
1: Мы созванивались.
2: Встретились сегодня утром.
1: Да.
0: Угу. Вы обрадовались,
1: ну, что
0: тому,
1: говорить,
0: что человек
1: что
0: освободился?
1: Во-первых, ведь как написано в Священном Писании, если одна кающаяся душа обратится к Богу, на небе радости более об одном, нежели о 99. Это понять сложно плотскому человеку, но на самом деле это великая радость ангелов, великая радость и нас, людей. Человек был потерян, и вот нашелся. Угу. Как в притче о блудном сыне, 15 главе от Луки записано. Вот это всегда торжественно и величественно. Конечно, я желаю вот Виталию Вениаминовичу Божьей благословений, его спутнице жизни, которая разделяет его убеждения также, чтобы у них все было хорошо. Они нашли ту вещь служения, которая будет им по душе, и которая принесет благословение небу и окружающим людям.
2: Спасибо, дай Бог.
0: Угу. Виталий, вот скажите, вот по поводу еще крещения. До крещения у вас вы были осуждены, насколько я понимаю, в последний раз, ну, не совсем, что ли, справедливо, не совсем по своей вине вы туда попали. Какие ваши были мысли от того, что вот вас осудили, несмотря на то, что вы, собственно-то, и не виноваты в этом были?
2: Ну, первое время была злость, гнев, ненависть, ну, в отношении всех, кто принимал участие в этом деле. То есть, как бы, и даже было такое желание, то, что как бы заклялся, если кто-то из моих близких не дождется моего освобождения, то есть, ну, пока я буду сидеть, было желание даже убить всех.
0: То есть тех людей, которые виноваты в том, что вас осудили?
2: Ну, да, да, то есть и друзья, и лжесвидетели, то есть, ну, все, кто принимал в этом участие. Ну, вот, в момент крещения, то есть я понимал то, что как Бог меня простил, сколько, сколько я сделал. И то, что, может, это даже так оно и должно было быть мне во спасение послужить. Я в день крещения с утра покаялся, попросил прощения, отрекся от этих мыслей, простил всех, поблагодарил Бога за этих людей, которые наоборот, то есть Бог даже использовал их, можно сказать, чтобы привести меня, то есть ко Христу. И все.
0: Все, что делается, все не напрасно, и
2: все во благо.
0: Все во благо обращается.
2: Все во благо,
0: Господь,
2: слава Богу, да.
0: Обратить.
2: Все хорошо.
0: Ваше намерение, вот Виталий Семенович обмолвился, сказал, что вы нашли какую-то уже стезю с вашей супругой. Чем вы хотели бы заниматься сейчас?
2: Виталий Семенович, наверное, пожелал нам найти ее, то есть, ну, для души. У меня есть желание служить Богу, то есть, ну, помогать таким же, как я. То есть вплоть даже духовным общением переписываться, может, на письма отвечать или там помогать им литературой какой-то. То есть, а может, приведется и вообще служить в реп-центре каком-то, то есть заниматься. Здесь уж как Бог усмотрит.
0: Угу. Слава Богу, Виталий Семенович, ваше служение не напрасно?
1: Да.
0: То, что вы избрали в свое, ну или там вам поручили выполнять ваши братья, я думаю, что Господь усмотрел в вашем служении вот такие замечательные плоды, как Виталий. Я думаю, что таких людей было много, да, во время вашего служения. Будем надеяться, что еще будут.
1: Дай
0: люди,
1: Господь,
0: которые будут обращаться, каяться, креститься и желать служить Господу всем сердцем, всей душой. Давайте мы, может быть, пожелаем по очереди что-то нашим телезрителям, которые смотрят сейчас нашу программу.
1: Всем христианам Господь Иисус Христос оставил еще одно такое повеление. Может быть, напоминание о милосердии в 25 главе Евангелия от Матфея. Когда Христос говорит: «Я был болен, вы меня посетили, я был наг, вы меня одели, я был голоден, вы меня накормили, я пить хотел, вы меня напоили. А когда был в темнице, вы ко мне пришли».
0: Угу.
1: Этот принцип служения, он очень важен. Это, наверное, та сердцевина всего христианства, на котором базируются принципы учения Иисуса Христа. И дай Бог всем христианам вот поступать так.
0: Угу. Виталий.
2: Я полностью солидарен с Виталием Семеновичем. Всем я бы хотел пожелать, конечно, найти истину, найти Иисуса Христа в своей жизни и сделать Его своим господином, господином жизни, получить прощение и обрести мир с Богом. То есть тогда действительно можно говорить о том, что человек счастлив.
0: Слава Богу! Спасибо вам за встречу, за общение, и дай Бог вам успеха в вашем служении.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Даже если у вас будет небольшое служение, и вы подадите чашку воды нуждающемуся, это уже будет вашим служением. Спасибо за Господь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». На протяжении наших предыдущих встреч в эфире мы начали разговор о священных документах, которые являются главными, основополагающими и центральными в той или иной религии. Сегодня мы поговорим о Коране, священной книге ислама. Слово «Коран» арабское и означает буквально «чтение», то, что читают, то, что произносят, то, что повторяют. Коран является главной священной книгой мусульман, собранием проповедей, обрядовых и юридических установлений, заклинаний и молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных пророком Мухаммедом в форме пророческих откровений в Мекке и Медине между 610 и 632 годом нашей эры и положивших начало религиозному учению ислама. Коран делится на 114 глав, именуемых сурами, расположенных в порядке убывания длины за исключением первой суры. Одна от другой суры отделены басмалой. Басмала – это формула, которая выглядит так: «Именем Аллаха, милостивого, милосердного». Каждая сура делится на аяты. Аят – это фраза или фрагмент фразы. Большая часть Корана написана рифмованной прозой, то есть несколько аятов оканчиваются на один и тот же слог в оригинале. В самой длинной суре 286 аятов, в самой короткой – 3. В аятах же от 1 до 68 слов. Итак, сура – это эквивалент тому, что в христианском мире обыкновенно обозначается словом «глава». Сура – это глава, аяты могут быть приравнены к стихам в Библии. Сообщается, что Коран был передан пророку не весь сразу, а частями. Сначала в Мекке, а затем в Медине. Мекканские суры, которые делят на суры первого, второго и третьего периодов, отличаются от мединских по содержанию, стилю, языковым особенностям. Суры первого мекканского периода совершенны в литературном отношении, возвышены и эмоциональны. Суры второго периода более спокойны, в них главное место занимают проповеди единобожья. В сурах третьего периода много сказаний о пророках. Мединские суры содержат множество культовых, юридических и этических предписаний. При жизни Мухаммеда текст Корана передавался главным образом по памяти. Магомед или Мухаммед был безграмотным. О его собственноручных записях нет никаких сведений. Однако существовали записи отдельных откровений, которые записывались ближайшими сподвижниками Мухаммеда. После смерти Мухаммеда возникла угроза постепенной утраты священного текста, и потребовалось собрать все откровения. Первые записи полного текста Корана были сделаны ближайшими сподвижниками Мухаммеда вскоре после его смерти в 632 году. При халифе Абу-Бекре эту работу выполнил Заид ибн Сабит. Эти записи, воспроизведя в целом идентичный текст, различались порядком расположения откровений и их количеством, названиями некоторых глав и написанием ряда слов и выражений. При третьем халифе, Османе, текст Корана был впервые облечен в форму рукописной книги, которая считается первым изданием Корана. Между 650 и 655 годами по приказу халифа Османа специальная коллекция на основе текста Корана, записанного одним из подвижников Мухаммеда, и с учетом других записей и свидетельств лиц, знавших проповеди наизусть, изготовила список текста Корана, так называемая «Османова редакция». постепенно вытеснившего другие записи и затем признанного каноническим. Самые ранние сохранившиеся списки Корана относятся к рубежу VII-VIII века. Коран для всех мусульман является главным источником вероучения. Он содержит наставления, правила, запреты, повеления культового, этического, юридического, хозяйственного характера. Однако для однозначного понимания и интерпретации Корана понадобилось создать традицию тафсира, то есть толкования его текста. Коран, как источник вероучения, дополняется вторым важнейшим для мусульман источником – сунной, зафиксированной в хадисах или преданиях о пророке и его сподвижниках. Таким образом, на основе Корана появилась сунна, предание и законодательство – шариат. Основное содержание Корана – осуждение идолопоклонства и многобожие, проповедь идеи о едином Боге, Аллахе, как первопричине жизни и первотворце мироздания, предупреждение о страшном суде, описание ада и рая, полемика с язычниками, иудеями и христианами, назидательные рассказы о гибели народов, отвергнувших своих пророков, основанные на апокрифических иудеохристианских преданиях и древнеарабском фольклоре, религиозно-правовые предписания, определяющие угодный Богу образ жизни и поведение мусульман, некоторые правила обрядности и отправления культа. Основные религиозно-философские идеи Корана, равно как и сюжеты многих рассказов и притч, например, о сотворении мира, первородном грехе, об Адаме и Еве, египетском пленении и исходе иудеев, рассказ об Иосифе, об Иисусе Христе и так далее, все эти идеи восходят к бытовавшим в Аравии формам иудаизма и христианства. Они, иудаизм и христианство, рассматриваются Кораном как религии, предшествовавшие и генетически родственные исламу. Мусульмане считают, что ислам открывался человечеству постепенно, вначале в виде иудейских книг, затем христианских, и, наконец, полное выражение откровения Творца, Бога, Аллаха, получило в Коране через пророка Мухаммеда. Итак, мы с вами сегодняшней встречи, сегодняшней программы заканчиваем раздел в нашей рубрике «Великие религии, религии мира», раздел, посвященный рассмотрению главных книг, основополагающих текстов, которые почитаются священными в этих религиях. Мы рассмотрели Танак, священную книгу иудаизма, далее Веды, священную книгу индуизма, Авесту, священную книгу зороастризма, Трипитаку, священную книгу буддизма, книги Ши и книги Цин, священные книги конфуцианства, Новый Завет или Евангелие, священную книгу христианства и Коран, священную книгу ислама. Из всех книг самой древней по началу составления является Танак, священная книга иудаизма, начало составления которой, напомним, приходится на 15 век до нашей эры. Самой молодой книгой является Коран, священная книга ислама, которая появилась в 7 веке нашей эры. В следующий раз мы начнем рассмотрение судьбы и деятельности основоположников этих великих религий. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 2-279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Мы продолжаем разговор на тему «Суженый, суженая. Как найти свою половинку?». И во второй части нашей встречи сегодня посмотрим на цели супружества, которые указаны в Библии, в Слове Божьем, в Священном Божьем Откровении. Для того, чтобы воспользоваться библейской моделью и для того, чтобы знать, что искать, какие вопросы ставить и какие важные темы поднимать в процессе поиска спутника жизни. И для этого я приглашаю обратиться в самом начале книги «Бытие», первой главе, стихам 26 и 27, где впервые описано создание семьи. Книга «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». 27 стих. «И сотворил Господь Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, исходя вот из этого отрывочка, что является первой целью создания семьи? Ответ – отражение образа Божия. Он и она, муж и жена, были созданы для того, чтобы показывать и воплощать в себе образ и подобие Божие. Некоторые, внимательно читающие этот отрывок, обращают внимание на то, что Господь хотел создать по образу и подобию, а согласно 27 стиху создал лишь по образу. И здесь появилась целая богословская концепция о разнице между этими терминами. Но нам стоит лишь пролистнуть пару страничек текста Библии вперед, чтобы обнаружить в 5 главе книги «Бытие» в стихах 1 и 2, что Господь создал человека, мужчину и женщину, не только по образу, но и по подобию, говорит первый стих, читаю, «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Итак, первая цель супружества – быть на земле подобием и образом Бога. Что же это значит? Здесь есть несколько уровней значения, и сегодня мы только лишь рисуем вот такую общую картину, такой общий обзор осуществляя. Посмотрите, пожалуйста, что написано в книге «Бытие» во 2 главе, в 24 стихе, «Бытие 2:24». Сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и будут одна плоть». В оригинале, в древнееврейском, «одна» – это «эхад». И этот термин очень значим, потому что он описывает в книге Второзакония, в 6 главе, в 4 стихе, описывает самого Бога. В подлиннике сказано «Шма Исраэль, Адонай, Элогейну, Адонай, Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь». Кто помнит, что дальше? «Един есть». То есть термин «эхад» описывает природу божества. И этот же термин описывает создавшуюся семью. Он и она, соединяясь, становятся одною плотью – «эхад». Что же это значит? В каком смысле они одна плоть? Посмотрим на библейскую иллюстрацию из пророческих писаний. Это книга пророка Иезекииля, 37 глава, стихи с 15 по 17. Иезекииля, глава 37, стихи с 15 по 17, рисует следующую картину. «И было ко мне слово Господне: ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним, и еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним». Итак, сколько жезлов? Два. И дальше сказано: «И сложи их у себя один с другим в один жезл, и чтобы они в руке твоей были эхад». Что такое эхад? Чтобы они в руке твоей были одно. Скажите, в результате того, что пророк взял и сжал два жезла вместе, склеились ли они? Нет. Превратились ли они в нечто одно? Нет. Они по-прежнему сохраняли свою индивидуальность. Это по-прежнему было два жезла, но они эхад в каком смысле? Теперь сила, скажем, удара или любого другого применения этого жезла вдвое возросла. То есть они едины, что касается действия, что касается намерения, что касается предназначения. То есть согласно Божьему откровению, термин «эхад», который описывает мужчину и женщину, объединяющихся в семейном союзе, это модель, при которой он и она не растворяются друг в друге. Муж не имеет права подавлять индивидуальность жены. Он не делает второе «я», равно как и жена. Она не подавляет своей властностью или своим твердым характером мужа. Они сосуществуют как свободные, отдельные личности, но они именно едины, подобно тому, как Отец, Сын и Святой Дух, по образу которого были созданы Адам и Ева, они по своей природе едины. И об этом очень ярко мы читаем в Евангелии от Иоанна, в учении Иисуса Христа, в 17 главе, в 21 стихе. Послушайте, Иоанна 17, 21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Вот взаимоотношения между Отцом, Сыном и Святым Духом – это взаимоотношения единства, абсолютной любви. И вот этот идеал взаимоотношений предназначен в качестве модели для создающейся новой семьи. Коль скоро первая цель супружеской пары заключается в том, чтобы отображать Бога, это означает в первую очередь духовное единство. Единство в вопросах веры, единство в вопросах духовных устремлений, в вопросах нравственности, в общем направлении избрания нравственных идеалов. И об этом в книге «Исход» в 34 главе, в стихах 11, 12, 15 и 16 сказано следующее. Исход, 34 глава, стихи 11, 12, 15 и 16. «Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне, говорит Господь. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью для вас». Далее 15 и 16. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их». Итак, чем запрет обусловлен? Они идолопоклонники. Они язычники, и когда они будут, блудодействуя, развратно служить своим богам, если у тебя будет союз с ними, ты тоже будешь в опасности. И дальше 16 стих. «И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». То есть изначально в Торе Господне был строжайший запрет на соединение представителей народа Божия и язычников, потому что в идеологическом смысле, в плане духовных ценностей, это совершенно разные люди. И, к великому сожалению, в силу того, что человеческая природа по наследию Адама греховно, человеку из общества Господня гораздо легче идти по наклонной и потакать страстям и похотям язычника, чем, наоборот, восходить по ступеням нравственного совершенствования. Потому Господь запретил создавать супружеские пары между представителями народа Божия и язычниками. А есть ли в апостольских писаниях подобное положение вещей? Давайте прочитаем быстренько из второго послания Коринфянам апостола Павла в 6 главе, стихи 14 и 15. Второе послание Коринфянам, глава 6, стихи 14 и 15. «Не преклоняйтесь пред чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным». Тот же самый принцип. У нас в синодальном переводе сказано «не преклоняйтесь под чужое ярмо» с неверным. В подлиннике дословно сказано «не преклоняйтесь, не впрягайтесь в разнородное ярмо». То есть, если ярмо не одинаковое, то есть двое не могут равноценно идти в упряжке, значит, они не смогут двигаться. Если это разнородное ярмо, у него одно, у тебя другое, совместная жизнь, совместная деятельность не получится. Итак, коль скоро первой целью супружества является, согласно Священному Писанию, отображение образа Божия, то в первую очередь духовные интересы, общность веры, общность нравственных ценностей должна быть основанием. Соответственно, если молодой человек знакомится с девушкой, и она разделяет вот эти библейские основы, значит, можно дальше продолжать отношения. Если нет, тогда нужно предоставить, и сегодня это становится все больше и больше проблемой, нужно предоставить этому сообразительному, молодому, привлекательному существу возможность ознакомиться с истиной Божьей. Правда? То есть дать шанс, не знаю, посетить вот, курсы, где преподают основы истины, каким-то иным образом взять и дома заочный курс пройти, исследования вот этих духовных основ. Но в любом случае надо дать человеку возможность откликнуться на Божью истину. И кто знает, может быть, ты вначале приобретешь для Господа человека и для него жизнь вечную, а потом по совместительству и жену себе найдешь. Но если видно, что человек истине Божьей противен, то тогда, значит, этим отношениям развиваться категорически нельзя, потому что Господь, любя нас, знает, что если духовная основа не является единой, то этот брак не будет счастливым. Он не сможет достичь цели, ради которой Господь создал семью. Итак, это первая цель. Давайте посмотрим еще на одну. Книга «Бытие», 1 глава, 28 стих. «Бытие 1:28 говорит: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Ну, тут просто. Какова цель создания семьи? Интимная близость и продолжение рода. Когда в семье появляются детки, они начинают воспитывать своих родителей. Когда в семье появляются детки, тогда папа уже понимает, что лучше при ребенке это не сказать. Мама понимает, что сейчас приходится время посвящать вот этим маленьким существам, вместо того, чтобы идти куда-нибудь, где ей интересно. И во взаимоотношениях между родителями начинается уже совершенно иная динамика. То есть дети помогают родителям взрослеть. Это Божий замысел, благодаря которому, если все идет, как Господь предназначил, семья становится крепче. Итак, интимная близость и продолжение рода – это еще одна цель. И в этом отношении вот что важно отметить. Книга «Бытие», 2 глава, 25 стих, описывающий тот же самый период начала совместной жизни Адама и Евы, говорит: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». То есть в отношении обнаженности обнаженные тела их не вызывали друг у друга стыда, потому что они настолько были открыты, и вот в плане интимной жизни настолько были друг для друга открытой книгой, что ничего постыдного в этом не чувствовали. А вот когда грех появился, вот тогда стыд начался. И для тех супружеских пар, которые почему-то касательно вопросов интимной жизни друг с другом, мужа с женой по-прежнему испытывают стыдливость, есть о чем подумать, ответив для себя на вопрос, когда стыд пришел в жизнь Адама и Евы, до грехопадения или после грехопадения в контексте наготы. Следующая цель, которая указана здесь, сказано: «Вы наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Таким образом, еще одна цель сказана: «владычествуйте», «управляйте», «обладайте». Итак, кто был поставлен хозяином земли? Кто? Некоторые неправильно отвечают: Адам. Кому эти слова были обращены? «Владычествуйте» – множественное число. То есть Адам – и Ева, они были поставлены на один пьедестал, выше всего творения, но на один уровень по отношению друг к другу. И они оба должны были управлять, вот, вести общее хозяйство, им были вверены животные, вся земля, им нужно было за всем следить, совместная деятельность. Нет того, что хорошо, это мы поручаем Адаму, пусть он там все счета оплачивает, а в других семьях нет, все коммунальные, только жена. Мужу скажи, как оплатить, он говорит, она уехала к маме, уже 2 месяца за электричество не плачено, я не знаю, что делать. Вот такое в Божьей модели невозможно, потому что они, по крайней мере, в информационном отношении друг друга посвящают в эти вопросы. Им обоим было дано владычество и управление, и менеджмент, и руководство всем, что было им подчинено. Еще один стих очень важный, книга «Бытие», 2 глава, стих 18, к которому мы уже отчасти обращались, говорит следующее, «Бытие 2:18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, как бы вы определили, какова еще одна цель супружеской жизни? Решить проблему одиночества. Верно. Решить проблему одиночества. То есть они созданы как компаньоны друг другу. Они созданы, чтобы им было хорошо вместе, чтобы они общались. Они созданы для единства. И поскольку нехорошо быть человеку одному, Господь говорит, сотворим ему помощника. И вот почему-то некоторые мужчины, читая слово «помощник», сразу же представляют себе отношение начальника и подчиненного. Ну, значит, есть слесарь, да, допустим, а есть помощник слесаря. Да? Вы знаете ту древнюю историю, которую, вот, скажем, я услышал где-то еще в начальных классах. Значит, подошли к канализационному люку слесарь и помощник слесаря, ученик, и, соответственно, он полностью наполнен фекалиями, этот канализационный колодец. Что делает слесарь? Ныряет туда, в эти фекалии, да, в этот раствор, там, что-то там нащупал, там, не знаю, что он смог нащупать, выныривает и говорит, ключ на 10. Помощник ему подает, он опять ныряет. Выныривает, ключ на 13. Ну, в общем, вылезает весь в экскрементах и говорит помощнику, учись, сынок, а то так всю жизнь и будешь подавать ключи. Что в отношении помощника в вашем сознании? Помощник – это кто? Это выше, ниже, это босс, начальник или подчиненный? Оказывается, в библейской терминологии этот вопрос вообще отсутствует. Потому что вот этим термином «эзер», «помощник» называется сам Господь. Бог – помощник мой. Кто выше, Бог или я? Понимаете, то есть это не вопрос статуса или ранга, это вопрос сотрудничества. Вот для этого Господь сотворил. Сказано, сотворим помощника. Книга «Екклесиаст», 4 глава, стихи с 9 по 12, рисует вот этот вот идеал семейных взаимоотношений. 4 глава, стихи с 9 по 12. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Итак, еще одна цель – это сотрудничество. То есть в семейной жизни все должно быть общим, что касается планов, целей, намерений, проектов. Невозможна ситуация в библейской модели, при котором у него свой бюджет, своя зарплата, свои финансы, у нее свое. Это ситуация, при которой нарушаются базовые принципы, которые установлены при создании семейной жизни, а именно они сотрудники, они помощники друг другу. Продолжая разговор о целях супружества согласно Священному Писанию, давайте посмотрим теперь на 20 стих 2 главы книги «Бытие». Вновь возвращаемся к самому началу. «Бытие 2:20 говорит: «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, какого, кто помнит, подобного ему». Что означает термин «подобный»? Значит, похожий. Подобный значит схожий. То есть в чем-то двое, соединяющиеся в надежде обрести счастье в семейной жизни, должны быть похожи. Вот эта тема у нас звучала в провокационном ролике, который предварял дискуссионный клуб. То есть должно быть нечто общее, какие-то общие точки опоры для того, чтобы этот брак состоялся как счастливый. То есть должна быть похожесть. Должна быть похожесть. Теперь, это не единственный термин. Посмотрите, что написано в этой же второй главе 18 стихе, чуть раньше. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, какого? Соответственного ему». В чем разница между подобного ему и соответственного ему? Что значит соответственного? Ну вот простая иллюстрация. Когда я соединяю две руки, что происходит? Там, где впадина, она заполняется чем-то, что выступает, и наоборот. Да? То есть похожие – это вот так, подобные, а соответствующие – это вот именно вот так. То есть сотрудничество. И это означает, что они друг друга дополняют. Вот ему нравится слушать, как она постоянно оглашает дом своим щебетанием. Она вот рассказывает, и рассказывает, и рассказывает, и рассказывает. А он любит слушать. Вот они, значит, соответствуют друг другу. А если он говорливый, представляете, и она говорливая, что происходит? Кто слушает? Соседи слушают, естественно. То есть, когда они не похожи, это может быть очень хорошо, если они своей непохожестью друг друга дополняют. Потому вот когда мы находим потенциального мужа или жену, очень важно задавать вопрос, что нас объединяет? Есть ли достаточно общих основ, на которых мы могли бы построить свою семейную жизнь? И второй вопрос, то, чем мы отличаемся, это повод для разлада или наоборот, надо это осознать как возможность вместе быть сильнее, потому что мы друг друга дополняем, потому что этот помощник, он соответствует. Когда мы внимательно всматриваемся вот в этот термин «соответственный ему», мы обнаружим, что в оригинале здесь открывается еще одна очень важная идея. В оригинале перед нами фраза «эзер кенехдо». И вот дословный перевод. Смотрите на экран. «Сотворим ему помощника», дословно «против него». «Сотворим ему помощника против его». И это, как говорят специалисты, оксиморон. То есть это утверждение, которое противоречиво в рамках самого утверждения. Если помощник, значит, наоборот, за него, а тут помощник против него. И объясняют специалисты, что речь идет вот о чем. Вот термин ключевой – совершенство.

И потому, именно вот указывая друг на друга, с любовью направляя друг друга, мы можем друг другу помогать, вот воплощать как раз этот величайший идеал – быть подобием Бога, быть образом Божьим. Потому эта помощница против Него, потому что только она может правду сказать. И человек, вот зная эту правду, может дальше расти. И, соответственно, тот же самый вопрос стоит и в отношении мужа касательно своей жены. Он тоже может ей помогать. Потому, дорогие, не воспринимайте вот то, что она против, как зло. Это Божий замысел. Не воспринимайте то, что он иногда против, как зло. Это Божий замысел. Это дает возможность шлифовки характера. И в этом одна из удивительных Божьих целей для семьи. Давайте посмотрим теперь на вопросы воплощения этого идеала. Что мы узнали? Каковы цели супружеской жизни? Во-первых, повторим, воплощение образа Божия. Это первая цель. Вторая – духовное единство. Третья – интимная близость. Дальше – продолжение рода. Затем – совместное управление, преодоление одиночества, взаимопомощь и совершенствование. Вот это Божьи цели супружества. И потому, соответственно, когда мы задаем вопрос, как теперь найти такого человека, с которым все это можно было бы осуществить, коль скоро это Божья модель, то скажите, где такую жену искать, мужчины, юноши? Книга Притчи, 19 глава, 14 стих. «Разумная жена от Господа». Разумная жена от Господа, то есть молись. Молись, молодой человек, чтобы Бог тебе вот такого дал спутника жизни, с которым ты мог бы достичь этих целей. И если она от Господа, значит, она точно тебе в этих целях поможет. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 1 по 12, рассказывает о том, как патриарху Исааку была найдена спутница жизни. Она не должна была быть из язычниц, и этот человек, помощник, слуга Авраама. Он вспоминает, что Бог говорил, Бог клялся, он вспоминает слова Аврааму, что будет потомство, значит, Бог даст, Бог обещал, что даст спутницу жизни. И дальше очень важно, что учитываются желания женщины, а если женщина не захочет идти со мной? То есть нет насилия того, что кто-то там решил, патриархи сели, договорились, подписали договор, ты теперь должна идти. Нет, спросим ее, что она скажет. И Авраам говорит, если она не захочет, значит, ты будешь свободен от своей клятвы. То есть это должен быть свободный выбор. И когда вот так вот, молясь Господу, прося у Него знамения, и эти знамения должны быть очень конкретными, очень ясными, человек обретает ответ, тогда, как говорит 59 и 60 стих, они в действительности были счастливы. Он женился на ней и возлюбил ее. Они стали супружеской парой, которую соединяла любовь. Потому, говоря о Божьей модели, очень важно помнить, что в поиске спутника жизни мы ищем не идеальную половинку, а мы ищем человека, в отношении которого есть Божья воля на то, что мы сможем с ним вдвоем достичь этих целей. В книге пророка Амоса в 3 главе, в стихах с 3 по 6 написано, «Пойдут ли двое вместе, кто помнит, что дальше?» Не сговорившись. Вот, дорогие, чему нужно свидание посвящать. Не тому, чтобы бросать пыль в глаза, впечатлять, там, обманный образ создавать, а чтобы разговаривать по всем этим вопросам откровенно и обстоятельно о целях друг друга, чтобы узнавать в действительности ли с этим человеком можно заключить брак, который в действительности принесет счастье. Потому вот это Божья модель. Если у нас есть Божьи цели, и они становятся нашими целями, и мы просим у Господа мужа или жену, Господь обязательно таковых пошлет, потому что в этом Его замысел. Да благословит Господь вас и ваши семьи.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Много раз я слышал, когда люди, называющие себя христианами, говорят: «Я не думаю, что я когда-то смогу изменить мое внутреннее состояние. Я пытался, и я вижу, что никакого результата я достичь не могу». И библейская прекрасная вещь заключается в том, что Бог и не просит тебя самого изменять себя. Причина, почему мы нуждаемся в Спасителе, в том, что мы сами не можем изменить себя. И Христос терпеливо стоит возле двери нашего сердца, стучит и ожидает, когда же мы позволим Ему войти, чтобы Он начал свою деятельность в нас. И когда вы становитесь христианином, вы принимаете неограниченный потенциал новой жизни во Христе Иисусе. Но Господь говорит: «Так как ты имеешь свободу, Я не могу запретить тебе ходить бессмысленными кругами страданий, стрессов, депрессов, потому что это твой выбор – не следовать за Мной». И Бог продолжает: «Я терпеливо ожидаю, когда после бесконечных разочарований и жизненных тупиков ты, наконец, придешь ко Мне и поднимешь свои руки и скажешь: «Господи, я сдаюсь! Я понимаю, что я не способен! Я отдаюсь Твое полное управление». Когда ты скажешь: «Я понял, что я ничто, и все лишь Ты, Господи». И тогда Отец Небесный говорит: «Теперь мы можем начинать делать прогресс в твоем духовном возрастании, потому что я нуждаюсь в твоем полном доверии». И вот когда мы отдаемся полное распоряжение Божье, Господь показывает нам, в чем есть воля Его. Воля Его выражена в 10 простых правилах, которые в Священном Писании называются 10 Божьих заповедей, который является принципом жизни для каждого человека. Я думаю, что многие из вас знают о том, что Библия была написана под руководством Святого Духа. Но писали ее все-таки люди. Однако в Библии есть маленькая часть, которая была написана рукой самого Бога. Эта часть называется законом Божьим. Библия, Священное Писание говорит, что закон Божий был написан и провозглашен самим Богом. Случилось так, что когда Господь написал свой закон и дал его, написал на каменных плитах, кстати, и дал его Моисею, Моисей разбил эти скрижали, и тогда Господь сказал, что я еще раз напишу этот же закон. Я читаю об этом из книги Исход 34 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Следовательно, эти 10 заповедей закона Божьего являются высшим авторитетом самого Бога, потому что они были написаны рукой самого Бога. Они были провозглашены голосом самого Бога. В наше время есть такое мнение, что закон Божий утратил свое значение после смерти и воскресения Иисуса Христа. Очень важно понять, друзья мои, что в Библии представлено 2 основных закона. Первый – это закон Божий, 10 правил морального поведения. И второй – это закон церемониальный, обрядовый, символический закон, который представляет систему жертвоприношений. И когда, умирая на кресте, Христос провозгласил «совершилось», Священное Писание говорит тогда: «Без содействия рук человеческих, завеса в храме, разделяющая первое отделение святое от второго отделения святого святых, была разодрана сверху донизу». Это был знак свыше, свидетельствующий о том, что служение в храме прекратило свое значение. Все символы и обряды, указывающие на Христа, утратили свое значение. Потому что великий Агнец Божий принес себя в жертву. Все символы, все обряды, все эти законы закончили свое существование. Однако правила морали, такие как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй», «помни день субботний, чтобы святить его», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй», эти правила морали не имели никакого отношения к смерти Иисуса Христа. Это основа поведения, которая остается для нас и на сегодняшний день. Сам Христос имел очень уважительное отношение к закону Божьему. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 по 18 стих, мы читаем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Я приглашаю вас еще раз. Давайте будем вместе следовать за нашим Господом. И да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Вы любите получать письма? Я так очень люблю. Вот и сейчас иду с почты, получил заказное письмо от друга моего детства. Так получилось, что мы живем в разных городах, и благодаря почте можем обмениваться друг друга событиями последнего времени, узнавать, как дела. Ай, как хочется вскрыть. Как хорошо, что люди письма придумали. Вот.
5: Да уж, хорошо.
4: Здравствуй, Даник.
5: Здравствуйте, Афанасий Филиппович. Добрый день.
4: Да для меня он особенно добрый, Даниил. Дело в том, что я получил письмо от моего друга. Так и не терпится его вскрыть и поскорее прочитать.
5: А я тоже письмо получил. Только не для меня.
4: А для кого же?
5: Для родителей моих, от учительницы английского.
4: Да? А с каких это пор учителя родителям письма стали писать?
5: Ну, она сначала хотела позвонить маме, а я сказала, что у нее телефон сломался. Потом она попросила папин телефон.
4: Ну, я понял, понял, да. И как оно выяснилось...
5: Я сказала, что папа уехал в командировку.
4: Папа в командировку, конечно, никуда не уехал. И телефон у мамы очень даже исправен. Правильно?
5: Ну да, учительница тоже, наверное, догадалась и сделала запись в моем дневнике.
4: И что сказала мама после того, как прочитала?
5: Ничего, она не прочитала.
4: Вот тебе на. Это как это так?
5: Ну, в общем, нет у меня больше этого листа.
4: Ты чего, его вырвал, что ли? Из дневника?
5: И откуда взрослые все знают? Ну, и после этого учительница и написала мне эту записку.
4: Да.
5: И что она там пишет? Жалуется, наверное.
4: Так ты, наверное, там, ну, натворил чего-то на уроке английского. Вот она и написала.
5: Да ничего не натворил.
4: Ну, как?
5: Просто не выучил слова английские.
4: Ну, вот.
5: Она всех спрашивает по-английски. И кто знает эти слова, говорит ей все это на русском.
4: Ну, а ты взял и не выучил.
5: А я и не смог, конечно же, сказать. Она задает каждый раз по 10 слов, а я не выучил уже 4 раза. Но вы подумайте, Афанасий Филиппович, это ж 40 слов. Это ж кто за один раз может выучить?
4: Ну... Данил, за один раз? За один раз, пожалуй, да. Никак не выучишь. Но вот за недельку-другую, в принципе, вообще-то можно.
5: Можно было бы, конечно. Но теперь поздно. Я так думаю, что она все плохое про меня в этом письме написала. Так что можно сказать, что это письмо – мое наказание. Куда его деть?
4: Ты подожди. Я тебе вот что скажу.
6: Всем здравствуйте. Тучи видали? Сейчас дождь пойдет. Намочит вас тут. Чего сидите-то?
4: А, здрасте, Марья Ивановна. Я что-то за разговором и не заметил.
6: Ой, писем, гляжу, наполучали. Вот радость-то.
4: Да не всегда письма в радость, Марья Ивановна.
6: Что случилось-то?
4: Ну, как что?
6: Я гляжу, вон Данилка весь сам не свой.
4: Да. Короче, он там не выучил английский язык. Учительница в дневнике написала, он его выдернул. Она тогда
1: написал письмо папе.
4: Вот теперь его нагоняй дома ждет.
7: Маме. Что делать-то будем?
4: Не знаю. Слушайте, сейчас и правда ливанет. Пойдемте-ка перейдем в мастерскую.
7: Пошли, пошли, пошли. Пойдем. Сейчас вон дождь уже начинается.
4: Так, давайте. Марья Ивановна, сильно откроет.
7: Ой, чуть успели.
4: Так вот, Данька, что я тебе хотел сказать. Письма, они разные бывают. Бывают добрые, ну а бывают такие, которые расстраивают. Но в твоем случае это даже очень нужное расстройство.
5: Как нужное? Кому нравится, когда тебя наказывают?
4: Да, бывает обидно. Бывает даже заплакать хочется. Вы знаете, хотите, я вам одну историю расскажу про очень серьезное письмо.
5: Как у меня?
4: Пожалуй, даже посерьезнее.
7: Конечно, хотим.
4: Слушайте, это история про Иосию. В Иудее правил некогда царь по имени Иосия. Он любил Бога и хотел поступать правильно и справедливо. Иосия видел, что некоторые люди в его стране поклоняются жестоким придуманным богам. И поэтому они поступали вероломно друг с другом. А храм настоящего Бога был в запустении. Иосия приказал привести храм в порядок, сделать там уборку, восстановить все разрушенное. Когда храм приводили в порядок, в одном его углу первосвященник обнаружил Божье послание людям, записанное в свитках закона. Он понял, что это важное послание. Царь и его помощник прочли послание. Слова Божьи так тронули сердце Иосии, что он даже заплакал. Потому что он понял, что люди поступали совсем не так, как того ожидал от них Бог. И вскоре их ожидало суровое наказание. Затем Иосия сам прочитал им все слова Божьи из найденных свитков. Переживания царя отразились на всем его облике, и это оказало действие на слушающих. Они решили просить прощения у Бога. Но самое главное, они постарались исправить свое поведение, свои поступки, а свитки с Божьим посланием положили в храм и читали всякий раз, когда люди приходили помолиться. Вот насколько важным было это послание. Но самое главное, они старались исправить свое поведение, свои поступки. А свитки с Божьим посланием они положили в храме и читали людям всякий раз, когда приходили помолиться. Вот насколько важным было это Божье послание.
7: Выходит, люди прочитали это письмо и исправились?
4: Да, именно так. Да.
5: И никого не наказали?
4: Нет, наказание все-таки было.
5: Было?
4: Да.
5: Но они же исправились. Это несправедливо.
4: Не, ну подожди, подожди. Вот когда ты не выучил твои первые 10 слов, тебе учительница что поставила?
5: Точку.
4: Вот. А когда ты не выучил второй раз и уже не знал 20 слов, что поставила тогда тебе учительница?
5: Плохую оценку.
4: Так. А теперь давай предположим, что если ты возьмешь и выучишь досконально от зубов все 40 слов, что тогда поставит тебе учительница?
5: Если выучу,
4: да,
5: тогда хорошую оценку.
4: Отлично! Совершенно верно! Она поставит тебе 5. Но если она поставит тебе 5, денется ли куда-нибудь плохая оценка, которую она ставила тебе накануне?
5: Не исчезнет.
4: Вот и последствия их плохих дел тоже не исчезли. И Бог, немножко подождав, вместо точки поставил им то, чего они заслуживали. Но Господь старался помочь им, чтобы люди исправились. Но вот подумай, что было бы, если бы священник не отнес бы тогда царю это письмо. Что бы тогда было?
5: Иосиф бы не прочитал это письмо никому, и люди бы не исправились.
6: Так значит, оно было нужно людям, это письмо?
5: Конечно, нужно, для исправления.
6: Вот.
4: Вот ты сам и ответил на свой вопрос, нести это письмо родителям или не нести.
5: Отдавать. Надо же как-то все исправить.
4: Да, ты не переживай, не волнуйся. Да, грустно, даже, можно сказать, больно. Но ничего, соберись, ну объясни маме с папой, почему ты не выучил эти английские слова.
6: А что не выучил, если не секрет?
5: Нет, не секрет. Просто одному было неохота учить. Вот если бы с кем-то...
4: Так приходи сюда, учи его с нами.
6: Ну.
4: Марья Ивановна, мы вместе с тобой с удовольствием поучим.
5: Правда?
6: Правда поможем?
4: Да.
5: Ну тогда я пошел.
4: Давай, беги и ничего не бойся. Все в порядке.
6: Ой, и дождь закончился.
4: Да, кстати.
6: Ой, не знаю, что получится из этой затеи, да, но все... жалко парня.
4: Ага, все нормально, Марья Ивановна. А иначе как же он выучит английский язык? Родители помогут. Нынче ж без английского куда? В командировку в другую страну не съездить. На компьютере не поработаешь. Да и как понять иностранную песню?
6: Да все правильно вы говорите, Афанасий Филиппович. Ой, солнышко вон выглянуло, на воздух хочется.
4: Ой, а я письмо прочитаю.
6: Пойду я лавку протру, а то посидеть людям негде.
4: Да, друг прислал.
6: А вы как прочтете, приходите на солнышко во двор.
4: Спасибо, спасибо, Марья Ивановна, спасибо. Чего ж ты там пишет-то мне? Твой дорогой друг Михаил Севастьянов. Вот такие новости, Марья Ивановна, от моего друга.
6: Да, хорошо.
4: О, Даниил идет. Даниил
6: Ой,
4: идет.
6: Улыбается, значит, не сильно наказали-то.
5: Афанасий Филиппович, Марья Ивановна, ну, записка-то, записка.
6: Что там с запиской? Ты что, говори скорее.
5: Учительница английского написала, что готова со мной заниматься после уроков английским.
4: Так это, выходит дело, что ты английские слова-то не с нами, а с ней будешь учить.
5: Да, не с вами, а с ней. Они даже созвонились и поговорили.
6: Ну, а наказание, это как досталось тебе?
5: Ну, поругала маму, конечно, зато я теперь знаю, как все исправить.
6: Ой, как я рада, что так все сложилось, а.
4: Нет, Данька, но ты, я тебе хочу сказать, что ты смелый очень. Надо же, как все распутал.
5: Да, кстати, спасибо за историю про Иосию.
4: Да, пожалуйста, всегда пожалуйста, Даниил. Приходи, поговорим в любой момент.
5: Я побегу.
6: Ладно, беги, счастлив тебе и хороших тебе писем.
4: Ой. Да, Марья Ивановна, а все-таки хорошо, что он письмо маме отдал. А то пришлось бы нам с вами сейчас английским заниматься.
6: А вот Афанасий Филиппович, я, конечно, стесняюсь спросить, английский-то вы хорошо знаете, что вызвались парню помогать-то?
4: Я?
6: Ну?
4: Да я скажу вам по секрету, что я в школе вообще-то немецкий учил.
6: Ой, Афанасий Филиппович, а я в

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: В эфире радиоканал «Три ангела».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
2: Милосердный. Библейское определение Бога, который, несмотря на грехопадение человечества, продолжает строить отношения с людьми. В 9 главе книги Неемии это объясняется тем, что благой и милосердный Бог любит прощать. Божье милосердие не истощается, поскольку оно обновляется каждое утро. В Ветхом Завете Бог не оставил израильтян, когда они променяли его на золотого тельца. В пустыне Он 40 лет посылал им манну для пропитания и воду для питья и привел их в Ханаан. В Новом Завете о Боге говорится, что Он, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Эта сторона сущности Бога выражается в эпитете «Отец милосердия». В притче о блудном сыне, записанной в 15 главе Евангелия от Луки, символизирующий Бога Отец проявляет милосердие и принимает непослушного сына обратно в семью. В притче о милосердном самарянине, 10 главе Евангелия от Луки, Христос призывает своих последователей к милосердию.
1: Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: То, что вредно постоянно питаться фастфудом, вы знаете, конечно. Но почему и насколько вредно? Вот вопрос. Национальный университет Сингапура исследовал 65 тысяч своих жителей. И вот такой вывод. Сингапурцы, которые, как и жители западных стран, потребляют фастфуд, по крайней мере, два раза в неделю, на 27% имеют более высокий риск развития диабета и на 56% увеличивают риск развития коронарных болезней сердца. Всего-то два раза в неделю обедать в ресторане быстрого питания, и мы имеем все шансы заработать себе страшные болезни. А может ли пища быстрого приготовления, бургер или сосиска, приводить к депрессии? Вы, наверное, подумаете, да ладно, ерунда, такого не бывает. Но постойте. Испанские исследователи университета Лас-Палмас исследовали 9 тысяч человек. Эти люди никогда ранее не лечились антидепрессантами. Им не ставился диагноз депрессии. Так вот, ученые выяснили, что те, кто в большей степени избирали для своего рациона питания гамбургеры, сосиски, кексы, сдобные печенья, имели на 37% выше риск заболеть депрессией в сравнении с теми, кто такую еду избегал. Вы думаете, если бы мы посмотрели российскую пищу, она бы чем-то отличалась, статистика, данные? Нет, конечно же. Тяжелая, высококалорийная пища для организма является одной из причин возникновения депрессии вместе с другими физиологическими процессами, способствующими этому. Этот же университет задался вопросом, возможно ли эффективное лечение без антидепрессантов. И вот что они обнаружили, что изменения в образе жизни существенно помогают пациентам с депрессией, принимающие антидепрессанты. Контрольная группа получила особое назначение и рекомендации – гулять не менее 1 часа в день, принимать солнечные ванны 2 часа в день, употреблять здоровую пищу, а также рекомендации для хорошего сна. Через 6 месяцев эта группа имела существенно низкий уровень наблюдаемой и оцениваемой самими пациентами депрессии по сравнению с теми, среди которых изменений не происходило. Питайтесь полезной пищей, занимайтесь спортом и будьте в хорошем настроении.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! «Тайной из тайн» назвал один философ происхождение видов. Пролить свет на эту тайну решился молодой английский ученый Чарльз Дарвин. «Происхождение видов» – именно так называется его труд, в котором он делится своими выводами на этот счет. Итак, сегодня мы продолжаем говорить о дарвинизме. И на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, что именно повлияло на взгляды Чарльза Дарвина, на те взгляды, которые он изложил в своей работе «Происхождение видов»?
2: Мы с вами говорили о том, что Дарвин начинает развивать эволюционную тематику, изучив книгу своего деда Эразма Дарвина «Зоономия». Именно там он подчерпывает вот эти вот идеи эволюции, которыми, в общем-то, он загорается и которые продолжает развивать в своих трудах. Хочу напомнить, что Эразм Дарвин был врачом. Кроме этого, его хобби было также эволюционная теория. Угу. И как раз-таки в этой книге, в «Зоономии», кроме описания различных болезней, он таки представляет свою эволюционную теорию. Эта теория заключалась, ее можно охарактеризовать так несколькими словами, как идея внутренней активности особи. То есть особи, которые, живя в этом мире, встречаются с различными благоприятными условиями, для того, чтобы бороться с ними, они развивают в себе новые органы. И вот такие вот усилия, они постепенно-постепенно наследуются, усовершенствуются и формируются новый орган. Точно такие же идеи были у известного эволюциониста Ламарка. Вы, наверное, слышали о нем.
1: Да, да.
2: Кроме этого, он к вот этой идее внутренней активности особи, он еще добавил принцип прогресса, то есть стремление организма

0: естественном отборе, это вот ключевые термины дарвинизма, угу. тогда у него не было и речи. Угу. Его теория, угу. в общем-то, она мало чем отличалась. И он прекрасно понимал, что это ничего ему не даст, потому что к тому времени вот эти взгляды и Ламарка, и Эразма Дарвина, они, в общем-то, научной общественностью были отвергнуты. Угу. Они угу. не воспринимались всерьез. И Дарвин понимает, что нужно что-то новое. Кроме этого, она не отвечала на многие вопросы.
1: Но все-таки он собирается, ну, продолжает дальше копать именно в направлении эволюционизма. Ведь не принимались взгляды. Почему? Потому что в основном люди все-таки верили в разумный замысел, в то, что Творец создал все живое.
0: Да,
1: именно
0: совершенно.
1: Это было механизмом.
0: Да, да, они бы могли изменить свои взгляды, если бы да. кто-то им доказал, что предоставил механизм такой правдоподобный, эволюции, тогда бы они могли поверить.
1: Да.
0: Но механизм, он был очень слабенький. Какая-то активность, то есть это на уровне какой-то фантастики, какие-то чудеса. Вот.
1: Но Дарвин, видимо, хотел этот механизм найти.
0: Хотел найти. И вы знаете, ему повезло. Он получает книгу Томаса Мальтуса. Это произошло в 1838 году, известного такого философа, публициста, экономиста о народонаселении. Мальтус ему дает новую идею. В своей книге он говорит о том, что все организмы стремятся размножаться в геометрической прогрессии, но пищевые ресурсы, жизненные ресурсы, они что? Ограничены. Да? Угу. То есть не могут все организмы прокормиться. Поэтому возникает голод. И, соответственно, и в человечестве, поскольку он писал о человеческом обществе, человечество рано или поздно с этим столкнется. И он как бы предлагает выход. А что же делать, когда человечество столкнется вот с тем, угу. что ресурсы не позволят размножаться им в геометрической прогрессии? Он предлагает вооружиться таким принципом. Человек человеку волк. Да? То есть прекратить благотворительные акции, прекратить лечение больных, инвалидов, и чтобы выживали, в общем-то, те люди, которые, ну, могут себе обеспечить. Прочитав эту мысль, Дарвин приходит в восторг. Именно вот в этой идее, в этой вот мысли он находит для себя, для эволюционной теории какую-то базу, какую-то основу. И он начинает уже писать вот эту вот свою эволюционную теорию, которая впоследствии и вылилась в его труд.
1: А основа, она в чем заключается? Вот именно в том, что происходит борьба, так скажем, за кусок хлеба? В этом?
0: Да.
1: Или вот в том, что нужно теперь, ну, тот, кто слаб, пусть он уже и умирает, и добивать его, а сильнейший выживет?
0: Да, коль мы уже коснулись эволюционной теории, сути самой эволюционной теории Дарвина, то мне бы хотелось ее так тезисно выразить, чтобы не занимать много времени. Буквально вот в 5 положениях. То есть первое положение, что все виды обладают изменчивостью. Это действительно факт, это действительно правда. Виды могут в каких-то пределах изменяться. Мы с вами знаем, что существует огромное разнообразие пород животных, растений, те же самые собаки. Да? То есть изменчивость очень большая. Да? Маленькие, большие, с короткой шерстью. То есть изменчивость в пределах вида, она существует. Это первое положение, от которого исходил Дарвин. Второе положение. Все виды стремятся размножаться в геометрической прогрессии. То есть, ну, действительно так. Они хотят занять, все виды хотят занять как можно больше территорий. Как можно больше.
1: Напомните, пожалуйста, вот геометрическая прогрессия, что это такое?
0: Это очень, будем так говорить, чем она отличается от арифметической, то есть огромная скорость, огромный потенциал. Мы знаем, что бактерии делятся, скажем, способны делиться через каждые 20 минут. Клетка делится на 2. То есть постепенно, можете мне себе представить, какое количество.
1: Ну, это клетка, а человек, он производит одного, ну, двоих себе подобных, и все дальше. Следующий же не производит 5, следующие 5 не производит, например, по 10. Такого мы не наблюдаем?
0: Такого мы не наблюдаем, конечно, в человеческом обществе, то есть существуют какие-то ограничения. А в животном мире, мы, кстати, будем об этом говорить, об существует или не существует ограничений, но все-таки есть такая тенденция размножаться, воспроизводить себе подобных как можно в большем количестве. И Дарвин за это ухватывается. Да? Особенно вот в мире простейших организмов это видно, что они готовы делиться при благоприятных условиях буквально через каждые там, минуты или даже часы.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Третье положение, что жизненные ресурсы для любого

0: виды живых организмов, они ограничены. И поэтому эти организмы, они вынуждены вступить в борьбу за пищевые ресурсы для того, чтобы выжить. Или с природными условиями. Четвертое положение. В условиях борьбы за существование выживают и дают потомство наиболее сильные.
1: Ну, тоже то есть, логично, да, да, это действительно мы наблюдаем
0: верно,
1: в природе.
0: Совершенно верно, да. Те, которые, в общем-то, обладают теми признаками, которые помогают им бороться с неблагоприятными условиями или лучше там добывать пищу. Вот выживание и преимущественное размножение этих организмов Дарвин и назвал естественным отбором. И пятое положение – естественный отбор отдельных изолированных семей в различных условиях существования постепенно приводит к дивергенции, то есть к расхождению признаков, в конечном итоге образуется новый вид. То есть вот такая вот схема эволюции была предложена Дарвином. Как я уже сказал, к разработке этой теории он приступил после того, как прочитал книгу Мальтуса, это 1838 год. В 1842 году он пишет первый набросок объемом в 35 страниц своей теории, но затем его труд прерывается. И связано это было с его болезнью. Дело в том, что как только Дарвин приступал к эволюционным трудам, его болезнь постепенно начинала прогрессировать. И Дарвин, в общем-то, вынужден был останавливаться. Хотя к тому времени он уже был признанным ученым, уже вышли его труды, путешествия на корабле «Бигль», он пишет несколько статей по геологии, по зоологии. Но как только приступает к эволюционной тематике, начинает болезнь его активизироваться.
1: Удивительно.
0: Это вынуждает его бросить эволюционную
1: теорию. Но, тем не менее, он возвращается снова и снова к этой работе и упорно продолжает развивать свои
0: Интересно, взгляды. Что в 1844 году он вообще уже даже пишет завещание, он был готов, в общем-то, к смерти. Он пишет своей жене, оставляет инструкцию о том, чтобы его труд передать друзьям, чтобы они его доработали после его смерти и могли издать. И бросает этот труд. Но как только он бросает, опять-таки болезнь от него отходит. И он начинает приступать к изучению уже естественных наук. Он занимается систематикой усоногих раков, за что получает награду, высшую награду в ученом обществе. Это медаль Колпи. Очень такая престижная премия.
1: То есть ему, в общем-то, труды. Есть чем гордиться, да, помимо происхождения видов, а мы знаем, что эта работа, в общем-то, не вызвала восторга в среде ученых того времени. Ему было что предъявить вот свои достижения. Нет, он все-таки продолжает развивать теорию эволюции.
0: Все-таки, да, очень упорно, и при том в семью его приходят беды. У него уже семья была достаточно большая, 10 детей у него было. И когда он пишет свой труд, внезапно умирает один ребенок, второй ребенок, болезнь очень тяжелая, он, в общем-то, в таком состоянии.
1: Да, интересно. Можно сказать, с одной стороны, что Бог вот как-то не давал ему, да, вот таким образом свой труд писать, но мы знаем, что подобные взгляды они существовали и до него. То есть это не было новостью, в общем-то. Да, но с другой стороны, человек, он сам принимает решения, у него есть воля, есть способности. В общем-то, все-таки Дарвин, он довел-таки до конца это дело, да, ну, а мы уже, остальные люди могут выбирать, каких взглядов они придерживаются.
0: Да, довел до конца. Да, совершенно верно. Здесь тоже очень интересный момент, на котором бы мне хотелось остановиться. Ведь Дарвин хотел не просто вот выпустить свою теорию, а хотел ее доказать, и при том таким образом доказать, чтобы всем стало понятно, что это действительно так, что действительно эволюция идет именно таким способом, о котором он говорил. И поэтому он приступает к написанию очень длинной книги. Она так и называется «Длинная рукопись». И он уже написал около 2000 страниц. Это было в 1856 году. Но вдруг через 2 года он получает статью малоизвестного тогда ученого Уоллеса, который, в общем-то, предлагает ту же самую теорию, эволюцию, которую столько лет работал Дарвин, и просит его простодушно опубликовать в каком-нибудь лондонском научном журнале. Конечно, Дарвин...
1: Это было плагиатом или нет?
0: Дарвин вообще был близок к потере душевного равновесия.
1: Но Дарвин тогда еще не опубликовал свой труд. То есть тот человек еще не знал об этом.
0: Ни одной статьи, никакой публикации по эволюции у него не было. У него были только труды вот именно зоологического плана. И по геологии, и по зоологии. Но друзья в этот момент советуют ему не торопиться с публикацией статьи Уоллеса, а сделать выжимки из своей вот этой длинной рукописи объемом 2000 страниц и представить свою статью и статью Уоллеса совместно в журнал, тем самым показав свой приоритет. Дарвин на это соглашается. И действительно, эта статья, его статья о происхождении видов и статья Уоллеса, они выходят в журнале Линнеевского общества. Ну, наверное, интересна реакция, да?
1: Конечно,
0: реакция,
1: да,
0: людей. Я тоже хотел бы реакции ученого мира прочитать со слов Чарльза Дарвина. Вот что он писал в своем письме. «После того, как моя статья и статья мистера Уоллеса были доложены на заседании Линнеевского общества, единственный отзыв был: все новое в нашей работе неверно, а все верное не ново». То есть мы видим, что...
1: Лаконично.
0: Как восприняли ученые? Опять-таки, они отнеслись к этой статье, к этой публикации, к этой теории совершенно равнодушно. Она была раскритикована.
1: И что же дальше предпринимает Дарвин? Он продолжает работать?
0: Да, совершенно верно. Дарвин продолжает работать. Он бросает свою длинную рукопись и хочет опубликовать уже книгу, где, как ему казалось, он сможет изложить все аргументы, которые достаточно, чтобы убедить, потому что все-таки статьи, они небольшие, там, как ему казалось, недостаточно аргументов, поэтому он приступает уже к написанию вот этого труда «Происхождение вида путем естественного отбора». И этот труд выходит через год, это 1859 год, тиражом в 1250 экземпляров.
1: И именно вот это первое издание, да?
0: Да, после статьи.
1: И оно, по-моему, сразу как раскупилось очень быстро, да, разошлось?
0: Да, разошлось оно буквально за один день. Дело в том, что один из журналов, лондонских журналов, опубликовал информацию о том, что новая книга говорит о происхождении человека от обезьян. Это вызвало ажиотаж. Конечно же, эта информация была недостоверная, потому что в книге «Происхождение видов» у Дарвина о происхождении человека фактически ничего не говорилось. Но такая публикация прошла, это вызвало ажиотаж, и поэтому книги быстро раскупили. Людям стало просто любопытно, вот как же там человек, такой известный уже ученый, зоолог, объясняет происхождение человека от обезьяны. Поэтому книга разошлась, и буквально через несколько месяцев уже пришлось делать второе издание. Он вносил какие-то правки, какие-то доработки и уже готовил второе издание книги.
1: Ну вот нам представляется Дарвин именно человеком, который заявил первым, да, вот так вот заявил очень категорично, что человек произошел от обезьяны. Но у него таких заявлений не было.
0: Да, и дело в том, что мы с вами будем говорить об этом в дальнейшем. Сейчас мне хотелось сказать, что Дарвина просто просили об этом написать, о том, как же произошел человек. Он действительно сел за этот труд и стал его писать, но эта теория его происхождения от человека от обезьяны, она тоже не возымела успеха, потому что объяснил он это половым отбором. Сейчас теория эта отвергнута. Сейчас, как вы знаете, основной тезис – это то, что труд создал человека. Да, это сказал Энгельс. Вот его теория, как бы она сегодня изучается, а теория Дарвина происхождения, она как бы ушла в небытие. Но, тем не менее, Дарвин тоже вложил в это...
1: Понятно. Ну, у нас тоже относительно теории эволюции достаточно стереотипов, да? Но мы продолжим говорить о работе Дарвина в наших следующих передачах. И я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До встречи.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзер струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток, и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень, очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить
0: их. Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать так работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом уже спустя много лет Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое — поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анастасия Сергеевна.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Юрий Потапов.
3: Мы продолжаем нашу тему, которую мы обозначили. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Рассмотрев первые главы книги пророка Даниила, мы нашли, что целью всех пророчеств Даниила является свидетельство об Иисусе Христе. Вся же шестая глава книги пророка Даниила свидетельствует о том, что Даниил является письмом Христовым. То есть, каждый, рассматривая жизнь этого человека, видит в нем то, что он собой свидетельствует об Иисусе Христе. Что я этим хочу сказать? Давайте посмотрим шестую главу книги пророка Даниила и прочитаем четвертый текст, где описывается действие сатрапов, которые находились в Вавилонской империи. «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем». Другими словами, этот стих показывает зависть к верному человеку. Они завидуют этому человеку, потому что Дарий уже пожелал возвысить его во всей своей империи. Но эти люди проявляют к нему зависть из-за того, что он оказывается верен. Читая Евангелие, мы тоже находим, что современники Иисуса Христа – они тоже завидовали Иисусу Христу только за то, что Он успевал в деле Божьем. А успевал Он в деле Божьем только потому, что Он был во всем верен Своему Отцу Небесному. И люди проявляли к Нему зависть. О чем можно прочитать в Евангелии от Матфея, 27 глава? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 27 главу, и прочитаем в ней 18 текст, где написано о Пилате, когда предали его фарисеи в его руки, ибо знал, что предали его из зависти. Мы находим, что и Даниила предали из зависти, и Иисуса предали из зависти. Более того, история Даниила открывает нам свидетельство об Иисусе гораздо глубже, когда мы видим, что против Даниила плетется бесовская интрига. Давайте вновь откроем шестую главу книги пророка Даниила и посмотрим. Седьмой стих шестой главы. «Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы, кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров». Другими словами, из этой истории, если более ее прочитать полнее, мы находим, что против Даниила эти люди и как бы создают интригу, чтобы уловить его в законе Бога его. Точно таким же образом дело обстояло и во время Иисуса Христа. Фарисеи и саддукеи плели интригу против Иисуса Христа. Давайте откроем 11 главу Евангелия от Луки и прочитаем там 53 и 54 тексты. Евангелие от Луки, 11 глава, 53 и 54 тексты включительно. «Когда он говорил им это, книжники-фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое. подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Другими словами, мы находим, что и против Даниила плелась интрига, и против Иисуса плелась тоже интрига, чтобы уловить что-нибудь из слов его, то есть найти что-нибудь противное в его поведении. В истории книги пророка Даниила мы видим, что когда Даниила предали смерти, то царь Дарий усиленно пытался спасти пророка Даниила. О чем можно прочитать в 6 главе, где царь Дарий пытается спасти пророка? Прочитаем 14 текст 6 главы. «Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его». Точно таким же образом и Понтий Пилат усиленно пытался спасти Иисуса Христа из рук книжников и фарисеев. О чем об этом можно прочитать в Евангелии от Иоанна, 19 глава, 12 стих. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 12 стих, мы читаем. «С этого времени Пилат искал отпустить его». Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Другими словами, мы находим, что царь Дарий желает спасти верного Даниила, и Понтий Пилат желает спасти Иисуса Христа. Но в истории Даниила мы находим, что эти цари, находясь под бесовским натиском, сдают верных людей, сдают в руки язычников, и их хотят умертвить. Даниила бросили в львиный ров, и Иисуса поместили в могилу, когда он умер на Голгофском кресте. Давайте об этом прочитаем в книге пророка Даниила в 16 тексте. «Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Точно так же дело обстояло и во время Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, которое только что мы читали в 19 главе, мы находим. Давайте откроем еще раз 19 главу Евангелия от Иоанна и прочитаем с 12 текста. «С этого времени Пилат искал отпустить его, иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя кесарем, царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И мы знаем, после распятия Иисуса, подобно Даниилу, поместили в ров. Когда Даниила поместили в ров, то мы знаем из текста, в 6 главе, в 17 тексте, что был этот ров был привален камнем. Прочитаем 17 текст. «И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмоз своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении Даниила». Точно так же дело и обстояло с Иисусом Христом, о чем можно прочитать в Евангелии от Матфея, 27 глава, 66 текст, где написано, что когда Иисуса поместили в могилу, привалили камень и запечатали печатью. Другими словами, Даниил свидетельствует своей жизнью об Иисусе Христе. Более того, читая 22 стих 6 главы, мы находим, что во льву с Даниилом оказывается ангел. И Даниил говорит в 22 тексте: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Другими словами, во льву с Даниилом оказался ангел, чтобы спасти Даниила. Точно так же евангелист Матфей в 27 главе во 2 и в 3 тексте говорит, что в могиле с Иисусом был ангел, который отвалил камень. Таким образом, это еще раз подтверждает то, что пророк Даниил является свидетелем об Иисусе Христе. Более того, мы видим, что из могилы, куда поместили Даниила, или, как мы читаем в нашем тексте, из смертного рва, Даниил был поднят живым и невредимым. Таким же образом и наш Господь вышел из запечатанной могилы живым и прославленным. И таким образом Даниил является письмом Христовым, читаемым и узнаваемым всеми. Еще раз не будет лишним напомнить, что цель и миссия пророка Даниила – засвидетельствовать этому Вавилону свидетельство об Иисусе Христе, который спасет свой остаток, потому что его остаток является письмом Христовым. И если мы будем в числе таковых, то что бы с нами ни произошло за истину, Бог на нашей стороне. В 7 главе книги пророка Даниила в 13 тексте мы находим свидетельство об Иисусе Христе, который назван Сыном Человеческим. Давайте посмотрим это удивительное свидетельство. 7 глава, 13 стих книги пророка Даниила. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». Иисус назван Сыном Человеческим, и когда Он пришел на нашу землю, всегда Его спрашивали, кто такой Сын Человеческий? Скажи нам, кто такой Сын Человеческий? Что Он пришел сделать? А Сын Человеческий пришел для того, чтобы объединить человечество с Богом и показать человечеству путь восхождения к великому Богу. Он исполнил за них церемониальный закон, и теперь каждый верующий в Сына Человеческого может восходить к Нему». В 8 главе Даниил свидетельствует об Иисусе как о великом первосвященнике, у которого предстоит перед Богом Небесным, как ходатай, который ходатайствует постоянно за свой народ, который является письмом Христовым этому Вавилону. Иисус стоит за этот народ, чтобы ходатайствовать за него, чтобы защищать его, чтобы очищать его от всякой неправды. Но там и появляется малый рог, который отнимает эту важную истину у всех верующих людей. И мы знаем, что в средневековый период никто не обращался к Иисусу Христу в небесное святилище, как к своему первосвященнику. Люди молились своему Богу в земных святилищах, потому что малый рог, который символизирует богопротивную систему, отнял истину о небесном первосвященнике. Таким образом Даниил переходит от свидетельства земного до свидетельства небесного, где Иисус назван первосвященником небесным, который предстоит пред Богом за свой народ. В 9 главе книги пророка Даниила мы находим свидетельство о Голгофе. Давайте прочитаем 26 текст 9 главы, где пророк Даниил явно свидетельствует об Иисусе Христе. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Даниил свидетельствует об Иисусе, который умрет за свой народ, и что не земное святилище оканчивает свою функцию, потому что там приносили в жертву образы, которые указывали на Иисуса, но Иисус приносит себя в жертву, чтобы исполнить церемониальный закон, и на этом он заключает Новый Завет, который основан на лучших условиях. Ветхий Завет был основан на пролитии крови козлов и тельцов, а Новый Завет установлен на основании пролитой крови Иисуса Христа, о чем написано в 27 тексте этой главы. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение». То есть смерть Иисуса Христа положила конец церемониальному закону, но жертва Иисуса Христа никогда не отменяла заповеди Божьи. Наоборот, Иисус сказал в 19 главе Евангелия от Матфея юноши: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Таким образом, Иисус утверждает Новый Завет, благодаря которому каждый, кто желает взойти и приблизиться к Господу, мог это делать во имя Иисуса Христа. Таким образом, пророк Даниил в центре всех пророчеств пророчествует об Иисусе Христе и о Его служении. В 10 главе книги пророка Даниила мы находим свидетельство об Иисусе, который облечен в первосвященническую одежду. Если внимательно прочитать 5 и 6 тексты, то мы находим: Иисус одет в такую одежду, в которую одеваться мог первосвященник один раз в год, на день Йом-Кипур, когда Бог очищал святилище, все принадлежности и покаявшийся народ, который пришел в святилище. Таким образом, Даниил свидетельствует о том, что миссия Малого Рога – отнять очищение народа. Малый Рог желает заслонить своим земным служением небесное служение великого первосвященника Иисуса Христа. И Даниил, говоря об этом видении, сказал, что даже Даниил, увидев процесс очищения, стал как мертвый, но Иисус, положив на него руку, сказал: «Не бойся, ибо ты муж желаний». Даниил всегда желал приблизиться и взойти к Господу, и поэтому его желание является благословением для каждого из нас. Даниил свидетельствует о том, что если мы, подобно Даниилу, желаем знать что-то об Иисусе Христе, Бог нас называет мужами желаний. Он называет нас женами желаний, мужами желаний, братьями и сестрами. И таким образом пророк Даниил в центр всех пророчеств помещает свидетельство об Иисусе Христе. В 12 главе Даниил говорит об Иисусе Христе как о Михаиле. Давайте прочитаем первый стих этой главы. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, но спасутся из народа твоего все, которые будут найдены, записаны в книгу жизни». Другими словами, Михаил, кто как Бог? Михаил является Богом. Он встает за свой народ, который желает приблизиться к Богу и спасает их. Таким образом, центром всех пророчеств книги пророка Даниила является об Иисусе Христе. Во второй главе, если вы помните, Даниил засвидетельствовал о Христе, что он является камнем, который отрывается от горы без содействия рук. В третьей главе Даниил сказал, что Иисус является Сыном Божьим, который находится в огненной печи. В четвертой главе Иисус назван искупителем всех, кто доверяет Ему свою жизнь. Кто хочет укрыться в этом славном имени, Он покрывает ихние грехи. В пятой главе Иисус нам открывается как Вседержитель, который все держит в своей руке. В шестой главе Иисус нам открывается в личности по имени Даниил. И Даниил с еврейского буквально означает «Бог судит». То есть вера пророка Даниила судит, чья вера правильна, а чья неправильна. Мы можем ориентироваться на веру пророка Даниила и таким образом быть спокойными за свою веру в этом мире. В 7 главе Иисус открывается, как мы говорили, Сыном Человеческим, который объединяет земное и небесное и приводит всех спасенных к Богу, чтобы мы наследовали радость вечного дня. В 8 главе Иисус открывается как первосвященник, который ходатайствует за верный народ. В 9 главе Иисус открывается как великая жертва, который исполняет церемониальный закон и устанавливает Новый Завет и делает его непоколебимым. Другими словами, выражение из 27 стиха 9 главы «И утвердит одна седьмина». Новый Завет указывает, что этот Завет никогда не поколеблется. В 10 главе Иисус описывается как первосвященник, который находится в небесном святилище, совершающий день очищения, потому что на нем одежда, которую одевал земной первосвященник один раз в год на Йом-Кипур. То есть мы находим, что в небесном святилище совершаются удивительные процессы, помогающие нам взойти и приблизиться к Богу, очищая нас. И в 12 главе мы прочитали откровение об Иисусе, который является Богом. Таким образом, выражение об Иисусе есть дух пророчества обязывают народ Божий к двум вещам. Если мы считаем, что мы верующие и принадлежим к Богу, мы и делами, и словами должны свидетельствовать об Иисусе и быть открытым письмом этому духовному Вавилону, чтобы каждый наш, кто видит нас, мог читать в нас миссию об Иисусе Христе, чтобы они читали и узнавали об Иисусе Христе через нас. И вторая миссия, которую несет цитата «Свидетельство Иисусова дух пророчества» говорит о том, что если мы проповедуем об Иисусе, мы должны засвидетельствовать этому миру о том, что Иисус никогда не мирится с грехом. Он умер за грешника. Он взял ответственность за наши грехи, но Он никогда не поощряет греха. Он никогда не заповедует своему народу заигрывать с грехом. Он говорит одной женщине, которая согрешила, «Иди и впредь не греши». Другими словами, свидетельство об Иисусе побуждает нас возвестить трехангельскую весть, которая записана в 14 главе книги Откровения, 6 по 11 текст, где написано: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И дальше говорится: «Горе тем, кто поклоняется зверю и образу его». Господь сегодня обеспокоен тем, что современное христианство ограничило проповедь об Иисусе Христе. Сегодня люди ограничивают проповедь то, что произошло на Голгофском кресте. Они также ограничили весть об Иисусе Христе только Его воскресением из мертвых. Дорогие друзья, давайте все-таки ответим на вопрос, а батюшка, как быть с Иисусом Христом, который находится в небесном святилище? Как быть с Иисусом Христом, который будет буквально воскрешать из мертвых? Как быть с Иисусом Христом, который идет судить эту землю?

0: спасти грех. Он очищает грешника от греха и уничтожает грех. Давайте же всей силой посредством Духа Святого восставим против этого положения, чтобы нам быть со Христом и участвовать в этом великом движении провозглашения трех ангельской вести. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Вы когда-нибудь видели картину человеческих костей, находящихся в могиле? Это все, что осталось от того, что раньше было человеком. И ученые говорят, что в нашем организме, при подсчете, достаточно железа, чтобы сделать только один гвоздь. Достаточно количества жира, чтобы сделать 6-8 кусочков мыла. И достаточное количество извести, чтобы покрасить один небольшой дом. И достаточно серы, чтобы исцелить одну небольшую собаку от блох. Если вот это все сложить вместе по цене, то у нас получается 150 рублей. Но разве это цена жизни человека? Наоборот, нет такой цены, которая равнялась бы цене человеческой жизни. Человеческая жизнь – самое удивительное творение, которое известно человечеству.

Мы не можем создать жизнь своими руками. Мы не можем полностью этого понять. И когда вы покупаете, например, принтер, вы думаете, как пользоваться им согласно инструкции, потому что там написано, какие чернила нужно заправить, какую бумагу нужно использовать. И если у вас есть автомобиль, вы знаете, какой бензин вам использовать и какое также масло использовать для этого автомобиля. Мы никогда не используем сахар вместо бензина. И сейчас, когда вы осознали, что можете освободиться от курения, и вы знаете, что курение стоит на первом месте из всех причин, которые вызывают смерть, курение убивает тысячи и тысячи людей, вы понимаете, что эта привычка однозначно вам не нужна. Вы знаете, миллионы долларов, рублей тратятся на привлечение победителей к рекламе товаров, что в свою очередь привлечет к ним покупателей. Победителей можно увидеть на коробках с кукурузными хлопьями, при покупке страховки, на рекламе автомобиля, спортивной одежды, оборудования. Найти их на страницах журналов, стоящих в особой одежде. То, что реклама нам хочет сказать: купи эту одежду, купи этот автомобиль, и ты станешь победителем, как этот человек. Вообще звучит глупо. Но что мы делаем? Мы покупаем. Почему? Потому что нам нравятся победители в жизни. А мне нравятся те люди, которые бросили травиться сигаретами. Мне нравятся они как победители. И вы знаете, на наших программах, которые мы ведем «Дышите свободно», мы чествуем этих людей особыми дипломами. Дипломы, которые сами по себе говорят, что человек получает особый статус. Человек, который не курит, со всеми правами, привилегиями, принадлежащий тому человеку, который дышит свободно. Вы достойны этого звания. Вы встали к свободе. Вы разорвали на своей шее ярлык. Размазня сделана в России. Это современные мужчины и женщины, которые не способны оценить свою собственную принадлежность к полу, неуверенные, комплексующиеся и пресные сами по себе. Все это было. Вы победили это. И будете побеждать в дальнейшем. Важно отметить еще одну грань всей церемонии, когда мы вручаем эти дипломы. Многие из вас, возможно, читали известную пьесу Бернарда Шоу. Она называется «Пигмалион». Позднее, кстати, по этой пьесе был снят фильм. Он назывался «Моя прекрасная леди». Так или иначе, я думаю, большинство из присутствующих знакомы с историей, когда профессор, которого звали Хиггинс, однажды заключил пари со своими друзьями, что сможет научить простую лондонскую цветочницу изъясняться по-английски правильно и красиво. По прошествии определенного времени, желая проверить, насколько его усилия увенчались успехом, он пригласил эту девушку, которую звали Элиза, в красивом наряде на светский бал в качестве знатной дамы из высшего общества. А результат превзошел все ожидания. Никто из находящихся на приеме гостей даже не обнаружил подвоха, так как от прежнего диалекта Элизы не осталось и следа. А сама она открыла для себя, что благодаря стараниям своего учителя превратилась в истинную леди. С этого момента ее самовосприятие полностью изменилось. И она начинает разговаривать и вести себя так, как подобает леди. Существует множество примеров, когда качественному и глубокому изменению предшествует какая-то церемония. Вот почему мы используем церемонию дипломов на нашей программе. Возьмем с вами свадебный ритуал. Два молодых человека встречаются и проводят время вместе. Признаются друг другу в любви и обещают хранить верность. Но эти все заверения не могут объединить их в законную семью. Только после церемонии бракосочетания они становятся женатой парой. Мужчина преображается в мужа и ведет себя соответственно этому образу, а женщина в жену. Студент медицинского института после 6 лет учебы никогда не рискнет практиковать своими навыками, не имея на руках диплома, подтверждающего его квалификацию.
А получив этот официальный документ, он через несколько минут из студента превращается в врача. Диплом является свидетельством того, что в жизни человека произошли существенные перемены. Мне очень жалко только, что вам, бросившим курить по нашей программе, я не могу вручить эти дипломы. Он достоин быть на первом месте в вашей жизни. Мне вспоминается история, как в Москве к нам на такую же программу ходил один профессор, приехавший из Эфиопии. Он преподавал на одной из кафедр, и он также прошел весь курс нашей программы. И вот однажды наши сотрудники, встретившись с ним, приняли приглашение посетить его. У него в гостях он похвалился, что он человек, достигший больших вершин. Он представил дипломы об окончании высших учебных заведений, которые он закончил на отлично. Их вниманию предстали авторские свидетельства об его изобретениях. Награды, которыми он был удостоен за непомерный вклад в науку. Но, широко улыбаясь, он представил особый диплом, который ему более всего ценен и дорог. Это победа над своими слабостями. Этим он гордился больше всего. Действительно, люди многого достигают в своей жизни, но не могут порой совладать с собой. И как права Библия в этом случае, где написано «владеющий собою лучше завоевателя города». Продолжайте быть владеющими собой. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Прямо сейчас мы разбираем самую острую и важную проблему 21 века, которой страдает каждый третий человек – депрессия. Что важно о ней знать? Сегодня мы поговорим на эту тему со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, в Библии есть упоминание о депрессии?
2: Интересный вопрос. Конечно, само слово «депрессия» мы в Библии не встречаем. Но мы на страницах Священного Писания встречаем описание состояния депрессии. И притом неоднократно.
3: Дмитрий Булатов – священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Вот, например, текст, который я хочу прочитать. Это текст из книги «Притчи», 17 глава, 22 текст. Здесь сказано вот так. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». То есть веселое сердце, да, и противопоставляется унылый дух. Веселое сердце, оно благотворно, оно как врачество, оно лечит, оно исцеляет, а унылый дух, он сушит кости. И вот здесь слово «унылый» на русском языке переведено вот этим словом. В переводе с древнееврейского текста это слово переводится как «разбитый», еще можно перевести так, как «разбитый», «разрушенный», «сломленный», «унылый», «измученный», да? Вот это же слово, например, употребляется в других местах Священного Писания, например, тоже в той же книге «Притч» 15:13. Да? «Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает». Вот здесь вот написано «унывает он», да? И связано с сердечной скорбью. Вот, да? «Дух человека переносит его немощь, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Здесь вот это же слово употребляется, переводится на русский язык словом «пораженный дух». То есть вот оно состояние депрессия. Вот оно, описание депрессии. Унылый дух, унывающий дух, пораженный дух. И ему противопоставляется вот это состояние веселое сердце. Веселое сердце здесь переводится как радостный, веселый. И здесь веселый, прям слово веселый, оно действительно означает, что веселый. Просто некоторые люди как бы не могут себе представить верующего человека достаточно веселым. Дело в том, что мне кажется, что вот из этих двух состояний было время, когда вообще христианство запретило и то, и другое.
1: Это как?
2: И веселый дух,
1: и унылый дух.
2: И унылый дух.
1: И веселое сердце.
2: И веселое сердце. Как бы вообще христианством были, осуждались. Что значит веселое сердце? Ну, нет, человек, верующий человек, он должен быть каким? Строгим, серьезным, серьезным человеком.
1: Намоленным.
2: Да. Некая там веселость, она не приветствовалась. И унылый дух, если ты унываешь, если твой дух унылый, если ты... Это значит, что маловерие, значит, ты...
1: Плохо молишься.
2: Плохо молишься и так далее, и так далее. Но Священное Писание говорит, что вообще человеку свойственны эти состояния. Но показывается, что одно как врачество, оно лечит, а другое, оно действительно разрушает, оно деструктивно, оно убивает и, в общем...
1: Приводит оно к депрессии. Так а что тогда получается такое депрессия?
2: Да, это тоже уже вопрос, на ответ на который мы будем искать не уже не на страницах Священного Писания. Да? Если по-библейски, то депрессия – это равно унылый дух. Вот то, что мы сейчас сказали. Унылый, угнетенный, Слово депрессия, это уже перевод латинского слова, и переводится оно на русский язык как давить вниз. Давить вниз или подавить, подавлять, да? Это психическое расстройство, основным признаком которого является сниженное, угнетенное, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное настроение. Да? Угу. Снижение или утрата способности получать удовольствие. Вот, да? Обычно присутствуют некоторые из следующих симптомов. Сниженная самооценка, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройство сна и аппетита. Может сопровождаться даже суицидными тенденциями.
1: Угу.
2: Вот оно, описание депрессии, уже такое научное, более-менее научное, современное.
1: Страшно звучит.
2: Да, звучит страшно. Депрессивное настроение в некоторых случаях может быть нормальной временной реакцией на жизненные обстоятельства, такие как, например, потеря близкого человека. Да?
1: Угу.
2: Это естественно, что у тебя дух будет унывать. И, да, но когда это происходит, ну, по каким-то другим причинам, когда это происходит слишком долго или, может быть, не в естественных обстоятельствах, то это уже, ну, может быть, какой-то проблемой. Также депрессия может быть симптомом некоторых соматических заболеваний, то есть результатом каких-то физических болезней тела. Ну, и в результате этого человек может как бы сваливаться в депрессию, потому что он может переживать об этом.
1: Угу.
2: Вот так, как-то так.
1: Ну, я знаю, что есть такое как бы мнение, что верующий человек, он депрессией не страдает. Так ли это?
2: У-у-у.
1: Как вот?
2: Вот хорошо бы, чтобы было так, да. Тогда все, наверное, были бы верующими. Я тоже такое слышал, и... Вот в связи с этим я хотел бы как раз, ну, сказать, что на самом деле, на мой взгляд, это не так.
1: Угу.
2: На мой взгляд, что вот даже библейский текст, который мы с вами прочитали, он говорит, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Это состояние, которое может напасть, если так можно сказать, на любого человека.
1: Угу.
2: Абсолютно на любого человека. И верующий человек тоже может быть подвержен депрессии. Вопрос в том, что уже верующий человек, может быть, имеет больше преимуществ пережить депрессию, потому что помимо всех других там, принципов терапии, у него может быть главным помощником Господь являться. Да? Но это уже другое дело. Но сам факт того, что верующий человек не страдает депрессией, на мой взгляд, это неправильно. И в связи с этим я хотел бы сейчас поговорить о некоторых мифах,
1: угу.
2: о некоторых мифах, связанных с депрессией.
1: Дмитрий, так что же это за мифы? Расскажите.
2: Угу. Ну, первый миф о депрессии. Депрессия – это несерьезно. Депрессия – это ерунда. На самом деле это не так. Это первый миф. Депрессия – это... Это заболевание, это серьезное заболевание. Исследования во всех странах мира показывают, что депрессия, подобно сердечно-сосудистым заболеваниям, становится наиболее распространенным недугом нашего времени. Вот это по исследованиям, да?
1: Угу.
2: По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия опаснее диабета, стенокардии, артрита и астмы. Такой вывод был сделан на основе исследований, которые провела, как уже я сказал, Всемирная организация здравоохранения. Это распространенное расстройство, которым страдают миллионы людей. По данным разных исследователей, им страдает до 20% населения развитых стран. Ну и так далее. И так далее можно много говорить. Рост депрессии в современной цивилизации связывают еще с высоким темпом жизни, да, повышенным уровнем ее стрессогенности, высокой конкурентностью современного общества, социальной нестабильностью, высоким уровнем миграции, трудовыми и экономическими условиями, неуверенностью в завтрашнем дне. Ну и еще в современном обществе культивируется целый ряд ценностей, обрекающих человека на постоянное недовольство собой.
1: Угу. Да,
2: это культ физического личностного совершенства, культ силы, превосходство над другими людьми и личного благополучия. Это заставляет людей тяжело переживать и скрывать свои проблемы и неудачи, лишает их эмоциональной поддержки, обрекает их на одиночество. Ну, это как бы причины, я вот рассказал, но В общем, депрессия во всех развитых странах – это официальное заболевание, диагноз ставят.
1: Угу.
2: Вот. Второй миф – это вот как раз то, о чем ты спрашивала, страдают ли верующие депрессией. Верующие люди депрессией не страдают. Это второй миф.
1: Угу.
2: Конечно, вера в Бога очень помогает. Вера в Бога очень помогает. Но по статистике каждый шестой житель за свою жизнь, вообще каждый шестой житель за свою жизнь, рано или поздно как бы заболевает депрессией и переживает ее. Вопрос
1: угу.
2: уже там в какой степени, с какой сложностью, но каждый шестой житель. Относится ли к этому числу, к каждому шестому жителю верующие люди? Конечно же, относится. Да, конечно же, относится. Следующий миф – это депрессия – это признак маловерия. Я тоже считаю, что это миф. И угу. глубоко верующий человек, искренне верующий человек также может заболеть депрессией. Вот здесь что можно сказать? Наш мозг – это самый важный орган нашего тела. Да? И он может заболеть так же, как наше сердце, легкие или печень. Мозг у человека может заболеть. И может заболеть как у верующего,
1: так у неверующего.
2: Так у неверующего человека. Может заболеть, да. Следующий миф, ну, я его уже тоже так уж обозвал. Молись, и все пройдет. Может быть,
1: здорово.
2: Может быть, показаться кому-то слишком жестко, но на самом деле, конечно, в ответ на молитву может прийти исцеление. Но не всегда.
1: Угу.
2: Не всегда, то есть не во всех случаях. Есть... Как очень условно разделить, депрессию можно разделить на два таких вида. Это психологическая депрессия. Я под словом психологическая депрессия имею в виду депрессию, которую можно...
1: Ну, это не как заболевание, а больше просто как...
2: Которую можно вылечить, ну, во-первых, да, с помощью
1: терапии.
2: Психологической терапии, психологической помощи. И, во-вторых, она больше связана с какими-то, ну, действительно, с какими-то стрессами, с какой-то, может быть, там... Конечно, всегда это химические процессы в нашем головном мозге, это всегда. Но эти химические процессы вот при психологической депрессии не настолько критичны,
1: угу.
2: да, чтобы, может быть, прибегать к
1: медикаментам,
2: к медикаментозной помощи и так далее. Но есть биологическая депрессия. Биологическая депрессия – это тоже такой очень условный термин. Я очень условно и очень упрощенно говорю. Биологическая депрессия – это депрессия, связанная с, ну, как бы изменением... Ну, с нехваткой определенных питательных, может быть, минеральных веществ или витаминов каких-то в нашем организме или каких-то других, может быть, сбой гормональный какой-то, сбой, да, нарушение работы нейромедиаторов головного мозга и так далее, и так далее. То есть это когда тебе никакая психологическая помощь не поможет. Может быть, нужно просто изменить питание, может быть, нужно добавить какие-то вещества в свое питание. Может быть, надо изменить какой образ жизни, там, еще как-то вот так, да? Вот. Поэтому здесь, если тебе не хватает просто какого-то химического вещества в организме, которое ты должен есть с едой, потому что, может быть, твоя пища скудна, ты молись, не молись, но тебе...
1: Любые разговоры и тебе не помогут.
2: Да. Поэтому вот эти мифы, которые я как бы обозвал. Ну, и еще один миф, что обращаться за профессиональной помощью к психотерапевту не стоит, все равно не поможет. К психиатру обращаются только...
1: Психи.
2: Да, я считаю, что это миф, тоже миф. Конечно, в нашей стране, может быть, он создан таким неким образом, что у нас как бы психотерапия, это больше такая как бы, ну, как бы такая карательная медицина, такой как бы... Это тоже, кстати, искаженный принт, да?
1: Да.
2: Да, это искаженный принт, который мы как-то вот-вот упекли в психушку, сделали из нормального человека не человека. Но на самом деле это не всегда так. Конечно, такое возможно, но на самом деле призвание психотерапии в первую очередь выявить болезнь этого человека, да?
1: И помочь ему
2: восстановиться, как минимум помочь ему социализироваться, помочь ему как бы найтись в этом мире, максимально приспособиться к этому миру и жить как можно более полноценной жизнью. Поэтому, друзья, то есть...
1: Это как у вас, к примеру, болит нога, вы же не идете?
2: Да, вы идете к профессиональному хирургу, который помогает вам ну, определить болезнь, помочь, назначить лечение. Вот точно так же и с депрессией. Может быть, пока это вне, как бы, рамках еще нашего мировоззрения, но мировоззрение, я имею в виду, нашей страны, но хотя это все уже меняется, это, может, даже 10 лет назад уже было.
1: Да, ну, хорошо, сейчас, что хотя бы эта тенденция...
2: Да, поэтому, если вы страдаете депрессией, и у вас есть к кому обратиться, вам нужно действительно обратиться за профессиональной помощью к людям, которые в этом разбираются и готовы вам помочь. Угу. Вот, это вот такие мифы.
1: Основные какие-то. Но, Дмитрий, вы затрагивали, откуда берется вот депрессия? Вот можете еще подробнее обратиться к этому моменту?
2: Ну да, мы, по-моему, вначале сказали вкратце, что депрессия, ну, во-первых, сам темп нашего мира, темп нашей жизни, он располагает к депрессии, да? Ну, как я уже сказал, что абсолютно нормально, если у человека дух унывает, когда он пережил какое-то горе. Угу. Это абсолютно нормально. Вот. Вопрос только, задержится он на этой стадии или нет. Да? Ну, на самом деле, ну, как бы, чтобы не повторяться, может быть, стоит сказать, что любая депрессия, она связана с нарушением работы, как я чуть выше сказал, нейромедиаторов нашего головного мозга. Угу. Я, конечно, не психиатр и не психолог, и мне эта тема интересна как священнослужителю с точки зрения такой, ну, пасторской стороны, угу. Поэтому я вопрос этот тоже изучал, но не настолько профессионально, как могут быть, как, может быть, психотерапевты это знают. Но это всегда неправильная работа нейромедиаторов нашего головного мозга. То есть это всегда химические процессы, сбой этих химических процессов. Некоторые из них, как уже мы сказали, они лечатся путем такой, скажем, психотерапии, как с психологом.
1: Ну да, со специалистом, психотерапевтом.
2: Путем общения, путем разговора, путем там, выполнения каких-то заданий, работы над собой. Ну а некоторые виды депрессии требуют медикаментозного вмешательство, лечение, и здесь тот специалист может сказать, что нужно.
1: Что и как.
2: Да.
1: Но вот смотрите, мы говорим, откуда берется, что делать, если вот уже поняли, что депрессия, или как, может быть, предотвратить?
2: Вот это уже вопрос как бы больше, да, к священнослужителю, ну и, в принципе, ну, может быть, и к психологу тоже. На самом деле... Проще говорить о профилактике, да?
1: Да.
2: Проще поговорить о профилактике. И мы попробуем это сделать. Я дам несколько советов, которые помогут предотвратить депрессию. Угу. Во всяком случае, даже если вы впали в депрессию, поможет, может быть, из нее выйти. Угу. Даже, может быть, поможет из нее выйти. Снова этот библейский текст. «Веселое сердце благотворно, угу. как врачество».
1: Как врачество.
2: Вот врачество от депрессии. «Веселое сердце». «Веселое» — это радостное, веселое. А «благотворно» — слово... Благотворно как врачество, вот это слово врачество, оно переводится излечение, врачевание. То есть веселое сердце может вылечить, грубо говоря,
1: смех?
2: Депрессию. Да, вот получается, что же такое под, да, под этим?
1: Что подразумевается под этим? Нам вечно смеяться?
2: Да, говорят, что смех без причины тоже, да.
1: Признак не совсем.
2: Да, нет, это мы будем называть, это не смех без причины, это терапия депрессии, да.
1: Нашли обоснование.
2: Да. Ну, я дам несколько советов, что может способствовать или повлиять на то, чтобы сердце было веселым. Во-первых, библейские ценности. Угу. Кстати, вот здесь вот очень важно, потому что не всегда психолог, скажем, светский, скажет об этом. Но исследования в области психологии, в конце, совместно так с религией, они... Вот эти исследования не показывают, что если человек все-таки исповедует библейские ценности, то у него предпосылок к исцелению больше, чем у человека, который нарушает библейские ценности. То есть под библейскими ценностями я подразумеваю, ну, 10 заповедей. Вот они, 10 заповедей. Если человек эти заповеди нарушает, у него шансов свалиться в депрессию намного больше. Но хотя бы просто потому, что он может быть более подвержен чувству вины, да, за свою жизнь, которую... Он, ну, живет вот так вот. Но если человек не нарушает, а исповедует эти библейские ценности, это фундамент, это платформа. Человек на базе здравых, общечеловеческих ценностей, библейских ценностей реабилитируется, восстанавливается всегда лучше и скатывается вот в эти психологически регрессивные состояния всегда меньше, чем вот человек, который не исповедует.
1: Угу, в котором нет этих ценностей.
2: Да. Ага. Второе – это вот маленькие большие радости. Ну просто надо их замечать в своей жизни, и маленькие большие радости, останавливаться на них, позволять себе, может быть, их. Угу. Да? Понимать, что, ну, что это нормально, что это нужно, и радоваться.
1: Нужно, наверное, понять, что вообще, в принципе, тебя радует.
2: Да, их нужно замечать.
1: Да.
2: Нужно понимать, что нужно как бы просто вырабатывать себе позитивное мышление, угу. смотреть на них, обращать на них внимание. Странно, конечно, но следующий совет – это смех. Но все-таки так сказано, что смех, да?
1: Но он помогает, я думаю, что в нашем организме просто вот именно выработки гормонов, эндорфинов, тех же самых.
2: Вот даже улыбка. Есть такой термин, американская улыбка, да, люди ходят и так вот, да. Но на самом деле это тоже помогает против депрессии. Как угу. невероятно, но это помогает. Человек, который мышцами натягивает свою улыбку, а тем самым это дает сигнал в мозг, что ты улыбаешься, и это уже тебя настраивает на какой-то позитив. И это очень, ну, это может показаться там смешно, но это работает, это рабочий механизм, да. То есть это вот выработка позитивного мышления. Если ты постоянно пытаешься концентрироваться, ну, то на негативе твое сердце будет унылым. Но если mm-hmm. ты будешь замечать вот эти вот маленькие радости, если ты будешь смеяться, ну, когда есть повод посмеяться, почему бы не посмеяться, да?
1: Почему бы и нет?
2: Твой мозг будет концентрироваться на чем-то положительном. Ну, конечно, стоит сказать, что об отдыхе. Отдых, сон. Очень сильно помогает.
1: Да.
2: Выспавшийся человек – это счастливый человек. Поэтому у него больше шансов продержаться и не впасть в депрессию. Поддержка. Поддержка семьи, друзей. Ну, если нужно, группа поддержки какая-то. Сейчас угу. очень, ну, очень сильно помогают такие вещи, как там, вот такие проекты, как «12 шагов», малая группа какой-то там. Помощи, поддержки, да. Ну, то есть это служение другим
1: церковь
2: людям, волонтерство.
1: Тоже ведь может помочь.
2: Конечно, в церкви, которой вот я принадлежу, у нас есть малая группа, которую я тоже регулярно посещаю, не в качестве того, что специально хожу туда ради поддержки, но эта малая группа оказывает огромную поддержку на меня лично в церкви, в общении, друзья, коммуникация положительная такая. Конечно же, что еще? Сбалансированное питание. Очень важно. Как я уже говорил, некоторые никакой взаимосвязи не находят. Но на самом деле, если ты просто не доедаешь определенное количество там, белков или не доедаешь какое-то количество витамин, минеральных mm-hmm. веществ, все, у тебя мозг просто... Ну, нет питательных веществ, он у тебя функционирует ущербно, и ты тут хоть что сделай, да? Но здесь максимально нужно следить за тем, что ты ешь, в каком количестве ты ешь. В этой теме сейчас просто разобраться, потому что ну, без фанатизма, но очень много полезной информации, она в открытом доступе.
1: Кажется,
2: ну,
1: даже если да. что, нутрициологи сейчас могут помочь.
2: Да, да, да. Физические упражнения. О, мне кажется, что физические упражнения, ну, для меня лично это вообще просто. Если я физически позанимаюсь, я стараюсь регулярно это делать, все, я живу. Если я пропустил время так своих физических упражнений, то это меня угнетает.
1: Мне кажется, здесь можно добавить, что если, к примеру, кому-то сложно выполнять какие-то физические упражнения, ходить, ну, даже проходить 10 тысяч шагов в день.
2: Конечно, физические упражнения, абсолютно верно, вот ты, Мария, заметила, физические упражнения нужно подбирать в соответствии со своим возрастом и возможностями. Угу. Если вы уже достаточно в таком почетном возрасте, не нужно заставлять или выжимать из себя то, что вам не по силу, иначе можно впасть в депрессию. Но найдите для себя вот именно ту физическую нагрузку, которая будет вас вдохновлять и даст вам, ну, силы для жизни. Ну и последнее, это вот привычка благодарности. Благодарность, позитивное мышление. Я знаю, что во многих клиниках, особенно в христианских клиниках, ну, прям выписывают это в качестве рецепта. Угу. Выписывают и настоятельно рекомендуют. Если ты туда попал, прям и ты лег, вот я знаю одну такую клинику, там прям доктор, он выписывает и как бы прописывает тебе вести дневник благодарности.
1: Здорово.
2: Ты свое мышление, ну, настраиваешь вот на это все, как я уже сказал, даже принудительная улыбка, и то лечит твой мозг и помогает тебе, ну...
1: Мыслить более позитивно.
2: Мыслить более позитивно, да. Вот такие советы я бы вот дал в качестве профилактики депрессии.
1: Это здорово. А вот какой бы вот вы дали бы, наверное, завершающий, может быть, совет или как-то подвели бы итог?
2: Вы знаете, завершающий совет, это очень важное, да, спасибо, что напомнили, очень важная составляющая, помогающая не впасть в депрессию, это прощение. Он просто бомба, потому что, когда мы прощаем, сердце наше освобождается, это очень важно. Христос нас прощает, и мы, когда прощаем, это освобождает наше сердце. Я хочу одну притчу прочитать, и, наверное, вот мы ей закончим. Повстречались как-то на узкой дорожке верующий и депрессия. Да, вот такая притча. Не смогла она пройти мимо, да, и начала прессовать верующего. Ты ничто, верующий. Благодарю за комплимент. Депрессия. Твоя жизнь пуста, в ней нет ничего хорошего. Верующий. Если она пуста, то в ней нет ничего и плохого. Выходит, что я свободен. Депрессия. Любви нет, добра нет, радости нет. Верующий. Однозначно. В рамках данной реальности существуют лишь навязчивые иллюзии, продиктованные человеческим эго. Мы сами их творцы. Депрессия. Над этим миром нависло страдание. Верующий. Но страдания без радости не может и быть. Депрессия. Ты умрешь, так и не осознав истины. Верующий. Ну уж это точно не страшно, ведь впереди еще целая вечная жизнь. Депрессия. Вокруг война, ложь, мерзость и соблазны. Земля погрязла в собственной грязи. Человечество обречено. Верующий. Щедр и милостив Господь. Долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем. И щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9. Депрессия. Да ну тебя.
1: Да, действительно, это просто прекрасная притча, как бы в завершении, наверное, подведение итога того, что если человек позитивно мыслит, и если, ну, действительно у него нет никаких серьезных патологий в плане физиологических, то с Богом нет ничего невозможного.
2: Да, с Богом все намного проще.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Возрождение. Ведущий, священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую сердечно вас, дорогие друзья. Сегодня наша тема, мы поговорим о России. 12 июня с 1991 года. Этот день считается Днем России. Понятно, что на нашем земном шаре, где мы с вами живем, есть такая достаточно большая территория, в которую входит 11 часовых поясов. И это только так, немножечко сказать, а сколько еще богатств и всего прочего есть на территории России. Мы родились здесь, и надо сказать, что многие из нас родились еще на территории бывшего Советского Союза, и я в том числе. Но сегодня мы живем здесь, и 12 июня считается праздником, потому что мы живем там, где мы находимся, и понимаем, что каждый из нас несет ответственность за то место, на котором он живет. Очень легко сегодня взять и сказать, вот здесь нужно это изменить, или это добавить, или это убрать. Но вы знаете, что когда ты живешь в основном вот на своем месте, в своей квартире, в своем городе, люди знают то, какой ты, потому что, сталкиваясь с тобой лично, как с личностью, как с гражданином, с человеком, они делают порой вывод о всей стране. Очень интересно было наблюдать, когда сейчас проходила у нас буквально недавно такая большая, как вы знаете, большой праздник в России. Это был футбол, чемпионат мира по футболу. И было много гостей. И когда гости приезжали, то они очень с теплотой отзывались о гостеприимстве, потому что очень хотелось показать себя с лучшей стороны. И это всегда украшает человека. И мы знаем, что есть разные страны, где есть очень вкусная кухня, есть страны, где очень хорошая музыка, красивая, есть страны, где есть еще какие-то достопримечательности, но Россия действительно большая. И мы должны сегодня молиться о России, потому что на такой большой территории навести порядок, чтобы все было хорошо, чтобы все были счастливы, чтобы всем всего хватало. Это не так просто. И надо сказать, что когда Христос смотрит на нашу землю, Он не только смотрит на Россию или на какие-то другие континенты, Он смотрит на весь земной шар. И Ему дороги люди, которые живут на любом уголке этого земного шара. Он делает все, чтобы спасти этих людей. Вот это важно понимать, чтобы мы могли, осознавая весь этот масштаб всего земного шара, ощущать себя частью этого великого плана спасения Божьего. Хочу сказать, что сегодня, когда мы живем в нашей стране и в нашем городе, мы должны больше думать о том, как украсить то место, где мы живем, как сделать его лучше, как сделать так, чтобы в этом месте было хорошо. И есть очень хорошее выражение, которое, так скажем, округляя некоторые понятия, оно говорит следующее. «Сделай так, чтобы везде, куда ты пришел, с твоим приходом стало лучше». Это очень интересная точка зрения. Если человек бы взял ее на вооружение, то, конечно, мы бы смогли очень многое сделать. Сделать в лучшую сторону. Надо сказать, что мы, конечно же, унаследовали очень немалую историю. Россия, она много чего перенесла, перетерпела. И я помню, когда я ознакомился с таким очень серьезным достаточно трудом, и вы все, наверное, знаете, многие слышали архипелаг ГУЛАГ. То, что пережила Россия или пережили наши деды и прадеды в 1937 году и не только, это, конечно, не может пройти бесследно. Все то бесчинство, которое происходило, погибшие люди, которые были ни за что схвачены, посажены, всевозможные сроки получили тюремные. Это не просто так. Россия потеряла очень много умных, талантливых, способных людей. Возникает вопрос, стали ли мы любить ее меньше? Любит ли ее меньше Господь? Конечно, нет, потому что есть места, где гораздо хуже, чем нам, есть места, где лучше. Но идеального места на земле сегодня не существует. Идеальное место там, где Бог. И я хочу прочитать одну интересную заметку из книги пророка Исаии, 35 глава. Здесь тоже есть слово «страна». Давайте прочитаем с первого стиха. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, и хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Очень интересно сказано о новой стране, что Господь творит все новое. Будет новое небо, новая земля. И мы все, вот особенно те, кто занимаются или понимают в строительстве, они знают, что намного легче построить что-то новое, нежели перестраивать что-то старое. Наша страна, наша земля, она уже давно заражена грехом. Этот грех перетекает из поколения в поколение. Поэтому Господь воссоздает все новое. Он дает новое видение, потому что именно видение или мировоззрение, оно меняет поведение. Вот почему сегодня многие люди выдвигают теории о том, что не очень эффективна система судебного наказания, тюремного наказания, потому что она не меняет личность человека, она меняет на время поведение человека, ограничивая его определенным пространством, порядком и законами. Но вместе с этим, когда мы начинаем обращать внимание на то, что говорит Господь, то у него есть небесная страна, которую Господь любит, которую он сотворил для жительства. Так же, как была вначале сотворена земля. Она была сотворена без греха. И народ Божий, Адам, Ева, их потомки, они жили в Эдемском саду. Но прошли годы, наступило грехопадение, и земля впала в грех. Господь планирует очистить землю. И это уже однажды происходило. Вот мы здесь можем увидеть на этом глобусе очень красиво представлено очень много воды. Потому что наша, скажем, земля, она очень много имеет воды. Но почему это так? Потому что однажды уже грех был очищен водою. Допотопные жители, они погибли благодаря тому, что Господь навел на землю потоп. Он останавливал зло. Хочу сказать, что однажды в жизни мне довелось увидеть своими глазами некоторые такие доказательства того, что потоп – это действительно реальность. Я не помню, в каком году, может быть, в 2005-м. Мы спускались в одну шахту Ростовской области. На данный момент она закрытая, так как там у моего друга отец работал проходчиком. Он однажды утром позвонил ему и сказал: «Так и так, я нашел сегодня в шахте колесо. Тебе надо на это посмотреть». Мой друг тоже когда-то работал в шахте. Они там знали друг друга, и директор шахты. И он смог туда попасть, у него был этот доступ. Он спустился, посмотрел, потом пришел и рассказал нам. Говорит: «Друзья, там реально колесо на глубине 815 метров». Когда мы спустились туда, нам дали разрешение с заместителем начальника шахты, мы спустились туда, в подземелье, это, конечно, нечто уникальное. Я с тех пор глубоко признателен перед трудом шахтеров. Это титанический труд, это не просто какой-то себе труд, подработка. Это очень тяжелый труд, и одно время даже молились за шахтеров, потому что есть очень хороший фильм «33». Там как раз рассказывается история шахтеров, которые остались под землей и замуровались, их спасали оттуда. Удивительно следующее, что на глубине 815 метров мы на потолке увидели выступающее на 5 сантиметров, такое размером, наверное, с обычной нашей легковой машины колесо, выступающее вот такое, как обод, и ступица, и спицы. Возникает вопрос: – а как такое может быть? Кто положил на глубину 815 метров? Это не, скажем так, окоп послевоенный, ничего такого не было там. Это очень большая глубина. Но что еще меня поразило? Взять это колесо, конечно, было невозможно, потому что оно окаменело, оно сразу обрушивалось. Сфотографировать мы его тогда тоже не смогли, потому что Нужно постоянно замерять выброс метана, и любая вспышка может привести к трагедии, мы не стали рисковать. Хотя потом ребята там, шахтеры, фотографировали каким-то образом, и у меня даже где-то дома есть эти фотографии. Поражает другое, что в любом месте, вот, скажем, шахты, ты берешь породу, просто отламываешь кусок земли, как бы вот камня, и на каждом камне практически есть отражение или точный отпечаток папоротника, травы. У меня, я взял где-то килограмм.

результат каких-то там многовековых изменений понемножечку, помаленечку. Это было подтверждение, что Господь наводил на землю потоп. Второй раз Писание говорит, что земля будет очищена огнем. Огнем Господь планирует уничтожить грех и тех грешников, которые прилепились ко греху. И это очень серьезная вещь. Поэтому, когда мы читаем о новой стране, на которой обитает правда, на которой уже не будет кровопролития, на которой Господь установит свое царство, это страна, в которую мы все стремимся. Поэтому сегодня нельзя судить человека за то, что он, может быть, живет не там, где я, или родился в каком-то месте. И, кстати, надо заметить, что мы не несем ответственность за свою национальность, потому что мы ее не выбирали. А вот за то, как мы живем, мы должны нести ответственность, потому что в этом есть определенный урок для нас. Человек может родиться где угодно, у него может быть вообще ни рода, ни племени, но он может быть уникальным. Весь вопрос, какое у него сегодня мировоззрение, как он мыслит, как он понимает те или иные вопросы. Поэтому Господь, очень важно заметить, в первую очередь меняет наше с вами мировоззрение. А измененное мировоззрение, оно обязательно повлечет за собой изменение поведения. Но если пойти от обратного, менять поведение, и как однажды заявил Карл Маркс, «измените общество, и оно изменит меня», оно не работает. Потому что если человек не изменился внутренне, если он не чувствует вот этой нужды в том, чтобы поступать праведно, поступать честно. У нас сегодня, к сожалению, иногда бытует понятие, что поступать праведно – это значит в убыток себе и так далее. Но у пророка Исаии тоже есть очень интересные заметки на этот день, на эту тему. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Конечно, приятно, кто бывал в других странах, видеть, когда законы работают, когда порядок есть, чистота, когда человек защищен, его права и так далее. Но даже самая приближенная к идеалу страна здесь, на нашей планете Земля, она далеко не дотягивает до того, что приготовил Господь. Писание говорит, что не слышало ухо, не видел глаз и даже не приходило на сердце то, что приготовил Бог любящим Его. Это очень интересный материал. Что же Бог приготовил для любящих Его? Я думаю, что уже многие люди сегодня, особенно те, кто смотрели разные фильмы, понимают, что уже, ну, по-моему, придумано все, что можно только выдумать и придумать. Но Господь говорит, даже в самом буйном воображении не приходило на сердце, что Я приготовил, и дословно Бог говорит любящим Меня. Так возникает вопрос, есть смысл сегодня любить Бога и верить Господу тому, что Он говорит, или нет? Конечно, есть. Давайте еще один отрывок прочитаем из книги пророка Михея. Это один из малых пророков Ветхого Завета. Он говорит о последнем времени и говорит интересное пророчество. «И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать». Интересно, Господь, горе Господней, оттуда, откуда однажды Он дал закон, 10 заповедей, стягивает все народы, и, как здесь написано, даже из отдаленных стран. Но их всех объединяет одно. Они не хотят воевать, и они не будут воевать. Они меняют орудие на то, что приносит какую-то пользу. Я знаю, что часто задают вопрос, а какая роль России в пророчестве? Вот в Библии есть пророческие книги «Даниил», «Откровение», и, конечно же, возникает вопрос, а какую роль играет наша страна? Ну, конечно, есть пророчество про Америку, и это бесспорно, очевидно, то есть и о возникновении, о ее роли и так далее. Но что касается России, вы знаете, я бы не стал так подробно вдаваться именно в понятие, какую именно роль она должна сыграть. На сегодняшний день мы знаем одно, что наша страна действительно играет очень положительную роль в вопросах, например, сдерживания нравственных вопросов
от разложения.

И это, надо сказать, тоже добрая весть, потому что есть целый ряд стран, и достаточно успешных стран, которые на сегодняшний момент немножко иначе смотрят на понятие «институт семьи», по-другому смотрят на браки, что считать браком, родитель номер один, родитель номер два. Я думаю, многие это знают. И, кстати, у нас была передача о Великой Отечественной войне. И там, когда мы говорили о масштабах войны и разрушения, то понятно, когда в одну минуту погибало 10 человек, и потом это все закончилось. И люди вышли на улицы, они обнимали друг друга, они поздравляли друг друга, потому что это была невероятная радость. И это называется парад. Когда сегодня пытаются показывать какие-то парады, которые вообще непонятно, что демонстрируют, аморальность или прочее, это нельзя назвать победой. К сожалению великому, но это имеет место. Но роль народа, который любит Господа, а мы знаем, что, кстати, на нашей территории в течение 70 лет все без исключения деноминации и Русская Православная Церковь в том числе подвергались репрессиям, гонениям, и как раз-таки Солженицын описывает, как сидели, он их там называет церковники, и наряду, или скажем так, несмотря на то, что там происходило, они почему-то легче, чем другие, переносили эти тяготы, потому что у них была какая-то внутренняя вера, внутренняя сила. Это тоже очень интересная заметка. Поэтому сегодня, когда мы живем в нашей стране, мы должны делать все со своей стороны, чтобы она стала лучше. Мы, как ее граждане, понятно, что мы не можем изменить весь мир, но мы можем изменить то место, где мы работаем, где мы живем. Я прекрасно понимаю, что сегодня есть люди, которые говорят и громко говорят о том, что надо сделать и как надо сделать. Но вы знаете, есть в Библии текст, где написано про епископа, про диакона. Он должен быть хорошо управляющий домом своим. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы мы с вами, вот празднуя, радуясь, да, за страну, за Россию, имея такие очень серьезные, богатые, полезные ископаемые и прочее, чтобы мы научились за все это благодарить Бога. Потому что Господь сотворил все это. Нам Он позволил родиться, и мы благодарим Бога, что мы сегодня живем без войны. Потому что где-то Россия сдерживает какие-то силы, где-то наоборот мы видим недовольство. Но это политика. Церковь, она всегда стояла в стороне от политики. И дай Бог, чтобы Церковь Божья всегда была в стороне от политики. И когда кто-то вмешивается в политику, лезет туда, именно стремится к политике, это не есть Божий путь. Потому что будет земным шаром то, что написано в Священном Писании. Бог исполнит пророчество. Он не будет ждать какую-то одну страну или две страны, пока они о чем-то там додумаются. Они, эти страны, будут исполнять то, что Бог повелел. Поэтому мы знаем, что в Ветхом Завете или в древности, например, Бог спасал народ свой тем, что просто перевел его жить в какое-то другое место. Если взять, например, Египет, Яков уходит жить в Египет, спасаясь от голода, и Господь в Египте спасает свой народ. Так было и в дни Вавилонского пленения, когда Господь использовал какое-то враждебное даже государство для того, чтобы спасти и исполнять его волю. Поэтому призыв очень ясный. Мы сегодня должны понимать, что Библия, она универсальна, она надкультурна, она наднациональна. И это важно понять, чтобы мы никто и никогда не позволяли себе уничижать чью-то нацию, уничижать чью-то культуру, потому что это неправильно, этого не должно быть. И очень хорошо, что мы когда-то, родившись в Советском Союзе, мы были все как бы народы, братские народы. И всем нравилось, и у всех есть родственники по сегодняшний день в разных, так сказать, регионах, разных странах уже теперь, или станах. Но вопрос в том, что когда Господь смотрит на свой народ, Он не будет спасать людей по национальному признаку россиян, или там американцев, или мексиканцев. Нет, конечно. Писание говорит, что Господу угодны боящиеся Господа или почитающие Господа в каждом народе. И это очень важно понимать, потому что сегодня мы можем жить в стране обетованной, как я очень, думаю, и вы это слышали, был удивлен, что однажды, вот не так-то и давно, в Тель-Авиве прошел гей-парад.
Ну, подождите, по Палестине, по тем местам, по израильским местам ходил сам Иисус. И сегодня там проходят такие вещи. Ну, неужели в этом секрет? Или, например, я знаю, что некоторые люди специально выезжали на Иордан, чтобы там креститься. Или ехали в Иерусалим, чтобы их там повенчали. Возникает вопрос, будет ли их жизнь крепче семейная, потому что человек повенчался в том храме? Конечно, это все вызывает вопросы. Господь сегодня работает с каждым человеком индивидуально. Спасается человек индивидуально. И книга пророка Иезекииля говорит, что если бы даже сегодня возникли или восстали, точнее, три праведника, Ной, Даниил и Иов, то праведностью своей они бы спасли только свои души, говорит Писание. Почему? Потому что люди сегодня должны четко понимать, что они спасаются верой в Иисуса. И мы сегодня должны это понимать, что нам Бог дал Священное Писание для того, чтобы мы, в каждый, взращивал в себе духовность. Не просто принадлежность к церкви, не просто принадлежность какой-то, какому-то континенту, и мы выделяем, о, этот континент хороший, а этот континент плохой. В каждом народе, в каждой нации, в каждой культуре есть люди, которых любит Господь и которых готов спасти. А когда мы читаем, что Иисус ходил с учениками, Он ни одним человеком не пренебрег. И были случаи, когда человек, даже прокаженный, говорил: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». То есть подразумевается, что вряд ли, конечно, ты захочешь, но я не сомневаюсь, что ты можешь. А Христос протягивал к нему руку, дотрагивался до него и говорил: «Хочу, очистись». Не сначала его очистил, а потом прикоснулся, а прикоснулся к грязному, а потом очистил. Это очень интересные символы Нового Завета, отношения Иисуса с грешником. Поэтому я бы хотел повторить один такой интересный христианский лозунг о том, что Бог ненавидит грех, но любит грешника. Я слышал, что некоторые люди не соглашаются с таким как бы постулатом. Они говорят: как это может быть? Это неправильно, это не должно быть. Но давайте просто перенесем эту модель на наших детей. Мы любим наших детей? Конечно, любим. А когда они вот что-то делают, вот когда они воруют, когда они подлость делают, когда они обманывают, когда есть видеозапись, что это было так, ребенок стоит и говорит: нет, это было не так. Что с нами происходит? Мы любим ребенка, но мы просто лютой ненавистью хотим, чтобы он никак не прикасался ни к наркотикам, ни к этой лжи, чтобы он был от них освобожден. Но мы любим своего ребенка. Вот так точно и Господь. Он любит своих людей. Я бы очень хотел, чтобы мы в целом, как народ, могли немножечко по-другому взглянуть на жизнь вокруг нас, чтобы мы молились за властей, за руководство страной, руководство города, потому что Писание говорит, когда вы будете так поступать, Господу угодно, чтобы вы так жили, потому что при их благоденствии и вам будет мир. И я очень рад, что сегодня наша церковь, она далека от политики. Мы не вмешиваемся в политику. Мы живем, мы часть этого общества, и мы хотим быть лучшей частью этого общества, трезвой частью этого общества, с крепкими семьями, с воспитанными детьми, которые бы могли не просто хорошо учиться, а могли бы еще осваивать игру на музыкальных инструментах, еще что-то, чтобы от этого общества наша страна, наши города, поселки, деревни становились лучше. Конечно, возникает вопрос: а что будет дальше? И хочу сказать, что будет все то, о чем говорит Господь в пророчествах. И Россия, она является частью нашего мира. И именно мир Господь придет спасать. Не какой-то континент выделенный, потому что по истории, если посмотреть, в каждом континенте были времена подъема и упадка нравственности, и упадок был, скажем, уровень образования поднимался, падал. То есть при разных правителях были разные и последствия, разные обстоятельства. Так вот, хочу сказать, что сегодня Господу дорога Россия, потому что много здесь всего происходило. И наступит день, когда Христос придет, откроются гробы, откроются могильники, откроются и выйдут люди, которые
жили когда-то, которые работали, что-то делали, и вместе с этим они не получили вознаграждения. Послание апостола Павла к евреям. Вы знаете, есть очень интересная заметка у него здесь, когда он, обращаясь, говорит следующие слова. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». А в следующей главе он говорил о тех, которые пострадали за Христа, пострадали за веру. И он говорит, были люди, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Все, кто погибли, все, кто страдали несправедливо, они все воскреснут. И написано здесь дальше. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча, скитались в милотях. И дальше. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Какая приятная новость! Господь спасет своих детей. Я приглашаю вас встать на сторону Христа, и пусть Господь благословит вас мудростью и даст разум в том, чтобы там, где мы живем, чтобы была красота и благодать.

0: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Каждый человек может испытывать искушение. Искушение властью, искушение славой, искушение деньгами, искушение отношениями. Является ли искушение грехом? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь быть вместе с вами. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская и я, Юлия Фимовна Уткина. Испытываем огромную радость от того, что вновь исследуем с вами Евангелие от Луки. Мы так решили ознаменовать 30-летнюю годовщину существования телекомпании «Три ангела». Итак, искушение. Мы сегодня будем говорить не просто об искушениях, а мы уже с вами подошли к 4 главе Евангелия от Луки, где речь идет об искушениях Иисуса Христа и о том, что это были за искушения, как они связаны с искушениями нашими с вами, и является ли это грехом. Вот об этом и будет у нас сегодня разговор.
2: Первое, что приходит в голову об искушении, то тексты в Священном Писании, где говорится, что Бог не искушает никого. А с другой стороны, мы как-то вспоминали в одной из программ про Авраама, написано, что Бог искушал Авраама.
1: И вообще вот определить понятие искушения. Искушение – это что вообще такое? Для меня это что-то негативное.
2: Ну, в Библии, в Новом Завете, слово «искушение» переведено с греческого «перадзо». Оно имеет три значения. И первое из них – это попытка или делать попытку. Второе значение слова «искушение» – это испытывать, подвергать испытанию. Mm-hmm. И третье, самое, наверное, интересное для нас сегодня – искушать, пытаться совратить или уловить.
1: Mm-hmm. То есть вот одно и то же слово в греческом языке, оно имеет вот такие вот три разных значения.
2: Да, и когда мы встречаем вот слово «искушение», мы вот какое-то должны выбрать из этих трех значений. Они похожи, но не совсем. Два из них не имеют негативной окраски, а вот третье совершенно негативное. Потому что совращать – это ничего положительного нет, в этом нет.
3: Но вообще, вот, Николай Генрихович, вы вспоминали текст, да, что Бог никого не искушает. Uh-huh. И это вот как раз в послании к Якову написано. И там интересно, именно переводы этого слова встречаются и то, и другое. 12 текст 1 главы. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получил венец жизни, который обещал Господь любящим его».
1: То есть правильно ли я понимаю, что искушение является испытанием?
3: Испытанием. И мало того, испытанием на то, чтобы утвердить меня в том, что я выбираю правильно, то, что я выбираю.
1: То есть все-таки искушение – это благо? Его можно рассматривать как благо?
3: Ну, вот в этом соборном послании святого апостола
2: Ничего
3: Якова.
2: Нет.
3: Да, только это. И главное, потом-то вот написано, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Вот то, как вы сказали, что Бог не искушает никого. То есть Он нас испытывает для того, чтобы дать нам благо.
2: Ну, мне кажется, разобраться в этом слове или в значении слова «искушение» можно начать с первого его значения – это делать попытку. Ну, это как бы поставить опыт какой-то. Ну, какой-нибудь, ну, любой, школьный, там, химический, там, физический. Поставить опыт и посмотреть, что же получится. Мы сделаем попытку. Ага, не получилось.
3: Или получилось.
2: Ладно, или получилось, наоборот, да. Теперь понятно все, например. Ну, вообще,
3: а потом повторить это.
2: Ну да.
3: То есть утвердиться в этом.
2: Если положительный эффект, да. Но вот мы ведь много чего делаем, ну, впервые, там, попытки делаем вот наших действий. Когда детьми, допустим, первые шаги, мы говорим, вот первый шаг сделал, попытался сходить, там, шажок раз, упал. Ну, ладно, сейчас попытается еще разок. Это попытка, это то же самое, вот, испытание называется, делать попытку. Потом, ну, что мы еще можем пытаться? Мы учимся писать когда-нибудь. первую букву выводим, она получается так не очень. Но ничего, это первая попытка. И говорят, первый блин там испек, он как часть пивком бывает. Ну ладно, хорошо. Ничего плохого в этом нет, ничего негативного.
3: Значит, нужно пробовать всегда.
2: Да, но дело в том, что пробовать-то мы можем не только хорошие вещи, но и кто-то в первый раз попробовал покурить или выпить алкоголь, первую попытку сделал.
3: Вот, и это, быть. А потом для кого-то становится зависимостью, а кто-то наоборот скажет, что это был первый и последний раз, и больше никогда к этому не обращается.
2: Я вот любил паять с папой с моим, он сидит паяет, я, дай-ка я тоже, ну, хочу научиться, надо попробовать, как это все, а сжегся, ну ладно, да, но в этом тоже ничего такого нет, плохого, как говорится, искушение, это что-то такое страшное, да вот, это попытка сделать что-то. Доброе или недоброе. Вот недоброе, вот это да, это уже как бы мы осуждаем такие вещи. Как в первый раз выругаться, например, каким-то нехорошим словом. И тебя похвалили за это. Или наоборот, что с тобой сделали. Но я попытался, я это сделал, и получил какой-то результат от этого.
3: Реакцию со стороны.
2: Опыт поставил такой, да. Реакцию со стороны.
1: Поэтому мы сейчас с вами разбираем значение слова, использованного в 4 главе Евангелия от Луки, да, там, где использовано слово «искушение».
2: Ну, как и вообще в Новом Завете, везде. Вот то, что Лен прочитал, вот тоже. Это то же самое там стоит.
3: То же самое слово используется.
2: Несколько раз используется, и мы там можем какое-то значение вот это подставить сюда, или вот это. Как нам понять лучше? Вот для того, чтобы разобраться, давайте второе слово теперь, значение этого слова посмотрим. А второе значение называется «испытывать, подвергать испытания, искушать». То есть здесь же, как и в первом его значении, нет никакого негатива. Мы не видим. «Все испытывайте», говорит Священное Писание. «Хорош, удержитесь, испытание нужно провести». И вот Библия нас призывает оценивать все-таки, отдавать оценку, добро это или зло, как мы можем понять. Мы должны оценить как-то, провести оценку, что ли, испытать, испытание, что ли, провести. Ну, оно побуждает, кстати, и к размышлению также, вот эти все попытки. А что мы при этом получим, достигнем чего? Вот если мы так поступим, что получится? Какие последствия? Испытать надо все это. Служит это к назиданию или к духовному росту, или, наоборот, уводит от Бога или от Писания.
1: Но все-таки вот вернусь я к тому, что Елена Валентиновна сказала. А, например, попытка использовать то, попробовать то, что точно плохое. Об этом нам говорят родители, ну или мы говорим своим детям, что это плохо, этого делать не надо. Как быть вот с этими попытками?
2: Ну, здесь еще нет греха. Здесь только... То есть человек соприкоснулся с чем-то, он там столкнулся с этим, там нюхнул этого дыма, но это еще не есть грех. Это попытка там что-то почувствовать, там, осознать, там, и увидеть, понять, но это не сам же грех это. Я могу потом делать уже выводы, ага, мне это приятно будет потом, но обычно никотин не вызывает таких вот... положительных эмоций. У кого-то кашель.
1: Не, ну почему? У кого-то первая доза какого-то вещества вызывает положительные эмоции и зависимость, ну, на всю оставшуюся жизнь.
2: Ну да, действительно. Есть такие опасные препараты, которые вызывают сразу прям и до конца. Ну, то, что,
1: ну, то есть осторожнее надо быть с этим.
2: Да, да, то есть мы с чем-то сталкиваемся. И мы делаем потом вот второе значение, оценку этому. Это полезно или это мне плохо от этого, или какие последствия это может привести?
1: То есть, ну, то есть в каких-то случаях делаем. Даже еще и до попытки можно провести вот этот вот анализ, да? Поаккуратнее
2: можно.
1: Быть с
2: да,
1: этим,
2: да? Да, да, да. Во всяком случае, мне нужно думать, что я делаю и что говорю.
3: Ну, во всяком случае, сейчас все средства массовой информации предупреждают, что курение опасно для вашей жизни. Алкоголь тоже... опасен для вашей жизни.
2: И потом, если я что-то делаю не так, то ведь у нас так, мы говорили в прошлый раз, совесть есть, она же подсказывает, как мне правильно поступать. И Бог своей благодатью никого не отделяет. Он отделяет их всех нас. И вот это именно благодать и нас и подводит к правильному выбору. Вот то, что я испытываю, это стоит этим заниматься? Или, наоборот, воздержаться от этого? У нас есть вот такое качество от Бога. В результате нашего испытания. Опять же, искушение.
3: Ну, вообще, вот интересно, я сама вот сказала, да, что средства массовой информации предупреждают нас, да, но они предупреждают нас тогда, когда показывают, как люди наслаждаются этим. Это вот как получается?
1: Это искушение.
3: Это вот как получается?
2: Вот в послании к евреям есть очень интересное место в 14 тексте 5 главы. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, навыки приучены развлечению добра и зла. Чувства, навыки приучены, то есть должен быть какой-то навык, какая-то привычка, какой-то опыт, чтобы тебе понять, это добро или это зло. А вот у совершенных людей, которые достигли совершенства, они уже точно знают, это зло, это, или наоборот, это добро. Конечно, в голове может перемешаться, что есть добро, что зло. Я могу быть совершенным, совершенно не в добрых там, каких-то действиях, но все равно буду этим... Вот как дьявол, он же совершенный в своих действиях. Он совершенный искуситель.
3: Он же искушает.
2: Да.
3: Он все-таки
2: он
3: использует вот то же самое. Вот я, наверное, сказала, вот это вот, наверное, и есть. Вот, да, вот самое такое, да? Вроде я говорю, что это плохо, да, а смотрите, как я это раскрываю, как это приятно.
2: Да,
3: людям,
2: то есть
3: да?
2: Ты искушенный уже, ты так опытный то в этом. Это вот ты уже мастер, это... что ли, своего дела.
3: Да.
2: Искушенный.
3: Mm-hmm. Вообще это такое...
2: Мастерство, что ли, совершенствуется.
3: Очень опасная штука-то. Mm-hmm.
1: Ну вот давайте пусть нам сегодня Евангелие от Луки и разговор об искушениях Иисуса Христа поможет, может быть,
3: понять.
1: Прийти. Потому что я сейчас пока не нахожу, что ли, ориентира. Какое значение из этих трех поможет нам?
2: Мы еще третий не посмотрели. Вот самый это негативный искушать, то есть пытаться совратить или уловить. Вот именно об этом искушении и говорит Слово Божие, не введи нас в искушение. То есть не дай никому себя совратить, увести к злу.
1: То есть это чья-то попытка, искушение – это чья-то попытка привлечь меня к чему-то.
2: Греху, то есть совратить, уловить в чем-то. Вот в чем-то уловить и сделать мне плохо. Или к своей выгоде, или просто потому, что порадоваться, что мне плохо.
1: То есть, чем руководимы те, кто искушают?
2: Смотря в каком значении, опять же.
1: Ну, вот в третьем.
2: Если в третьем, то руководимы могут быть просто злобой, может быть, неприязнью, может быть, выгодой, опять же. А может быть, просто человек настолько подотарил возле, что он просто без этого не может. Вот.
1: Да, не может без зла. Сам, может быть, даже и не понимает, что это делает, но делает.
2: Ну, да. Угу. То есть... Вот такая цепочка прослеживается. Попытка, испытание, на котором я делаю выбор, и совращение.
1: А, ну вот, может быть, сейчас более понятно становится. То есть попытка, мой выбор, идти ли в эту сторону
2: испытание,
1: или нет.
2: Испытание, то есть.
1: То есть испытание и совращение, то есть принятие неправильного решения.
2: Принятие неправильного решения.
1: Вот совершенно. Я, наверное, поняла теперь.
2: А вот теперь мы посмотрим, что написано в Евангелии от Луки в 4 главе. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Иисус в пустыне, он был приведен туда с целью быть искушаемым от дьявола. Вот. Это тут так вот странно вот это выглядит. Дух Святой сам его привел, чтобы дьявол его там искушал. Угу. Своими искушениями.
1: То есть это было намерение Бога, намерение Святого Духа, чтобы Иисус был искушен. Это говорит нам о чем-то? Что в намерение Бога входит вот воспитание нас через вот такие вот испытания?
2: В намерение Бога, мне кажется, тут входит то, что Иисус вот все делал вместо нас.
1: Mm-hmm.
2: То есть вот человек может быть поставлен в такие условия, когда дьявол над ним может измываться, там что-то делать такое с ним. А вот Иисус стал как заместитель, как щит, что ли, и сказал, нет, человек – это слишком слабое существо, я встану вместо него. И перенесу все то, что переносит человек.
1: Это означает, что он и вместо меня может встать, когда я чем-то искушаема?
2: Я думаю, да. Я даже уверен в этом.
1: Да? А что для этого должно произойти, чтобы... Ну, искушения испытывают многие вот сейчас, в данный момент. Кто-то, я не знаю, кто-то хочет открыть не тот сайт, или там кто-то хочет совершить какое-то совершенно неправильное действие. Вот. Как ему сейчас может помочь Бог?
2: Ну, мы опять вернемся сейчас к благодати, потому что только она может помочь человеку сделать правильный выбор и там от чего-то отказаться.
1: То есть надо просто воззвать тогда к этой благодати, надо воззвать к Богу, сказать: «Господи, помоги». Даже когда я, вот сейчас я нажму наконец-то на эту кнопку, я наконец-то это увижу. Просто вот, но совесть мне говорит, мне что-то внутри говорит: «Не надо, не делай, это плохо. Господи, помоги». Этого достаточно?
2: Это первое необходимое условие, но, может быть, недостаточное, потому что дальше дело за тобой. Ты должен выбор сделать свой сам.
1: Это вот, но Бог даст силы?
2: А Бог дает, да, и мудрости, и силы. Он дает достаточно.
1: То есть он прямо вот действует внутри. Ведь говорится же в Библии, что действующую во мне силою он.
2: Да.
1: Да?
2: Когда я немощен, причем, он дает силу. И
1: когда я признаю свою немощь?
2: Благодати достаточно, он сказал, для Павла, вот, который был тогда тоже в страшных условиях находился. Он говорит: «Довольно для тебя благодати моей. Сила моя рождается вот в этой немощи». Когда человек признает эту немощь свою, говорит: «Я не могу сам, я без Бога вообще никак».
1: Я не могу сам, я не могу совладать с этим грехом. Да?
2: Сам
1: я признаю
2: свое
1: бессилие перед грехом.
2: Но тем не менее, он нажимает потом эту кнопку. А вот Бог его все-таки удерживает, и у человека есть сила не нажимать эту кнопку.
1: Да.
2: Она у него есть.
1: Да.
2: Надо воспользоваться ей. И сказать: «Нет, не буду ни за что».
1: Да. И даже если вдруг, опять срыв, не надо этого бояться, не надо этого переживать. Бог все время с нами, Он все время силен, и Он все время дает нам эту силу просто по нашей связи с Ним. В этом тоже вот одно из основополагающих моментов Евангелия, что обратись к Богу, и Он тебе поможет.
3: Но вот я сейчас наблюдала за вашей дискуссией, и вот я увидела, что здесь вот сейчас вы очень ярко рассказали о борьбе Бога и противника Божьего.
1: Дьявола.
3: Да, да. То есть о том, что вы сказали, да? То есть человек не может справиться сам, да? За него стоит Бог. Он побуждает его к добрым делам, да? И есть тот, кто хочет, искушает, чтобы человек был, и сделал то, что не нужно, да? И вот эта вот борьба, да, вот эта сильная борьба, она происходит в наших душах, в наших сердцах.
1: Да.
3: И это происходит каждый момент нашей жизни. И то, какую сторону мы выберем, или сторону Бога, чтобы быть под Его благодатью, да, или сторону Его противника. И тогда мы впадаем в искушение, да. И все-таки та молитва, да, «Отче наш, да, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», то есть вот это именно вот борьба, она
2: но
3: очень...
2: Но не от испытания Господь нас
3: не от испытания,
2: просит,
3: а от искушения. То
2: да,
3: есть
2: от
3: того,
2: совращения,
3: чтобы, да, пойти по неправильному пути. Вот, и вот мы, сейчас попытались отразить, и человеку нужно понимать, что Бог-то нас помогает нам для спасения нашего. А враг человеков, он хочет погубить каждого из нас. И поэтому наш выбор очень правильный, если мы не войдем в это искушение и не будем совращаемы на зло.
1: И вот, дополняя то, что ты сейчас сказал, что человек может выбрать быть с Богом, или он может выбрать быть с дьяволом. Вот я немножко не соглашаюсь с этим. Вот надо выбрать быть с Богом. Вот это вот выбор. А если ты его не делаешь, то ты автоматически...
3: Оказываешься,
1: да.
2: Ты уже там сидишь,
1: да,
2: уже в
1: да,
2: этом месте.
1: Ты автоматически оказываешься на противоположной стороне.
3: Да.
1: Ну, к сожалению, потому что мы рождены во грехе, и во грехе мы проживаем всю свою жизнь. То есть наша естественная натура, наша естественная природа... Нам не надо прилагать усилия для того, чтобы она совершала неправильно, вела нас к чему-то неправильному. Для этого нам не надо даже решений принимать. Нам нужно принять только одно решение – быть с Богом. И тогда Божья сила, тогда Бог начинает бороться. Он начинает бороться за нас, он начинает бороться в нас. Мы ему даем это разрешение.
3: Это право.
2: Он вообще, я думаю, что он борется-то все время в нас. Просто не всегда мы одерживаем победу с Богом, а все-таки даем возможность победить его противнику. Тем не менее, Бог нас все равно не оставляет. И даже в этом состоянии.
1: Да.
3: Ну, его любовь, она просто объемлет нас со всех сторон. Мы даже, может быть, до конца и не понимаем, и не осознаем вот ту любовь, которую Господь проявляет к нам ежеминутно.
2: И, с другой стороны, Бог все-таки нас испытывает. Он вот такие... Ну,
1: все-таки испытывает равно воспитывает?
3: Ну, да. Ну, да.
2: Ну, написано, он искушает даже, если что, говорит библейским словом.
3: Ну,
2: то есть
3: да.
2: Он нас испытывает, то есть он ставит нас все-таки в такие ситуации. Мы могли бы этой ситуации избежать, но Бог все равно как бы, ну, подводит к тому, что мне столкнуться надо с каким-то сейчас вот выбором, с какой-то, может быть, ситуацией негативной, или там, может, кризис какой-то, или в семье, или где-то еще. Мы же сталкиваемся постоянно с какими-то проблемами в нашей жизни. И без проблем никто, наверное, не живет.
3: Но я думаю, что какие-то критические ситуации как раз показывают, что я нуждаюсь в Боге, в исправлении вот этом, что у меня есть эта проблема. Когда я одна, как есть такая поговорка, да, что я, когда в Доме Божьем, то я Давид, а дома я ядовит. И поэтому... Поэтому, ну, надо понимать, что в нашем сердце есть разное. То есть я могу быть... Это, ну, в какой-то мере лицемерие, да, в том, в чем Господь все-таки обличал, да. Постоянно и фарисеев обличал. Но и мы, наверное, все те фарисеи, которые можем казаться на людях одними, да, а в дома быть совершенно другими. Со своими близкими и дорогими мы позволяем себе быть не теми, кем хочет видеть нас Господь.
2: Вот, может быть, поэтому говорится об испытании веры верующего человека, что не слишком ли я вознесся в своей этой вере? И написано, что Бог искушал Авраама.
3: Да, и мало того...
2: Веру Авраама искушал тоже.
3: Написано, да, что если ты думаешь, что ты стоишь, то бойся как бы не упасть.
2: А вот Авраам, он велел принести жертву Исаака. С одной стороны, как бы вот это Божье испытание, но с другой стороны написано, что Бог не искушает никого же. Он, как вот слабый человек Авраам, его испытывать вот таким вот образом, вот, что сына убей своего. Вот. Это тоже не всегда вот это понятно. Как это понимать, искушает Бог все-таки или не искушает?
1: И вот хочется тут остановиться для тех, кто, может быть, не очень хорошо знает Священное Писание. Бог никогда не призывает в Священном Писании к человеческим жертвам. Никогда. Это единственный случай, когда Бог сказал человеку «принеси в жертву своего сына». Мы говорили уже о том, что единственное жертвоприношение, которое Бог повелевал народу соблюдать израильскому в древности, это было жертвоприношение чистых животных для того, чтобы люди... Ну, что это прообраз, чтобы люди поняли, что впоследствии придет Мессия, Спаситель, который будет принесен в жертву за грехи всего человечества и спасет таким образом. И вот это единственный случай, когда Бог сказал человеку, Аврааму, принеси в жертву своего сына.
2: Но при этом надо отметить, что жертва все-таки не была принесена. Жертва не состоялась человеческой, хотя и Бог повелел. Бог сам ее и заменил. Он нашел искупителя в лице вот этого овна или там барашка. Он сам принес эту жертву.
1: Ну, то есть это вот план спасения, вот Евангелие, оно было изложено Богом, мне кажется, в этой истории с Авраамом, когда Бог его искушал. То есть Бог сказал, твой сын должен умереть. А потом он говорит, но благодаря мне... Твой сын не умрет. Вместо него умрет Агнец. Вместо него умрет Мессия, который придет на землю. Вместо него умрет Иисус Христос.
2: Так вот я думаю, когда мы говорим, что Бог искушает человека, это значит, что он его испытывает в жизненных ситуациях. Когда мы говорим, что Бог не искушает, по-моему, это значит, что он не воздействует на наши низменные качества характера. Он не подначивает нас. Давай, ну, наконец, возьми этот стакан, выпей его. Он вот этого не делает никогда. Это делает его противник. Вот дьявол, да, он способен на любые вот уловки, там, только бы ты это вот неправильное действие сделал. Но Бог не хочет, чтобы мы делали неправильных действий.
3: Но самое-то главное, да, вот мы будем читать далее 4 главу, и там мы увидим, что он неплохим. Его искушает, да?
2: Ну да.
3: Вроде все прям это направлены на то, чтобы он божественную силу свою проявил. Вот, опять, вот вы говорите, да, что дьявол вроде искушает, да, чтобы я проявил какие-то свои низменные чувства. Качества, да. А тут он его искушает, чтобы он его божественную силу проявил.
2: Ну да, мы к этому сейчас дойдем. Вот мне кажется, вот мне стоит сделать сейчас вот вывод, что же значит, какая разница между искушением и испытанием и искушением соблазном. Искушение, испытание упор делает на наши добрые качества. Mm-hmm. То, что Бог дал нам от благодати своей. Mm-hmm. А вот искушение, соблазн, оно в другую сторону человеческого естества затрагивает. Как раз вот те вот самые низменные все. Вот все, что у нас есть низкого, вот mm-hmm. это искушение, соблазн. Вот туда направляет удар.
1: Вот очень хорошо, разница. Прямо по полочкам. Mm-hmm. Искушение испытанием и искушение соблазном.
3: И вот мне все-таки хочется вот в, ну, как бы вот подвести то, что мы говорили. Вот этот 12 текст еще раз прочитать Якова. Да? «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит конец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть конец жизни – это спасение.
2: Ну да. И он как раз вот все добрые качества должен
3: да,
2: показать.
3: Да, проявиться все. Да.
2: Они не злобные, как вот дьявол пытается.
3: То есть для именно спасения обещал Господь любящим его. А Господь обещал нам спасение. То есть он все делает для того, чтобы мы проявили свои добрые качества, которые он нам дает. Он, не только он.
1: Ну, то есть, возвращаясь к нашему вопросу, который мы задали в начале, является ли искушение грехом? Мы уже подходим как-то к ответу на этот вопрос?
2: Грехом оно является, когда я поддаюсь соблазну проявить свои недобрые качества. Угу. Вот я так просто, ну, для себя сделал вывод такой, определил, что вот когда я проявляю свою агрессию, свою там гневливость, там еще что-то свое вот такое вот нехорошее, то это значит, я впал в искушение, значит, я согрешил. Mm-hmm. Если же в результате искушения проявляется моя большая вера в Бога, большая отзывчивость к людям и к ним какая-то любовь, да, то значит, я испытание прохожу, я не согрешил. Mm-hmm. Хотя я был испытан, mm-hmm. тоже искушен, то есть.
1: Да, хорошо.
2: Ну вот в пустыне было стане позволено искушать Христа. Специально ему была предоставлена такая возможность Христу и дьяволу так, кстати, тоже, чтобы он все свои, ну, всю свою силу на Христе вот сейчас вот проявил.
1: Ресурсы.
2: Ну да, как бы, я не знаю, как это не очень хорошо звучит, подставил, но что-то похожее, что Бог как бы сына своего, на вот, все, что хочешь, делай с ним, только душу его сбереги, как когда-то Иову было сказано.
1: Но это ради нас ведь было сделано.
2: Конечно.
1: Я не думаю, что это хоть как-то выбивается из Божьего плана спасения.
2: Да. Несомненно, и это только одна цель.
3: И все-таки, вот, вы прочитали первый текст, да, что он поведен был духом в пустыню. Да. И он был поведен духом в пустыню именно для того, чтобы укрепить
1: духом
3: его.
1: Святым,
3: да,
1: Божьим.
3: Да, чтобы укрепить его в том, что ему предстоит. Потому что мы знаем, за 3 года, которые потом были после этого служения Иисуса Христа, они были непростыми годами.
2: Это тоже,
3: годами.
2: Да, это тоже причина.
3: Это было вот именно, чтобы он укреплялся. Ну, как мы говорили в прошлой программе, да, о том, что он был, ему необходимо было, чтобы его поддержали в храме, да, когда он был в 12 лет, чтобы его поддержали, вот осознание того, что он должен претерпеть, да, а здесь уже, по сути дела, по прошествии столько лет, это уже в его жизни происходит, и ему было непросто это.
2: И он там без поддержки же остался в пустыне?
3: Да, он остался один.
2: И единственный, кто был с ним, это вот тот искуситель, который явился к нему и сказал, если ты сын Божий, то этому камню вели сделаться хлебом.
1: Это первое искушение Иисуса Христа.
2: С чем подошел? Угу. Вот сила искушения Христа. Нужно нам все-таки понять, насколько это искушение было сильным. Вроде бы ничего такого особенного нет, да? Ну, мне предложи, вот, например, возьми, ты можешь превратить? Давай сейчас вот сделай, и все. И думаю, а какое же тут испытание-то особое? Для меня, если я могу, тем более это делать. Никакого испытания вроде бы и нет. особого.
3: Но тут вот он сомнение все-таки дьявол закладывает в его сердце. Если ты сын Божий, если. И вот все его искушения начинаются если.
1: Если ты сын Божий.
3: Если ты сын Божий, да, то сделай так или сделай это.
1: То есть это искушение для Христа, это испытание, что, например, а вот ему сейчас захочется, не знаю, там, доказать, что он сын Божий или что?
2: Ну, я вот сейчас немножко, может быть, немножко отступлю от темы. Просто себя вспоминаю. Вот мне на работе говорят, выходи в субботу работать. И говорят при этом, кому ты плохо сделаешь? Ты же наоборот.
1: Давай объясним нашим зрителям, что четвертая заповедь закона Божьего, она говорит, что шесть дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Именно так говорит четвертая заповедь десятисловного закона Божьего. То есть это одна из десяти заповедей. Это то, что, если мы с вами внимательно читаем Священное Писание, то мы обязательно обнаруживаем, что субботний день – это четвертая заповедь. Вот, Коль, ты именно об этом говоришь, что тебе говорят, нарушь заповедь.
2: Я принял решение, я хочу быть с Богом всегда, хочу соблюдать Его Слово, и в Слове Божьем я нахожу заповедь, вот такую вот, не делаю никакого дела. Но я принимаю решение эту заповедь соблюдать, то есть не делать никакого дела в субботу, не ходить на работу или не работать в субботу. И вот мне говорят… Ты должен выйти, потому что вот
1: необходимость
2: производственная, нужно обязательно вот это сделать, потому что столько народу пострадает, если вот это не будет сделано. И я говорю, я не могу, я Богу согрешу, я же дал ему обещание соблюдать заповеди. Он, ну, хорошо, да, мы тебя понимаем, да, но а кому ты плохо сделаешь, если ты...
1: Если ты поможешь такому количеству человек,
2: да, там, может
1: выйдя на работу.
2: Стоит там какой-нибудь, я не знаю, завод, не завод, но станок стоит, допустим, а ты пришел, и ты его наладил, там, кому-то это... То есть никому же плохо я не сделаю, если я выйду на работу. Или сделаю все-таки. Я сделаю плохо себе, во-первых, и Богу, во-вторых. То есть я огорчу Господа тем, что я его обманываю. Что я не прошел испытание веры, что ли, не хватило мне. А второе, я сделал плохо себе.
1: Коль, ну такой тогда вопрос. А если, например, ты медработник, и тебе звонят в субботу и говорят, что там, ну, например, акушер, надо принять роды, то как с этим быть? То есть, а у тебя есть желание соблюсти субботнюю заповедь?
2: Ну, опять же, здесь мое решение играет. Вот как я решу? Вот огорчу этим Бога сейчас, если я эти роды пропущу, или порадую его, или прославлю его. И если об спасении жизни идет речь, то Христос об этом четко и ясно говорил. А кто из вас, фарисеев, тщательно соблюдающих субботу, не вытащит несчастную овцу, которая попала в яму и помрет с голоду там? Все вы вытаскиваете, все соблюдающие субботу это делают. То есть Иисус говорит, вы делаете правильно, да, а теперь переложите все это на человека.
1: То есть там, где речь идет именно о спасении человека, а не просто вот мой выбор, хочу, пойду, не хочу, не пойду. А если речь идет о жизни, о здоровье, о спасении, то, конечно, субботняя заповедь, она подразумевает помочь человеку в этот день.
2: Да, помочь.
3: Ну да, даже Господь говорил, да, что должен
2: облегчить
3: делать,
2: страдания.
3: Что должен сделать в субботу. Добро или зло? Да, и когда он исцелял в субботу, он и говорил, что ну вот даже этого одного дня, несмотря на то, что там человек 38 лет страдал, там 18 лет страдал, да, но именно этот один день, это настал день его спасения и избавления его от этого недуга.
1: Именно в субботу?
3: Да. И Господь не откладывал это на воскресенье, ну, на следующий день.
1: Коль, и какая связь тогда, вот ты стал говорить, что немножко отступаешь от темы, что вот кому польза или кому вред от того, что я выйду в субботу на работу или не выйду? Это мы немножечко отвлеклись, объяснили вам побольше, что такое четвертая заповедь, и что Господь нам повелел в нее делать, не делать, и что нужно в нее делать, в каких случаях.
2: То есть я хотел, наверное, подчеркнуть про испытание, что каждый человек обязательно испытывается. А во-вторых, что Иисус перенес испытания гораздо, гораздо сильнее, чем это делаем мы. кто бы ты ни был, в каком бы ты ни был состоянии положения. И вот это испытание, которое искушение дьявола, которое Иисус перенес, если ты Сын Божий, то есть Иисус сейчас, Он может все. Он Сын Божий, Он может запросто эти хлебы превратить в камни.
1: Наоборот.
2: Да, наоборот, камни в хлебы и насытить голод. И к нему предстает некто в образе, может быть, даже ангела, мы не знаем точно.
1: Да, и сатана любит представать в образе ангела света.
2: И, понимаете, дьявол, он такой этот хитрый, он искушение свои, он маскирует под испытание. И он, наверное, сказал Христу: а твое испытание закончилось, твой 40-дневный пост подошел к концу, ты молодец. Ты выдержал, ты все правильно сделал. И теперь тебе просто нужно поесть, чтобы не умереть от голода. В этом плохого ничего нет.
1: Вот и выглядит этому, вполне возможно.
2: Ничего как... плохого нет. Вот да. К этому ничего плохого нет. Все да, вполне да. Естественно. Ты никому плохо не сделаешь.
1: И выглядел при этом как ангел.
2: И выглядел, да, и все выглядело прям, ну, ничего такого. Это же никакого греха нет. Угу. Какой там грех, вы что?
3: Но мы все-таки читаем, да, что он уничижил себя, Христос. Быв унижен, да, и не почитал хищением быть равным Богу. Вот все-таки он заставляет его проявить божественные, да, качества, да?
2: Да.
3: А он ему говорит не хлебом единым.
2: Он сказал,
3: человек.
2: Если ты Сын Божий, то есть удостоверься сам и удостоверь вот тут нас всех ангелов.
1: Остальных.
2: И всех ангелов сейчас удостоверишь. А для чего это тебе нужно делать? А потому что на небе произошла война. И некто один, который объявил Богу войну, был снизвергнут на землю. И похоже вот по твоему внешнему виду, что это ты и есть.
1: Это так дьявол говорил Христу?
2: Ну, я предполагаю так, да.
3: Ну да, если ты...
1: Это очень сильное предположение, что дьявол так воздействовал на Христа, что Христос, ты дьявол.
2: Да. Ну, я не знаю.
3: Нет, он говорит,
2: в Библии такого нет.
3: Если ты Сын Божий.
2: Но если мы говорим о силе искушения дьявола, что, вот мне кажется, это сильное искушение, если вот так вот тебе представить, что ты должен доказать. Если ты Сын Божий, то докажи. Иисусу не надо было доказывать ничего. Но ему предлагают доказать. И вселить сомнение, опять же, что ты ведь не Сын Божий совсем. Ты кто-то другой.
1: Себе докажи.
2: Ты себе докажи, и всем вот нам. Мы тут все удостоверимся. Вот только вот этот хлеб превратишь, в хлеб превратишь этот камень, все сразу поймут, это Сын Божий. Мы все пойдем перед тобой ниц, сделай это.
1: То есть такова сила дьявольского искушения. То есть ничего себе. Вот так вот дьявол искушает. Не чем-то легким и простым, а тем, что крайне глубоко проникает вот в психику человека. Да?
2: Самонадеянность. Вот он к чему вот это все? Чтобы самонадеянность привел Христос. Вот, то есть
1: как противостоять?
2: Эгоизма.
1: Давайте скажем об этом немного времени до конца нашей встречи. Как противостоять этому? Мы продолжим дальше говорить об этом же искушении. Мы еще не завершили. Но все-таки давайте выход-то какой-то сейчас обозначим.
2: У нас только одно есть – твердая вера в Иисуса. Больше ничего нет. Вот противостойте ему твердой верой и не давайте места дьяволу.
1: То есть так же, как Иисус противостал дьяволу именно верой в Отца.
2: Сомнения нужно гнать. Вот эти все сомнения, что Бог тебя не любит, Бог тебя бросил, Бог тебя оставил, ты сейчас погибнешь тут без Него. И ты такой страшный грешник, что тебе вообще нечего делать. Вот, да, ты по рождению Его и сам действительно.
3: И еще я дополню. Мало того, Иисус сказал, написано.
2: Написано, то есть обетование нужно вспомнить. Что Библия говорит на эту тему.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Счастливый день. Рассказывает Оксана Устимова.
1: До замужества я жила в небольшом городе в Таджикистане, в промышленном городе, потому что в свое время там было множество различных заводов. Но на момент моего взросления, когда мне нужно было поступить куда-то учиться и потом в дальнейшем найти работу, после развала Советского Союза заводы все закрылись, а у нас там был фарфоровый, хлопзавод и множество различных производственных заводов. Остался большой металлургический алюминиевый завод. Это была гордость нашей республики и гордость.

нашего города. Очень престижно было работать в нем, потому что зарплата стабильная, потому что, ну, вообще все замечательно, когда ты работаешь на алюминиевом заводе. А когда я закончила школу, в нашем городе единственное учреждение, которое оплачивалось государством или было бюджетным, был металлургический техникум. Так как я была из многодетной семьи, нас было четверо человек, родителям было не по карману оплачивать в столице мою учебу в университете, поэтому я смогла поступить в техникум металлургический на бюджетную группу, оплачивала алюминиевый завод. Закончила я этот техникум с красным дипломом, а на момент нашего окончания работу на заводе было найти, ну, просто невозможно. Я помню, там говорилось об огромных взятках, о том, что нужно какие-то знакомства иметь большие, чтобы попасть на алюминиевый завод. И вот мы с моим другом по парте Фархадом получаем эти красные дипломы и стоим такие на распутье, потому что нам так и сказали, особенно вы никому не нужны. Но мы все-таки поехали в отдел кадров. Нам сказали, мест нет. Если какой-то начальник согласится вас взять к себе в цех, то тогда я подпишу и вас возьмут на завод. Мы вышли такие расстроенные, и Фархад говорит мне: «Оксана, давай я съезжу в техникум, еще раз расспрошу, на каких условиях и как мы можем вообще поступить работать на этот завод». Я говорю: «Фархад, ты езжай, а я погуляю, посмотрю, что, где». Потому что, ну вот, нам 19 лет, ему 20, мне 19, я знаю, что нужно что-то делать. И вот я пошла, взяла временный пропуск, зашла на территорию завода, гуляю, смотрю, как люди проходят в каске, и я действительно им завидовала, говорю: вы тут работаете, а я, как же мне к вам попасть? И стояло трехэтажное здание такое, я знаю, что на первом этаже была лаборатория. А так как мы в техникуме, помимо различных других предметов, проходили химию, я думаю, вдруг в лабораторию нас меня могут взять. Постучала, зашла, попыталась войти к начальнику. Секретарь говорит: то он вам не ответит, он... Все-таки я вошла в кабинет начальника. Я помню, он даже не повернулся. Играл в свой пасьянс на компьютере, не поворачиваясь даже ко мне, сказал: мест нет, и все. И вот в таком состоянии, когда понимаешь, что вот ты, ну, никому ты не нужна, ради того, чтобы отучить, нас отучили, а на завод принять, это никто тебе не должен. Я молюсь, потому что я человек верующий, и я всегда все свои нужды возлагала на Бога. И в данном случае я тоже иду и молюсь: Господи, ну что делать, соверши чудо. Поднимаюсь на второй этаж, смотрю, какие там кабинеты, что. Поднимаюсь на третий этаж, просто хожу, чтобы посмотреть и заглянуть, а вдруг я кому-то нужна. И тут проходит, вот чудо, мой дядя, а он из далекого цеха, там, до дальнего самого, такой цех обожженных анодов, очень грязный, и там только мужчины, поэтому, по сути, он мне помочь ничем не мог. И меня дед Володя спрашивает: «Оксан, привет, а ты что тут делаешь?» А я так шутка говорю: «Дед Володя, работаю еще, но пока никому не нужна». И пока мы стоим с ним, разговариваем, мимо проходит женщина. И он здоровается, мой дядя, с ней: «Здравствуйте, Зоя Николаевна, а вам девочка с красным дипломом случайно не нужна?» Она говорит, она так остановилась: «Зайдите ко мне через несколько минут в кабинет, я сейчас вернусь». Я не понимаю, я вообще даже не знаю, что это за женщина, куда... Она меня приглашает в свой кабинет и говорит: оказалось, это начальница проектно-конструкторского отдела завода управления. Но я зашла, она говорит: ну, что вы проходили, какие предметы? Я назвала. Черчение, говорит, было у вас? Было. Она говорит: вот напиши мне что-нибудь черчежным шрифтом. Я написала. Потом она пригласила какого-то мужчину. Оказался Ростислав Михайлович, это начальник бюро механического. И он говорит: вот смотри, девочка красиво пишет и проходила чертение, вроде разбирается. Он говорит: ой, девочек надо брать. И она мне тут же дает листок и говорит: пишите заявление. Я только и говорила: Господи, я вообще не верю, слава Богу. И
Я написала заявление. И на минуточку меня взяли инженером-конструктором в проектно-конструкторский отдел заводоуправления, когда я не мечтала даже попасть в цех, в грязный цех. А здесь и я выхожу с подписанным заявлением, приезжает в Архат, говорит: «Оксана, нам ничего не обещают». Я говорю: «А меня уже взяли». И это был такой восторг, потому что это был счастливый день моей жизни, потому что я знала, что я могу рассчитывать только на себя. Родители мне не финансово, ничем не могут помочь. У нас еще трое детей, помимо меня. И вот, потом я домой прихожу, и когда получила вот этот заветный пропуск, где написано «инженер-конструктор завода управления» и на хорошую должность, и с хорошей зарплатой, больше, чем даже у моей мамы зарплата выше. Но это был очень счастливый день в моей жизни. Это было какое-то чудо. Бог так устроил, что мой дядя встретился мне на нужном этаже. Проходила в этот момент женщина-начальник отдела конструкторского. И как раз она и желала, помимо, у нее много мужчин было, взять девочку к себе. И так вот, так вот все сложилось, что я через минут 20 вышла уже устроенным человеком. Это был счастливый день в моей жизни. Проработала я там 5 лет до моего замужества, потом вышла замуж и уехала. Но ПКО до сих пор мне снится, и начальница моя любимая, мы с ней до сих пор дружим. Вот такая вот замечательная история и замечательный день в моей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
4: Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
5: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
6: Главным трудом Лютера это была даже не организация в самом реформации, а создание нового перевода.
1: В этой программе «Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум».
5: В Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.
1: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии. Августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
5: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет, надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы.
4: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы ее называем католической. Ну и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит. Там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип сола скриптура, один из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
5: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенций донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом и Саксонией. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцем, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прилатами, учеными католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикую литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
1: «Так как ваше королевское величество и ваши княжеские высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
7: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась как единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей ритуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви, в лице монашествующих, в лице ее иерархии. И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято. То есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит». Да, это было в лице папской курии, кардиналов. А вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу, этого еще не было.
8: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства. И тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот. Для чего? Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее. Но вот, тем не менее, и вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
5: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были. Их было много, они были частичными. Но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
6: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну, и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно, говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Сола скриптура, только Библия». И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. Собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских началах.
5: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Вартбурге, где он прожил полтора года. За 4 месяца, с декабря 21 года по март 1522 года, он в целом перевел Новый Завет. Полгода вносил в него исправления, не прибегая к помощи своих друзей и соратников, как это было с Ветхим Заветом.
1: В сентябре 1522 года Новый Завет вышел тиражом 3000 экземпляров. Он стоил 1,5 гульдена. 2 месяца на эти деньги мог жить студент. Это было месячное жалование преподавателя. Столько стоил теленок. За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
5: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Меланхтон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
1: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
4: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг. До этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. И человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. Ровно через 100 лет после Гуса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются. Потому что у него теперь есть инструмент, он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык. Допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский. Он был чехом. Но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
7: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического благочестия. Он альтернативы Библии не видел. Потому что до этого церковь фактически обладала полной монополией на все эти вещи. И Библия была в арсенале церкви, но, скажем так, доступ к ней имели избранные и только согласно тем целям, которые они преследовали. А так, чтобы открыть доступ индивидуума, отдельного религиозного сознания и Библии как основного источника Богооткровения, об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.
3: Но прежде всего Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии – это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
1: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии. Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. Поэтому это и есть самый общий немецкий язык.
5: В учебнике по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии в 18-19 век. По его периодизации Лютера можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу, ранне-верхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время, понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследование «Житие» приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакумом признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека, описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью. В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем: «Во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью».
9: «Наутро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту, три порога гораздо круты, и если не воротами что поплывет, так щепой сломает. Привезли меня под порог. Сверху дождь и снег, на плечах один кафтанишко накинут, только льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили. Да уж более не пеняю спасителю своему, но словами пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя: «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличай. Кого любит Бог, того и наказует, бьет же всякого сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к Нему, то оказываетесь незаконорожденными, а не сыновьями». И этими словами утешал себя.
5: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
4: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
5: В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократным ревизиям и пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг, благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
8: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте Библия, будь то Джон Уикли в XIV веке или Ян Гус в начале XV века. Но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главной книгой. Именно из Библии они черпали, ну, основные свои представления о том, какова должна быть церковь, как, вообще, как, что есть христианская вера, каково должно быть отношение церкви и государства и так далее.
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Вы когда-нибудь пробовали смотреть фильмы вместе со своими детьми? Оказывается, это может быть очень полезным как для детей, так и для их родителей. Чем именно полезны семейные киносеансы? Об этом мы говорим сегодня, и на наши вопросы отвечает школьный психолог Екатерина Валеева. Катя, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Рада вас видеть снова в нашей студии.
5: Спасибо.
4: Итак, я знаю, что вы предлагаете часто подросткам и их родителям, вернее, родителям подростков, чтобы они проявили сами инициативу в этом, смотреть вместе фильмы, художественные или документальные. Почему? Чем полезны такие просмотры?
5: Во-первых, это как вариант семейного досуга. Вместе, всей семьей. Может быть, это будет один раз в неделю. Может быть, вы возьмете в воскресенье, вечером. Всю неделю вы будете готовиться к этому мероприятию. И у вас традиция возникает. Каждое воскресенье, может быть, 18 часов вечера, или как вот вам удобно, вы будете смотреть вместе все фильм. Это полезно чем? Во-первых, вы можете увидеть проблемы подростка, обсуждая данный фильм после его просмотра. Вы можете, помимо того, что увидели вы его проблемы, обсудить решение данных проблем, развязать ему язык поможете благодаря данному фильму. Конечно, подобрать фильм нужно приложить к этому определенные старания, потому что нельзя включать просто так кино, которое идет по телевизору. Любое кино мы включили и просто все вместе полежали на диванах, посмотрели. Подойдите к этому мероприятию серьезно, и тогда оно даст хорошие плоды. Найдите фильм заранее, отсмотрите его сами. Даже если у вас нет времени это сделать, то хотя бы по кадрам пропустите, посмотрите, о чем будет фильм. Заходя в интернет, в поисковую систему, вы можете просто туда там написать «хороший подростковый фильм» или «психологические фильмы для детей». Вот такие вот формулировочки,
4: чтобы,
5: да, подбирать.
4: Чтобы там были именно вот проблемы отношений показаны. Да,
5: да? Можно написать фильмы об отношениях взрослых и детей. Вот вы знаете, например, что беспокоит в данный момент вашего подростка? Найдите что-нибудь такое вот поближе. И просмотрите, прочитайте аннотации к этому фильму, что пишут критики об этом фильме. Это тоже очень вам может помочь. Вы уже будете в теме того происходящего, какие вопросы поднимаются, какие проблемы поднимаются в подростковой жизни в этом фильме. И вот вы его нашли, вы можете даже сами сделать афишку на листе, альбомный лист, или нарисовать, или написать что-нибудь такое, вот какую-нибудь фразу из этого фильма. Можете даже не название фильма, а фразу из этого фильма, или вопрос к этому фильму, или еще что-нибудь, и повесить в самом видном месте. И ребенок знает, что что-то будет интересненькое в это воскресенье, его ждет что-то очень интересное. Подготовьтесь всей семьей к этому просмотру. Может быть, вы сделаете попкорн, сами будете делать. Может быть, вы пошлете ребенка покупать попкорн или купите по мороженке, что там для вас интересно. Сделайте себе место. Если у вас просто диван, расправьте его, залезьте все кучей на один диван расправленный, чтобы вот куча подушек, мороженое, попкорн, чтобы это было вот что-то такое вот
4: семейное,
5: необычное,
4: теплое,
5: чтобы тепло, семейное, приглушенный свет. И вот этот вот фильм, и вы когда его посмотрите, обязательно, он должен заканчиваться вашим обсуждением.
4: То есть мы должны задать вопросы своим детям, да?
5: Вопросы, дискуссия должна завязаться. после этого обязательно должна завязаться дискуссия. Иначе это просто может сойти на нет.
4: Но не могут ли воспринять тогда дети это как вот как будто урок? И вот сейчас домашнее задание. Родители спрашивают, а ну-ка ответь мне, вот какой герой здесь плохой? А что в нем плохого? А что хорошего? Вот чтобы это не было так сильно назидательно.
5: Конечно. Все дети любят поделиться своими чувствами. Угу. Что они пережили в данный момент? По-любому кто-то из вас будет издавать какие-то звуки при просмотре
4: фильма.
5: Во время просмотра фильма.
4: Реплики, комментарии.
5: Смотри, догонит, не догонит. Вместе смеются, вместе плачут, еще что-то. И вот после этого, что именно тебя задело? Или начинайте не с вопросов. Если вы знаете, что у вас малоговорящие дети, начните с рассказа себе, что вас вот это вот задело, что вам вот это понравилось, а вот это вот вы как так можно было поступить? Я не знаю. Выведите на разговор, как ты бы в этой ситуации поступил. Конечно, сложно порой вот поставить себя на место какого-то героя, потому что в реальной жизни еще неизвестно, как бы каждый из нас поступил. Но поразмышлять, пофантазировать на эту тему можно. И таким образом вы можете разговорить подростков, и вы можете увидеть еще проблемы, которые, может быть, вы даже не замечали. Может быть, рассказывая подросток, вам что-то такое коснется, что здесь действительно болит у него. Поэтому продумайте это время, и оно очень может сыграть хорошую штуку для ваших отношений.
4: А что, если, например, ребенок не хочет вообще отвечать на наши вопросы, не хочет делиться своими впечатлениями? Имеет ли смысл тогда самим просто рассказать о своем отношении к героям этого фильма, о своих впечатлениях и не требовать от подростка, чтобы он все раскрыл перед нами?
5: Конечно, можно и таким образом. Поймите, что все новое сначала для них, как-то, может быть, непривычно, да? Начните вы дискуссию. Может быть, просмотр фильма закончится у вас ужином. Вот. Идите все вместе на кухню, не обязательно здесь сидеть около телевизора. Пойдете за ужином и начните папа и мама разговаривать на эту тему, что, как, дети втянутся. Дети скажут, а вы помните, вот это было. И вот так вот постепенно завяжется дискуссия. И именно в этой дискуссии можно вытаскивать наружу проблемки, обсуждать. Какие вот... Продумайте заранее, какие бы вопросы можно было бы по этому фильму задать детям. Или же обсудить вместе. Какие проблемки. Может быть, у вас в момент просмотра фильма возникнет какая-то идея. Используйте ее. Может быть, вы заранее наметочки какие-то, советы других родителей по сайтам посмотрите. Поэтому не стесняйтесь говорить. Даже какие-то, может быть, интимные вещи, не стесняйтесь с детьми говорить об этом и не жалейте своего времени. Потому что то, что вы вкладываете в отношения, оно даром не пройдет. Во-первых, не жалейте время, которое вы тратите на поиск фильма, это очень важно, и не жалейте время, которое вы проведете все вместе.
1: Принято считать.
4: Катя, то есть мы, родители, преследуем воспитательную цель, когда мы смотрим вместе с детьми фильм. И, конечно, в идеале для нас все получается так, что после просмотра наш ребенок говорит: да, я понял, вот это хорошо, это плохо, этот герой положительный, а этот подлец и предатель, так я не буду никогда поступать, а буду поступать так. Но в реальности мы можем столкнуться совсем с другой оценкой. И когда мы спросим у него, а что тебе там очень понравилось, он может сказать, а вот как тот того ударил.
5: Да, запросто. И это будет настоящий ответ пацана.
4: Да. А мы, да, как родители, как должны реагировать на это? Да это что? Да как тебе вообще это может... Это же насилие. Да как? Да это мой ребенок. Да я вообще не знала. Да ты должен быть добрым. Вот как быть такой? Вот как реагировать?
5: Уточняйте. Правда, тебе это понравилось? Мне тоже. А тебе что именно понравилось? Как он летел, да? Круто он летел. Или тебе понравилось, что ему было больно? Что тебе понравилось? Уточняйте, что нравится ребенку сам трюк, который был показан на экране, или, может быть, ему понравилась боль, причиненная другому человеку. Если он скажет, что мне понравилось, что ему было больно, это для вас признак того, что у ребенок агрессивен, что у ребенка присутствуют какие-то проблемы. Об этом надо задуматься, над этим надо будет работать. Если ему понравился трюк, понаблюдайте за ним дальше. Может быть, он действительно, глядя фильм, разбирает вот эти художественные спецэффекты. Значит, он таким образом, у него мозг устроен, чтобы анализировать именно даже не саму историю, не сам сюжет, а постановочную часть. Это тоже может многое сказать о его дальнейшей профориентации. Наблюдайте за ребенком, что именно он говорит об этом фильме. Нет ничего неправильного, что он сказал бы.
2: Нельзя оценивать.
5: Это правильно, это нехорошо. Как он должен ответить на этот вопрос? Нет правильных вариантов ответа. Любой вариант ответа заслуживает восхищения просто, потому что ваш ребенок думает, он анализирует что-то.
2: Одно то, что уже он с нами поделился своим настроением по этому поводу и своим впечатлением, это уже хорошо, потому что мы больше узнаем.
5: Конечно, ребенка. Больше его узнаем, да.
2: Катя, а почему бы просто тогда не сходить всей семьей в кинотеатр? Почему нужны именно семейные киносеансы?
5: Можно сходить в кинотеатр.
2: Домашний.
5: Почему нельзя? Можно сходить. Но если вы будете это делать часто, это все-таки будет уже выход в люди.
2: Это не семейное.
5: Дороже, да?
2: Конечно, да.
5: Это дороже, это, может быть, даже у кого-то и дорога, да, занимает время и все остальное. Но, опять-таки, если вы идете в кинотеатр, вы должны знать конкретно, какой фильм будет показан. Не ходите на фильмы с плохим концом, с трагическим концом, потому что реакция детей может быть разная. Если что-то легкое, а в семье вы можете брать фильмы и с серьезными концовками, трагическими концовками, и не бойтесь реакции детей, слез детей, не бойтесь этого, потому что выходит наружу какая-то боль, какие-то переживания, и помогите ребенку пережить это. Помогите, объясняя это, вы становитесь другом для него, вы строите отношения в данный момент, это бесценный опыт. Просто бесценный опыт. А также в домашнем, вот если говорить о домашнем киносеансе, то можно разные виды использовать просмотра фильма. Например, стоп-кадр. На самом интересном месте мы останавливаем и всей семьей пытаемся придумать концовку и даем потом приз тому, кто придумал правильную концовку. Можно таким образом сделать.
2: Идея.
5: Да, это всех увлечет, это всех так развеселит немножко, раззадорит, будет развивать вашу фантазию. Также можно останавливать на каких-то тяжелых моментах и вместе пережить, попытаться эти моменты, проговорить эти моменты, чтобы, если вы видите, что лучше не оставлять на конец фильма данный разговор, остановите, обсудите, потом можете продолжить дальше. Просто в семье вы не ограничены временем. Вы сами варьируете, как вы смотрите, где вы смотрите, что вы кушаете или не кушаете. Отключите телефон в этот момент. Если будут звонить, и вы будете постоянно убегать, детей это будет раздражать. Не надо, это время ваше и ваших детей. Все, отключите телефоны и постарайтесь, чтобы это было чисто ваше мероприятие.
2: Катя, как выбирать темы, вот, фильмы для просмотра?
5: Фильмы для подростков, мы, да, если сейчас
2: какие
5: говорим?
2: Какие именно темы?
5: Темы. Тема справедливости очень волнует подростков. Они очень
2: обостренное
5: чувство справедливости имеют, да. А можно выбирать вот что-то на тему справедливости, несправедливости. Тема предательства для подростков важна, актуальна. Что такое действительно предательство? Что такое предательство? Прощение. Можно ли простить? Все ли можно простить? Это, кстати, будет очень хорошим, опять-таки, обсуждением и для родителей. Может быть, косвенно они и глаза в глаза увидят и проблемы какие-то в их отношениях, потому что не всегда между мужем и женой все гладко бывает. И, может быть, обучая детей правильным каким-то моментам, они сами для себя аж скажут то, что понадобится потом для дальнейших хороших отношений между друг другом. Тема дружбы. тема дружбы, что такое настоящая дружба, какие взаимоотношения в обществе, ну, можно назвать настоящей дружбой. Вот все эти темы можно поднимать с подростками о чувствах, о любви, любовь и похоть. Тоже можно поднимать, да, чем старше подростки у вас в семье становятся, да, тем можно поднимать более такие открытые моменты, темы. Но учтите, если есть ребенок младшего возраста и старшего, здесь тоже учитывайте, если вы поднимете тему любви и похоти, да, а младший может...
2: Он еще не вырос,
5: не вырос до этого.
2: У него еще нет такой
5: проблемы. Вы можете эту тему оставить на тот момент, когда, может быть, младший будет в этот момент у бабушки. Или, может быть, еще какая-то ситуация сложится, что вот вы в доме останетесь только со старшим. Используйте это время для вот именно таких тем.
4: Допустим, мы, как нам кажется, поняли проблему, которая есть у нашего ребенка. Например, нам кажется, что он, возможно, излишне агрессивен. Или какая-то другая проблема возникла. Вот что дальше делать? Какие шаги? Что вы посоветуете?
5: Ну, во-первых, смотря какая проблема. Если это проблема вот агрессии, да, тревожности, каких-то страхов, внутренняя такая проблема, здесь уже нужно... Может быть, посоветоваться со школьным психологом, может быть, почитать что-то на тему, которая затрагивается, да, то есть агрессивность, какие бывают проблемы вот в данной тематике, да, изучите этот вопрос, вот потратьте на это время. А если проблемы связаны с отношениями, например, ребенок говорит, что его обзывают очкариком, есть такая проблема, есть. Вот еще, или еще какие-то, да, такие сложности. Вот вы услышали проблему. Вы начните с ребенком проговаривать, как можно ее решить. И что мы теперь будем с тобой делать? Задайте ему вопрос, не говорите ему, как надо поступить. Что мы с тобой будем делать? А как мы эту проблему решим? Если ребенок говорит, не знаю, ну, давай подумаем, давай придумаем. У нас что, мозгов нет? Давай придумаем. Давай, 5 вариантов. Самый интересный получает конфетку. Айда. И начали придумать варианты. Придумали варианты ответ, ну, как бы, да, решение данной проблемы. Плюсы и минусы каждого варианта проследили. Ага, какой вариант самый замечательный для нас остается? Вот этот. Ну, давай, что нам нужно, чтобы этот вариант ответа стал воплотить это, да.
4: Да, но это если только ребенок сам признал, что у него есть проблема, может быть, даже он сказал, вот это как мне быть, я не знаю. А если он не признает этого, мы только это косвенно поняли, не надо же, наверное, говорить, я поняла, ты очень агрессивный. Теперь я буду себя воспитывать.
5: Ни в коем случае. Вы просто изучите вопрос, который вы поняли, какая есть проблемка. Изучайте этот вопрос. Набирайтесь знаний в данной тематике. И у вас уже появится самостоятельно. Вы будете просто понимать, что нужно делать именно с вашим ребенком с этой проблемой.
4: Катя, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам за интересный рассказ, за ответы на вопросы.
5: Всего доброго.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.

0: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
1: Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном. Если когда-то уставал, он неизменно напевал:

0: Дом это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь. Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым, еле живым. Дом это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Дом это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Это твой дом. Да, это твой дом. Твой дом, твой дом, твой дом. Это твой дом.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
5: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
6: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
2: В этой программе значение церковнославянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
7: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
6: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была. Но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви, и звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
2: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли, не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.

0: такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
1: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, «Утоли моя печали», «Всех скорбящих радость» и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебны о неспослании дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
0: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
1: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
0: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании Библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом Библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты Библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
1: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
0: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
2: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. только на, ну, как бы на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
0: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
1: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду, а нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
0: Многие винят именно императора Николая в закрытии Российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
1: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить Отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
0: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
1: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
0: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивы, алчны и пред престолом криводушны», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. вы тоже пророчествуете? Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует. Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
1: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
0: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
3: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, и нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению им Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. Это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий – цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинты древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма-весьма значительны, да.
2: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли и войну, и гонения, и поэтому он как бы стал, ну, частью культуры. Может быть, современные переводы, они, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той, как бы, основной Библией, к которой будут все обращаться.
3: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум» про квартального надзирателя. Это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до креста дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивы, они чудят, они никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
4: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порока тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века! Или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Привет, ребята! Мы сегодня снова собрались в веселой школе здоровья. Меня зовут Надя, это Мирослав, а это Анечка. И, кажется, мы сегодня пришли даже раньше профессора Бодрячка. Тогда я успею надеть свои любимые украшения.
5: Ой, только они запутались. Поможете мне их распутать?
6: Окей.
5: И вот эти, опа, вот распутайте их вместе.
6: Все, распутали.
7: Отлично.
4: Благодарю.
7: Ты чего? Я быстро.
4: Спасибо, Мирослав. Вот видите, вот эти вот мамины самые любимые, вот эти мама тоже любит. Здравствуйте, профессор Бодрячок.
8: Ага, ребята, здравствуйте. У меня произошла одна неприятность.
4: Какая?
8: Я недавно споткнулся здесь и где-то выронил свои очки. Боюсь, что без вашей помощи мне не справиться.
4: Вам поможем, профессор Бодрячок. Да, ребята, поможем? Пошлите, поищем.
8: Все вроде тут было.
4: Где они? Вот если бы наша собака Здоровулька была бы настоящей разыскной собакой, мы тоже все нашли. Мирослав, поищешь вот где-нибудь вон там?
6: Окей.
7: Я не достаю.
6: Я могу достать.
4: Пошли мы с тобой вот здесь где-нибудь посмотрим.
6: Нашел.
4: Профессор Бодрячок, мы нашли ваши очки. Молодец, Мирослав.
8: Спасибо, мои дорогие, спасибо.
7: Сядем.
8: Ну вот. Вот, садитесь. Я теперь прекрасно вижу и могу начать наш замечательный урок в нашей прекрасной школе здоровья. Я хочу познакомить вас, дорогие ребята. У нас в гостях наши неизменные ученики Анечка и Мирослав. И моя прекрасная помощница Наденька. Ой, Наденька, как это на тебе так много бус надето?
4: А, ну да, вы же сами, профессор Бодрячок, говорили, что у нас сегодня будет урок про главное украшение человека. Вот я и надела самый любимый мой бус.
8: Да, я говорил. Именно урок про украшение, которое помогает быть здоровым. Но это не бусы, Наденька.
4: А что же тогда?
8: А вот угадайте загадку. Ни корона, ни браслет. Лучше украшения нет. Если есть оно с тобой, все к тебе бегут толпой. Это просто красота. Украшение?
6: Чудеса?
8: Нет.
7: Здоровье?
8: Нет.
4: Доброта?
8: Да. Да, дорогая моя помощница. Доброта – это истинное украшение.
4: Доброта – это хорошо. Вот только жалко, что ее сразу не видно, как буса.
8: Да, не видно. Но для того, чтобы увидели такое украшение, нужно делать добрые дела. Да, и тогда увидят. Вот Мирослав и Анечка, вы мои хорошие. У меня к вам есть такой вопрос. Приходилось ли вам видеть, как кто-то делает добрые дела? Ну, может быть, мама, папа, а может быть, вы сами делали добрые дела?
7: Я делала.
8: Да, расскажи.
7: Какие? Я маме помогала мыть раковину.
8: Ух ты! О, как взрослая! И ты
9: хорошо
8: смогла достать до раковины. Наверное, на стульчик встать пришлось. Нет, ну ты умничка какая.
9: Маме а ты не росла?
10: А я пылесосил дома.
8: Ух ты!
9: Тоже убиралась.
10: Да.
8: Здорово! Да-да-да.
7: Я маме помогала мыть палки.
8: Да-да, отлично, отлично. Ну
7: только
8: вот
7: теперь у нас пол слишком скользкий.
9: Но зато чистый.
8: Да, но зато чистый.
7: Мы там все падаем, как на катке.
8: Ну, маме с папой было приятно, что ты помогла пол помыть.
10: Мы однажды с Аней были в магазине, и мы один раз мы помогали там людям. Говорили им, я говорила им приятного полета в лифте.
8: В лифте?
10: Да.
8: А, ты, наверное, стоял рядом с лифтом, и когда туда заходили люди, ты желал им приятного полета.
7: Я говорила простые слова добрые.
8: Молодцы. Здорово. Ну, слушайте, вы молодцы. Да-да-да, правильно.
9: Мне кажется, что вот, чтобы увидеть это украшение доброту, наверное, может быть, человек должен кому-то помогать.
8: Да? Да-да-да-да-да.
9: Кому-то что-то давать или, может быть, ухаживать за кем-то.
8: Ну да, правильно, совершенно верно. Вы все прекрасно поняли. И я хочу вам спеть про это одну чудесную песенку.
11: Добрый кто? Добрый тот, кто играть позовет. Вкуснотой рад поделиться. Предложить будет рад новый свой самокат. На качелях прокатиться. Видим я и ты, много доброты. Выглянешь в окно, добряков полно. Вот котенок кому абсолютно промок, домик свой найти не может. Добряки тут как тут молока принесут, каждый чем-нибудь поможет. Видим я и ты, много доброты. Выглянешь в окно, добряков полно. Дома чашки помыть и цветочки полить, им приятно снова-снова. Добрый день говорить и с улыбкой дарить, рады ласковое слово. Видим я и ты, много доброты. Выглянешь в окно, добряков полно.
8: Да, дорогие мои друзья, совершенно верно. Говорить ласковые слова всегда приятно, и это повышает настроение. Сейчас мы с вами проведем один интересный эксперимент. Я буду вам говорить простые слова, самые обыкновенные. А вы подумайте и скажите те же самые слова, то же самое слово, только ласково, по-доброму. Ну, вот, например, я скажу слово «папа», а вы мне ласково ответите «папочка».
9: Давайте.
8: Да? Давайте. Итак, мама.
7: Мамочка.
8: Да, молодцы, правильно. Кошка.
10: Кошечка.
8: Кошечка. Да-да-да. Собака.
10: Собачка.
8: Собачка. Аня.
7: Анюта.
8: Анюта. О, это, это особо доброе слово.
9: Да.
8: Так, а Мирослав? Мирослав, Мирослав, Мирославчик. Нет?
9: Да.
8: Возможны варианты. Я вот думал, Анечка, она, смотри как, Анюта. Тебе приятно, когда тебя называют Анюта?
7: Да.
8: Вот. Честно тебе скажу, мне тоже приятно, когда мне говорят профессор Бодрячок.
9: Да, это намного лучше, чем, например, профессор Бодряк.
8: Да, да, да.
9: Мне вот тоже нравится, когда меня называют Наденька.
8: Да, Наденька.
5: Да.
8: Что же, это очень приятно. А какие добрые слова вы знаете?
5: Молодец.
8: Молодец, хорошее
7: спасибо.
8: Слово.
7: Спасибо.
8: Спасибо. О, это очень хорошее слово. Оно означает «спаси Бог». Да-да. Ну, а еще какие? Если вы кого-то встретели...
7: Я тебя люблю.
5: Здравствуйте, до свидания.
8: Здравствуйте.
5: До
8: свидания. Я тебя люблю. Какие замечательные слова. А что, если вы вдруг, ну, бывает так получилось, что вы кого-то обидели? Что нужно
7: Извините.
8: Сказать?
7: Извините.
8: Извините, простите. Да.
5: А, я еще придумала, если вы с кем-то поссорились, то можно сделать такую мерилку. Давайте мизинчики.
8: Давай, давай, давай, ну-ка.
5: Давай.
8: Что за мерилка? Покажи нам.
5: Мы друг другу все простили, чтобы больше не грустили.
8: А, да,
5: вот
8: да.
5: Так.
8: Очень хорошая мерилка. И даже настроение чувствуется, как прибавилось. Ребята, а вот когда вы говорили добрые слова, вам приятно было?
7: Да.
8: Да? А вам приятно было, когда вы помогали мне найти мои очки? Вот недавно.
5: Да.
8: Да? Вот. Я хочу открыть вам один секрет. Да. Добрые слова и поступки делают нас веселыми. А Бог сказал, что если человек веселый, то он обязательно будет здоровым.
5: Профессор Бодрячок, а я тогда предлагаю уже начать делать добрые дела, чтобы всем быть здоровыми и веселыми.
8: А зачем долго ждать? Давай, давай, ты у меня помощница.
5: Я вам предлагаю
8: что ты придумала? Да.
5: Сделать да, да, да. кормушку для птичек, потому что зимой им холодно, и они не знают, где найти корм. Оно все под снегом.
8: Да, отличное доброе дело. У меня под окном висит кормушка, я подсыпаю туда немножечко каких-нибудь зернышек.
5: Вот такую вот мы и сделаем.
10: А у нас, когда у нас была такая база на дереве, и мы там кормушку на дереве нашли и повесили.
5: Вот, вот такие же сделаем, а теперь мы их сами сделаем, чтобы
7: могли. А я видела гнезда птичек.
8: Ой, это очень редко.
10: А я вот такое гнездо видела.
7: Я много.
10: А я вот такое вот видел гнездо.
8: Это очень, очень редко.
5: Домики для
8: можно
5: птичек.
8: Увидеть. Да, домики для
7: Спротив
8: птичек.
7: Спротив от нашего дома висят на дереве очень много кормушек.
8: О, наверное,
5: вот
8: там
5: мы
8: живут
5: такие
8: добрые
5: сделаем.
8: Дети.
5: Да.
8: Вот, вот я смотрю, Надя нам тоже приготовила.
5: Мы возьмем вот такую
8: бумажное.
5: Вот... толстую картонку, например, из-под кефира, смотрите.
8: Так, ну-ка.
5: Здесь нужно будет прорезать несколько дырочек. Вот здесь вот с одной стороны вот такие дырочки мы проделаем, прорежем. Вот так.
8: Угу.
7: Я бы сам одно и сделала.
8: Так, так, так. Понятно, туда будут залетать птицы.
5: Да, и вот с этой стороны тоже сделаем.
8: Угу.
5: Хоп, быстро. Хоп. Две дырочки, это чтобы птичкам было не страшно залетать туда.
7: Ну, а если страшно будет?
10: Им по-любому не будет страшно, потому что свет же.
5: Да. Когда там светлее, птичкам не так страшно. Так, уберем этот...
8: Так, давай я тоже поучаствую в производстве
5: да,
8: твоего доброго
5: Бодрячок,
8: дела.
5: Да, профессор Бодрячок, я вас как раз хотела попросить вот здесь вот проделать дырочки.
8: А, с удовольствием.
5: Для них.
8: Так, так, так, так, я понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Для этого мне сил вполне достаточно. Так, так, так, так.
5: Подержи.
8: Проделаем здесь. Там Оп. Дырочки. Так, так, так, сейчас, сейчас. Ну вот. Так, так. Угу. Угу.
5: Спасибо, профессор Бодрячок. Сейчас мы их вот здесь вот ставим. Одну вот с этой стороны. А вытащим с другой стороны.
8: Угу. Так,
5: Ань,
8: так.
5: Поможешь, пожалуйста, вот здесь вот наверху
8: да,
5: завязать?
8: Ну-ка.
5: Умеешь завязывать?
8: Последний штрих. Пожалуйста, Анечка.
10: Я умею морской морским узлом.
5: Ух ты, ух ты, это очень крепкий
8: да,
5: узел.
8: Да, это очень крепкий узел. Ну, тут достаточно, наверное.
5: А еще один сделай, чтобы он лучше держался.
8: Как там морской узел вяжется?
10: Еще одну петлю такую же, только наоборот.
5: Да, вот так,
8: так
5: вот.
8: Ну, все.
5: А
8: вот
5: с вами
8: мы
5: еще...
8: справились.
9: Вот еще что мы сделаем.
8: Чудесно, чудесно.
10: Это что? Зачем?
9: Мы сейчас еще сделаем красивую картинку. Я тебя хочу попросить, чтобы ты вот с этой стороны приклеила вот эту вот птичку. Вот сюда вот приклеил вот эту птичку. А с другой стороны мы приклеим... У тебя, Анечка, я хочу попросить другую птичку приклеить.
10: Так.
9: Вот эту птичку вот здесь
10: приклеил. Только надо
8: вот
10: еще...
8: Вот какая птичка. Такая.
9: Приклеивай.
8: Так, давай, приклеивай птичку.
9: Вас, профессор Бадучок, попрошу вот эту летящую птичку приклеить.
8: Так, так, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы ее приклеим. Так.
9: Сейчас смотрите, мы сделаем зернышки, которые вот из такого пенопластика отклеим. Вот здесь вот зернышки. Это будет в виде зернышек, которые птички клюют.
10: Они его клевать будут.
8: Да.
9: Да. Вот так. Осталось вот только в кормушку.
8: Такая вот у нас получилась картинка.
9: Осталось только в кормушку насыпать хлебушка
8: и семечек. Да, и наблюдать, как птички будут радоваться тому доброму делу, которое мы с вами сделали. Ребята, пожалуйста, нарисуйте, какие добрые дела вы умеете делать. И мы порадуемся вместе с вами. Ну, а сейчас всего доброго. До свидания. До скорых встреч.
9: Пока.
10: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Быть очевидцами какого-то особого чуда или пройти через какой-то особый опыт во взаимоотношениях с Богом. Почему одним Бог дает какие-то особенные переживания, а кому-то, может быть, меньше? Я хочу вспомнить вместе с вами историю из Евангелия от Марка. Мы не будем читать ее всю. Это 5 глава. Иаир обращается ко Христу и просит об исцелении его дочери. Христос соглашается и идет с Иаиром к нему домой. По дороге Иисуса Христа останавливает женщина, и он проводит какое-то время вот в этой ситуации, потому что она тоже требовала исцеления, и там была другая беда у другого человека. В итоге Иаиру сообщает, что девочка умерла, и когда Христос все-таки доходит до их дома, дальше мы читаем такие слова, такую историю. Иисус, услышав слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только верой, и не позволил никому следовать за собою», написано, кроме Петра, Иоанна, да, и Иакова, брата Иакова, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. И когда они, вот дальше читаем, приходит в дом начальника синагоги, видит смятение, плачущих, вопиющих громко, и, войдя, говорит им: «Что смущаетесь, что плачете? Девица не умерла, но спит». Смеялись над ним, но он выслал всех, берет с собой отца, мать девицы и бывших с ним, входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12, и видевшие пришли великое изумление. Хочу обратить внимание на деталь, что Христос берет только троих учеников: Петра, Иакова и Иоанна. Особый опыт, особое чудо, свидетелями которого они являются сейчас вот здесь в этой истории. Интересно, что вообще мы часто встречаем, что Иаков, Иоанн и Петр в особых моментах участвовали в жизни Христа часто. Вот, например, гора Преображения, 9 глава Евангелия от Марка, да, «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними». Снова Петр, Иаков и Иоанн и особый опыт, который не переживают другие ученики. И возникает вопрос: а почему именно к Петру, Иоанну и Иакову такое особое внимание? И возникает как бы такое вот предубеждение, может показаться, что Христос готовит их к чему-то особенному. Христос готовит их к чему-то особенному. Может быть, Он готовит их к особому служению в церкви. Может быть, для того, чтобы они, чему-то научившись, могли потом передать свой опыт другим. Я тоже когда-то думал об этом. Да, это Божье решение, почему Он зовет именно этих троих учеников. Но интересно, что первым мучеником христианской церкви, который умер из апостолов, это был Иаков. То есть человек, в которого Бог столько вкладывал, первый практически в начале создания христианской церкви был убит как мученик и дальше ничего не мог передать из того, что вложил в него Христос, вот, и не мог отдать и передать свой опыт церкви. Тогда почему же Христос все равно позволяет ему быть рядом с ним в особых моментах, в особых ситуациях, да, вот в этих особых опытах? И я, знаете, к какому выводу прихожу? Я прихожу к тому, что Бог в первую очередь позволял этим ученикам быть рядом с ним в особые моменты не для того, чтобы он хотел через них чего-то там будущее для своей церкви сделать, а для того, чтобы они сами возрастали в своих взаимоотношениях с Богом. В первую очередь он делал это, потому что он хотел, чтобы они пережили этот опыт для своего личностного роста и возрастания. На самом деле, еще когда Христос избирал своих учеников, когда Христос избирал своих учеников, в 3 главе Евангелия от Марка, в 13 тексте, там написаны такие слова. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Почему Бог дает одним пережить одно, а другим другое? Ответ очень прост. Кого сам хотел. Это Божье решение. Но в первую очередь, все, что делает Бог с нами в нашей жизни, это в первую очередь для нашего личностного роста и возрастания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
4: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Для многих людей сердце – это символ любви и нежности. Задумались ли вы когда-нибудь о том, как работает ваше сердце? Представляете, оно весит всего 250-300 грамм, но совершает более 100 тысяч ударов за одни только сутки. Наш маленький насос постоянно трудится, чтобы мы могли полноценно жить и совершать свои повседневные дела, не беспокоясь о своем здоровье. А когда вы в последний раз измеряли свой пульс и давление, что интересного они могут рассказать о состоянии вашего сердца? Сегодня наш эксперт, врач-кардиолог Марина Павлова, поможет нам поглубже разобраться в строении и работе нашего сердца. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте, Анастасия.
4: Мне бы очень хотелось побольше узнать о строении и о работе нашего сердца. Правильно ли, что его часто сравнивают с насосом?
5: В принципе, да, потому что сердце как раз-таки выполняет самую главную функцию в организме. Оно перекачивает кровь, перекачивает ее по всему нашему телу. Сердце – это полый мышечный орган. В принципе, очень небольшой. Можно судить о размере своего сердца, достаточно сжать руку в кулак. Вот примерно какой

0: Итак. Так. Тут мы видим.
1: Так оно и выглядит,
0: внутри,
1: да?
0: Ну, примерно так, примерно так. Значит, тут мы видим открыты камеры правый и левый. Это правый желудочек и левый желудочек. Есть еще камера сердца, которая называется предсердие. Правое предсердие и левое предсердие. Они тут немножечко закрыты, мы их не будем открывать. Uh-huh. Вот, ну, в принципе, не суть важно. Главное, значит, вот они там есть, серым цветом обозначены. Uh-huh. Это предсердие, а это полости желудочков. Uh-huh. Как мы видим, предсердие от желудочков отделяются клапанами. Угу. Это клапаны створчатые. Эти клапаны препятствуют обратному току крови. То есть кровь в сердце в норме движется только в каком-то одном четко заданном направлении. Угу. Также мы видим, что здесь, что из полости левого желудочка, из полости правого желудочка отходят сосуды. Из правого желудочка отходит легочная артерия, тоже, видите, клапаном прикрыта. А из левого желудочка отходит аорта. Вот тут глубоко тоже клапан, не знаю, видно или не видно, тоже прикрыта клапаном, поскольку кровь в аорту, в легочную артерию тоже течет в норме только в одном направлении.
1: Понятно.
0: Только туда. Угу. Значит, сердце сокращается у нас синхронно и постепенно. Сначала сокращаются предсердия, и они выгоняют кровь в желудочке. Это называется систола предсердий. Затем сокращаются оба желудочка одновременно. Из левого желудочка кровь поступает в аорту, из правого желудочка кровь поступает в легочную артерию. Это называется систола желудочков. Uh-huh. В дальнейшем наступает фаза расслабления сердца. Это называется фаза диастола. Сердце расслабляется, наполняется кровью в этот момент. Uh-huh. Значит, сердце, правое и левое его отделы, они обеспечивают кровоток по двум кругам кровообращения. Если мы вспомним с вами курс биологии 9 класс, то, может быть, вспомним круги кровообращения. Здесь у меня иллюстрация небольшая есть. Итак, мы видим, что есть у нас большой круг кровообращения, который начинается в левом желудочке. Вот наш левый желудочек. Угу. Значит, из левого желудочка кровь попадает в аорту. Аорта разделяется на множество артерий, которые несут артериальную кровь, чистую, богатую кислородом, ко всем нашим внутренним органам. Угу. Затем в органах она утилизируется, кислород расходуется, кровь обогащается углекислым газом, это продукт обмена веществ. Она собирается по венам, далее попадает в нижнюю или верхнюю полую вену, и эти вены попадают у нас в правое предсердие. То есть большой круг начинается в левом желудочке, заканчивается в правом предсердии. Угу, из правого предсердия кровь попадает в правый желудочек, а из правого желудочка в легочные артерии. Угу. В легочной артерии у нас поступает венозная кровь, да, мы говорили, у нас бедна кислородом, богата углекислым газом. Значит, в легких происходит как раз-таки газообмен. Углекислый газ освобождается и выдыхается нами. Кровь снова обогащается кислородом, становится снова артериальной кровью. Угу. И эта артериальная кровь по системе легочных вен собирается в левое предсердие, а далее попадает снова в левый желудочек. Таким образом, да, и дальше все пошло по новой. Угу. Таким образом, у нас как бы замыкаются вот эти оба круга кровообращения.
1: Понятно.
0: Чтобы сердце сокращалось синхронно, оно обладает функцией автоматизма. Это значит, что оно само вырабатывает те электрические импульсы, которые вызывают его сокращение. В стенке правого предсердия находится такой узелочек, который называется синусовый узел. Вот он как раз-таки генерирует этот нервный импульс, который, распространяясь по всему сердцу, сначала по предсердиям, а потом по желудочкам, обеспечивает генерализованное синхронное сокращение сердца. Так что сердце очень интересный орган, да.
1: Необычный такой, зная вот это вот все, очень, конечно, можно удивиться работе нашего сердца, фантастично просто. Ну а что можно понимать тогда под нормальной работой сердца?
0: Ну, конечно, для чего нам сердце, в принципе, нужно, да? То есть его функция – это обеспечение кровотока. Uh-huh. В том случае, если сердце выполняет свою работу нормально, адекватно, uh-huh. да, это значит, что оно обеспечивает кровоток во всем нашем организме, снабжает uh-huh. артериальной кровью все наши внутренние органы, причем снабжает их независимо от ситуации. Ну, например, если вы лежите в состоянии покоя, вы спите, да, у вас сердце работает по одному, потому что вы расслаблены, вы не выполняете никакой физической нагрузки, там, не нервничаете и так далее, uh-huh. поэтому сердце работает в одном режиме. Uh-huh. Если вы встаете, занимаетесь какой-то бытовой нагрузкой, то вашим внутренним органам, вашим мышцам требуется уже больше крови, больше кислорода. И в данном случае работа сердца как бы подгоняется под потребности организма, и сердце работает в другом режиме. Если у вас какая-то сверхнагрузка, там, не знаю, вы побежали за автобусом или еще что-то с вами случилось, вот в данном случае сердце приходит как бы еще в более активный режим работы и uh-huh. обеспечивает, опять же, кровью все ваши органы и ваши мышцы, которые у вас работают на данный момент.
1: Uh-huh. То есть задача сердца в разном нашем да. режиме да, жизни правильно работать.
0: Да, конечно. Сердце, оно это делает не в одиночку, оно работает в тесной связи с другими внутренними органами. Прежде всего, это нервная система, uh-huh. это вегетативная нервная система, это эндокринная система и легкие. То есть таким образом, как бы в одной связке наш организм работает на то, чтобы мы с вами жили.

0: занимались различными делами, при этом хорошо себя чувствовали, потому что наше сердце, наша сосудистая система хорошо работали при этом.
1: Понятно. Какие основные показатели работы сердца? Когда приходишь к врачу, часто измеряют давление. Угу. Вот оно как-то относится к показателям?
0: Естественно, естественно. Конечно, показателей работы сердца их очень много, но те показатели, которые можно измерить в рутинной практике, даже те, которые можно измерить самостоятельно, это прежде всего артериальное давление и частота сердечных сокращение или частота пульса. Частота пульса – это основные показатели гемодинамики, то есть движения крови, да, в нашем организме, которые, в общем-то, очень важны в диагностике, в том числе многих заболеваний.
1: Угу. А можно тогда подробнее рассказать нам о том, каким должно быть давление, да? Может быть, норма давления какая?
0: Да, конечно, у каждого показателя есть свои определенные нормы. Да? Для артериального давления четко установлена верхняя граница нормы, это 140 на 90. Называют две цифры, потому что артериальное давление состоит из двух компонентов.
1: Да, кстати, вот это очень интересно.
0: Да, и диастолическое, может, чуть попозже мы коснемся этого. Да? Систолическое, диастолическое. Систолическое 140 и диастолическое на 90. Это верхняя граница нормы. Угу. Если давление превышает эти значения, мы говорим о том, что есть какая-то патология, нужно разбираться, то есть что какие-то причины, может быть, вызвали это повышение, и нужно какие-то меры принимать. Нижняя граница нормы, она не столь четкая, она варьирует от возраста. Например, у молодых людей, у детей давление, как правило, низкое, но ниже нормы, ниже, чем 120 на 80. Мы привыкли к тому, что 120 на 80 нижняя граница нормы. Это не совсем так. И 100 на 60, и 110 на 70 – это абсолютно нормальные значения для здоровых людей, особенно молодых, особенно если они не сопровождаются какими-то другими вот симптомами, какой-то там клиникой каких-то заболеваний. Да? То есть это нормальное состояние. С возрастом потихонечку давление, как правило, имеет тенденцию к повышению, но даже во взрослом, в пожилом, старческом возрасте оно, по идее, не должно превышать значение 140 на 90.
1: Угу, понятно. Ну, тогда расскажите, раз уж мы начали, расскажите о том, что же это за верхнее и нижнее давление, потому что говорят разное. Кто-то говорит, что верхнее – это сердечное, нижнее – почечное. Или еще разделяют артериальное давление или венозное, да? В общем, расскажите и, наконец-то,
0: немного,
1: да, разъясните нам, что же все-таки на самом деле это за цифры.
0: Значит, мы с вами помним, да, сердце сокращается, сокращение называется систолой, расслабление диастолой. Угу. Отсюда и понятие давления систолического и диастолического. Систолическое артериальное давление – это то давление, которое нагнетается сердцем в аорту и в крупной артерии во время его систолы, во время сокращения сердца. Потом, когда сердце расслабляется, у нас же кровоток не прекращается в сосудах, да, у нас продолжается, но давление при этом падает. Это называется диастолическое давление, то есть это то давление в артериях нашего организма, которое поддерживается во время расслабления сердца.
1: Понятно.
0: Так что вот тут всего лишь. Есть небольшая связь, на самом деле, почему, например, диастолическое давление называют почечным иногда. У пациентов с хроническими заболеваниями почек очень часто имеет место повышение больше именно диастолического давления по сравнению с систолическим. То есть у них может быть давление 160 на 110, 160 на 120. То есть вот такая небольшая разница, очень завышенная цифра диастолического давления. Такая, ну, как бы корреляция есть, хотя она не обязательно совершенно. Но вот, в принципе, вот основное, почему так называется, то есть систолическое, диастолическое давление, систол, диастол, предсердие. То есть, а зависит оно по большей части от того, от величины ударного объема сердца, то есть сколько крови сердце в аорту выбросит, да, в свое сокращение. И также зависит от сосудистого тонуса, то есть насколько эти вот артерии, они податливы. Они в тонусе, они спазмированы, тогда давление будет повышаться. Или они расслаблены, стенка податливая, такая эластичная, в этом случае давление будет более низкое.
1: Понятно. А мы еще говорили с вами про пульс, да, что пульс тоже является показателем. А у него есть какие-то свои нормы?
0: Да, есть нормы для частоты пульса в покое. В норме считается частота от 60 до 80, но хочу сразу оговориться, что, например, пульс может снижаться и урежаться, это считается абсолютной нормой. К примеру, он снижается во время сна. Меньше 60 ударов, может быть, и до 45, и до 40 даже доходить. Кроме того, пульс может снижаться у очень тренированных пациентов, которые, ну, спортсмены, например, какие-то, да, то есть их сердце привыкло к большим нагрузкам, и поэтому в состоянии покоя у них пульс даже несколько вот урежен. Или пациенты, если ваготоники, то есть у них вегетативная нервная система, преобладает тонус парасимпатического отдела, но это, может, не будем углубляться сильно, да, но у них тоже может быть урежение пульса в покое. И также может быть учащение пульса. Если человек, в принципе, такой, знаете, эмоционально лобильный, такой вот очень возбудимый, у него в покое может быть пульс больше 80, в принципе, это ни о чем не говорит. Мы почему как бы такие нормы, да, затрагиваем? Эти нормы очень важны для пациентов, у которых есть уже какие-то кардиологические заболевания. Например, да, то есть вот для них важно действительно, чтобы пульс был четко вот в каких-то интервалах. Почему? Например, человек с ишемической болезнью сердца, у него страдает миокард, у него голодает миокард, потому что у него забит атеросклерозом сосуды сердца. И если сердце при этом очень часто сокращается, оно не успевает наполниться кровью, оно не успевает само себя подпитать. И в этом случае возникают приступы стенокардии. Поэтому для пациентов с какой-то уже имеющейся кардиальной патологией, для них да, важно, чтобы пульс в покое был вот от 60 до 80, или даже там, до 70, или даже до 65. Потому что при более частом пульсе у них возникают различные жалобы.
1: Ну, то есть, получается, здоровому человеку, да, ему, в общем-то, не так важно отслеживать, да, свой пульс.
0: Не, это, да, это
1: потому
0: не
1: что,
0: настолько
1: потому существенно. Потому что есть очень много всяких исключений.
0: Да, можно очень сильно все варьировать, естественно. Да, конечно, и для человека вот здорово, высокий пульс в покое, больше, может быть, дальше говорит либо о какой-то говорю, его эмоциональной лоббильности, да, такой вот повышенной, может быть, нервозности, тревожности, либо о его очень сильной нетренированности. Вот это тоже есть такой момент.
1: Но, тем не менее, я слышала, что лучше, когда у людей пониженный пульс, так ли это?
0: Оно может быть не пониженный, а когда он в нормальных значениях, да, то есть около 60
1: как-то
0: в покое.
1: Да, меньше, чем вот, вот в норме даже.
0: Знаете, это как лучше? Это просто говорит о том, что человек, в принципе, тренирован. И человек при этом лучше себя чувствует. Ну, например, если человек не тренирован, у него сердце в покое так сокращается довольно-таки часто. Если человек при этом даст какую-то себе нагрузку физическую, что случается с сердцем? Оно, значит, в шоке. Оно не знает, что происходит вообще. Оно не привыкло к таким нагрузкам. Оно при этом очень резко учащает частоту сокращений, резко подскакивает давление, и человек субъективно это очень плохо ощущает. Но мы же чувствуем, когда у нас сердцебиение возникает.
1: Да. А на сердце это никак не влияет
0: на
1: негативно?
0: Сердце, на сердце это никак не повлияет.
1: Встряхануло его немножечко, и ничего страшного.
0: Если здоровый человек, то да. Мы говорим только о здоровых людях сейчас. Вот. Поэтому если человек тренирован, да, то есть он дал себе нагрузку, для сердца это привычная нагрузка, и сердце к ней легко адаптировалось, оно меньше дало прирост частоты пульса, меньше дало прирост давления, человек, в принципе, физическую нагрузку субъективно намного легче перенес. Вот. Но если мы говорим о больном человеке, да, когда сердце уже чем-то поражено, будь то гипертоническая болезнь, будь то ишемическая болезнь сердца, возможно, какие-то пороки сердца, явление сердечной недостаточности, для такого человека любая вот нагрузка, скажем так, выше, да, определенного уровня, она может быть, может на сердце сказаться очень плохо. Почему? Потому что резко возрастает потребность сердца в кислороде, в крови, а оно не может себя обеспечить этой самой кровью, потому что оно чем-то поражено.
1: Понятно. Вот.
0: Поэтому для пациентов больных каким-то кардиальным заболеванием, да, для них это очень важно. Для молодых это, ну, это лишь показатель того, что как бы какой задел у тебя на будущее. Да? Если у тебя сейчас пульс в покое 90, а когда тебе будет там, лет, например, 40-50, и присоединится какая-то еще болячка, а у тебя ты такой нетренированный, ты будешь еще хуже все это переносить. Поэтому, в принципе, конечно, это повод задуматься. Может быть, стоит как-то себя тоже в тонус привести немного.
1: Ну вот тогда насчет тонуса. Каким образом, в общем-то, приводить себя в тонус и тренировать сердце, чтобы давление, не давление, а пульс, в общем-то, нормализовался.
0: Да и давление тоже, на самом деле, все правильно вы оговорились.
1: Да?
0: Да. Потому что, значит, самое главное, то, что касается тренировок, да, кардиологические тренировки или кардиотренировки, это тренировки, так называемые аэробные. То есть это должна быть какая-то нагрузка, которая сопровождается аэробной активностью. Ходьба, легкий бег, езда на велосипеде, возможно, плавание. То есть это не хождение в спортзал и тяганить железо, потому что это анаэробная физическая нагрузка, да, тогда, когда у нас тонус мышц меняется, а сами мышцы при этом особо не двигаются, то есть мы тяжести поднимаем. Это очень неблагоприятный, не физиологичный вид нагрузки. Вот. Аэробная, кардиальная тренировка – это именно вот такие вот какие-то перемещения тела в пространстве, в общем-то, всеми доступными способами, какими это возможно. В данном случае, если сердце регулярно испытывает вот эти вот воздействие физической нагрузки на себя, оно учится более адекватно и более четко реагировать на физическую активность. То есть оно меньше дает прироста пульса, оно меньше дает прироста давления, оно работает в более экономном режиме. И в таком случае...
1: Следовательно, это меньше износ.
0: Да, меньше износ, как бы, и в дальнейшем, если вдруг присоединится какая-то кардиальная патология, тренированное сердце, которое умеет уже экономно работать, оно намного легче перенесет какие-то вот другие вот заболевания, если они вдруг к нему присоединятся.
1: Здорово, очень здорово. Ну и, наверное, последний вопрос. Как часто нужно измерять давление, пульс, и, может быть, кому-то вообще не нужно это делать?
0: Ну, по сути дела, скажем так, людям до 40 лет примерно вообще не стоит сильно заморачиваться на величине давления и пульса. Мы же проходим медосмотры на работе.
1: Ну, вот, да.
0: Мы ходим к врачам хотя бы раз в год, где нам измеряют давление, подсчитывают частоту сердечных сокращений. Если все нормально, то и не стоит дальше на этом как бы зафиксироваться, просто до следующего года приходим, снова замеряем. Если какие-то находят отклонения, конечно, это повод более углубленно обследоваться у врача, искать причины, что там случилось, почему давление, например, да, вот подскочило, да, или что-то, пульс вдруг какой-то там не такой стал, как обычно, да, это повод как-то обследоваться, заняться собой. Но, в принципе, как бы для молодых людей до 40 лет пока это вот не сильно имеет значение.
1: Это не является, получается, способом контроля своего здоровья, да? Скажем, я имею в виду именно конкретно измерение давления для здорового, да, вот молодого человека.
0: Раз в год достаточно, скажем так. Совсем, я бы не сказала, совсем это игнорировать тоже нельзя, потому что есть люди, которые запускают имеющиеся заболевания, потому что в свое время не подумали, не померили давление элементарно. Вот. Но хотя бы раз в год достаточно, если все хорошо. Потому что человек может начать на этом деле зацикливаться слишком сильно.
1: Относиться спокойно.
0: Да, это спокойно, без невроза в этом плане, по крайней мере. Вот. А если уже что-то есть, да, если есть какие-то предпосылки к развитию заболеваний хронических, то, конечно, надо более тщательно следить за своим здоровьем.
1: Спасибо большое, Марина. Нас впереди с вами ждет еще очень много интересных тем. Я очень этого жду. Вам всего доброго. До встречи.
0: Спасибо. До свидания.
1: Подведем итоги. Основная задача сердца – обеспечение адекватного кровотока в организме при любых обстоятельствах. Основными показателями работы сердца, которые можно проконтролировать самостоятельно, являются давление и пульс. Если давление и пульс отклоняются от нормы без видимых причин, то следует посетить врача и пройти необходимое обследование. Желаю вам всего хорошего. До свидания.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: В послании к филиппийцам мы читаем слова Священного Писания, обращенные ко всем верующим. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще раз говорю, радуйтесь. Должны ли эти слова мы воспринимать как Божье обетование или же как Божье повеление? Хотя эти понятия могут быть похожи, но между ними есть разница. Обетование – это то, что побуждает нас ждать, ожидать от Бога. А повеление подразумевает наши действия. Мы должны действовать для того, чтобы его обрести. Давайте приведу несколько примеров. Если мы вспомним жизнь Авраама, то слова Господа о земле обетованной были скорее повелением Божьим. Нужно было встать и пойти в эту землю, тогда как Божьи слова о наследнике, о сыне и о великом народе, который произойдет от Авраама, это было обетование. Как только Авраам попробовал действовать и помочь Богу, то он совершил величайшую ошибку с рождением Измаила. Есть разница между повелением и обетованием. Или другой пример. Мы знаем, что в нашей духовной жизни одним из наиболее драгоценных переживаний является ощущение Божьего присутствия, когда Бог близок к нам. И это можно было бы назвать обетованием. Это то, что мы ждем. Мы не можем ощущение Божьего присутствия вызвать искусственно. По этому поводу в Евангелии от Иоанна мы читаем слова Иисуса Христа, сказанные Никодиму. «Дух дышит, где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Здесь мы ничего не можем сделать, мы лишь ожидаем. Но саму веру нельзя считать обетованием. Вера – это повеление. Это то, что ожидается от нас, вне зависимости от того, что мы чувствуем и в каких обстоятельствах находимся. И никто на последнем суде не сможет сказать: «Господи, но я не верил, потому что Ты мне не дал веру. Я ее ждал-ждал и не ощущал ее». Вера – это то, что подразумевает действие. Так вот, если мы посмотрим на библейские слова о радости, то мы обнаружим, что неоднократно Библия повелевает нам: всегда радуйтесь. И в большей степени это повеление. Как же это возможно? Давайте рассмотрим некоторые особенности библейской радости. Евангелие от Иоанна в 16 главе, в 22 тексте Иисус, обращаясь к ученикам своим, говорит: «Увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не отнимет от вас». Особенность библейской радости в том, что она постоянна. Она не исходит от обстоятельств. Мы все, конечно же, знаем, что значит радоваться, когда повышена зарплата, когда мы получаем какое-то хорошее известие. Здесь нет ничего удивительного. Но такая радость, она целиком определяется и исходит от обстоятельств. Если они складываются хорошо, я радуюсь. Если в моей жизни все идет в негативно, то мне кажется, что радость невозможна. Но Библия говорит нам совершенно об ином. Библия говорит, что радость наша постоянна. она исходит из того, что внутри моего сердца. К сожалению, мы часто слишком зависим от обстоятельств. И нам кажется, что я не буду радоваться, если что-то не изменится для меня. К примеру, человек, который, может быть, уже лет 20 находится, посещает церковь, он может с тоской вспоминать первые годы своего обращения. Ему кажется, что вот тогда его жизнь была более духовной, она была более наполненной, и он тогда имел больше и более близкие отношения с Богом. Но, наверное, если бы он по-настоящему вспомнил, что было тогда, то он обнаружил бы, что и тогда он не чувствовал себя особо счастливым и не ощущал, что он достиг каких-то особых высот. Или другой пример. Человек одинокий, часто переживает и пребывает в унынии от того, что у него нет семьи. И кажется, что радость и счастье в жизни возможны только тогда, когда изменится это обстоятельство. Но давайте мы расспросим семьи, семейные пары. Разве все из них счастливы? Разве все из них преизобилуют радостью? Наверное, в силу того, что все мы остаемся людьми, даже если обстоятельства изменятся к лучшему, даже если все в нашей жизни будет складываться хорошо, и мы получим все то, о чем мечтаем, мы ведь все равно при желании найдем способ для уныния и поводы для того, чтобы отказаться от радости. Поэтому наша радость зависит не столько от обстоятельств, а от нашего отношения к ним. Поэтому Библия и направляет нас к этому, что мы можем радоваться всегда, потому что наша радость, она сосредоточена на небесном. Если мы рассмотрим, где в Библии упоминается о радости, то мы обнаружим, что в большинстве случаев это связано не с земным, а с небесным. Приведем несколько примеров. Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. «Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Первое послание Петра, 1 глава, 6 стих. «О сём, то есть о том, что у вас есть небесное наследство, об этом радуйтесь, поскорбев, если нужно, от немногих искушений». Евангелие от Луки, 15 глава, 32 стих. Отец блудного сына, обращаясь к своему старшему сыну, говорит: «О том надо было радоваться, что брат твой нашелся». То есть радоваться действию Божьей силы и благодати в этом мире. Деяния апостолов, 13 глава, 48 стих. «Язычники радовались и прославляли Слово Господне». Радовались тому, что они услышали весть Божью. То есть библейская радость – это не обычная радость, которая исходит от обстоятельств. Это нечто более глубокое. А в первом послании Петра, в первой главе, в восьмом тексте, говорится: «Веруя, радуйтесь радостью неизреченную». Этим подчеркивается, что библейская радость – это не просто то, что выражается внешне. Иногда можно слышать мнение, что христиане на Западе выглядят более радостными, потому что они привыкли больше улыбаться. Но та же голливудовская улыбка традиционная – это скорее элемент культуры. Библия говорит о чем-то ином. Радость – это то, что находится внутри меня. И даже если я прохожу через страдания и трагедию, и внешне я не могу улыбаться или смеяться, то внутри меня библейская радость по-прежнему может пребывать. И очень часто в Библии, как ни странно, страдания и радость идут вместе. Послание Иакова, 1 глава, 2 стих. «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения или в различные испытания, когда в вашей жизни приходят трудности». Ответом любящего Бога сердца должна быть радость. 2 Коринфянам 6:10 «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Послание Колоссянам, 1 глава, 24 стих, апостол Павел говорит: «Ныне я радуюсь в страданиях за вас». Радоваться в страданиях – это то, к чему призваны христиане. Как это возможно? За счет чего? Для этого нам нужно разобраться с тем, что является источником радости. Как мы сказали, это не обстоятельства жизни. Послание к Римлянам, 12 глава, 12 стих. Здесь сказано: «Утешайтесь надеждою». Но если мы заглянем в текст оригинала на греческом языке, то мы обнаружим, что буквально то, что здесь написано, следует перевести: «Радуйтесь надеждою». Источником радости является надежда. Я радуюсь, потому что, несмотря на обстоятельства, меня, я верю, ждет что-то лучшее впереди. Именно поэтому радость в Библии зачастую связывается со страданиями, потому что именно тогда, когда я страдаю, надежда начинает сиять для меня раньше, сильнее. И поэтому радость моя от этого увеличивается. Не будет ли исполнение призыва к радости чем-то искусственным, если обстоятельства складываются так, что я огорчен, что я погружен в печаль? Не будет ли радость тем, что делается искусственно, некой внешней маской? Давайте мы рассмотрим одну историю библейскую и на основании ее попытаемся найти секрет, как нам достигать радости. 16 глава книги «Деяния апостолов» описывает, что апостолы Павел и Сила были избиты и несправедливо брошены в тюрьму. И вот там мы читаем, что в 26 стихе около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Если мы задумаемся, что они испытывали? Они были избиты, они чувствовали несправедливость, проявленную к ним. Казалось бы, все поводы были для того, чтобы впасть в уныние. И если, может быть, не исходить жаждой мести, то, по крайней мере, забыться в заботе о себе, в переживании о том, что с ними произошло. Однако они поступают по-иному. Они начинают прославлять Бога. Они начинают выражать свою радость. И это не было внешней маской. Это показывало, что радость в их понимании была духовным оружием. Это то, что выражало их реакцию на неблагоприятные обстоятельства. Вот так они их встречали. Когда внешне все складывалось плохо, они начинали прославлять и радоваться в Господе. Радость – это совсем не то, что приходит ко мне в ответ на обстоятельства. Я не должен просто ожидать, когда Бог наполнит мое сердце радостью. Радость – это то, что я созидаю. Это результат моих действий. Это результат моего выбора. Когда я просыпаюсь утром и взираю на предстоящий мне день, я должен ощутить полноту выбора, находящегося в моих руках. Только от меня зависит, как я проживу этот день, сожалея о том, чего у меня нет, пребывая в унынии от тех трудностей, с которыми я сталкиваюсь, или же я настрою себя, и я смогу, взирая на Господа, этот день прожить, радуясь и наслаждаясь каждой его минутой. Есть такая притча о том, что один молодой человек решил испытать и построить ловушку для известного мудреца. Он пришел к нему, и в руках за спиной он держал птицу. И он обратился к мудрецу с вопросом: «Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, птица в моих руках живая или мертвая?» И если бы мудрец сказал «живая», то за спиной руками он свернул бы шею птицы и показал бы: «Нет, ты ошибся, она мертвая». А если бы мудрец сказал: «У тебя мертвая птица», тогда бы он поднял руки и отпустил птицу и сказал: «Ты ошибся, птица живая». И мудрец сказал ему в ответ: «Все. все в твоих руках. Какой будет твоя жизнь? Будешь ли ты ощущать ее полноту? Будешь ли ты радоваться в ней? Зависит от тебя, от твоих отношений с Богом, а вовсе не от обстоятельств, в которых ты находишься. Если ты научишься радоваться тогда, когда ты проходишь долиной страданий, и когда ты чувствуешь, у тебя нет того, что жаждет твое сердце, то ты тогда будешь способен радоваться и тогда, когда Бог даст тебе это. С другой стороны, если ты не способен радоваться сейчас и унываешь, то даже тогда, когда ты получишь, что ты жаждешь, ты, скорее всего, также уныние перенесешь свое и туда. Одним из ярчайших примеров того, что такое библейская радость, является книга «Псалтырь». Большинство псалмов начинается с того, как в жизни все плохо. Кругом враги, Бог меня не слышит, я чувствую себя растерянным, нищим и брошенным. Наверное, именно поэтому у книги «Псалтырь» так много читателей, потому что это действительно похоже на то, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни. Хотя мы видим, что кто-то живет лучше, кто-то хуже, но, наверное, большинство людей оценивают обстоятельства своей жизни как недостаточные. Мы действительно чувствуем, и нам близко то, что описывают авторы книги «Псалтырь» в своих псалмах. Большинство псалмов начинается с того, что в жизни все складывается не так, как хотелось бы. Но заканчиваются псалмы всегда прославлением Бога, радостью и упованием. Они показывают, что пройден путь от уныния к надежде. И радость в моем сердце – это показатель наличия надежды. Если у меня нет радости, значит, я потерял надежду. Я перестал взирать на Господа. Но до тех пор, пока в моей жизни присутствует Бог, пока у меня есть надежда, я всегда смогу найти основание для радости. Именно поэтому Священное Писание говорит нам: всегда радуйтесь. И еще раз говорю: радуйтесь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия.
4: Главное достоинство этого перевода – то, что это действительно современный литературный язык.
5: Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода.
1: В этой программе предпосылки создания современного русского перевода, возрождение российского библейского общества, особенности и значение современного русского перевода Библии российского библейского общества.
5: Современный перевод Священного Писания на русский язык. Многие думают, что этот проект возник в 90-х годах 20 века, что это инициатива Российского библейского общества или, может быть, некоторых членов Российского библейского общества. Но на самом деле о нем говорилось еще 100 лет назад.
6: В 1917 году встал вопрос о пересмотре этого издания, о пересмотре перевода, потому что все говорят, он устаревший, синдаксис тяжелый. Слова надо некоторые заменить. И Иван Евсеевич Евсеев подготовил доклад «Собор и Библия». И, в общем-то, цель этого доклада была побудить к пересмотру синодальной Библии.
1: Пред высшей церковной властью стоит непочатая еще задача привести в соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году, но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища, опасанка духовного ведомства, и он неотложно требует пересмотра, или еще лучше, полной замены. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык до пушкинского времени, не скрашенный при том ни полетом вдохновения, ни художественностью текста.
6: Но в 1917 году, как известно, случилось что-то другое, что отодвинуло вопрос пересмотра Библии на более поздний срок.
7: До сих пор синодальный перевод никакой серьезной ревизии не претерпел. Его, естественно, стали издавать при советской власти в новой орфографии. В 50-е годы даже сделали маленькую такую грамматическую ревизию. Там, например, «сделавши» заменили на «сделав». Ну, избавились от самых архаичных форм, но не более того. А так эта ревизия остается до сих пор делом будущего. Другое дело, что стали возникать новые переводы на русский язык. И вот, в частности, это переводы из самых последних. Перевод Российского библейского общества, который вышел в 2011 году, в 2015 вышла вторая его редакция.
1: 17 января 1990 года в Москве состоялось учредительное собрание, принявшее решение о возобновлении деятельности Российского библейского общества. Первым президентом этого общества избран Сергей Сергеевич Аверинцев.
5: И когда библейское общество возродилось и возобновило свою работу в начале 90-х годов, многие его члены уже имели вот это убеждение, что кроме синодального перевода необходима подготовка нового литературного русского перевода. В частности, в этом был убежден протоиерей Александр Мень. Он был одним из учредителей библейского общества, но был убит в 90-м году.
3: Я попала в приход к отцу Александру Меню. И когда я там пробыла пару лет, Отец Александр знал, что я закончила классическое отделение Московского университета. Это латинский и древнегреческий язык. Он собрал группку небольшую и сказал: «Ребята, надо переводить». Мы решили начать с Нового Завета. И вот так постепенно мы стали что-то делать. Потом группа, как полагается, распалась, потому что у нас не умеют люди вместе работать. И получилось так, что я стала переводить. При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия с очень большой его помощью.
5: К началу 90-х годов уже были переведены четыре Евангелия и часть послания апостола Павла. Эти переводы были опубликованы издательством «Наука». И сам Александр Мень поспособствовал этому, используя свои связи среди интеллигенции. Этот труд, который впоследствии был закончен уже Российским библейским обществом и приобрел название «Радостная весть». Евангелие – это и есть «Радостная весть». Когда уже библейское общество начало работать, то мы пригласили для продолжения этой работы Валентину Николаевну в качестве сотрудника библейского общества, и она продолжала уже эту работу непосредственно в библейском обществе. Мы ее послали на стажировку в Абердинский университет, и там она повысила свою квалификацию.
3: Когда я вернулась назад, я уже стала продолжать. И это переводы, и потом безумное количество редактирования.
5: Была создана комиссия, которая рассматривала ее перевод и предлагала какие-то изменения, которые бы способствовали улучшению этого текста. Кроме того, в этой работе принимал участие научный консультант из Великобритании, доктор Дэвид Кларк. И хотя переводчиком была лично Валентина Николаевна Кузнецова, это не был коллективный труд, но тем не менее эта работа рассматривалась комиссией, которая работала несколько лет. Я сам лично был одним из членов этой комиссии. Это не был какой-то радикальный пересмотр перевода. Это были предложения, касающиеся возможностей улучшения перевода. Одно из требований к переводу было то, чтобы он легко читался не только глазами, но и вслух. Был также стилистический редактор. Иногда стилистический редактор находил какой-то вариант, который всех устраивает. И такое случалось.
1: Перевод Библии на современный русский язык осуществлялся с середины 1980-х годов по 2010 год в качестве двух параллельных проектов – перевод Ветхого Завета и перевод Нового Завета. И впервые вышел в полном издании 1 июня 2011 года в издательстве Российского библейского общества. Современный перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов Ветхого и Нового Заветов и использует последние достижения библейских научных исследований. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения.
7: Новый Завет делал Валентина Николаевна Кузнецова, единственный переводчик. Он потом был отредактирован, конечно, ее перевод, но несет все-таки отпечаток ее индивидуального стиля. И не для всех он приемлем. Кто-то считает, что там много просторечной лексики, вроде там брюхо, проститутка. А кто-то считает, что, скажем так, она упрощает и несколько, может быть, свой голос возвышает. Это к вопросу о критике, но вместе с тем это достаточно качественный перевод, он вполне понятен. А ветхозаветная часть делалась группой людей под руководством Селезнева Михаила Георгиевича. Я перевозил там книгу Иова, ну и участвовал в переводе книги «Притчи» про Липоменон, они же хроники.
5: Когда это то или иное слово употребляется в переводе, это не для того, чтобы кому-то бросить вызов или там, создать какую-то сенсацию, или задеть кого-то. Это просто потому, что так написано. Вот написано так. И как мы можем, так сказать, искажать то, что написано в Библии? То есть приглаживать его, замусоливать. Только в угоду каким-то людским мнениям. А почему, так сказать, мы должны уважать людские мнения или какие-то представления больше того, что написано?
8: Перевод РБО нацелен на две вещи. На литературную норму современную и на понимание. И я бы добавил еще третью очень важную вещь. Перевод РБО старается снять ту стену, которая между читателем существует и переводом, связанную с устоявшимся восприятием, потому что действительно вот эта пелена некоторых устоявшихся представлений, она очень сильная. И она зачастую текст не просто делает его мутным, да, но она просто зачастую искажает вот реальное положение вещей.
3: Царство Божие, вот я привожу синодальный, усилием берется. Это очень часто употребляется.
1: Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.
3: В контексте Иоанна Крестителя, значит, смысл, конечно, тот, что с царством ведется борьба, царство против царства ведется вот атака. И вот то, что Иоанн Креститель, предвестник царства, заключен в тюрьму, Иисус, конечно, имеет в виду и свою будущую судьбу, это атака на царство Бога со стороны грешных людей. Я уже не говорю о том, что такой перевод богословски неверный, потому что царство Бога нельзя добиться никакими усилиями. Это абсолютно Павел бы перевернулся, но другие авторы бы тоже перевернулись, потому что вся Библия говорит, все, что делает Бог, Он делает человечеству, это Его благодеяние. Человек никогда не может заслужить этих благодеяний. Даже в Ветхом Завете, когда Бог избирает народ Израиля, это вовсе не потому, что этот народ самый лучший, а он избрал по своей любви, по своему милосердию. Он захотел избрать этот народ, и он его избрал. Из отдельной фразы можно делать все, что угодно. Вот. А во-вторых, она богословски неверна, потому что она внушает то, что можно добиться царства Бога собственными усилиями.
1: Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес.
3: Павловская любовь.

0: оно как бы благой дар, да, оно просто переворачивает все, и оно уже подрывает основы библейского вероучения. Это не так просто, потому что если мы там переведем какое-то слово так и не так, заменим его, от этого, ну, по большому счету, смысл Писания не изменится. Это мелочи. Но есть вещи, которые полностью, полностью подрывают все.
1: Меня этот перевод устраивал с самого начала. Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода. Самая главная черта этого перевода – это то, что оно передает не только смысл Писания, оно передает намного более точно, чем синодальный перевод. Можно читать как связанный текст, как литературное произведение, и он поддерживает интерес, а что же дальше? То есть это не тот перевод, который бы использовался только в качестве богословского или вероучительного справочника. Но он создает определенный настрой. И вот это главная черта, то, что этот перевод интересно читать, он увлекает.
2: Пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир. И, увидев Иисуса, пал к ногам его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним. Пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только верь». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» — сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и вошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талитакум», что в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
3: Когда начинал только чтение Библии, было очень тяжело продираться. И были же когда моменты, когда просто текст рассыпался, например. Вот я помню, очень хорошо помню свои первые ощущения от синодального текста. Я читаю, ну, вроде бы как бы по-русски, но все же как-то рассыпано. Элементарная вещь, там, перескажите этот главу, этот фрагмент. И я понимаю, что я не могу этого сделать. Такое ощущение у меня было, причем на самых таких простых текстах, вот на книге «Царств», я помню, что я поймал себя на мысли о том, что я... Вот сейчас попроси меня пересказать этот текст, я не смогу этого сделать. Но вот я считаю, что в значительной степени миссия нашего перевода вот все-таки эту картину сложить, чтобы это был именно все-таки текст. Он не идеальным, простым, конечно, не станет. И, конечно, он не станет обычной беллетристикой. Но все-таки он поможет, мне кажется, я надеюсь, я очень хочу верить в это, в то, что он помогает воспринимать текст, библейский текст, как именно как текст, а не как набор каких-то шифрованных посланий, которые в общую картину или складываются с очень большим трудом.
4: Мы привыкли, что у нас есть один перевод синодальный, который на все руки мастер, который по любому поводу мы используем. Но вот новые переводы, они, в принципе, наверное, и не призваны выполнять такую функцию. Перевод РБО хорошо читать тем, кто никогда не знаком с Библией был, например. Я давал людям, которые никак не связаны с христианской традицией, ну, просто неверующие, например, они хотели познакомиться с Библии даешь синодальный.

0: Нет, я ничего не понимаю. Даешь перевод Кузнецовой, это «Радостная весть», они говорят, ну вот это вот понятно. И ее перевод, он в общем-то выполняет такую, ну если хотите, миссионерскую, что ли, роль, когда человек, не знакомый с Библией, может ее как-то освоить. В этом, наверное, достоинство этого перевода.
1: Я сказала себе, если даже 2-3-4 человекам вот мой перевод поможет что-то, я буду считать, что моя жизнь не прошла бесцельно. Но я уже насчитала больше людей, которые подходили, говорили.
2: Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог. Не там шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Один известный классик писал: «Кто бы не отдал все на свете за счастливое детство?» Только вот счастливое или наоборот несчастливое детство создаем своим детям мы сами. Сегодня мы поговорим о том, что бывает, когда ребенок для родителей – это долг. Главная черта таких родителей – это ощущение всей жизни как долга, и особенно времени, проведенного с детьми. Возят ли они с ними паровозик или читают книгу – все это долг, необходимость. Это, как правило, деспотичные родители, озабоченные тем, что о них скажут другие. В их доме царит серая, безрадостная атмосфера сплошных «нельзя» и «надо». Для таких родителей сама жизнь как бы задача на преодоление. Само по себе чувство долга – вещь очень важная и хорошая. Но когда оно доминирует, подавляет или даже исключает все остальное, то страдает самое важное звено – чувство радости, которое могут приносить дети сами по себе.
0: Люди обычно мучают своих ближних под предлогом, что желают им добра.
3: Социологами и психологами были проведены интересные исследования. В странах с разным уровнем развития сравнивалось отношение к детям и вообще ценности, связанные с детьми. Тех, кого опрашивали, просили объяснить, почему они имеют детей. В том числе предлагался такой вариант ответа – это радость, ценность сама по себе. И чем в стране тяжелее было выжить, тем реже выбирался этот ответ. В странах Африки, Азии, Латинской Америки детей заводили не для радости, а для того, чтобы прокормить семью, стариков, когда они будут больны и немощны. В Америке, наоборот, ответ о детях как радости не только не вызывал удивления, как раз наоборот, чаще всего выбирался как самый главный. Выходит, чем тяжелее была жизнь у самих родителей, тем тяжелее им расслабиться, получить удовольствие, собственно, от самого общения с детьми.
0: Не мучай себя, если не сможешь сделать что-то для своего ребенка. Мучай, если можешь, и не делаешь.
3: Естественно, что родители, которые сами проживают свою жизнь из чувства долга, ответственности, развивают подобное восприятие жизни и в своих детях. Возникает замкнутый круг. В безрадостных семьях растут безрадостные дети, которые будут взращивать таких же детей. В других случаях, в таких семьях, рано или поздно возникают сокрушительные бунты, когда вместе с безрадостной жизнью сметается все, в том числе и здравый смысл. Бунтовать так бунтовать. Наркомания, алкоголизм – всего лишь средства, с помощью которых личность попытается убежать от этих бесчисленных «должен». Человек словно говорит: «Я больной, я наркоман, с меня не спрашивайте». Или «Что спрашивать с алкоголика?» Для него ломаются все запреты, и тогда стеснительный становится развязным, трусливому начинает казаться, что он храбрец. И часто в таких случаях можно услышать: «Ах, у него такие добропорядочные родители, а сын, представляете, алкоголик».
0: В детстве я пережил ужас. Мир превратился в действительность.
3: Дорогие друзья, жизнь – это не только долг и обязанности, это еще и радость. Известный врач и психолог Владимир Леви говорит так: «Внутренней свободе приходится учиться каждому заново, как инопланетному языку, который никто не знает». Так давайте будем учиться этому вместе. Наверное, человек тем и отличается от животного, что способен осознавать и менять свой образ мыслей. Как всегда, ждем ваших писем и звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет.
4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Иисус Христос любил рассказывать притчи. А что такое притчи? Притчи – это обычные, простые истории, а истории любят слушать и взрослые, и дети. Одна из таких притч записана в Евангелии от Матфея, 13 главе, стих 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». О чем здесь идет речь? О каком поле, которое человек покупает? Мы видим, что здесь человек работает на поле. Видимо, он выполнял какую-то работу, которую ему поручили. И вот на этом поле, не своем поле, он находит сокровище. История весьма интересна. Дело в том, что вообще странно, что где-то на каком-то поле есть сокровище, о котором не знает хозяин. Но для иудеи это была вполне нормальная, естественная картина. Потому что в древности, когда один народ нападал на другой, люди в спешке часто, бросая все, убегали, лишь бы сохранить свою жизнь. И вот здесь мы видим, что Иисус Христос как раз такую историю рассказывает. Когда люди убегали из своих домов, спасая жизнь, часто они запоминали, где оставляли свое самое драгоценное сокровище. Они определяли место между деревьев или каких-то строений, закапывали туда свое сокровище в землю и запоминали, где находится это место. Они надеялись, что когда они вернутся после всех этих военных действий, то они найдут свое сокровище. Но случалось так, что люди просто не возвращались, потому что погибали или еще какие-то события происходили, и эти сокровища оставались на долгие годы там в земле. И когда случалось так, что кто-то находил это сокровище, он понимал, что жизнь как-то улыбнулась ему. Это сокровище не принадлежало хозяину земли, потому что не он туда его спрятал, иначе бы он знал, что там есть сокровище, и никому бы не доверил там производить какие-то земельные работы. Но вот этот человек, который сокровище нашел, он понимал то же самое. Это сокровище не принадлежит хозяину. И что он делает? Он продает все, что у него есть, в надежде купить эту землю. И вот вопрос. Люди, которые окружали этого человека, его близкие, друзья, родственники, что они думали? Он взял и продал все, что у него есть. Ради чего? Ради какого-то куска земли. Что особенного в этой земле? Мы, христиане, порой очень сильно похожи на этого человека, который нашел сокровище в земле. Мы ценим то, чему другие люди, может быть, даже и не рады, они не понимают системы ценностей христианина. И я думаю, что каждый из вас понимает, о чем здесь идет речь. Каждый из вас понимает, что есть Иисус Христос, есть вера, есть истина. И все это мы ценим так сильно и готовы заплатить огромную цену за все это. И Иисус Христос знает это. Он знает, какую цену мы готовы заплатить, и дает нам терпение. Терпение, Он дает нам силы претерпеть все нападки нашего окружения, близких, может быть, даже родных людей. Он дает нам терпение для того, чтобы мы могли сконцентрировать внимание на самом главном и ценном. И мы готовы пожертвовать всем ради драгоценного дара, ради пролитой крови Иисуса Христа, чтобы у каждого из нас была надежда. Почему я говорю о каждом? Потому что каждый из нас имеет может иметь веру и спасение, имеет надежду. Иисус Христос любит вас. Цените то, что имеете, драгоценную жемчужину, драгоценное сокровище, а Господь сделает все для того, чтобы дать вам силы. Thank you.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
3: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
4: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
5: Ого!
4: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.
6: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
2: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
6: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
4: Он пообещал Аврааму малыша?
2: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
6: Дедушка, а что такое завет с Богом?
2: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
1: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
2: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
6: А какую клятву Богу дал Авраам?
1: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
2: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
4: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
6: Сколько же ему было лет?
2: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
5: Ого!
6: А разве такое возможно?
7: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
6: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
2: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
6: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
4: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
7: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
6: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
1: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
4: Он был хорошим малышом. Он слушался своих родителей.
1: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: Что Бог желает от человека? Нередко ответ на этот вопрос нам видится в сфере конкретных обязанностей. Я могу ожидать, что Бог желает, чтобы я читал Библию по утрам, чтобы я раз в неделю посещал церковь, чтобы был верен десятине, чтобы способствовал распространению вести Евангелия. Это все очень важно, и это является частью духовной жизни. Но в Библии есть одна фраза, сказанная о Давиде, которая может приоткрыть нам и показать, что Бог желает от нас нечто большее. Давид в Библии назван мужем по сердцу Господа. Что это может значить? Давайте рассмотрим пример на основе супружеских отношений. Мы знаем, что в семейной жизни обязанности – это очень важная сфера жизни. Традиционно считается, что муж является добытчиком в семье, что он обеспечивает, он отвечает за то, чтобы в доме все работало и все было обустроено. Жена отвечает за хозяйство, чтобы все были одеты, обуты, накормлены. И это важная часть жизни. Но в то же время вряд ли, наверное, кто-либо выходит замуж или женится только исходя из таких сугубо прагматичных представлений. Вряд ли муж или молодой человек берет девушку только для того, чтобы она стирала его рубашки. Подразумевается, что семейная жизнь – это нечто большее. То же самое можно сказать и о духовной сфере. Те религиозные обязанности, которые были упомянуты ранее, это действительно то, что Бог ожидает от нас. Но сами по себе они не являются самоцелью. Это средство к достижению большего. Это показатель наличия отношений. Давид был назван мужем по сердцу Господа. Интересно, что о его сыне Соломоне в третьей книге Царств, 11 главе 4 тексте сказано, что Соломон был всем хорош, только одно было – сердце не было вполне предано Господу, как сердце Давида. Наверное, это можно сравнить с той ситуацией, когда в семье, казалось бы, все благополучно, материальный достаток, растут дети, нет никаких внешних проявлений наличия проблем, но с отношениями что-то происходит не то. Они не достигают достаточной глубины. Люди чувствуют холодность по отношению друг к другу. Что-то подобное может происходить и в духовной жизни. В 88-м псалме, 21-м стихе Бог говорит о Давиде. «Я обрел Давида». Это показывает на конечную цель духовной жизни. Бог желает вступить со мной в особые отношения. Он желает обрести меня. Может ли сегодня Бог сказать так о нашей жизни, что Он, я уверен, что Он обрел меня, так же, как и я обрел Его. Бог, говоря о спасении этого мира, ищет не увеличения статистики, он жаждет отношений. Бывает ли так, что наша религиозная жизнь идет по всем правилам? Мы делаем все то, что нужно. И тем не менее, это не приносит нам удовлетворения. Казалось бы, я ничего не нарушаю, я не хуже других, но вот достаточного присутствия силы Духа Святого в своей жизни не ощущаю. Можно это сравнить, наверное, еще с одним примером, если мы вернемся к нашей иллюстрации с супружескими отношениями. Можно это сравнить с частой ситуацией, когда муж, недооценивая важность отношений, говорит: «Почему жена моя недовольна? Денег приношу достаточно, все обустроено. Что еще от меня нужно?» И тем самым он показывает, что он смотрит слишком прагматично и приземленно на семейную жизнь и видит, что главное в ней – это отношения. Когда-то к Иисусу подошли люди и задали ему вопрос: «Учитель, скажи, какая самая наибольшая заповедь в законе? Что самое главное нам нужно соблюдать?» И ответ его был: «Возлюби. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего, как самого себя». Итак, в третьей книге Царств, в 15 главе, мы читаем о Давиде. Сердце его было предано, и он делал угодное во всем, кроме поступка с Урией. Вопрос послушания или непослушания, соблюдения или нарушения заповедей Божьих в духовной жизни, он имеет значение только в контексте отношений. Если есть отношения, тогда, к примеру, спор супругов о том, кто должен сегодня мыть посуду, он важен именно как проявление любви друг к другу, но не как самоцель. И если нет отношений в семейной жизни, тогда она теряет смысл. Если нет отношений, личных, глубоких отношений с Богом, тогда никто не сможет попасть на небо только потому, что он не пропустил ни одного дня богослужения или распространил 10 тысяч миссионерских книг. В книге «Деяния апостолов» в 15 главе мы читаем упоминание об одном интересном эпизоде. Там сказано: «Воссоздам скинию Давидову падшую». Если мы задумаемся и почитаем историю Ветхого Завета, мы обнаружим, что Давид не строил храма. Давид не создавал скинии как таковой. Мы можем прочитать в Ветхом Завете о скинии Моисея, о храме Соломона, о храме Зарававеля, но нигде не сказано, что Давид занимался строительством. Если мы приоткроем историю, мы прочитаем, что скиния после Моисея, она сохранялась в городе Силоме, в книге Иисуса Навина, 18 главе. После случая с филистимлянами, когда скиния была забрана оттуда, и потом, когда она вернулась в Израиль, то в первой книге Царств описывается, что она была принесена в дом Аминадава. А во второй книге Царств, 6 главе, говорится, что Давид перенес ковчег Завета в Иерусалим. Но при этом в первой книге Паралипоменон, 21 главе, 29 стихе, мы читаем, что скиния и жертвенник всесожжения остались в Гаваоне. Давид перенес только ковчег Завета. Получается, что на тот момент было как бы две скинии. Одна находилась в Гаваоне, собственно, сам шатер, который назывался скинией, и жертвенник всесожжений. Но ковчег Завета был перенесен Давидом в Иерусалим. И впоследствии Амос вспоминает этот эпизод в 9 главе в 11 стихе и говорит, что «я воссоздам скинию Давидову падшую». То, что происходило тогда в истории Израиля, может быть иллюстрацией того, что происходит сегодня в моей духовной жизни. Не похоже ли она бывает на скинию Моисея в Гаваоне? Там, где есть порядок, есть все то, что предписано, но там нет присутствия Божьего. Скиния Давидова – это символ сердца Давида. Если мы желаем быть угодными Богу, нам недостаточно просто исполнять то, что предписано. Нам нужна скиния Давида. Нам нужно, чтобы было место страстной встречи с Господом. Так случается, что когда грех в нашей жизни начинает иметь силу над нами, то это происходит не столько потому, что слишком сильны наши плохие страсти, влекущие нас ко злу, сколько потому, что слишком слаба наша страсть к Богу. Секрет могущества плохих страстей заключается в слабости страстей хороших. И если мы желаем, чтобы наша жизнь духовная была наполненной, нам нужно думать не о том, как, что и как я могу запретить себе в религиозной жизни, а о том, что я могу обрести. Иллюстрация этого может быть история из древности, когда моряки переплывали через опасное место, где жили сирены. Их пение побуждало матросов выбрасываться в воду и тем самым совершать самоубийство. Когда Одиссей переплывал через это место, то он приказал привязать всех матросов к кораблю, к реям, для того, чтобы они не покинули его. К сожалению, некоторые смогли развязаться и броситься в воду. Когда спустя некоторое время через это место проплывал музыкант, то он избрал другой путь. Он стал играть на арфе, и эти звуки, они стали громче, чем пение сирен. И обошлось без того, чтобы кого-то нужно было привязывать. Все матросы оказались живы после прохождения в этом опасном месте. Зачастую в нашем духовном следовании за Богом, в нашем тщательном исполнении религиозных обязанностей кроется наше желание прежде всего обустроить свою жизнь. Я ищу, как мне возможно задействовать вот этот небесный автомат по выдаче благословений, как мне нужно молиться, что мне нужно сделать для того, чтобы Бог наконец-то дал то, что меня интересует. И мои желания в этом случае, они сосредоточены на моих интересах. Но Библия говорит мне о том, что когда мое сердце предано Господу, моей самой большой страстью, моим самым большим желанием и сосредоточием всех моих надежд является желание сблизиться с Ним, быть ближе к Господу. В жизни Давида вот эта страсть к богопознанию не угасала никогда. Даже тогда, когда он оступался и шел по пути греха. Именно поэтому он назван мужем по сердцу Господа. И известная история с его танцем перед ковчегом – это иллюстрация того, какой, наверное, должна быть наша духовная жизнь. исполненной силы, жажды, стремления, страсти по Богу, желания быть к Нему ближе. Мы нуждаемся в том, чтобы углублять наши отношения с Господом, так же, как супруги нуждаются в том, чтобы их отношения не оставались на месте, чтобы они развивались, становились глубже, чтобы с каждым днем они все более и более могли ценить друг друга. И в духовной жизни, когда я иду, следую за Господом, то главное, о чем я должен думать, это не столько мои действия, сколько мое сердце. Стану ли я тем, кого обрел Господь? Стану ли я тем, чье сердце вполне предано Господу? Прежде всего, сердце. Не руки, не кошелек, не ноги, но то, что находится внутри меня. Духовная жизнь – это не просто исполнение обязанностей. Это прежде всего любовь к Богу, которая также выражается в любви к ближнему. Будет ли скиния Давида восстановлена сегодня в моей жизни? Об этом говорит нам книга «Деяния апостолов». Восстановлю скинию Давидову падшую. То есть Бог желает наполнить сегодня мою жизнь силой для того, чтобы я чувствовал любовь к Богу, так же, как в счастливой супружеской жизни люди чувствуют любовь и жажду быть вместе друг с другом. И Бог своей силой Духа может наполнить и исполнить мою жизнь духовную страстью, силой и жаждой богопознания.

0: также скачать ее на нашем сайте www.threeangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вновь пригласить вас на нашу кухню. Врачи непрестанно трудятся над сохранением нашего здоровья, а повара – над его разрушением. Однако последние более уверены в успехе. Так сказал однажды французский писатель Дени Дидро о людях, для которых готовить – это профессия. Но в наше время мы уже знаем, что медицина – это вовсе не панацея. А если вы уверены в том, что едите, то вам с меньшей вероятностью придется обращаться за медицинской помощью.
4: Котлеты с горохом нут. 2 стакана вареного гороха нут измельчить через мясорубку или с помощью блендера. Добавить 2 стакана вареного риса. Перемешать. 2 моркови натереть на крупной терке. 2 луковицы мелко нарезать. Пассеровать овощи отдельно, с небольшим количеством растительного масла. Половину готовой пассеровки выложить в фарш. Все вместе вновь измельчить. Посолить. Добавить 1 яйцо. 3 зубчика чеснока. Перемешать. Сформировать котлеты и обвалять в муке. Поджарить с обеих сторон до румяной корочки. Из второй половины пассеровки приготовить подливу. Для этого к моркови и луку добавить 2 столовых ложки томатной пасты. Перемешать, посыпать мукой. Вновь тщательно размешать. Постепенно при помешивании добавить необходимое количество воды. Посолить. Дать покипеть 3-5 минут. Котлеты подать к столу с картофельным пюре или овощами. Сверху полить подливой.
3: Вот эти котлеты мы приготовили с горохом нут. И этот горох, хотя для нас он, в общем-то, является таким необычным продуктом, но это традиционный продукт национальной кухни стран Ближнего Востока и Средней Азии. И действительно, это очень полезный продукт. Он богат марганцем, железом. В нем содержится органически связанный селен, поэтому он повышает иммунитет, он богат белком. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет группа «Мост-Икс».

родными прощаться. И кричать хочет сердце от боли. В феврале тебе было б лишь 20, но убит ты проклятой иглою. И тебя больше нет, я не верю. И тебя больше нет, только холм. Твоя смерть будет людям примером в том, что плохи шутки со злом.

Не забудьте о том, что кому-то в этой жизни вы очень нужны. Не забудьте о том, что есть люди, для которых вы очень важны. Не забудь ты, что у Бога есть особенный план для тебя. Вновь подарит тебе Он свободу, и бессильна будет игла.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Игорь Кириченко.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья! Мы вновь рады вместе с вами открыть сегодня страницы Священного Писания для изучения библейской мудрости. Одна из самых удивительных книг Библии – это книга притчи. Книга притч мудрости, мудрости житейской, мудрости отношений, мудрости благословений и решений различных вопросов. Это удивительная книга, которая помогает отвечать на многие вопросы. В свое время один мой хороший научил меня одному принципу. Один раз в день читать одну главу из книги «Притч» в соответствии с днем. То есть, если сегодня первое число, то я читаю первую главу. Если второе, то вторую. И это книга, которая дает очень много интересных советов и наставлений. Тех, которые сегодня необходимы в нашей жизни. Вот послушайте только. В 4 главе, в 7 стихе сказано: «Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней». Посмотрите, как интересно говорится, что если ты будешь искать мудрость, если ты будешь искать разум, то у тебя будет все необходимое. Один из самых известных императоров в свое время был китайский император Цин Шихуанди. Он прославился тем, что именно при этом императоре началось строительство Великой Китайской стены. Но чем еще известен был этот человек? Тем, что он хотел найти эликсир молодости. Вы знаете, все свои сбережения, все свои ресурсы он решил потратить на то, чтобы все его подданные, все его слуги, все его рабы могли начать заниматься поиском этого эликсира. Для этого он издал официальный закон, который говорил о следующем, что каждый, кто находится в государстве Китая, должен искать этот эликсир. Но люди так и не могли его найти, пока он не нанял самых мудрых людей своего государства. И тогда они нашли его. Этот император мечтал прожить более десятки тысяч лет. Но вы знаете, что время шло к своему периоду, его рабы искали этой мудрости, этого выхода для бессмертия, и вот однажды его они нашли. Они нашли то вещество, которое до этого никто не знал и которого до сих пор не было. И тогда они решили своему императору сделать подарок, потому что, по их мнению, как раз то, что они нашли, и является этим эликсиром. И как вы думаете, что этим эликсиром оказалось? Это была ртуть. По их мнению, именно ртуть, новое вещество, которое они смогли отыскать, является бессмертием. Но, как вы знаете, ртуть – это очень опасное химическое соединение, которое оказывает негативное влияние на здоровье человека. Впоследствии, когда император с большим энтузиазмом и удовольствием стал употреблять это вещество, всего через некоторое время его уже не стало, а ему было всего 39 лет. Главное – мудрость. Но что интересно, еще сегодня открывает нам книга «Притчи». Вот только послушайте, в 3 главе, в 5 стихе: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». То есть книга «Притчи» говорит о том, что надейся на Господа, не полагайся на разум, который ты имеешь. Это не означает о том, что нам не нужно учиться или не нужно совершенствоваться, но это означает о том, что только Господь может дать самый лучший, самый совершенный, самый правильный разум, необходимый для этой жизни и будущей. И вот послушайте: «Во всех путях твоих познавай его», то есть Бога, «и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Господь нас предупреждает о том, что не становись самым умным, не становись самым мудрым, потому что таких, как ты, уже много. Вы знаете, сколько людей, к сожалению, потерпели великие поражения в своей жизни, лишь потому, что они были мудрецами в своих глазах, лишь потому, что они знали лучше всего. Очень многие люди сегодня терпят разочарование лишь потому, что они полагаются только на себя, только на свой разум, не почитая тот высший разум, который есть и создал все это человечество. И сегодня Священное Писание, оно готово нас вдохновить, вдохновить на то, чтобы мы имели определенные благословения и имели благословение от той мудрости, которую мы с вами имеем. Давайте вместе с вами откроем одну удивительную книгу. Это Евангелие от Матфея. Вместе с вами мы посмотрим историю, которая когда-то произошла. Она записана в Евангелии от Матфея, 25 главе. Послушайте, как интересно она начинается. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных». Интересно, что когда Христос рассказывает о Царстве Небесном, Он сравнивает это с мудрыми и немудрыми людьми. Так значит, мудрость сегодня имеет очень большое значение в нашей жизни. Она показывает наше будущее, наши возможности. И Бог говорит о том, что Царство Небесное будет подобно этой истории. Но посмотрите, что отличало одну группу людей от других. Это вот интересное качество. Это мудрость. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Две группы людей отличаются разумом тем, что одни берут свое масло, а другие не берут. В чем суть вообще этой истории? Эта история рассказывает о свадьбе, о еврейской свадьбе того времени. Очень интересно происходила эта свадьба. Дело в том, что та местность, на которой проживало то население, оно всегда было очень жарким. И, естественно, днем свадьбу было невозможно сделать. Поэтому всегда свадебная процессия, свадебная церемония проходила вечером, когда солнце уходило в свой закат, когда жара уже спадала и наступала прохлада. Именно тогда проходила вся свадебная процессия. Но, естественно, вы понимаете, что тогда не было дневного освещения, не было специальных ламп или каких-то ночных светильников. И единственное, что было у людей, это огонь, который они могли использовать. Так вот, всегда, когда происходила свадьба, подружки, невесты, приглашенные ею, они освещали этот процесс. И их задача была о том, чтобы у них были специальные светильники, в которые они наливали масло, при помощи которых уже получался огонь. Но что происходит? И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Знаете, вот эта история говорит о том, что все мы люди, и все мы имеем свои особенности. И говорит о том, что жених замедлил. Но жених замедлил не из-за того, что он решил найти какое-то себе приключение, или он просто не дошел вовремя к определенному месту. Нет. Была одна интересная особенность. Когда молодой человек того времени хотел жениться на определенной девушке, он должен был сделать одну простую вещь. Он должен был пойти к ее отцу и подписать с ним специальный договор, где прописывались все свадебные отношения. Что выполнять со стороны жениха, а что со стороны уже самой невесты и ее родителей. То есть этот процесс, он был узаконенный. И пока отец этой девушки не подписывал этот документ, молодой человек не мог ее взять себе в жены. Как бы он ни хотел, как бы он ни старался, без разрешения ее отца он не мог этого сделать. Знаете, сегодня многие люди пытаются жить гражданским браком. Но интересно, что Господь — это Бог порядка. И уже, казалось бы, в древние времена, в которых не было ЗАГСов, не было мест, где ты официально заключал соглашение, но также были определенные правила. И молодой человек также должен был заключить определенный договор. Кстати, что интересно, когда этот молодой человек хотел жениться на своей девушке, он должен был еще сделать до этого один момент. Он должен был прийти к девушке и подарить ей кусочек золота, настоящего золота, который обозначал о том, что эта девушка его, она святая, она отделенная, то есть она уже приготовлена для него. И это та девушка, на которой он собирается жениться. Поэтому Бог усматривает всегда определенный порядок. Но из-за того, что жених отправился к отцу, как мы с вами ранее прочитали, он задержался. И вы знаете, все уснули. И когда Христос рассказывал о этой притче, здесь есть много интересных моментов, которые мы можем для себя уснить. Вы знаете, она непростая так, как сперва кажется. Эта притча имеет очень много значений. И одно из таких значений я хочу вам сегодня прочитать в предыдущей главе также Евангелия от Матфея. Это 24 глава. Послушайте, что сказано с 36 стиха. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Посмотрите, что сегодня происходит. Что сегодня происходит то же самое, как происходило и раньше. Люди ели, пили, женились. И иногда нам кажется, что то пришествие, которое описано в Священном Писании, которое должно однажды произойти на нашей земле, оно кажется очень далеким. Оно кажется в каком-то будущем, которое обязательно не произойдет с нами. Но Священное Писание говорит, что люди будут не знать. Они будут думать, что все так идет, как и должно быть. Но Бог говорит, нет, не так. Оно придет самым неожиданным образом. И в этой истории есть также интересный момент, что когда жених замедлил, когда его не было, случилось следующее, то, что мы с вами можем прочитать. «Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему». Вы знаете, друзья, мудрость всегда проявляется в одном моменте, в момент кризиса. Мудрость просто так не проявляется. Именно когда случается в жизни кризис, когда случается какая-либо трудность, тогда и выявляется настоящая мудрость. Как можно отделить человека мудрого от немудрого? Мудрый человек поступает разумно в экстренных ситуациях. Немудрый человек не может поступить разумно. Он не может принять правильного, нужного решения. И как раз истинная мудрость, она и кроется в том, что когда случается какое-то препятствие, ты находишь правильный ответ, ты находишь правильное решение в этой ситуации и выходишь победителем. Рассказывают о том, что когда случилась беда на «Титанике», вы знаете, что сегодня проводится очень много исследований, несмотря на то, что уже прошло много лет, но сегодня многие аппараты, многие корабли, многие исследователи все больше и больше могут исследовать этот вопрос. Нашли одну очень интересную деталь, что все основание «Титаника», оно было сделано в специальных заклепках. Часть заклепок делалась из стали. И для того, чтобы полностью соединить весь металл, который находился в основании «Титаника», нужно было 3 миллиона заклепок. Вы можете себе представить? 3 миллиона заклепок. Но какая была особенность? Чтобы заклепать каждую заклепку, нужна была специальная машинка. То есть был человек, который походил специальным аппаратом, вставлял эту заклепку, делал необходимые усилия, и машина соединяла необходимый элемент металла. Но когда люди посмотрели на это, они поняли, что это очень затратно, и это очень долго по времени. И они решили делать все намного проще. Тогда они решили взять обычные заклепки, взять молоток и с помощью удара заклепывать. Но когда произошла эта трагедия, эта авария, выяснилось, что то основание, которое было правильно проштамповано, сделано правильно заклепками, которые были из стали, которые были сделаны специальной машиной, специальным прибором, именно это основание сохранило, оно не дало трещину. Но то же основание, которое не было сделано должным образом, оно разошлось и очень быстро затопило, как казалось тогда, этот могущественный корабль. Так и в нашей жизни бывает, что в момент кризиса проявляется настоящая мудрость. Так и в этой истории, когда жених пришел, в чем, по сути, было отличие этих двух групп людей? Оно было лишь в одном. У одних было масло, у других не было. Смотрите, что происходит. А мудрые, неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. То есть у этих девушек не было достаточно средств для того, чтобы участвовать в этой свадебной процессии. А мудрые отвечали: что бы ни случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вот как интересно эта история заканчивается, что эта группа людей, у которых не было достаточно масла, они не смогли участвовать в процессе. По обычаям того времени, когда жених приходил, эти подружки-невесты, они должны были взять свой светильник, пойти встретить жениха, потом забрать невесту и уже отправиться в дом этого человека, для того, чтобы это праздничное веселье могло продолжаться. Но, как оказалось, девушки не смогли в этом участвовать, потому что у них закончился огонь. Есть здесь еще одна интересная особенность для нас, потому что эта притча полна очень хороших и нужных для нас символов. И один из этих символов – это масло. Интересно, что означает масло? Давайте с вами прочитаем для этого книгу пророка Исаия, 61 главу, 1 текст. Посмотрите, как интересно здесь говорится: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». А в нескольких других текстах мы еще с вами находим интересную мысль. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 16 главу, 7 текст. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 26 тексте говорится: «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне». То есть мы находим о том, что символ масла означает символ Святого Духа. И именно этот символ в последнее время и в наше время, в которое мы с вами живем, даст нам необходимую мудрость. Даст нам мудрость отличить мудрое от неразумного. Даст нам мудрость отличить святое от несвятого. Потому что сам Господь, сам Иисус Христос, когда покидал эту землю, Он оставил нам еще одну возможность, еще одно то, что имеет сегодня для нас большое благословение. Это наличие Духа Святого в нашей жизни. Это наличие того Духа Святого, который подсказывает и направляет нас, когда мы поступаем неправильно, когда мы поступаем нечестно, когда, может быть, мы поступаем неразумно. Но также подсказывает нам, когда мы можем сделать что-то доброе, правильное, полезное, то, что принесет пользу для окружающих людей, как для духовной, так и материальной и физической жизни. Поэтому, когда сегодня в жизни человека отсутствует это масло, отсутствует этот Дух Святой, человек может делать очень неправильные действия, очень неправильные моменты, даже с благими намерениями, даже с хорошим умыслом, думая о том, что сегодня он сделает что-то доброе. Вы знаете, он может сделать печальное. Рассказывают одну историю, как одна девушка, работающая в детском садике, очень долго думала, как же сделать так, чтобы все дети могли уснуть. Вы знаете, однажды, когда она пришла в свою группу, увидела детей, и это было лето, было очень жарко, она увидела, что очень много мух летает, и они не дают детям спать. И тогда она решила сделать одно очень простое действие. Она взяла дихлофос, полностью продихлофосила всю комнату, закрыла окна и двери. Как вы можете догадаться, произошла очень большая трагедия, которая повлекла за собой очень печальные последствия. И в будущем эта женщина, она не смогла выдержать того всеобщего осуждения, которое началось после этой истории. И ее сегодня уже нет живых. Поэтому сегодня, когда в нашей жизни мы проживаем, Господь говорит: не полагайся на разум твой, не полагайся на свое мышление, но полагайся на Бога, который даст тебе нужный разум, нужную мудрость, который даст тебе необходимое видение в твоей жизни. И тогда ты сможешь идти вперед, ты сможешь идти дальше, даже тогда, когда, казалось бы, это будет противоречить многим твоим устоям, которые были до этого в твоей жизни. Но Господь говорит о том, что если ты пойдешь этим путем, то Он тебя благословит, потому что Бог не ошибается. И Бог вдохновляет и благословляет каждого из нас. Знаете, в заключение этих размышлений об этой истории мудрых и немудрых дев, я хочу вам рассказать одну реальную историю, которая произошла с одним молодым человеком. Этого человека зовут Ангус Джонс. Он интересен тем, что он являлся самым высокооплачиваемым молодым несовершеннолетним актером. Этот молодой человек, который был еще несовершеннолетним, получал зарплату, которая превышала зарплату многих голливудских актеров. Но получал он эту зарплату не просто так. Он снимался в одном известном телесериале. Но когда этот молодой человек рос, однажды он столкнулся со Священным Писанием. Он стал изучать Святую Книгу Библии. Он стал узнавать Иисуса Христа. Он стал узнавать ту истинную мудрость, которая сегодня есть в Слове Божьем. И он понял, что то, что он делает, оно не приносит пользы для того общества, в котором он живет. Оно не влияет положительно и не несет того доброго, что записано в Священном Писании. И тогда для него стал вопрос, как быть дальше? И вы знаете, в один из дней он принимает очень интересное решение. Он решил перестать сниматься в этом сериале. Это вызвало большой резонанс, шок. Об этом писали все газеты, показывали по всем ведущим каналам Америки, потому что люди не могли понять, как несовершеннолетний актер, который получает огромную, колоссальную зарплату, может оставить все ради соблюдения религиозных принципов. Но знаете, для этого молодого человека, понявшего суть христианства, узнавшего истинного и Бога, Иисуса Христа, библейская мудрость стала выше. И в итоге он оставил все-таки этот сериал и дал себе такое решение о том, что он будет сниматься в христианских фильмах. Потому что этот человек обладает очень хорошими различными талантами. Так и в нашей жизни сегодня Господь призывает нас к истинной мудрости. Он говорит о том, чтобы мы научились надеяться на Него, чтобы мы научились полагаться на Его библейскую мудрость, на Его мудрость, которая исходит свыше и которая сегодня дает для нас благословение. И он говорит, что если ты будешь полагаться, я буду заботиться о тебе, я буду давать тебе то видение, как тебе решать те или иные вопросы. Я буду тебе помогать не совершать кардинальных ошибок. Конечно, каждый из нас, живя на этой земле, совершает различные ошибки. Мы не можем их не совершать, мы не идеальные люди, но Господь говорит, я буду давать тебе мудрость, даже когда ты совершишь ошибку, искать тот путь, который поможет тебе выйти из нее. Вы знаете, от многого зависит, какой путь сегодня мы выбираем, какую мудрость мы хотим избрать, человеческую или Божью. Ту мудрость, которая даст нам свыше решение для многих наших вопросов. Дорогие друзья, сегодня каждый из нас, в каком бы он возрасте ни был, он стоит на перепутье жизненных дорог, на перепутье принятия различных решений и ответов на многие вопросы. Есть вопросы, на которые мы сегодня не можем с вами ответить, и мы не в силах их решить. Но Господь говорит, достаточно заботы для каждого дня. Достаточно того, что ты сегодня имеешь, и того, что ты сегодня имеешь в своем попечении. Для тебя это достаточно. И Он призывает нас о том, чтобы сегодня через это Священное Писание, через это Слово Божье мы могли учиться тому многому, что есть сегодня у нашего Небесного Бога. Если сегодня вместе с вами мы каждый день будем изучать Священное Писание, если мы в личных молитвах будем обращаться к Нему, то поверьте, ваша жизнь изменится. Вы обретете новый смысл, вы увидите многое того, что раньше вы не видели, раньше вы не замечали. Может быть, вы осознаете то, что вам нужно поменять отношения с вашими родными, в ваших семьях, с вашими друзьями, отношение к тому делу, которым вы занимаетесь, отношение той местности, на которой вы находитесь, того дома или подъезда, или отношение к вашим соседям. Бог говорит о том, что я готов изменить всю твою жизнь, я готов дать тебе эту мудрость, понимание очень многих вопросов, если только ты будешь призывать меня. Если каждое утро, просыпаясь, ты будешь думать обо мне, думать о лучшем. Как начинаете вы сегодня свой день? И как вы хотите его заканчивать? С чего начинается ваша жизнь? И чем она заканчивается каждый день? Начинаете ли его с социальных сетей, Инстаграма, может быть, Контакта? Или вы начинаете его со Священного Писания, где записана лучшая история, где записаны лучшие притчи, где записана та лучшая мудрость, которая необходима каждому из нас? Пусть сегодня в вашей жизни это обетование, это благословение о том, что Господь дает себе сегодня тебе лучшее, оно исполнилось. И ты приобрел то лучшее, что предусмотрено для твоей жизни. И тогда Господь обязательно каждого из нас благословит и даст эту небесную мудрость. Пусть сегодня это Божье обетование исполнится в вашей жизни и будет благословением для окружающих вас людей.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Николай Николаевич Ге, потомок французского дворянина, эмигрировавшего в Россию во время Французской революции, родился в Воронеже 17 февраля 1831 года. Окончил золотой медалью Академию художеств в Петербурге. В качестве пенсионера побывал в Германии, Франции и Италии. В 1863 году вернулся в Петербург с картиной «Тайная вечеря». Успех работы был столь общепризнан, что Академия художеств присвоила ему звание профессора исторической и портретной живописи. В 1870 году он становится одним из организаторов и руководителей Товарищества передвижных художественных выставок. В отличие от большинства передвижников, Ге был глубоко верующим человеком. Значительное время художник проводил за чтением Евангелия, стремясь обнажить его скрытый истинный смысл. Для Ге Писание было не только историей, он видел там драму, столкновение противоборствующих сил, вставляющие неизменные условия общественной жизни. Картина «Тайная вечеря» знаменует собой начало Евангелия от Ге. Завидным постоянством художник всю свою жизнь будет обращаться к евангельским сюжетам, видя в них благодатную почву для своей проповеди. Вопреки традиционной трактовке евангельского сюжета, делающей акцент на установлении таинства Евхаристии, художник сосредотачивает внимание на моменте ухода Иуды. Поступок Иуды Ге объясняет следующим образом. Иуда был хорошим учеником Христа. Он один был иудей, другие были из Галилеи. Он не мог понять Христа, потому что вообще материалисты не понимают идеалистов. Когда Е приступил к созданию «Тайной вечери», он вылепил предварительно всю группу из глины, нашел хорошую, как ему казалось, точку зрения и начал работу. Но однажды ночью художник вошел в мастерскую и, ища какой-то предмет, поставил перед глиняной моделью масляную лампу – лючерну. Оглянувшись назад, Ге был поражен неожиданным эффектом освещения, той огненностью общего тона, который так хорошо выявлял характер затаенной страстности участников драматического события. Николай Николаевич энергично перерисовал и переписал картину заново, найдя, наконец, ее окончательное решение. «Тайная вечеря», плод 11-летнего труда за границей, была встречена в России почти единодушным одобрением. Успех Ге был подкреплен тем обстоятельством, что картину купил Александр II и подарил музею Академии. Но главная причина успеха не имела ничего общего с религиозным сюжетом. 1863 год ознаменовался в России усилением реакции, вызванной польским восстанием. В обстановке России 60-х годов Иуда имел реальных прототипов в лице тех, кто, прикрываясь ложным патриотизмом, изменил прежним идеалам и перешел на сторону правительства. Ренегатство приобрело общественный характер и требовало решительного и смелого осуждения. Поэтому картине художника было суждено сыграть в этом движении прогрессивной мысли исключительную роль. В 1864 году Ге снова уехал в Италию. Воодушевленный успехом, он принимается за следующую картину – «Вестники воскресения». Ее содержание – идея о свободе и необходимости выбора между добром и злом, между истиной и заблуждением, об очищении страданием и неизбежном торжестве справедливости. На картине изображен каменистый склон Голгофы. Ощущение какой-то жалящей неуютности возникает от скудной растительности, пустынности ландшафта, от безбрежной горизонтали гор, повторенных линий крестов, свидетельств недавней трагедии. Мимо крестов, смеясь и оживленно переговариваясь, идут три римских воина. Неожиданно слева возникает Магдалина. Ее летящая фигура с вдохновенным лицом и разметавшимися одеждами, стремительно проносящаяся по Голгофе, означает появление чудесного, необыкновенного, сопричастность высшим силам. Картина, посланная в Петербург, не была допущена на выставку в Академию художеств. Большой холст «Вестников» казался грубо намалеванным эскизом. Неуспех «Вестника воскресения» на самом деле был закономерен. Отвлеченная символика картины была чужда зрителю. Складывающееся новое художественное сознание могло принять религиозную живопись, если находило в ней прямые аналогии с действительностью. К концу своего пребывания за границей Ге закончил третью картину «Христос в Гефсиманском саду». Это произведение почти единодушно и современниками, и последующим поколением было признано неудачным. Вернувшись в 1869 году в Петербург, художник активно включается в художественную жизнь. Наряду с Мясоедовым и Крамским он создает знаменитое «Товарищество передвижных художественных выставок». Крупнейшее достижение Ге в петербургский период – картина «Петр I и царевич Алексей». Этой картиной Ге фактически задает новое направление отечественной исторической живописи. Однако после этой картины успех отворачивается от мастера. Положение, в котором Ге оказался, сам художник объяснил так. «Тут вскоре наступил кризис. Все, что казалось мне хорошим и добрым, стало казаться ветхим и лживым. И я понял, у меня нет идеала. Продолжать в том же роде я не мог уже, а настоящей дороги было не видно. Я стал теряться в самом себе. Мне, очевидно, недоставало Бога, того Бога, который наполнил бы мою жизнь. И я стал искать Его». В середине 70-х годов один из организаторов и руководителей товарищества приходит к мысли навсегда оставить занятие искусством. «Лучше быть Иуда, чем фарисеем», – часто повторял Ге. Окруженный равнодушием зрителей и критики, Ге мучительно ищет выход. Ге порывает с искусством, с Петербургом, чтобы на заброшенном Черниговском хуторе найти новый идеал, заново обрести Бога, без которого жизнь лишалась всякого смысла. В январе 1882 года в номере 19 газеты «Современные известия» была напечатана статья Льва Николаевича Толстого о переписи в Москве, которая произвела такое впечатление на Ге, что он, по его собственным словам, из язычника превратился в христианина. Дружба с Толстым была для Ге огромной нравственной поддержкой, укрепила его как художника и преобразила как человека. Татьяна Львовна Толстая писала, что пути, по которым шла душевная работа Ге и ее отца, шли в одинаковом направлении. Оба они, присытившись славой, увидали, что она не может дать смысла жизни и счастья. Ге был на перепутье, и как только увидал по статьям Толстого, что он переживает ту же душевную работу, которая и в нем происходила, с радостью и восторгом бросился к нему, в надежде, что он поможет ему выбраться из той темноты, в которой он пребывал в последнее время. Это так и случилось. Переполнявшая Ге жажда как можно быстрее высказать людям понятное и нужное им христианство подвела к тому, что художник на некоторое время отстраняет кисть и берется за карандаш. С начала января и до середины февраля 1886 года Николай Николаевич жил у Толстого в Москве и работал над серией иллюстраций к его рассказу «Чем люди живы». Работа над рассказом Толстого непосредственно подготовила следующий этап в творчестве художника – иллюстрирование Евангелия. Оба цикла иллюстраций объединены идеей обнаружения истины. В начале лета 1886 года художник пишет Толстому. «Вчера уже начал сочинять, и, кажется, образы приходят. Я начал с Нагорной проповеди. Я даже заплакал, когда задумал этот сюжет. Он будет центром всего сочинения. Продолжать промежутки еще не могу, то есть сочинять по порядку. Это все я сделаю немного погодя. Мне нужно опять самое важное, чтобы встать на высоту творчества». Что было самым важным для Ге? Мы оставляем художника в состоянии трепета, который испытывает мастер, замыслив нечто грандиозное. В следующей программе мы продолжим разговор о жизненной драме Николая Ге.
4: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Анастасия Сергеевна.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Осуждает ли Библия флирт? Очень интересный вопрос, но непростой. Но тем не менее мы попробуем на него дать ответ. Дело в том, что когда Священное Писание писалось, оно писалось в определенной культуре и в определенных представлениях людей, где, например, женщина, она действительно была в не таком положении свободном, как мужчины. Например, женщина не должна была появляться в мужском обществе, находилась в определенной части дома, должна, выходя на улицу, закрываться полностью, да, то есть волосы закрывать, лицо, и не общаться. Даже если муж встречался со своей женой, на людях он не мог долго с ней разговаривать. То есть были определенные культурные условия и традиции по отношению.

к женщине. При этом мужчина очень легко мог идти, например, к блуднице, и при этом не считалось чем-то предосудительным. То есть к мужчине были больше таких свобод и прав, нежели у женщин. Время, в котором мы живем, оно сильно изменилось. И мужчины и женщины оказались в равных условиях, да, где женщина может выражать откровенно и свободно свои какие-то чувства и не испытывать какого-то осуждения со стороны общества. То есть мы живем немножко в другую эпоху, в другой культуре. И поэтому флирт иногда в нашем обществе – это как некая такая игра, пусть и даже на сексуальной почве, пусть даже и попытка как-то другого противоположного пола, ну, раскрутить либо на действительно близкий сексуальный контакт, либо просто на такое намерение и желание поиграть, как бы, да, почувствовать немножечко, порисковать, но при этом держать себя в рамках и границах. И, конечно же, вот в этом плане мы встаем перед такой дилеммой. С одной стороны, Священное Писание не писалось в такой культуре, да, в какой сейчас мы живем. С другой стороны, я нахожу в тексте Евангелие от Матфея в 5 главе, очень интересные слова Иисуса Христа, которые могли бы отнестись именно к этой ситуации. Христос в 5 главе, в Нагорной проповеди, говорит: «Кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Вот в 28 стихе используется слово «посмотреть на женщину с вожделением». И разные исследователи, конечно, дают разные интерпретации этого текста. Одни исследователи, с которыми я в какой-то степени согласен, говорят о том, что речь идет не о том, что мужчина в мыслях что-то подумал про женщину, ну, так скажем, условно ее раздел и представил, да, ее в обнаженном виде и, может быть, даже что-то пофантазировал. Это одна сторона. И Христос, да, я согласен, мог и об этом тоже сказать, что он уже прелюбодействовал в сердце своем. Но есть и другая деталь этого текста, что текст также можно интерпретировать как попытку у мужчины вызвать в женщине это желание. То есть он своими намерениями и действиями действительно пытается, ну, скажем так, с ней поиграть и ее соблазнить, то есть раскрутить ее на сексуальный контакт, да, именно на секс. И в этом плане тогда Христос тоже говорит о том, что таким способом, если мужчина пытается в женщине вызвать это желание, да, вот ответное, которое он сам испытывает, то таким образом он уже с ней прелюбодействовал. То есть хотя самого полового акта могло и не случиться, но он своими действиями уже создавал вот именно такую прелюдию. В этом отношении я бы сказал так, что да, действительно, Священное Писание, оно осуждает флирт, то есть оно показывает, что между мужчиной и женщиной должны быть совершенно другие отношения. И если люди дружат, да, то это нормально. Но если люди флиртуют и заигрывают друг с другом с тем, чтобы друг в друге вызвать вот эти эротические чувства или эти желания, то они могут их спровоцировать на сексуальный контакт. И, конечно, в этом плане Священное Писание уже это осуждает и называет грехом. В этом отношении нужно подумать над тем, если вы верите в Бога, о том, как выстраивать отношения с противоположным полом, чтобы они, с одной стороны, были искренними и естественными, с другой стороны, чтобы они не вызывали какого-то, каких-то мыслей неправильных, да, ну, как бы греховных, и не вызывали именно сексуального желания. Пусть вот в этом Господь вас благословит и поможет, даст мудрости.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сильное желание обильно поесть, закурить и выпить алкоголь нередко возникает на фоне стресса. Наша программа «Стоп стресс» о том, как наилучшим образом избежать, смягчить стресс. Но для начала мы должны выяснить природу стресса, понять ее для себя. Давайте представим себе, что это вы. Человек с неприятным лицом, потому что вам повидался человек Николай, который сделал вам что-то неприятное. И при встрече с ним ваши мышцы напрягаются. Кроме того, во время этого стресса, который возникает, повышается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, в кровь поступает повышенное количество глюкозы. Даже увеличивается свертываемость крови, а мышечный тонус, напряженные мышцы, повышен. Но в то же самое время деятельность пищеварительной системы подавляется, поэтому не желая вам кушать с этим человеком, в этот момент пища для вас не будет весьма полезной. Вы сосредоточены, вы внимательны, вы готовы дать вовремя ответ этому человеку, потому что у вас стресс. Вам кажется, что он какую-нибудь гадость да выкинет сейчас в отношении вас. Помогает ли стресс в этой ситуации? Вы знаете, это отрицательный стресс. И стресс сам по себе – это неплохая совсем уж и штука. Потому что при разрешении сложных вопросов стресс, положительный стресс, он помогает сконцентрироваться, проявить какое-то сверхусилие. И те изменения в организме, которые я упомянул выше, направлены на то, чтобы мы боролись с каким-то обстоятельством. Бог специально заложил в нас этот механизм стресса. Он нужен при экстремальных обстоятельствах. Мы могли бы сконцентрироваться и реагировали соответственно ситуации. Вам, наверное, много известно случаев, когда человек, убегая от собаки, перепрыгивает через полутораметровый забор. В спокойном состоянии такой прыжок он повторить уже не может. Также отмечу, что после того, как человек справился со стрессом, все показатели в организме приходят впоследствии в норме. Но вот в чем беда. И это проблема. При виде Николая мы ведем себя напряженно. Мы испытываем отрицательный стресс. И этот стресс ведет нас к старым зависимостям. Вот если бы мы могли вести себя по-другому, ну, при одном только взгляде на него, только при воспоминании об этом человеке вы можете замкнуться, вы можете преодолевать опять и опять отрицательные механизмы стресса. Под действием стресса, конечно же, мы чаще всего возвращаемся к старой зависимости. Давайте посмотрим на природу стресса, когда в этой ситуации Коля появляется перед нами. Это является нашим стрессом? Нет. Он может быть раздражителем. Раздражитель – это еще не стресс. Но стресс – это вы, который испытываете его посредством раздражителя. Что это происходит на самом деле? Происходит реакция нашего организма. И важно понять, что если мы поменяем отношение к этому раздражителю, мы решим вопрос со стрессом. Мы не будем с вами обильно есть, мы не пойдем сразу же затравиться сигаретой. О людях, которые вызывают у нас стресс, обычно говорят: он меня раздражает, достает, выводит. Но важно понять, что происходит с нами, когда мы испытываем подобный стресс. Физиологические изменения, которые происходят при этом в нашем организме, приносят нам вред. А сколько таких раздражителей человек встречает за один день? Сколько внештатных ситуаций? Проспал, спустило колесо, вовремя что-то не доставили, автобус задерживается. Сегодняшний совет для вас – это признайте, что у вас стресс. Это первый шаг для того, чтобы прекратить отрицательный стресс. Стресс предназначен только для очень серьезных дел, когда нам нужно сосредоточиться в других обстоятельствах. Если вы паникуете и вызываете в себе физиологические подобные изменения, вы беспокоитесь по пустякам, то нужно что-то менять. Но первый момент – это признать, что у вас стресс. Стресс в каждом шагу, ведущий впоследствии к зависимости. Поэтому повторюсь, постарайтесь своевременно осознать, что у вас стресс. Очень часто люди не осознают, что с ними что-то происходит. Надо сказать себе: «У меня стресс». Важно понять, как пережить, смягчить стресс, уменьшить его воздействие. Но на первом этапе вы должны сказать: «Это стресс». Итак, повторим все, что было выше представлено. Стресс – это не то, с чем мы сталкиваемся на самом деле, а то, как мы реагируем на происходящее. А значит, проработав над собой в различных ситуациях, мы сможем подобный стресс не допустить, либо же смягчить его последствия. Попробуйте завтра в течение дня понаблюдать за собой, чтобы понять, кто или что вызывает у вас стресс. Что вы чувствуете при этом? Как после этого вы ведете себя? Что вы можете сделать, чтобы не допустить развития стресса и зависимости? Своевременно ли вы осознаете, что у вас стресс? Итак, помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: С мудрыми другами вместе и там, в богославной святыне, благорогих быков и овец густорунных находит. Воркот нестройный голубок, сидящего там же менялу, видит он вместе сём за стойкой корыстолюбивой. Зрит и толпу густую на скамьях торголюбивых, лишь торговли и ждущую. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Очень часто на картинах великих мастеров Христос изображен каким-то слабым, пассивным и в некоторой степени даже женственным. Пытаясь изобразить такие внутренние качества характера Христа, как доброта, милосердие, сострадание, художники зачастую забывали, что Иисус был прежде всего мужчиной, а значит и обладал такими мужскими качествами, как сила, твердость и мужество. Не знаю, как вам, а мне не хватает на таких картинах изображения мужской сути, мужского характера, которым, несомненно, обладал Иисус из Назарета. И в отличие от великих мастеров, евангелист Иоанн восполнил мою потребность видеть во Христе прежде всего мужчину.
3: Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоём снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
2: Как вы думаете, мог ли слабый, пассивный, женственный Христос сделать бич из веревок, опрокинуть столы и выгнать всех из храма? Лично я думаю, что не мог. И более того, великие мастера, художники, они упускают из виду и другую деталь, ведь Христос был сыном плотника. Да, нам мало известно о его детстве, отрочестве, молодости. И тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что до 30 лет он не лежал на кровати и не бездельничал. Он продолжал плотницкое дело своего земного отца Иосифа. Он трудился на благо своей семьи. Это сегодня в плотницких и столярных мастерских много полезных инструментов, которые облегчают труд. Электрические рубанки и дрели, стамески и циркулярные пилы. В древности все было гораздо сложнее, требовалось гораздо больше сил, чтобы обработать кусок дерева. Мозоли, занозы, опилки, стружка и запах свежего дерева – все это было и в жизни Иисуса.

И мне кажется, именно благодаря тому, что Христос работал плотником, мы можем смело говорить о нем как о физически сильном человеке. До 30 лет в плотницкой мастерской он строил храм тела своего, а когда закончил строительство, то явил себя миру.

Христос вовсе не был слабым, пассивным и тем более женственным. Просто художники, которые изобразили его таковым, скорее всего, забыли о его плотницком прошлом.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам сегодня. И у нас в студии здесь сегодня Сергей, Богдан, Наташа, Надежда и я, Сергей. И очень хорошо, что вы сегодня с нами, потому что тема чрезвычайно интересная. Звучит она так: отношения между парнем и девушкой. А именно, что можно, а что нельзя делать в отношениях до брака. Ну или в браке. И хочу я начать с такого вопроса. Скажите, пожалуйста, вот у меня есть некоторые ситуации здесь записанные, некоторые действия. Они связаны с отношением парня и девушки. А вы, я буду задавать вопрос, а вы скажите, когда их можно делать? Когда их можно, так скажем, когда это можно делать? Первое, это в стадии друзей, просто друзья. Второе, это стадия отношений, это когда уже встречаются парень и девушка. Третье, это когда они помолвлены. И четвертое, это в браке. Готовы? Первый вопрос. Когда можно приветственно поцеловать человека в щечку?
3: В щечку. Когда встречается.
2: Так, Сергей.
4: Я бы не сказал, потому что, допустим, в других церквях это нормально приветствовать. Даже в восточных культурах, получается, армяне, да, наверное?
2: Так.
4: Вот, они же типа так оп-оп.
5: Я думаю, они больше.
2: Но они мужчина с мужчиной. Так.
3: Нет, мы же говорим про отношения.
2: В контексте восточной культуры.
4: Тогда я согласен с Богданом.
2: Ты согласен, Богдан? Давай в нашей культуре мы находимся, да? Значит, вы согласны, два парня сходятся над тем, чтобы это только в процессе...
3: Ну и то, не в самом начале, наверное, когда ты встречаешься, уже немножечко повстречались.
5: Ну, почему?
3: Там.
5: Вообще?
3: Потому что сразу с первого же дня, так, давай сейчас с тобой так договоримся, мы теперь встречаемся, давай сейчас, когда мы с тобой видимся, значит,
5: нет.
3: Я тебя в щечку, ты меня в щечку, все, хорошо.
2: То есть это само собой приходит?
5: А ты постоянно обо всем договариваешься.
3: Нет, я говорю, так же не будешь делать? Вот. Само придет со временем, сразу.
5: Мне кажется, что да, я согласна, Богдан, что не в начале отношений, потому что если это же прелюдия некая, когда-то вы здороваетесь, могут быть люди, вот. И поцелуй щечку, ты другим людям даешь понять, что у вас какие-то отношения, причем они достаточно серьезные. Uh-huh. Вот. И если ты готов пойти на такой шаг, что люди будут об этом думать, и поставить себя в таком статусе перед ними, то можно и вначале, но лучше, конечно же, когда ты точно уверен, что ваши отношения крепкие, да.
2: Вот. То есть в стадии помолвки?
5: Нет.
2: Как нет?
5: Перед помолвкой.
2: В общем, уже почти уверен.
3: Но когда уже назад пути нет?
2: Назад путь есть даже после помолвки, Богдан, по идее. Назад путь есть, даже после брака у некоторых сегодня в нашем мире. Вопрос в том, да, что... Ладно, мы сегодня о нас говорим. Надя.
6: Мне кажется, что, в принципе, когда вы начинаете встречаться, вы заявляете обо своих... В основном заявляете о своих отношениях, поэтому я думаю, не в конце, не в начале, но просто
2: вы же,
6: вообще.
2: Вы же не пишете, не все пишут ВКонтакте, встречаюсь с таким-то, таким-то, или не все
6: просто, когда
2: сразу ходят с надписью «я встречаюсь».
6: Нет, не ходят с надписью, но ты можешь это сказать, то есть когда тебя спросят, это уже у тебя не будет такого, что нет, это втайне, это все, нет.
2: Окей, хорошо, спасибо. Давайте следующее. За руку, а когда можно держать девушку или парня?
4: Первые ступени.
2: Вообще-то.
4: Почему бы и нет?
2: Друзья.
4: Да.
2: То есть даже когда еще не официально не встречаетесь.
3: То есть ты сейчас можешь пойти подойти к любой девчонке, взять за руку?
4: Нет, не в любой.
5: Если скользко?
3: С которыми?
2: Например, с Надей. Надей, ты подойдешь?
4: Нет.
2: Смотри, ты можешь с Надей пойти по дороге за руку
4: держать? Да, по Покровке.
5: Так.
2: Так, интересно. Хорошо, Богдан.
3: Так, как так вот лично для меня, мне кажется, что это только когда стадия отношений. Там уже можно, с самого начала даже можно, Но именно в стадии отношений.
2: Так, я так понял, Надю лучше уже не спрашивать, потому что и так она уже с Сергеем за руки держалась.
3: Мне кажется, ей сейчас хочется сказать все равно. Прямо она в шоке, может.
2: Она в шоке.
3: Когда такое было?
6: Мне кажется, что это можно, переходят друзья и встречаются. То есть, друзья, но уже те, которые практически
2: вы друзья, но если за руку держитесь, то это уже значит, что у вас что-то нечисто.
6: Что-то там есть.
2: Понятно, что там не просто вместе смотрим кино, например, да? Хорошо, Наташа, И Богдан сказал.
5: Ну, я думаю, что когда у людей уже есть отношения, когда они встречаются. Ну, если, допустим, скользко, да, я могу взять за руку друга.
2: Угу.
5: Или, да, ну, а вот то же самое, то, что положить голову на плечо другу. Это же, ну, как бы, если ты спишь в машине. И, ну,
4: вот,
3: тут я даже по нужде, тут даже, ну, короче,
2: ну, видите,
3: да.
2: Ситуация такая, что я не имею в виду просто, например, взять за руку, там, привет, там, Надя, там, и так далее, там, какая у тебя рука, здесь линия жизни-то, о, какие классные ноготочки, супер.
6: Линия жизни,
2: это, может быть, то есть я не это имею в виду. Я имею в виду идти по дороге и уже держаться за руку вместе.
5: Это отношения.
3: Да, да, ну, не знаю, как ты.
2: Хорошо, следующий вопрос, поцелуй в губы.
6: Ну, это встречаются уже.
2: Встречаются уже.
6: Угу.
2: Встречаются, начали встречаться или встречаются, уже заканчивают встречаться?
4: Заканчивают встречаться и переходят в помолвку.
6: Не всегда ты знаешь, когда у тебя заканчивается встречаться. Но вы просто, ну, встречаетесь.
2: Ты не знаешь, а Сергей это уже планирует, поэтому мужчины-то, они предполагают так.
3: Наверное, просто когда отношения...
2: Я поцелую.
3: Просто когда отношения к этому подходят, наверное, тогда и, ну, тогда и можно.
2: Ага, отношение к этому подходит. Это,
3: ну,
2: тоже,
3: да,
2: довольно, то есть, относительно.
3: Ну,
2: у тебя они подходят, а у девушки?